0: там активно выступает.
1: На повышение
0: пойдет. На повышение. Денег массу насшибает бабу.
1: Да. На мерседесах начнет кататься.
0: С прицелом, с таким.
1: Чтобы линию не терять.
0: Да, чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на Серебряном дожде в воскресенье? Буквы цифры здесь же.
0: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа. В общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные. Они были, значит, зарождены в пробирке вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента. Вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости. И, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи. И, как назло, в этот момент было обострение борьбы за права человека. В общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делали, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли. Ну, дескать, эксперимент прошел нормально. Вот. И как бы с целью адаптации их к вот, общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM-радиостанции, вот, потому что там чище все это звучит, все голоса, вот, и к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что это очень грустная передача.
1: Да.
0: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю, и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну, переключите на другой канал.
0: Так нет, а вы поймите, что как бы раз люди звонят, значит, им нравится что-то. Потому что, как бы, знаете, вот что, вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть, поэтому, как бы, если человек слушает, в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
3: Извините, я вас перебила.
0: Да.
3: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас, и хочется что-то перенять.
0: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов. Так. Потому что они...
1: А я на медкомиссии буду.
0: Да. Да.
1: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
3: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, вы готовите свои передачи? Пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог?
1: Кто нам пишет сценарий?
0: Вопрос понятен. Как бы...
3: Спасибо, я не буду.
0: Спасибо. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну, это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, в пол стены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать, в случае чего. Вот. Нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерст, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор... кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас. Ну, например...
1: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
0: Нет, может... там, видишь, написано на графике, видишь, телефон. И нарисованы значки телефона для вот как бы референтов нашей программы.
1: Вот так, да.
0: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Очень приятно, как раз к вам звониться, весьма сложно.
1: У нас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саша?
0: Да, в ближайшее время будет пейджерюга.
4: Да, это очень приятно, что у вас скоро пейджер будет.
0: Да, я буду пискать.
4: Вот. Очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
0: Но мы старались, даже не мы, а вот я назвал имена двух людей.
4: Да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну, когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило.
0: Да, тяжелый.
4: Вот, очень такой. Приятно послушать вашу передачу. И знакомые голоса.
0: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
4: Да, голоса вот так практически да, родных до боли да. людей. Вот. И вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь, да. хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
0: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много. Очень много будет тяжелой.
4: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам. Вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой. Потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
5: А какой коньяк-то пьете?
4: А коньяк протос отечественный. С греческим, так сказать, акцентом.
0: Ага. Понятно. Да,
5: кстати,
0: ну,
5: понятно, почему людям легко слушается передачи, потому что, в принципе, мы тоже с бодуна, так сказать, ведем передачи.
0: Постоянно. Вот, ну, спасибо вам за звонок, и как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Александр,
0: да,
6: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я была 8-го, у вас на вечере.
0: Ага, да.
6: Специально обратила на вас внимание.
0: Надо же.
6: А вы знаете, а мне за 50.
0: О, замечательно.
6: Да, вы как раз хотели на работу взять?
0: Ну, как бы для...
6: Или вы 60-то?
5: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
6: А?
5: Прицел от Мерседеса вам нужен.
6: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
0: Так нет,
6: и продолжайте, не уходите от нас. Продолжайте вести в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым. Вообще вы очень симпатичный человек.
0: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как бы.
6: Да вы не очень в красивой, вы в обычной одежде вышли.
0: То есть вы считаете, что вот шорты, и так вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
6: Спасибо вам, молодец.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: До свидания. Вот, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее вот, ну, есть «Спокойной ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники». Программа. Будет называться ДУГ. Ну, вот
5: ну,
0: ДУГ.
5: Да,
0: Д.У.Г. Будь здоров.
5: Спасибо.
0: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло?
0: Да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, я мне очень плохо ее понимать. Вот ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже
0: да.
7: мне вот тут вот перевели.
0: Да.
7: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что мне это компенсировалось хорошим зрением.
0: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
5: Вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное, с февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, ну, который прям... будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
0: А также вот прямая трансляция программы «Монморанси» вот по в интернете еще будет.
5: А, сейчас. В интернете сейчас уже?
0: Да, вот как раз.
5: А НТВ Плюс там не будет нам ничего?
0: Я не знаю ничего об этом. Да. Насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
5: А что смотрели... с нормальным зрением?
0: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года оставленные. Поэтому
5: нет, пока мы их не съедим, просмотр не для нормальных ничего. Людей. Ну, кстати, можно вот... людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
0: Да,
5: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
0: То есть масса вообще альтернатив.
5: Да.
0: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
5: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
0: Да, у них бинокли вообще.
5: Да, у них бинокли, они сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр. Вот как там дела обстоят у тех двух, ну, народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
0: Хорошо.
8: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще, вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали тут.
0: Нет, он не то, что... Спасибо, я понял, да.
8: А вот Торшину можно вопрос задать?
0: Да, да.
8: Вот, ну, он вообще разговаривает?
5: Ну, с помощью меня пытается.
8: Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
5: Ну, наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
8: То есть он у него спячка.
5: Да.
8: Ну,
5: тем более зима еще.
8: Понятно.
0: Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
8: А-а-а.
0: Да. Ну, вы спрашиваете.
8: А вот я спросил уже.
0: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин пропусть. Что-нибудь тебе? Ничего? Ничего?
5: Нет, он сейчас не получает информацию.
0: Да,
5: значит... перекрыт этот канал.
0: Что касается человека родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... Вот, то как бы сами...
5: Вся кровь вытечет, говорят.
0: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды, вот, а человек глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
5: Компьютерные игры, наверное, играл.
0: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. Ну, как правильно. Это, или ну, в общем, подсадила. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
5: Пенсне такое, да?
0: Ну, сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я хотела присоединиться к вашим научным...
0: Изыскам.
9: Да, изыскам.
0: Правильно.
9: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
0: Угу, спасибо.
9: Пожалуйста.
0: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений. То есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
5: То-то. Я вот так не могу.
0: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу.

0: Ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
1: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз упражнения на коне, конечно, порадовали всех,
0: Да,
1: но
0: да.
1: хотелось бы что-то оригинальнее.
0: Я скажу по секрету, спасибо вам за звонок. Сегодня будет березка, значит, такое упражнение в форме березки будет создаваться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это снова я.
0: Приветствую.
2: Я бы вам хотел выразить большую благодарность за то, что вы делаете.
0: Цветы в машину, давайте ближе к делу.
2: Да. Я вот тут вот вам хотел задать вопрос о безопасности самолетов. Что делать, если, например, у вас не раскрылся парашют? И там происходит захват самолета террористами.
0: Понятно, понятно, понятно. Тема интересная, спасибо, спасибо. Кстати, я скажу, так сказать, может быть, такая преждевременная информация, но, тем не менее, мы планируем серьезный цикл передач, так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации. Будут приглашены самые...
3: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
0: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории там, потому что ведь не вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются. Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван, из них, значит, несколько, которые уже, значит, упали, их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, который, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация, это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом, так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, мол, не ваше дело. Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну, понятно, там вахтер, шахтер, это ясно. Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь. Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
0: Березка будет сегодня, да.
4: Да, граждане жалуются, что слушать вас даже неприятно. Не бывает ли такого? Приходите вы дома, а вам говорят... сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
0: Понятно. Спасибо. Это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда. Вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорят, там, не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое, на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там, отдаю, значит, там, с всяким детям, там, зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский, вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле, правильно ведь я говорю?
3: Yeah.
0: Вот, а про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
3: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях в Москву передачу, потому что мне просто никто не поверит.
0: Да.
3: Из моих близких.
0: Да и срам какой.
3: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
0: Играть в бридж, например.
3: Нет, просто вот по своим... Мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
0: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да. Дескать.
3: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
0: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и сами понимаете, выяснить очень сложно. Да. Очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
0: О, да боже, спасибо.
3: Вы с какого момента начали слушать-то?
0: Я могу, кстати, вот так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент.

0: твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
1: Давай, давай, папа.
0: Ну, я думаю,
1: а вообще нет,
0: это будет
1: тяжесть.
0: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
1: Да, лучше не надо.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего, от медицинской части его.
0: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб это как бы программа Монморанси, поскольку то вот все такие штуки, на которых написана буква М, а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
2: Ясненько.
0: Да.
2: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я подчеркнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже как бы вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, подкапотье человека, собственно. Вот, а у тебя как, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, в частности, вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
1: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
0: вот,
1: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами, вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот. Я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
0: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, ТСИ, ну, сокращенно, друзья сиамского близнеца, у всех ТСИ есть эта катушка.
1: Да. Ну, в общем, это долго.
0: То есть это жизненный опыт.
1: Я не учился ни в институтах, нигде. Эти все знания получены от земли.
0: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте,
3: Александр,
0: уважаемый.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: Близнец. Вот, меня Виталий зовут.
0: Да?
1: Очень приятно.
3: Как бы назрели вопросы к вам.
0: Да.
3: Вот к сиамскому близнецу, например.
0: Да.
3: Вот... Уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно? Вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
1: А это его проблема. Хочет, спит.
3: Ну как, ну и ваш
1: он тоже. Ну, кстати, он сейчас спит.
3: Ну а пищеварение?
1: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
3: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, что организм там... Взаимосвязан.
1: Взаимосвязан, но по проблемам у нас понятно. Разногласия.
3: А вот еще теперь к Саше.
0: Да.
3: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь? Телефоны-то звонят.
0: Ну, телефоны не только звонят, телефоны еще, собственно, вот слышите, то что тут вообще творится?
3: Ну, тут вообще птица, наверное, да?
0: Нет, это как бы вот как раз все пейджеры включились, это сообщение о том, что нам пора разгружать, поэтому вы простите, я вас на время покину, и на ответ о Прохоре отвечу проще. Позже, извините. Да, вот тут, значит, пришел и в колокольчик сказал, дескать, ступай, значит, мы сейчас ступаем. И мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону 203-19, понимаете, или 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Николай Парфенович беспокоит.
0: Очень приятно.
4: Скажите, пожалуйста, а ножки Буша как теперь называть?
0: Ага.
1: А кто сейчас президент-то? Американцы.
4: По-американски Клинтон.
1: Ну тогда ноги Клинтона.
0: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Александр, вот знаете...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
5: Угу.
0: То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
1: Не у всех радиотелефоны, Саш.
0: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
5: Я ожидаю выхода вашего альбома.
0: Ага.
5: Вымя.
0: Да.
5: Когда он, как вы...
0: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был тут такой разговор с Сиамским Близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя вмещает настоящее, понимаете ли, «Вымя». Вот, ну, просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов. Что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай.
1: Вот. И выдают плохой материал.
0: Ну, как бы вначале не надо хороший, а под конец резко раз.
1: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
0: Ну да, послабей.
1: Промочу.
0: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
1: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник к тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
0: Для губок.
1: А, для губок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
0: Три вопроса?
6: Да.
0: Давайте только не спеша.
1: По-моему, чтобы... только два мы можем принять вопросы.
6: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только групп, которые играют, но и
0: альбом,
6: композицию, которую вы ставите.
1: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому что прямой эфир очень дорог в силу ваших, в силу наших безденежных радиослушателей.
0: Нет, все... можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
6: Очень приятно, Я посмотрю обязательно.
0: Давайте второй вопрос.
6: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахнетологии.
0: Ага.
6: Вот. Вот. А третий вопрос я даже не помню. Я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача, и те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
0: А у нас, кстати, вы неправильно понимаете, простите, никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня, если там бьет, значит любит.
6: Ну, вот, это понятно.
0: Так что это из этой серии.
6: Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если они очень горячо любят.
0: Во-во-во.
6: Вот. И всего вам хорошего тогда, всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Хлаков, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
0: Ага.
6: Вот. Если он слушает уже вас, ну вот тогда ему всех благ.
0: Спасибо.
6: Спасибо вам большое.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте. Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, касалась таких деталей изучения ловли раков с помощью лошадиного просопа через ноздри.
0: Да, помните? Да.
7: Саша, как-то там ведь были какие-то нюансы, недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового не поступало.
0: Вот судя по, так сказать, поднятым рукам Сиамского Близнеца, у него есть какая-то информация. Ага. Сейчас мы ее выслушаем.
7: Спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания.
7: До свидания.
0: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных, речных. И, как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?
1: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
0: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского. Значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней в воду. И, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, и отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся, они прям туда бежали, толпами прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
1: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
0: раколога,
1: известного лондонского раколога, его зовут доктор Хугрос.
0: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
1: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
0: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор Саврасом Евгеньевичем Дуга совершенно, так сказать, не любит канологов. Ну, вообще ни в какую.
1: Даже на одних и тех же. То есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
0: Да, хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они бы могли совместно решить гораздо быстрее. Ибо нам бы было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее. Потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук. Вот из-за того, что вот этой состыковки как не происходит, все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум, как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Ответа нет.
0: Спасибо.
8: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
1: Ведь я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: всю Москву.
1: Вообще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая, вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь правильно не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, так сказать, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не То сейчас говорят. Об этом не спрашивают. Да, то
2: пусть есть, она мода, ходит... мода, надо идти со временем в ногу,
1: да.
2: Вот строим,
1: да.
2: И гуськом.
1: И свиригой. Ну... Да. Фамилия человека, который впереди строя, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: А, вот очень был интересный предыдущий абонент.
1: Очень. А, да. И главное, насколько свежо. А,
3: вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила от своей киски такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили несколько неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем и показываем явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры, это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот. Вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате как бы уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, ну, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
5: Да.
1: Да,
5: здравствуйте. Пару вопросов есть.
1: Говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
5: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
5: Это правда?
1: Вот, то есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного технического.
5: В Большом поставили электрический.
1: Что поставили кому?
5: Ледяное озеро.
1: Так.
5: Там как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
5: И в связи с этим собираетесь приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
5: А также различных наших известных,
1: ага.
5: Словедов, типа там Лёха Домашнего или... На ума приходящего.
1: Uh-huh.
5: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно
1: вещали
5: вы и партия Социалистической России?
1: Uh-huh. Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть весь.
2: Прохора как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы. Ну, в общем-то, доказано, что действительно у этих ламп вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение, это что? Это значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и поэтому... морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщины здоровые. Вот. А если, значит, морщины на щечных, там около этих, то уже забраковывается. Вот, там же типа вот всякие фото... Не, не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там они выходят такие все. Вот им запрещено делать прокол ушных, там лопастей, там вставлять, значит, в пупочные там всякие кольца огорода, соски разводить, в сиськи, в соски. В общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя. Поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше. А лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
0: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших, ну, песен, которые ставят Angels.
1: Понял, понял, понял.
0: И все басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
0: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно. Так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут, к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет. Такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часы, на часах это время не показывает. Вот и он как раз появился, так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
6: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
6: сегодня планируется запуск мангольфьера, этого воздушного шара, шара-то этого.
1: Угу.
6: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
6: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
6: Да, да, все может быть.
1: Вы знаете...
6: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
6: помните об этом.
1: Спасибо.
6: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
6: Особенно, когда пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
6: Ну, это уж слишком.
1: Думаете?
6: Нет, нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот может, интересно, вам по сути по голосу вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень пропыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
6: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
6: Ну чего там, чего уж тут?
2: Ну все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще.
1: У нас водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
6: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подлёдного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция, вот да, хотелось бы знать истоки всё-таки и какие-то интересные факты, потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
6: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
6: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
6: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
6: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
6: очень важно.
2: Это...
6: Очень важно.
2: Да.
6: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
6: Еще раз со старым Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит меня Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи.
1: И вам того же.
7: Я вот хотел вам такую предложить идею. Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
7: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, какая, да,
1: конечно,
7: объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
7: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается? А то бы мы отдали одного из наших референтов.
7: А я просто хотел предложить вам организовать альтернативный конкурс. Вот, ну, грудничок от Монморанси, дескать.
1: То есть как бы...
7: И какие-то вот свои критерии уже там...
1: То есть сын или, дочь, сын или дочь радиостанции, то есть тут же в изобилии вот роды принимаются нами.
7: Принимаются, да?
1: Активно очень прием родов происходит практически каждый эфир ночью.
7: Просто вот у меня еще тут ясли вокруг, вот, где я живу. Одних яслей тут что-то понастроили.
1: А, наверное, коней много, и чтобы они питались, им нужно, значит, делать
2: яслей. Яселькам подходить.
1: Да.
8: Наверное, там, какие-нибудь педофилические клубы, судя по всему, планируется в дальнейшем застраивать. Ага.
7: А дело в том, что в яслях сейчас, ну, грудников там выводят на зарядку каждое утро. Опять это
1: голеньких, голеньких по брюшко.
7: Да, и представляете, что им при этом заводят, какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
7: Нет, вы ошибаетесь. Вот.
8: На-на-на, группа.
7: Как бы больше это к Angels относится, вот Death Metal преимущественно.
1: Да.
7: То есть они там под Death Metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
7: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
7: Мышцатые.
2: Это закаляет тяжелая музыка, снег.
7: Да, да.
1: То есть,
7: ну, я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен, я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжным бегу.
7: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
7: Я вот ваш постоятель.
8: А, вы звонили тогда в тот раз, да?
7: Да, это я вот.
8: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению...
7: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
7: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы как бы в профессиональном хоккее, да?
8: Легкоатлет знакомый был.
7: Я совершенно серьезно, я играю в команде вот, московской.
8: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть в первую очередь они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
8: остальные.
1: Да. Да.
7: Дело в том, что для меня там как бы понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
1: Угу.
7: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
8: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушание при свечах программы.
7: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
7: Нам стоит это обсудить, как бы приезжать тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда,
2: и свечи
1: слушать
2: поставить.
1: Свечи поставить, и мы будем вещать.
7: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть...
8: А.
7: Подготовьте меня.
8: А вы знаете, вообще вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой? То есть вот когда играете, там постепенно наступает как бы усталость возникает и так далее. То есть есть... Чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
7: Да, да, да.
8: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть, в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже
8: вы,
1: может растаять лед, кстати.
7: Не да. По правилам будет.
8: А, нет, ну, судя по всему, все-таки. Ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить,
7: ну,
8: но
7: конечно.
8: У вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть,
7: а
8: вот как,
7: извините,
8: вот когда например, солдаты, они пассивно входят в состояние, вот, ну, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно, да, 100 грамм. 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: И чтобы не было поноса вот. При войне, потому что дизентерия часто.
8: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там, и и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает, то есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние, то есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко.
7: Да, вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
8: А, да,
7: эндорфин. Который способствует как-то возрастанию активности там, вообще тонусу мышечному.
1: А знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96 года был в эфире чемпион мира среди юниоров 90 года и серебряный призер чемпионата Европы, это я цитирую.
7: Фигурист
1: Игорь Пашкевич.
7: Да.
1: Вот, и он рассказывал такие вещи,
7: что... А я вот звонил тогда еще.
1: А, да, то есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек, вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос, как вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта, это значит, женщины будут в хоккей играть.
7: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
8: Ну, кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, который играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
1: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
7: Ага.
1: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
7: Всего
1: вам
7: хорошего вам, жизнь. Александр, успехов.
1: Вам тоже побед и крепких шлемов.
8: А я тоже мечтал в хоккей играть.
7: Спасибо.
8: Тем более с фигуристками дают кататься.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Николай Матвеевич меня зовут.
1: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
9: Здравствуйте. Ой, прошу помощи.
1: Слушаем.
8: Служба спасения сейчас приедет.
9: У меня беда случилась.
1: Так.
9: Я научился летать.
1: Угу. Так.
9: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
1: Угу.
8: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
9: А если в голову попадут?
8: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
9: Хрен его знает.
8: Проблема в чем?
1: Проблема в том, что человек летает.
8: Нет, я понимаю, но в чем трудность? Охотники могут сбить.
1: Мания преследования, так сказать.
8: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрелы голубей сейчас, по-моему, не производят. Так,
1: снайперы могут.
8: Несложно, это же делается такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами. То есть габаритные огни там всякие, да.
1: Получить право.
8: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот факультет
1: сейчас
8: орнитологии выдает периодически документы, да.
1: Ну, там совершенно небольшое собеседование нужно будет вам пройти.
9: Да, конечно.
1: Вот, так что проблем
8: кстати, мы
1: нет.
8: Мы вас можем записать.
9: Записывайте.
1: Я уже записал.
8: Тех, кто уже летает тоже.
1: И я уже записал.
8: Чтобы вы не были так одиноки.
1: Вот я пишу Николай Третий, потому что вот Третий Николай, кто к нам обратился с такой проблемой. Спасибо, спасибо. Выздоравливайте, в смысле как бы...
8: Саша, я вот хотел тебе вопрос задать. Вот ты достукался, что к твоей программе, в общем-то, несерьезно люди относятся. Звонят...
1: Почему же? Совершенно серьезно. Человек обратился...
8: Из 10 звонков, может быть, 1-2, ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
1: Нет, мне кажется, просто ведя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
8: Так вот,
1: да.
8: Ты говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда ездю. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но,
1: да.
8: С другой стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
1: Ну, да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
8: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро, вот,
1: да.
8: Вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем... ну, как бы не имеет, дебильно не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
1: Хочу то предложить... есть нет художественного развития.
8: Абсолютно. То есть я вот несколько вариантов придумал, так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтеров.
1: А, кстати, я хочу
8: один
1: сказать,
8: из вариантов,
1: что...
8: да, это, ну, знаешь, ладно. Один пара ходит, один доктор Барменталь, другой Шариков, и он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирается. Там,
1: в лисьих мехах, кстати.
8: Да, совершенно.
10: Не, ну а это же было уже.
8: Потом фиксированные стоящие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие, ну, подайте это, ради бога.
1: Это
8: там...
1: даже не обязательно неоновая вывеска, достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых, да, да, как да. раз, и там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора.
8: Ну, у них начнутся там, в общем-то, внутри.
10: А я тоже
8: внутри,
10: придумал один способ.
8: Да, внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция, поэтому... Конечно. Вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных абсолютно.
1: Да, круче, чем в Макдональдсе.
8: Да, будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще
1: да,
8: что-нибудь.
1: Да, мелькающие
8: там,
1: надписи.
8: Там, лазерами, да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут. Там, ну, представляешь? Люди
1: это,
8: добрые.
1: Это же, кстати, украсит
8: с
1: город.
8: С такими же ошибками. Там,
10: а можно я тоже застолблю один способ. Можно вот ездить на автомобиль на каком-то шикарном и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать милости.
1: Да, тоже.
8: Это еще класс.
1: Хороший метод.
8: Да, а можно...
10: Кстати, почему не ходят в самолетах вот тоже?
1: Не попрошайничаются.
10: Да. Кстати, тоже очень хороший способ.
1: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходил с подносом, собирал, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
8: А он, наверное, в пальцах был там в этих, да?
1: Да, такой.
8: С цепью.
1: Типа, да,
10: в золотых перчатках.
1: Золотых да. Он ей там прям откинул перчаткой.
10: А я один раз был в кругосветном путешествии, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану. Там,
1: как бы правильно, что, есть, чтобы да. не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
10: Да, да, да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических
8: чтобы
10: расстройств.
8: Чтобы шока не произошло, когда прибудут на родную.
1: Да, дескать, хоть чуть-чуть адаптировать к этому, чтобы не забывали, дескать.
8: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все, то есть перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаской подкармливать, там, знаешь, на ногу наступить, там, комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
10: Да, чтобы грубили обслуживающих.
8: Да, загоняют туда, там.
1: Таракашек там позапустить
8: таракашек,
1: уже, там, потихоньку. Да,
8: вот,
1: там, да.
8: В суп или в каюту.
10: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не было шока.
1: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
8: Да, отвыкание.
1: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях комфортабельных,
8: да.
1: А все остальное цикл аж период подготовки, а обратно наш период реабилитации к нормальному.
10: А я думаю, даже страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди там приезжали, реабилитировались и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, из Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
1: Ведь на самом деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят или там добираются наземным транспортом. Чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно вывести в Лондон.
8: Нет, тренажер наш нужно сделать. Вон
1: но
8: как.
1: Это дороже, мне кажется.
8: Нет, есть... проще.
10: Нет, зато метро, это зато в каждый
8: нет.
10: дом.
8: Тут, насколько известно, иностранное метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Не лучше будет. Да.
1: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
8: Да, мне кажется, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декорации можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой смены декораций. Он намного дешевле.
1: Чтобы
8: обойдется.
1: Происходило адаптация.
8: Да.
1: Ну да.
8: Там просто он трясется и все, так и шум такой. Вот, как будто ты едешь.
1: А толчею как же создавать специально?
8: Ну, загоняют статистов
1: там...
8: туда.
1: А, статистов.
10: Боксерские да. перчатки там.
8: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
1: Ну, вот там, причем, студентов да. можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
8: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицируют. Вот на эту деятельность.
1: Конечно, конечно.
8: Статистами.
1: А то получается, у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там 2 недели, а все остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле-то самое неприятное в метро — это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема, значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалаторщики, даже была категория лет. Тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно, да. Это было, так, категория больных ЭТ. Вот, как бы, каково сейчас положение с этим, и какие меры все-таки надо, значит, может, обвязываться шинами, потому что, говорит, помогают автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим к крыльям сзади, вот, там, к лопаточным лопастям, таскат вот этот, он как-то будет смягчен. Моего, кстати, может вообще не произойти, может произойти такой распирды, там, ну, в смысле, он упал, даже не по, ну, или скатился по баллону.
8: Ну вот из самых, в общем-то, практических способов, которые, ну так мы говорим, в общем-то, о таких физкультурно-оздоровительных больше моментах.
1: Может,
8: мы потом рассмотрим некоторые аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот, чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да, и последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие, для прыжков и развития, так сказать, промежности, были такие специальные для отталкиваться доски там, которые создают, да,
10: трамплинчик,
8: да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
1: Нужно вот было здесь очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть. Да. А иначе можно было перелом голени.
8: Да, то есть вот один из вариантов ПГ, это скрышен такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают туда, забрасывают на этот, на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши, и, в общем-то, использовать метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
1: Отсоса. А вот здесь, я думаю, самое время вот рассказать.
8: Заметь, нет, подожди, практический навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево, где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо, влево, она тоже влево.
1: И, как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как-то это всегда
8: вибрирует. Это, кстати, да, от комплекции не зависит, это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
1: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Угу. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр колпак или метод колпака. Вот.
8: Угу. Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станций, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит, дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно концентрируется и, с другой стороны, разжижается. То есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это вот околпачивание происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существует площадка, и там вот стоят околпачивающие.
1: Да, там еще висят телефоны какие-то.
8: Да, там много.
1: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околпачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение.
8: Да. И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
1: Да, то есть да.
8: Отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
1: Да,
8: когда они
1: пассивные.
8: А откачка — это уже сознательное поведение. Здесь, знаешь, кстати, они уже как бы пользуются средствами. То
1: тут
8: есть
1: немножко средства. Немножко я не соглашусь. То есть отсос — это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот, поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
8: Да.
1: Совершенно.
8: Но главное вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, и там, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
1: Да, да. Вот. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев — это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки ужили все в Москве, значит, практически, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города. И нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
8: Угу. Да. Ну что, звоночек?
1: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, добрый вечер, это Александр говорит.
1: Здравствуйте.
11: Я хотел два момента таких, определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах, там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому, если...
10: Ну, а для этого же телохранители существуют.
1: Конечно.
11: Нет, но это накладно. Есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа, ящиков, там написано, на починку храма, там, и так далее. Просто неохраняемый. То есть, купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф. Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне. И по вечерам просто ходить и собирать.
1: Инкассировать это называется.
11: Ну да. Даже, то есть, можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать так.
1: Просто щель, дескать.
11: Каждый за что хочет,
10: что-то красивое нужно.
1: А вторая, вот вторая.
11: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну, вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но...
10: Причем можно поставить станции в метро.
11: Что?
10: Станции в метро можно поставить, передающие.
11: Нет, я имею в виду, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
10: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
11: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с Белорусской до Динамо, там, как ни странно, почему-то оно слышно. Угу. То есть есть прием волны.
10: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
11: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы. Вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
1: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих. Просто так сразу ведь и не разберешь, там эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина. Вот в старых домах у нас, у графов обычно, там на втором этаже сидишь у камина и слышно там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
11: Да, еще и тянет.
1: Кстати, и тянет со страшной силой там, вот. Вот
11: причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, у нас же открыть заслонку, то подчас затягивает посетителей всяких.
1: Да.
11: Невольно.
1: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
11: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. Я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мир» IPS, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
1: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
11: Да.
1: Спасибо, удачи, спасибо, спасибо. Ну что, сейчас, наверное, песня.
10: Да.
1: Звучать будет в композиции сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
12: Алло, Саша?
1: Да.
12: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
1: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
12: Федор, ты меня знаешь давно?
1: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда, вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
1: Про что?
13: Про Половинкину.
1: Да.
13: Так вот, земля слухом полнится, что она занялась писательской деятельностью. Вот с ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
1: Да, да.
13: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
1: Да.
13: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продаж нигде нет, невозможно совершенно достать.
8: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность.
13: Будьте добры.
8: Развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
1: Да.
8: Дело в том, что действительно, сказать, там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
13: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
8: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
1: Сигнальный тираж был.
8: Вот. А что
13: касается... читали?
8: Я хочу сказать,
1: конечно.
8: Значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас, ну, как бы планируется и уже скоро воплотится, вот, в общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
13: Под каким она псевдонимом печатается?
1: Под своей настоящей фамилией.
13: Нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот, продают на улице.
1: Да.
13: Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
1: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
13: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали же.
1: Да,
13: ну,
10: само имя уже дает о себе знать.
1: Это как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
13: Ну, понятно. Просто... Ну, в общем, Санта Браун говорит, ей в подметке не годится.
1: Ну, как бы...
10: Нет.
1: Сложно ему, да, занять это место.
13: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
1: Да, у нее даже, скажу прямо, вот сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой. И тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
13: А, если... вот еще говорят, да, что любовь тогда нашла на вашей станции. инкарнация, или гость какой-то, или близнец, там, ну, в общем, что-то такое там. Ну, а вы темнеете, не рассказывайте.
1: Ну, я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну, вот мы иногда приходим ее навещать под часами, так, как ты? А она говорить-то не может, она так, типа, показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот... ничего не видно, понимаете?
13: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование». Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
1: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
13: Любовного такого нет.
1: С детективным там, ну как
13: нет,
1: там?
13: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там нет. Куча любовь.
1: Это любовный триллер называется, «Черное пламя костра».
13: Ага, вот. А мне говорили «Экстаз».
1: Нет,
13: новую это, серию она организовала.
1: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
13: А в каком издательстве она печатается? В «Фонараме» или в «Радуге»?
1: Мы не имеем права давать рекламу, но вот взял и ляпнул.
13: Какой я слышал.
1: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
13: Ну, в общем, партизан. Да.
1: Да. Надо же. Спасибо. Спасибо.
13: Ну, спасибо вам.
1: Не бывают же такие фамилии у людей, партизан? Да. И почему-то радиослушатель представилась уже вот после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
14: Вот у меня вот такие два вопроса есть. Вот вы спите всю ночь, вы...
1: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
10: И не заикайтесь.
1: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
14: Ну, как вы пищей заправляетесь?
1: Пищей?
14: Да, вот.
10: Ну, ночью есть вредно.
1: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же. Все нормально с этим.
10: То есть все человеческие функции нам не циклируют.
1: Да.
14: И второй вот такой вопрос. Да. Я бы хотел бы даже совет вас спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
1: Так.
14: Вот, и я не знаю, вот как ему помочь избавиться от вредной привычки.
1: Угу.
14: Вот так вот.
1: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот, правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет там недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь этот, в канализационный.
8: Да...

0: развитии человека, что появились пункты общественного питания. Потому что, вот, например, все это началось не с харчевин ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда... Ну, культуры стали наслаиваться, слои одни. То есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом. А в дальнейшем, то есть, вот то, что сейчас происходит, это вовсе ненормально.
1: И, кстати, это сильно влияет, так сказать, на деторождаемость, как ни странно, поскольку...
0: Это на все влияет, да, потому что, в принципе, человек лишился очень серьезного...
1: Интимного акта.
0: Внутренней установки, которая... Это все равно, что вот точно так же можно, например, какие-нибудь вещи там табуированные, то есть, например, там дефекация, то есть мы, в общем,
1: взять и сделать общественным.
0: Да, общественным. Таким образом мы лишим половой какой-то заинтересованности у людей. Так что человек на самом деле у вас там находится в каком-то... Возможно, он кармически вспомнил какие-то свои истоки, когда принятие еды было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживается каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
1: Да, кстати, еще вот как бы в такой в доказательстве или в подтверждении вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так ну, налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я как жучка вот, на помойке, дескать.
2: Три горла ела.
1: Да, в три горла там ела, в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
0: Да.
1: То есть поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
1: Мы вам такие же.
3: Желаем вам здоровья,
1: да,
3: счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
1: Это уже к Рафику Пантелеймону еще.
3: Почему?
1: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович вдул наш спонсор. Ну да, но я думаю, что как
0: нет,
1: бы...
0: Нет, ну это пожелание, что-то сразу человек отзываешься.
1: Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное, выступил.
3: Ты его так шокировала?
1: Что?
3: Шокировала сразу?
0: Нет.
2: Да он вообще сидит себе,
0: вы что, вообще еду принимаете или нет?
3: Еду принимаешь. Сэндвичи, да?
0: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
3: Нормально.
0: Такое впечатление, что вы что-то чем-то закусываете там.
3: Я? Нет,
0: да.
3: Ни в коем разе.
0: А, ну мы
3: я
0: слушаем дальше.
1: Да, мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательной, да.
3: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
0: Ага, спасибо.
3: И поинтересоваться, а можно ли заказать что-нибудь такое из песен?
1: Знаете, увы, нет.
3: Почему?
1: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что, может, можно. Да, ну
2: заказывайте. Только...
1: Да.
3: Можно?
1: Да.
3: Машина времени?
1: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
3: Да.
1: Да.
0: А вот скажите, вот вы заказываете только он, ну, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песни или нет?
1: Ну вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
3: На лыжах? Да. Они...
1: Нет.

0: Ну, к примеру, почему
1: нет,
0: вы...
1: Нет, ну я не люблю просто лыжи.
0: Так, ну хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая как? Печь? Да.
1: Не, ну интересно, а как их смазывать? Машинным маслом, а каким?
2: Да вот ты, там ты дело, что нет. Все зависит от периода.
3: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вы к этому как относитесь? Это вообще...
1: Ну, привет? И... Ну, привет. Я не знаю. Ну, я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то. Угу. Ну, я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг. Угу. Есть у меня Лариса.
3: Нет, я говорю, как вы к этому относитесь?
1: А, как я к этому отношусь?
3: Да.
1: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
3: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально. А вот уже когда...
0: Шеренга такая.
3: Да, там, люди вот...
1: Шеренга? Как... Ну я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
3: Да.
1: Вообще-то.
3: Да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть, конечно...
1: Ну, традиционная, я понимаю, но понимаете... Дело-то в чем? Для того и существует радио.
3: Нет,
1: и
3: не для этого оно существует. В том-то и дело.
1: Информация, информация для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения, просто тебе ага. устроить праздник.
0: А извините, а да вот.
1: Тебе лично, сейчас... никому-то.
3: А вот почему именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
0: Ну, да, как... ну то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там.
1: Да нет, да, я да. понимаю. Все прекрасно. У меня это в смысле не дефицит, у меня диски есть.
0: А вот смысл, вот объясните смысл. Вот вы звоните на радио, да?
1: Да.
0: И хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно. Вот, может быть, вам его послушать.
1: Ну, я его не очень-то люблю.
0: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машины времени» или песню
1: ну,
0: «Битлз».
1: Да, у меня как-то к ней более такое, как сказать, лояльное отношение.
0: А вот что побудило? Вот нас интересует побудило. Побудительный мотив.
1: А, побудительный
0: да,
1: мотив?
0: Вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машина времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники. То есть как
1: ну,
0: починить...
1: Ну, не да. беру, так сказать, каких-то ремонтных и так далее услуг,
0: то есть вы хотите да. сказать, что мы дебилы.
3: Может, мы можем вам чем-то помочь
0: да.
3: практически.
0: Да, вот
3: или советом, да.
1: Ну, приезжайте завтра в гости. Если вам так хочется.
3: А вы страдаете от одиночества?
1: Да не очень-то вообще. Но если вам так хочется, если вы страдаете от
3: нет,
1: одиночества,
3: кому хочется-то? Я уже...
0: Нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
1: Ну, а почему бы и нет?
3: Давайте приедем.
1: Ну,
3: только нас много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
2: Полным составом выезжаем вообще.
0: Нет, мы будем по очереди ездить.
3: Некоторые на погрузке остаются.
0: Потому что нельзя
3: да,
0: любому
3: оставлять. Другие на выпечке.
0: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабу лепить. А то, если к сроку не слепим, то все по гостям разъедемся.
2: Кстати, надо температуру повысить.
0: В общем, нужно, короче, мы будем туда ездить харчеваться, я думаю, как бы совершенно по очереди, не больше двух в день. Ну, потому что
2: двух
0: иначе...
2: Двух раз.
0: Да, и двух в день. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче.
4: Погромче.
0: Да, прям вот сопите нам, чтобы мы слышали, как усы трут по трубке.
4: Да нет, ничего.
0: Ну вот видите, вот вы пропадаете.
4: Да нет, никак. Я просто, наверное, издалека.
0: Во, вот так ближе, да.
4: О, да. Александр, вопрос такой. Как вы относитесь к мудистскому движению?
0: К какому?
2: К мудистскому.
0: Кому не.
3: Еще. Первая буква Н?
4: Да.
3: Наташа или Маша?
4: Наташа.
0: Наташа, понятно. Нужно как бы сперва пояснить, видимо.
3: Я вот хотел узнать, встречный вопрос вам да. задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
4: Ну вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
3: То, что значит в душе?
4: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным. Нет. В каком-то плане.
3: Нет, подождите, это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
4: он ведет себя как хочет, как говорится. Как сам считает нужным. Но... Вот в этом дело только.
3: Не, ну вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а вторая психологическая, вот, я так думаю.
0: Ну, в первую считаете вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же вы такое недогадливый?
3: Или вот вообще скажите, нудизм — это чисто пляжный вариант или это состояние души?
0: Вот в метро нудизм может быть?
3: Души. То есть вы вообще принадлежите к этой касте, да?
4: Будем считать, что да.
3: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что, раздеть весь мир или как, ну, вообще-то...
4: Да нет.
3: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
0: Ну, вот, например, да, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
4: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
0: Нет, ну как, вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой, водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
2: Елки постукивают себя.
4: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
0: Ну, это понятно. Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
4: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане как-то вот...
0: Ну, понятно. Вот бывает, даже у нас при программе была своя елка. Тоже там посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
4: Нет, почему? Отмечался.
0: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
4: Ну, все-таки в одежде.
3: А вы в Коктебеле отдыхали?
2: То есть, по-моему, самое нудистское место.
3: А в прошлом году?
4: В прошлом году, к сожалению, нет.
2: Позапрошлом?
4: Нет, тоже.
2: Значит, вы
0: не отдыхали.
4: Ну, почему? Тут дело просто в плане, я имею в виду...
2: Денежно. Ага. Так там же халява.
0: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, знаешь, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
2: Мы к ней не относимся.
0: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Вот меня, как и многих москвичей сейчас, интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом, и я думаю, может быть, вы можете применить какой-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
3: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть, так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том... Ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы. То есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
0: И яиц.
3: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
0: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
3: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там
0: гепатит или еще что-то,
3: да,
0: к примеру,
3: то нужно под контролем как-то все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
0: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это есть, это клизма очистительная, поскольку, так сказать, пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
3: Мне кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
0: Ну, тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, да. Ну, а то сейчас сразу с травой там не очень.
3: Да.
0: Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрых вам 3 часов ночи.
6: И вам также.
2: Здрасте.
6: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя,
2: угу.
6: Но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса.
2: Угу.
6: Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог,
2: угу.
6: гинеколог,
2: угу.
6: и уролог. И выяснилось, что анальный секс, на самом деле, это просто замечательно, если у вас нет запора.
2: Угу.
6: Вот хотелось бы выяснить, что...
2: Геморрой, вы, если
6: нет. По этому поводу, это первый вопрос.
2: Угу.
6: А второй, как вы считаете, почем фунт лиха?
2: Угу.
6: И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
2: Имя Аркаша.
6: Ага.
2: Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй...
6: И геройский Марлам, привет.
2: Ага, спасибо.
6: Ага.
0: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
7: А это про то, что фунт лиха почем?
0: Ну вот это ты, я думаю, знаешь.
7: Фунт лиха.
0: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
7: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе он ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
0: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. Что касается анального секса, это устаревшее название, сейчас это называется, так сказать, нет. А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным, то есть, когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой, вот.
7: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
0: Тоже головной. Какая разница?
7: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
0: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка отдельно, то есть в голове свои кишки, называются мозг, ну, да. Да? Там, знаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью, то есть она не управляет, как правило, тушкой.
7: А про анальный секс действительно все правда. Оказывается, я, правда, в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной.
2: Угу.
7: Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого. А мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
0: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там...
7: С бородами.
0: Древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям прорезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земле, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
7: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой. Как бы семяизвержение в землю, это
0: да,
7: удобрение.
0: Да.
7: Все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
0: Ну, как бы, да.
7: И как бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
0: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы и все это пошло вовсе не из Камасутры, там и вообще, то есть больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть там вот, там, потому что сама печка — это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом. Вот там в рукописи в этой написано. Вот ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
7: Ну, я знаю, конечно, тем более разница температуры вот в бане, допустим, да. В выбегании вот эти вот. Разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
0: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
7: Назвали это Камасутрой и увезли к себе.
0: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там, на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть же получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропахших кумысом, значит, заниматься нормальным, как бы, сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом, там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно, ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит, и они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в эту в Камасутру там, где вот такие там всякие с такими лицами они.
7: Да, и позами так, немыслимыми.
0: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, что, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда, вот, и поэтому как бы вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот как бы, то есть волна идет обратно, значит, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
7: То есть мы получим свои проценты.
8: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
9: Эхо Москвы.
7: А, значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
0: Да.
7: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
0: Саврас.
7: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот тут бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик, и в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом, а парень потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
0: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
7: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
0: Здравствуйте. Да.
10: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
10: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
0: Ага, так.
10: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы говорить одну фантастическую аномалию нашего метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
0: То есть отсутствие вот мусорниц у вас.
7: А дело в том, что у нас
10: да.
7: В метро с собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
0: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
7: Помойная машина уже туда не заедет.
0: Во-первых, да, то есть, значит, эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
7: Подосиночки вот, такие.
0: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
7: Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
0: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
10: Да, здорово.
0: Вот так вот.
10: Здорово. Концепция как-то вот
11: Что-что?
10: Все оказалось гораздо банальнее.
0: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть предполагалось, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие такие семечки, огрызки. Нет, ну, поменьше, конечно, поменьше. Вот, и, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних, вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить, то есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да, вот, ну, что же, они пятеро выносили, но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло, вот. Такая вот ситуация была грустная.
10: Здорово.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Алло.
0: Да.
12: Саша.
0: Да, здрасте.
12: Я, извиняйте, китайская.
0: Угу.
12: Все знаю, а то не знаю. Как тушка фазана разделывать?
0: Фазана?
12: Фазана.
0: Сазана.
12: Фазана.
0: А, ну сейчас я вот... Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я думаю, что действительно проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот... Это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, поскольку вы объездили массу, так сказать, разных... стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит, набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. Если правда, значит, употребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
7: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазаны. Это очень интересно, в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
0: Конечно.
7: Если берется молодая курица или немолодая курица.
0: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
7: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
0: Ну,
7: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
0: Да. Да.
7: Вот,
0: сазаном оттяг, значит, гребневой оттяг.
7: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
0: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
7: Такая. Ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет. За тушку. И отрубается хвост.
0: Вот прямо еще живому.
7: Да, конечно, живому. А потом...
0: А вот с какой целью, это очень важно знать. А знаешь, отруб хвостового, он же должен... Либо это безопасность.
7: Дело в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное окончание, которое, так сказать, мозговой столб. Вот.
0: А, то есть слив происходит с мозговой жидкости, видимо.
7: Ну, уже сразу перестает работать мозг моментально.
0: Просто. То есть он становится как вот прям базетка перед зеркалом.
7: Ну, желе такое сразу.
0: Понятно.
7: Вот, и потом, начиная с головы, вот как тюбик пасты вот выжимается, так же все вот это содержимое...
0: Плюх прям.
7: Да, из сазана. И остается шкурка. И в эту шкурку уже набивают ваты. И получается этот... Как его?
0: Чучел.
7: Манекен.
0: Да. А вот глазные как же? Они же топорщат, их происходит сам в момент выдова, они могут, значит, туда же улететь.
7: Но они остаются...
0: А, то есть нужно как бы отдельно.
7: То есть надо знать, для чего нужна вообще шкура.
0: Ага.
7: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы... употребить сазана в пищу.
0: Нет, ну в пищу можно употребить выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
7: Ну вообще из сазанов делают варежки в основном.
0: Ну такие длинные у женщин, да. Так, бальные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
11: Очередное здравствуйте, Александр.
0: Здрасте.
11: Здрасте. Вот хотел сразу бы вас поправить.
0: Угу.
11: Ага. Я сказала, что у меня проблемы с косткой, а не то, что вы сказали.
0: С кем проблема?
11: С косткой.
0: Понятно, понятно. Можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще, ваше имя Костя скоро будет отменено в паспорте. И как бы не будет их никуда пускать. Будет только Константин. Потому что Костя очень часто говорят «Костя!» А все «Где Костя?» И начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
13: Алло.
0: Да-да-да.
13: Это опять китайская друга.
0: Здрасте.
13: Плохой ответ я получила. Не сазана, а фазана.
0: А-а-а.
13: Птица, орнитолог.
7: Птица разделывается точно таким же способом.
0: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
7: Одна сатана.
0: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы вас, вашу услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группы по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
0: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана. Я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
7: Баку.
0: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, а вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональность. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
3: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами, там у Kiss, например, Bad вещь там или еще что-нибудь, они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии, И во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку. То есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали. То есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад. Там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономического европейского развития.
0: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде вот как бы они находятся. Но это совершенно...
3: На самом деле здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма.
0: Они греют обе просто.
3: Просто Буденовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот... Абы что, но здесь там...
0: И в садомии.
3: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то. И чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы... приводить в ужас, так сказать.
0: А скажи тогда, пожалуйста, а вот как же объяснить следующий парадоксальный факт, да, вот фаллический символ, то есть как бы это мужество, плюс у него на голове, значит, он стоит, то есть вообще как бы полное геройское, только езжай с саблей рубай, но при этом как бы, значит, были галифе, то есть по идее так к Буденовке должны были прилагаться балетные трусцы такие и вот панталоны, чтобы, значит, у него выпирало все его достоинство, вот как показывали в клипе MC Hammer, у него такой, значит, уже... полу, значит, там возбужденное какое-то состояние, какие-то плавки, вот, и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Буденовке, должен быть-то не в галифе, а в балетных таких вот приблудах таких, а плотно обтягивающих тушку.
3: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше, ну, более, ну, имеет природу более примитивную, то есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы, ну, они практического значения никакого не несли, там, у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то, а вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части, то есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам то не жалко материал.
0: То есть, с характером национальным, опять же, сочетается,
3: да.
0: Дескать, гармошка.
3: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены, но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот поскольку с момента открытия Нептуна, то есть с появления подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека. То есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
0: А, так. Кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов мод 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четко у картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих
3: тогда
0: слов.
3: Прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды, интересно. Вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного. Поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальная. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
0: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбасы, ну, вот там, посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там, штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, угу. Вот.
3: Вот тоже... именно, это я и хотел сказать. То есть у них, да. На самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хини, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена. То есть опиралось все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там, этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
0: А есть... поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
3: Нет, вот но эти вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
0: Барон Рудольф фон Заботендорф был такой.
3: Возможно.
0: Совершенно
3: вот.
0: Точно.
3: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он... как бы сказать, у большевиков примитивное описание. Какой-то, да, какой-то борьбы непонятной. И здесь вообще трудно сказать причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские, глаз, там, и так всякие, далее. Да, то есть вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
0: А, кстати, нужно сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное, причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так... подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это, да. Это, кстати, преследует, вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот Да. Такой ветхий Адам.
3: Совершенно правильно.
0: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
3: Вполне.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
0: Давайте.
15: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист «Ясный сокол», спрашиваю у вас как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе, к финистам, к ясным или к соколам?
0: Ну, к соколам, это... естественно, потому что ясных птиц нет, а финист — это вообще древнегреческое имя.
7: Ну и вообще вся вот эта вот кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист, ясно, сокол.
0: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только жертву видно. Поэтому финист, сокол можно оставить, а ясно — это когда он биться, как удав, уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
15: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
0: Нет, нет.
7: Это в метро надевают.
0: Я очень как бы долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
15: Смотрите, вот акулы-пера — это какие-то новые птицы. У них вроде перья, и вроде они акулы.
3: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
0: Рыбы.
3: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется, ну, в антиподе. То есть, да, плавающее, да, это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
0: Никогда.
3: И птица, она тоже клюет рыбку.
0: Да.
3: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутина. Ну, там в основном все построено на эмоциях и амбициях. Такой, в общем-то, вариант мокрый.
0: Вообще, вот хотел сказать, что вот называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера. Это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой. Потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да, там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да, там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются, и все валят в теплые страны, а рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую вот током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла, вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
15: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
0: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
7: Потом мы же не националисты.
0: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там,
7: овец,
0: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите, прям какие-то
7: поэты...
0: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
16: Я развожу коз.
0: Это заметно.
16: Очень.
0: Аж пух тут полетел вообще.
16: Правда?
0: Конечно. То есть вы дышите потише и успокойтесь.
7: У меня варежки прям на руках козьи образовались.
16: А еще кур.
0: Угу.
16: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
0: Ага.
7: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
0: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти, могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прямо вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Алло.
0: Да.
17: Это я туда попал?
0: Да.
7: Куда вы звоните?
0: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
17: Вот. меня, значит, два вопроса есть таких. Угу. В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
0: Это интересная тема.
17: Вот, вот, например, вот, вот, ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
0: Вьетнамцы?
17: Вот, ну, шапки носят у них вот такие.
0: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там чулма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
17: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
0: Ага.
17: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, это, чтобы носки не выгорали. Mm-hmm. А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки там, а ветки задеваются там.
0: Mm-hmm.
17: Вот. Еще вот второй вопрос. Александр, а вас что, дома Шуриком зовут?
0: Нет, вообще, Александр — это мой псевдоним.
17: А, ну извините.
0: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
3: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и к голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает, то есть так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период. Он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная эта категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
0: И трепетности. Вот,
3: да, считаю. А потребность вот почему-то именно так, такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
0: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким, с более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.
18: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
0: И 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе. И группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
19: Прямо сразу и начнем.
0: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
20: Без лишних разговоров.
0: Да.
19: я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Анплакте». Прошу.

коня, стремя пряжку, била звеня.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая. Это песня совершенно новая, она в электрической вариации еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: Нет, ребята, я уже сказал, что я сегодня не могу играть.
1: Нет, это пока букварь.
0: Ну, все равно. Я стесняюсь, несу. Знаешь, какие-то прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну, ладно, все равно начну, попробую. Может, получится, может быть, нет.
2: Нет, я вот если попаду только...
0: Куда попадешь?
2: В песню.
0: А в песню?
2: Да.
0: Ну понятно.

0: песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я разучился что плакать. Вообще
3: медиатор. А, вот.
2: Ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
4: Нашлось. Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой.

0: Все, или что-то еще такое у нас?
1: Нет, я думаю, что...
0: А, вот происходит...
2: Вот попросим Сулеймана. Только подними телефон.
3: А если я не соглашусь, а что потребуешь?
2: О-о!
1: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно?
4: Конечно.
3: Я скажу, да, может быть, и нет. Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент, конечно.
3: Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится или не получилось, но это не важно.
1: Получилось туда хорошо.
0: Еще сделаем.
1: Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция?
2: Ну, я думаю, что пока хватит. Да.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
3: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс малышок. Вы видите памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но, тем не менее, они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Angels тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаю, ты ли ты кажешь, всякий ты си решал как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия — это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка. Просто три письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыш, военный в отставке, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница, все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно, ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, знаешь, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Найпростий способ – это займите, соответственно, примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств. И еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться с гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да,
1: вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственное, так сказать, тельце купленное. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну, естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемый.
1: Нет, это не домыслы.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка, если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я, ну, вы уж не обижайтесь.
1: Да
0: обижайтесь.
1: Нет, конечно. Просто, просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, висте на полну праве за то, что я предоставлю на вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что... Вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин. Вот, например, Борис Глебович Покрышко, как я сказал, одна, вот один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. Если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так,
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну вот он и есть, фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, уже... они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопастью в промеж лопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в затылок.
0: Это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Ну, особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы,
0: конечно,
1: как бы,
0: чтобы были прямые,
1: выглядеть,
0: да,
1: да,
0: да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные лопасти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строю у них там не по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да, да, да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызется.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
0: Вопрос был задан.
2: Да, знаете, Илья, пуштигу заправить, ну, какой-то си вспомним, и приди всичку, да заправи всичку на время. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си сложите.
0: Вот духа на ногой стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да, все понятно. Все
1: не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка — это одно, фуражка — это другое, а кепка — это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда, если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина-пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вот вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый Топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: к
1: нашим постоянным.
0: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и от человека от этого не простужается. С чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысиной какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, от нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысь. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да, да,
0: да, да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто
0: лучше
1: как хочет
0: летом?
1: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа, на голову надевался.
0: А,
1: вот
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот
0: недавно
1: в этой же фирме
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделана специальная холодокамера с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега вот Елены Сергеевны Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль. Вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель. Он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: А зимата си, зимата чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате, и това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание, вот как я говорил прежде, голову псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином пол застелен, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали, вы массируете голову.
0: Так, а
1: это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почеушевского не откажет нам, вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре.
1: Ну,
0: эти
1: как
0: упражнения.
1: Всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже
1: лаборант...
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемый...
1: Нет, параллельно
0: уважаемый...
1: разве не показывают? Вот?
0: Нет, сегодня нет, бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както вие казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, а от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, а покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело.
1: Да.
0: Ну, что же
1: и
0: сразу...
1: вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото искам да кажа човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
0: А, простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, а, ну, не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев. Если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто.
2: С тези птички малко по-лесно. Зимата е император. Зимата е един гребен. Натискате ги от...
0: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты ее.
0: Собственно, вот ушной затык должен же производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимат течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитено.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет так и так, мокрый и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйте, что как-то вы ребеночек описывался. Мы сходили.
3: Дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаю, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой, а это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, твой много сложный вопрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. А тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что же бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот когда, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е едно много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: А то есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е много интересен вопрос и, за сожаление, прекалено дълго, за да мога да го обсъдя.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиена. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смываешь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то, по, как бы, по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет. На одного он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато вали дъжд, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, она отпадает, и все. Вот. А еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее, значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень — это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется, ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. Что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който е много по-прост. Отивате до туалетната с извинение, изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот, ну, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: Най-простият начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, други я разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюни выделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больные находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач стоя в операционной смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы, тосол. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се съответно да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно. Сейчас вы ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот, даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Так. Вот, ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где?
3: Ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Это я
3: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла.
3: Я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: Това е съответно на тялото. Най-лесният начин на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Давай.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками.
0: Не почему иначе. Пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым

0: Дом, так сказать. Вот.
1: А вот про пожилых.
0: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но, правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
1: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллу Кичиушевску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться с проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
1: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
3: А, мильчик мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не прорвет.
0: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прям пропорционально выпаданию волос.
1: Ну, там, по-моему, еще был добавлен «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
0: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
1: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
0: Пожалуйста.
1: Спасибо. Песенка. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайнкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайнкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что свързано с спорта тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить. Это А. За ним не надо было ухаживать. Это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия, уход за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит, достаточно большой. Ну, потому что их всех перевезли, перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
2: Вот Ютов убить не в один магазин, купил тысячи суток, ну, обезглавленную патицию.
1: Да что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, наверное, право да я купите и да изяте.
0: Угу. Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая и идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же говорю, три бугая, а не один бугай. Это был
1: ну, я узнаю,
0: референт.
1: Есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются унитаз.
1: Как это все сложно.
0: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробу, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая. Понимаете, когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно?
1: Да, да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезную микробу получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Ну, давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ней что-то не разобрал, утечку до сега казано.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомые дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскану тази возможность. Петер плет плете, приспет пырыто плеплита, приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
3: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я, вы знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Решили,
1: подумал.
3: Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто на запросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я
3: очень
1: вот серьезная. С вашего позволения еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
4: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты? Старник, может, какой?
2: Напърво просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: Наверное, козы хватало, кстати, на пол деревни.
4: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
4: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился. Понимать.
4: Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что, да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
4: Тоже тепло, но они тоже люди. Ну, тоже вас оттуда, чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу. Простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
4: Дело в том, что
1: было точно.
4: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
4: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
4: слово «козье молоко» нет, есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
4: У них проще.
1: Ну все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно... Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
5: Вы что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок мне объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: А, да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плешь?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Uh-huh.
5: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
6: Понятно. Вообще, действительно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутко си изкум.
6: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет не совсем.
4: Это было слово пациент.
6: А, простите, я ослышался, конечно.
4: Ну, я позволю себе перевести.
6: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
4: Да, да, да. Итак, сначала было...
6: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
4: Так что... Вы отгоняете, вы мне не мешаете.
6: Я отгоняю.
4: Отгоняйте.
6: Мой. Я отгоняю.
4: О, мысли моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
6: Так что пациентам
4: просто... Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
6: Ну, ведь воняет тогда, как от полена.
4: А вы попробуйте тайт. Потом.
6: Вот после уже это.
4: Да.
6: То есть это целиком исчезает.
4: Запах, да.
6: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
4: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
6: А, собственно, и то правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, Саша.
6: Здравствуйте.
7: Это Илья Стайцкий.
6: Здравствуйте.
7: Великий волынщик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
7: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
6: Угу.
7: Будучи в Басиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
6: Мох?
7: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она сошьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, ну они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
6: То есть на кочке такой как бы.
7: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
6: Угу.
7: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
6: Это
7: такая палочка, которая добывает огонь.
6: Да, да, да.
7: Вот
6: да.
7: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
6: Угу.
7: Вот, и накручивают эту дрель.
6: Угу.
7: Таким образом длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются, и не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
6: Угу.
7: Наверное, это все, что я хотел сказать.
6: Спасибо, спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
7: Рекомендую, черт возьми.
6: Спасибо, спасибо. Действительно, информация очень полезная. Я сейчас
1: вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву-мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме, он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно, то есть листву он, значит, делает женским эпилятором, и там реснички, брови, даже взгляд удалось передать, вот, то есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
8: Вот, вот одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, вот производит там вот эти вот процедуры. Вот. Он любит есть.
1: Угу.
8: Я вот не понимаю, как ему
1: не помочь. Там, как ему помочь?
8: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или. Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде». Вот, ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что вот, акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
4: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
1: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
4: да,
1: а от птицы.
4: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьянам приплющен, там
1: лопатки вот торчат.
4: Да. Место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, ну еще попробовать вылечить гайморит.
1: Вот, или гемо...
4: Нет, гайморит.
1: Ага, тут очень важно, потому
4: геморрой что... как раз он повлияет.
1: Нет, я
4: в
1: имел...
4: другую сторону.
1: Я имел в виду не
4: наоборот,
1: это.
4: Можно и завести еще
1: я
4: геморрой.
1: Имел в виду гепатит.
4: А, ну это уже не по нашей части.
1: А, ну да. Да, ну продолжайте.
4: Все.
1: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
4: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
1: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ, да не влиза, ако не влиза, няма да излиза.
4: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
1: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
4: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
1: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Возможно, возникновение такого явления, как плеш, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, угу. для прикрытия этой самой плеши.
6: Угу.
9: Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все-таки отмазочного характера элемента.
6: Угу.
9: Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации, возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей на черепе.
6: Ну что же.
9: Вы думаете, соответственно, по этому поводу?
6: Спасибо за ваш вопрос. Ну что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
4: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
6: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там и...
4: Это, извините, уже подразделение.
6: Где какает, там и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
2: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
4: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого. Люди свиньи, поэтому что-то такого.
6: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм и вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке, и также владелица сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы, а тема нашей сегодняшней беседы – красота с большой буквы. Но прежде чем мы начнем раскрывать эту тему, обсуждать ее, спорить, я хотел задать такой вопрос. Вот, судя по всему, журнал «Вздохи» активно прогрессирует, набирает тираж и уже выходит и в, то есть в Чехии, который постепенно становится, если не частью Объединенной Европы, то как бы государством, которое стремится туда. И там же вы открыли тоже женские консультации, но при этом как бы вы все еще заместитель главного редактора. Хотя вот практически год назад мы с вами встречались, у вас была та же должность. Как при таком, так сказать, росте популярности журнала и вот в бизнесе вашем, вот, тем не менее, вы не меняете свою должность? Это просто, может быть, козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность?
2: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовала бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
2: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте матери и отца, так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, но об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
1: Вот в вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый и запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, во многих интимных частях как организма, тела, так и квартиры можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
1: Из сушек гирлянды, из сушек, очень,
0: да,
1: эффектно.
0: Популярны сейчас.
1: То есть и мы не можем теперь... Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот, если раньше все были одеты в китайские пуховки желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, так и тонирование вводится у многих вот представителей.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то поведения вот в определенном
1: вот
0: обществе.
1: Выхватив вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот...
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже красиво.
1: Ну, вы представьте,
0: солнышко,
1: вы
0: да.
1: хватаете за, вот как это, почка, она же липкая такая. Как...
0: А зачем хватать? А главное хочется... осознавать, что это и... начало новой жизни.
1: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это,
1: да.
0: это факт. Все по детству
1: помнят. Вы же хватали. То есть,
0: ну, всех это... тоже не хватал. Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот этот компонент. И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосом в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Audi. Вот. Но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
0: Уже опасность.
1: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане.
0: Да.
1: То есть... ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
0: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым. Ну, как вот величественные сталинские дома. То есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
1: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы в нацистской Германии. Вот эта псевдогодическая архитектура.
0: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю. Вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно, как бы на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны, вот этот образ ее возбуждал.
1: Тут же, вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении. ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальная какая-то. Просто, понимаете, вот чем хороший дорогой автомобиль? То есть вот глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Jaguar G12 или старых Jaguar, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть это...
0: Но простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у Зилы, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
1: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
0: Но, тем не менее, он именно
1: это
0: вот...
1: Это мыльница. То есть,
0: но как бы дело в том, что эти вот... очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600...
1: Там...
0: Вот
1: шрам это...
0: 600-й Мерседес это шрам на лице
1: автолюбителя. Шрам это Порше. 600-й Мерседес это разъевшиеся... гончая. То есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
0: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать. Труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Зилу вы сами уже заметили, не зная вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
0: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем-то, воле-поневоле приходилось прислушиваться к информации.
1: Я очень рад, что мы так вот совершенно случайно, спонтанно все-таки перешли к разговору о прекрасном именно. И хотел бы продолжить эту тему. Вот сейчас очень модно использовать такое старое, застарелое понятие «кич». То есть кич – это нечто, что-то как бы гиперкрасивое, слишком красивое. Говорит, Вася, сделай мне красиво. И Вася берет вот пожелтее, покраснее, покрупнее и делает красиво. Но в то же время меня, вот я, когда ехал сюда, я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике. С утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь.
0: Золотистый лоб.
1: Очень хорошо.
0: Очки, как правило, темные одевают еще.
1: Или разлет бровей, там все вот есть.
0: Да,
1: тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коих скинуть одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. Разъевшиеся совершенно женщин, не следящие за собой.
0: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот, были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
1: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
0: Да, да, это во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубинс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
1: Конечно, конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусства масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр... Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый
1: ваша
2: роман.
1: Ваша фигура называется скорее китчевой, то есть все на месте. Тут...
0: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну, вообще что, да. Простите.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
0: В смысле, вот. Кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
0: А, простите, да, да.
2: Вот, Юра, так о Рубинсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это
1: женщина-грелка,
2: которая...
1: да?
2: Да, женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. А ведь даже у самых состоятельных людей, особенно... А художники не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы
0: с кормом.
2: С едой, да. Совсем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм.
0: Ну,
2: допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
0: Да, это как известно.
2: Женщины, да. Это так. Было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда, помните?
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сук и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

0: Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как опять-таки все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть, очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмов Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы. Свидетельство, раньше как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем говорить. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы, они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: И более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что, казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, что вот я...
2: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
0: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... именно цветок, шип, кровь, нечто милое создание, сознание мужчины такое, вот затаенно-сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню, вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы – это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу, возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающим мы дарим,
1: да,
0: умирающих,
1: да. Котят с поротым пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок
2: от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, вот, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, ну, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если

0: дешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да? Uh-huh. Это элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremade, там всякое это фуфло из дрожжей. Что шампанское напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасивше? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красиво. Поэтому вот ты... Я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную зеленоватую бутыль с, вот это, с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это как-то вообще это хуже фаллоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вот не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один...
1: Все равно кого-то наркотик ей вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да, у нее сработал
0: рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
2: И так она его выгонит, она скажет.
0: Даже,
1: или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
3: а
1: скажет.
3: Вы пробовали?
1: Ну, конечно.
3: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
3: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви...
1: Отметился, называется.
3: Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
3: Да, цветы в подарок, она начинала думать, что он принес мне цветы, я должна вести себя как можно скромнее, я женщина...
1: Как я в кино видела, опять же.
3: Да, как я в кино видела, заслуживающая внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
3: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
1: Я же, да, не, я уже, не я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
3: Я не должна его разочаровывать.
1: Да, да,
3: вот,
1: да.
3: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы,

0: Вслед вам летит в ваш букет.
1: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки.
0: Нет, бутылки обычно оставляю.
1: А скажите, а вот
2: сразу я... Сразу видится, да, альтернативная картина. Должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей. И такой кулек. Килограмм на 7.
1: Мешка, там.
2: Так, вы... Инесса, сваргань тут что-нибудь из этого.
0: Нет, да, вы знаете, да, после нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Мы, как бы проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно, тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
2: Ну,
0: вот,
2: кстати,
0: они говорят, допустим, приходи ко мне, вот, у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
1: Да.
2: Тамара, объясни мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
1: То есть, ну, тоже что... хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок, это искренность. То есть вы подарили своей даме
2: уже,
1: искренность,
2: уже...
1: а искренности сейчас меньше.
2: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Есть,
2: она точно,
1: да,
2: такая же честная, такая же открытая. Ну и что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаетесь, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
0: Скорее всего, кончится пощечиной, Юра.
2: Ну, опять же,
1: потому что устой общественный,
0: да, мы
1: только
0: живем,
1: из-за
0: к сожалению,
1: этого.
0: Да, вы знаете, такая необразованность вообще, такая глупость.
2: Половое просвещение хромает.
0: Очень хромает.
2: А, кстати, вот посмотрите
0: вот,
2: на...
0: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
0: девочка приходила,
1: модно, да.
0: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это,
0: да,
1: часто,
0: да,
1: происходило.
0: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
0: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
0: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, как, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень, ну, не испытывала, очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Психологический пояс верности, я бы сказал.
0: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
1: А удалось? Вот мне
0: удалось,
1: просто интересно.
0: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
2: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что что вообще, я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс — это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех — это стопроцентно полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс — это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим.
1: Так, а польза такая же. Еще, кстати, третий фрагмент, это вот если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
2: Не суйте все в одну корзину, ни в коем случае, там никакой пользы.
1: В смысле, в сексе?
2: В смехе во время секса.
1: А, конечно, нет, это само собой.
2: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно, и как-то вот так... даже не знаю, как это обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться вообще вот в самый ответственный момент.
1: Это же действительно глупая штука, я с вами согласен.
2: Можно. Единственный тут Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
1: Или молодые совсем сотрудники, вот которые еще не, так сказать, не опустошили
2: свою
1: энергию.
2: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
1: Да, конечно.
2: А так,
1: конечно,
2: вот такие вот какие-то резины.
1: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать.
2: Ужасно,
1: действительно,
2: то есть...
1: действительно. Это, ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили.
2: 4 копейки.
1: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
0: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его видеть, они его просто боятся. У них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
1: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологично. Но вообще, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю, по многим книгам изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы сумасшедшем профессоре, у которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый, и вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально, мы перейду, ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях, раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы категории. Первый — это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второй, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас из Калуги вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
0: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
2: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спиди-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получилось, и ты чихнул. Вот это и есть фактически оргазм.
1: Вы знаете, хочу с вами поделиться. Совершенно удивительно, но как бы практически это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я как мужчина не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами, Роман, в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
2: Как еще быстрее?

0: Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. Как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имя его не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что эти два лагеря постепенно начнут враждовать? Ведь искусство, оно делит людей сильнее границы. Это может быть и война гражданская постепенно начаться между, скажем так, эстетами или псевдоэстетами, или если их поменять местами, то ничего все равно не изменится.
1: Мне кажется, что сторонники разбивания яйца с тупой и с острой стороны, в данном случае их, как бы, это, может быть, к счастью, может быть, к несчастью, это именно те группы людей, у которых весь пар всегда будет уходить в свисток. Потому что человек, которому есть чем занять свои руки, кроме вот этакой психологической мастурбации, он или человек с активной жизненной позицией, он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
0: Вот, а тут и начнется. Тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
1: Очень мало людей с активной жизненной позицией. Просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно. И тем этой антирекламой лишь провоцировать вот это словоблудие. Понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
0: Каковы там полы?
1: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливый заметитель пола, лацкана, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
0: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, как вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие что-то, и потом все это же порушили, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
1: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действо, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
0: Да, это, он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
1: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанная герострат, они тут же берут отвертки, дрели, там, начинаю, что чего может, да,
0: всякие, приделывают штуки или отрезать.
1: Ломать. Но А к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый в свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
0: А, да, да.
1: Потому что если взять, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки. Они кулаки надламывают назад вот так вот, руки и локти у них вперед. Если вот для мужчин, для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
0: Вальяжная такая.
1: Да, да. То у женщины все вперед так. Раз.
0: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала. Это не странно. Это и была одна из причин
1: вот
0: семейных ссор
1: постоянно. Только то, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. Потому что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
0: А простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
1: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим разделением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминисток, мазохисток, все вот это просто.
2: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительное проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительное проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить о том, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... в позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступной женщин. Вы сами обратите внимание, вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
0: Ой.
2: Видите?
0: Ой.
2: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки боги вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
1: Вполне возможно,
2: над народами.
1: Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Но не, вот меня заинтересовало...
2: Инесса Арманд была фригид.
0: Потому что она же пляски...
1: Ей досталось.
0: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
2: фригидные. Она была фригидная, у нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
0: Ну, то есть тут говорится так, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом, а откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там. Ясное дело, что он фригидный, как-то ручка дверная.
1: Вот мне, вот Тамара, я бы
2: да
1: хотел...
2: Да там даже скорее на самом деле обратная причина, потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние, она понимает, что секс это именно, он может быть сам по себе самооценен, а женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей, то есть это уже...
0: Да, выполнить обычную функцию, да, функцию организма. Организма.
1: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот
0: так нет,
1: нельзя,
0: простите, вы не
1: нельзя
0: правы,
1: все сводить Юрий к одной
0: Романович,
1: из вот этой приятной судороги.
0: Юрий Романович,
1: нельзя устраивать Юрий Романович, из всего спектра чувств вот эту выжимку.
0: Юрий Романович, они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
2: К тому же физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
1: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
2: Да-да-да-да.
1: «Сто лет одиночества», кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
2: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
0: Да, я помню.
1: Вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
0: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула, она чего ж тут прекрасно.
1: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
0: Юрий Романович, это вообще
1: это
0: на самом деле
1: актинии,
0: поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как
1: это
0: уже...
1: Это 100%.
0: Вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин, и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцы расперду, вот пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
2: Да, безусловно, могут.
0: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
2: Вы знаете, у женщин, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен, они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особо нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... ходить.
0: Капуцы,
2: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
1: Подобрать
2: на
1: откатившийся фрукт.
2: Да, подобрать откатившийся фрукт.
0: Ногой, да?
2: Стукнуть ребенка.
1: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
2: Чтобы он не плакал, конечно.
1: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
0: А вот скажите...
2: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
0: Да, совершенно
2: это
0: точно.
2: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой и ногой все, что...
0: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, вот, действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратительно. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
2: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, да, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
0: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
2: Поры раздулись.
0: Пых
2: стоит. Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимаются. Ну, это же безобразие.
0: Вы знаете, кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли
2: людей...
0: Некоторые
2: слюни пускают.
0: Вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, причем исследование мышц. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Ну, там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович. Вот оно где.
1: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
0: правильно.
1: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
0: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ «Матери и Отца», активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема – это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
1: Вполне. Мы ждем ваших звонков.
0: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня. Слушала вас и решила немножко поучаствовать.
0: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок вот вы затротили вопрос.
0: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портит людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. Я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
0: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
0: Понятно,
3: уже
0: понятно.
3: Уже там дурак, ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
0: Понятно, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
0: спасибо.
3: Это ужасно.
0: Действительно, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказывается, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то, где-то там, в общем, ну вот вы не выросла, а вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, как более сведущие?
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А влечение...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть влечение, да, к противоположному полу.
1: Да, влечение к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть, когда дозволено все, появляется мода на что-то. То... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот чтобы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок. И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. И вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, которые, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, да. Вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они, напротив, служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят все партнеры, все бывает там по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
0: Ну, если провернуться, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить теперь две таблички. Да, совершенно верно. Что
2: я, допустим...
1: Ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такой вот.
2: Нет, ну это как бы... Ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же,
2: вот. Я думаю, что таким образом он просто... Так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю, что таким образом он
0: при бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там, может быть, не особенно привлекательный для женщины.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне покатую, поскольку она может проанализировать это. Вот в мужчинах, которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да? Ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время. Чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельство моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям, и это же получится, что как бы какие-то у вас...
2: Пусть попробуют.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
1: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты.
1: А красота – это очень... Это очень,
2: очень
1: многогранная.
2: Очень важная вещь при
0: Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
2: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, если возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Дмитрий Вальдемарович, Фасвешник. Спасибо, угу. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... Вот, который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отделаться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже уже из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А ты, да, почему из глины, а не из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже вот. Годи вот надо.
0: Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто ваша интерпретация не совсем удачная. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Я хотел спросить вопрос Дарьи.
0: Так.
6: Как она относится к оральному сексу?
2: Я хорошо отношусь к оральному сексу, я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
2: Вы знаете, когда мужчина, я мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают
0: это
2: очень
0: красиво,
2: красивыми.
0: Принципе, да? А вот что скажет Юрий Романович?
1: О чем?
0: А, впрочем, действительно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
7: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Вы давайте ближе к теме.
7: Да. Просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
7: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
7: Которые там,
0: да.
7: Ну, знаете, вот, там извиваются как-то, кричат там. Ну, uh-huh. И не только по телевизору там. Uh-huh. Там каких-то кассет там насмотрятся.
1: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
7: А ей тоже охота.
0: Да.
7: И вот как-то она этого не может достичь, но вот не дано ей.
8: Ага. Вот, и как-то она облавывается и, в общем-то, не понимает, от чего это. Да. И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно. Да.
8: И вот, вот серьезные за ней эти комплексы вот из-за этого все получают. Вот. Александр.
0: Да.
8: Можно еще вам вопросик?
0: Ну, только по нашей теме.
8: Да, естественно. Да. Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот, почему вас стало так трудно воспринимать вот, под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я.
8: Ага.
0: Вот.
8: А, вот,
0: но... а вот это я не могу на это ответить.
8: Ну, ладно.
0: Это вопрос совсем лишний. Спасибо, спасибо. Ну, действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
1: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новые подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень, у него струна, так что это линия, красная линия, синяя линия.
0: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
1: Мужино, да, лбом можно дверь, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
2: Мутабельное.
0: А?
2: Мутабельное. Это называется мутабельное.
0: Правильно.
1: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
0: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
1: Он не костенеет, дело в том,
0: ну,
1: что...
0: Ну, я, грубо говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете?
1: Он разжижается от сериалов, он разжижается. И принимает быстренько форму того, что видел.
0: Так нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
2: Какой-то кошмар. Вы говорите кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с развивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
0: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
1: Это все порнография.
0: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
1: Интеллектуальная порнография.
0: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
1: я
0: именно...
1: смотрел сериал тут, наконец-то.
0: Один. Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, правда, сумками несут, ставят дома везде у них, как у оккультистов, везде, куда несутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом достает заветную видеокассетку, тырка ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
2: Я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации, чтобы она сумела себя
0: происходит.
2: Подготовить к испытыванию оргазма, и у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом очень становятся очень
1: какой,
2: сильными.
1: Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту, в нормальную женщину, вот эта страсть...
2: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
0: А вот, уже, да, это очень уже важно.
1: Это проблема,
0: да,
1: ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
0: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы.
2: Вы знаете,
0: что...
2: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
0: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям видеоиндустрии, которые сейчас, насколько мы знаем по письмам, практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают и являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им, как бы, вот, гарантируется.
2: Вы знаете, общество...
1: Я
2: настолько...
1: думаю, что он такой кассет...
0: Что же вы даму-то перебиваете все время?
1: А меня осенила мысль.
0: Тогда нормально.
1: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
0: Но мы же можем таким образом получить прирост, как бы, людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело. Ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку, и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
1: Вы понимаете, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
0: Да запросто.
2: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме, потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все, как бы, порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с такими ограничениями, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чихания. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
0: А скажите мне, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню. Вот. А он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле. Вот, и у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили. Вот. И тем не менее, ну, сковано, да, там на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба. Ну, неважно. Вот какова должна быть атмосфера в комнате? Может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее.
2: Ничего, там спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
0: Так это женское, что же, это внимание... можно чуть ли не в трамвае, что ли?
2: В трамвае все отвлекает внимание. Женское. Вы знаете, психика устроена так, что она, ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку и переживать, что он, там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной, вот, да, кровати.
0: И в такой некрасивой,
2: вот, сейчас,
0: позе,
2: да,
0: например.
2: Да, все сейчас должно быть так красиво,
0: скажите,
2: романтично.
0: Вот буквально недавно проходил фильм по телевизору, по диапроектору, «Старика Феллини», я не помню, он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
2: «Джульетта и духи».
0: Во-во-во, точно, духи, да. «Джульетта», точно, я вспомнил теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто как бы наоборот будет скован. Чего?
1: Вы ничего не поняли.
0: Простите, это я не к вам, это я оператору, а то подумают, что я вам там чего дескать. Да.
1: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
0: А если она сверху, она ничего не видит.
2: Но она может голову поднять.
0: А макушка-то, как же она поднимет? Что же она, айс, что ли? Как же она вот поднимет-то?
2: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин на тех, кто как бы скован, тех, кто может раскрепоститься. На самом деле, раскрепоститься могут, я думаю, 90% женщин, там, а 10% это женщины, которые как по каким-либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься. Ну, там, болезни. Там.
0: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
2: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это значит на всю жизнь, как бы, ну не на всю жизнь, на несколько там, месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
9: No more men.
10: What's up, girls?
9: Let me guess.
10: Tyrone!
9: Ooh, girls, listen up. Girl, you better watch yourself and see what's going on.
0: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте и о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
0: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
11: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Что-то сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
0: И, кстати, вот вы так...
11: Гениальный человек был.
0: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
11: Ну, просто его не поняли.
0: Да, да.
11: Кстати, он вот послужил прообразом для многих...

0: ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, прям
1: я вижу. В общечеловеческом, да, я вас прекрасно понимаю.
0: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Меня зовут Рустам.
0: Здравствуйте.
2: Я сам из Баку.
0: Здравствуйте.
2: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможном там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
0: Потом... А, простите, простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли. А мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу. Но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
2: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушаю вас внимательно.
0: Mm-hmm. Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто, да, будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас.
2: Да,
0: то есть,
2: вот
0: видимо...
2: я так и думаю тоже. Да. Просто вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс, он должен быть прекрасный прежде всего.
0: Так.
2: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там, и всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, вот, и в чем заключается тут красота?
0: Угу, спасибо. Спасибо. Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Прямо о розах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно,
3: ну,
0: что
3: красивый
0: как?
3: Секс, красивые отношения — это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
1: Я думаю, что
0: да, продолжайте, Игорь Романович.
1: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он ли есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
0: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько, тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму, этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, я понимаю, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс — это тот же сотовый телефон.
1: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
3: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
1: И союзу в целом.
3: Да, союз обычно распадается.
1: Да.
3: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
0: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышу, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить: вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла непонятная. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников. Теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то.
3: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то там явлению. То есть, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля.

0: Или она, это как бы, ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
1: Кстати, работает он у вас сейчас вот здесь, потому что у многих не принимается.
0: Работает, да.
1: То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения? Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел, ведь... Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
0: он, да, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это опять-таки как подаренные цветы. Такой красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти. Потому что все отношения, начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
2: А вот подарок...
0: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
2: Бензиновые зажигалки ZIP, он аналогичен подарки автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки ZIP, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
0: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
1: Еду.
0: Причем именно любимую ей еду.
1: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
0: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше. Понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
1: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также вот на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно, вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует, он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще неосмысленно тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
2: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Да-да-да.
2: Это просто вот такой видеонаркотик.
1: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там такой-то пикчерс там представляет фильм такой-то, и типа начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
0: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленная на повышение рождаемости.
1: То есть это как бы силос?
0: Да, в какой-то мере.
2: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая не, вот, очень, кстати, не очень-то...
1: Там,
2: да.
1: Когда она показывает подгузок...
0: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщины. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
1: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям, ну и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Это «Эхо Москвы»?
1: Да-да-да.
3: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
1: Так.
3: Вот, там крупно все говорит о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет – это самый приятный подарок для женщин.
1: Но вы еще скажете книжку.
3: А?
1: Вы еще скажете книжка – лучший подарок.
3: Ну, это книжка само собой. Это детям в основном дарят.
1: Угу. Ну, спасибо,
2: коробка
1: спасибо.
2: Коробка конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин, яство шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку, и удобную, и которую легко потом найти применение, туда можно сложить
1: бигуди, например,
2: пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет – это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
1: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
0: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
1: Во, правильно, как, правильно.
0: Каково
1: да.
0: состояние ее зубов. Потому что съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
1: на вас эту
0: боль,
1: злость,
0: да.
1: даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь, этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
2: хорошо,
1: пришли...
2: вот интересно, а спиртное, вот как вот рассчитывать?
1: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, она вегетарианка. Нет, почему? Это вообще известно, ты же первый попавшийся не подарок. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому родному человеку.
0: А если женщина любит шоколадный конфет, то коробка конфет, конечно, будет для нее тоже очень хорошо.
1: Но все равно в комплекте с какой-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, может, она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет, подумать, самому, что ли, подарили ее вот так? Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но не посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
2: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
1: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
1: Конечно.
4: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина – это уже генетическая болезнь вот этого секса?
1: Mm-hmm.
4: И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных Цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку,
1: то есть такое
4: Германию.
1: Биологическое оружие.
4: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение. Ваше мнение.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина,
2: мне
1: что он,
2: кажется,
1: дескать, изнасилует.
2: Мне кажется, вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, которая дала марсианину, она...
1: Когда он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, ну, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, я думаю, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: О, вернее, да, ночь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, ну а чтобы согреться просто.
1: Иногда. Ну, так, по уму получается, ну, так. Да, но да, постоянно этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, подсознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо. Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то в холостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите сейчас на современную жизнь. Это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно. Я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да. Вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот, а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: поняли.
2: В душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, нет... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что... Я, например, простите, что я так немножко... Я знал женщину одну, она была наша пациентка. Она серьезно, она влюбилась... Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки. Постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз, в общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот. И, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница. Это...
0: Неразлучница, как лебедь. Ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоем, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали, это года 4 тому назад. Я Илья Свенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я сейчас с Катей Половинкой.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно. И, господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады. Вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами, европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: Ну, этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
0: Ну что ж, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
5: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
5: Категорически рекомендую. Кроме полынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных принадлежащих биологических существ.
0: Uh-huh.
5: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю, черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
5: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: И мы бы, конечно, с великой радостью провели бы всю сегодняшнюю ночь за такими зарадостными тоже разговорами о Рождестве, о грядущих великих праздниках. Потому что мы ведь тоже люди, мы тоже слабые. Вот ты тоже, в общем-то, рыдаешь в подушку ночами. Я видел этот изгрызанный, обслюнявленный, в общем-то, жалостливыми твоими медузами предмет. Практически ты меняешь их, конечно, раз в месяц. Но жестокие обстоятельства заставляют нас, конечно же, говорить о другом. И, к сожалению, этими жестокими обстоятельствами для нас на данный момент являетесь, конечно же, вы, уважаемые радиослушатели. Но просто приходит огромная кипа писем, пожеланий и прочих модных прибамбасов, как-то пейджеров, сотовых телефонов, как правило, списанных или ворованных, с пожеланиями и просьбами. Вот особенно меня взбудоражила пенсионерка, постоянная наша радиослушательница Валентина Игнатьевна Трепыхается, которая написала, что же все-таки главней: ноги, носки или ботинки. Ну, прям практически так и был задан вопрос, с небольшими изменениями. И просит вот наша радиослушательница Трепыхается, пенсионерка, рассказать вообще о причине появления в человеческом обиходе такого предмета, как носки. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что тема совершенно не новогодняя, тем более не мартовская тема, но поскольку мы, в общем-то, очень уважаем наших слушателей, мы вынуждены сегодня говорить, сигнализация там, да, вот говорить именно об этом. Итак, мы начинаем. В гостях у нас сиамский близнец Angels и Torsion. И я хотел бы сразу, поскольку тебе было дано задание подготовить исторические справки, рассказать о появлении у человека такого предмета обихода, как обувь на ноги, имеется в виду. Я не имею в виду перчатки. Тоже не имею в виду. Это такой предмет. Ты на меня не смотри так удивленно. Со мной все в порядке, да. Слушаем тебя.
1: Дело в том, что...
0: Сейчас, подойди ближе к микрофону, да. Угу, вот так, не бойся.
1: А это что, не микрофон был, да, получается?
0: Это просто такой макет, в общем-то, полового члена единорога. Ну, для исторического музея мы все радиостанции делали и пока что их не покрасили.
1: А, понятно, это не очень интересно. Такое хорошее сходство. Дело в том, что исторический путь лежит очень долгий, потому что мы до сих пор совместно с египетскими фараонами, которые нам могли бы что-либо поведать...
0: А можно я немножечко вот вас перебью? Тут вот ситуация в том, что сразу же встает вопрос такой. Вот каков путь-то ближе нам исторически, вот долгий или короткий? Ведь вот, ну, представим себе путь долгий, да? Путь долгий.
1: Дело в том, что обувь не выбирает путей. Это им задают ноги. Поэтому сейчас мы не сможем проследить короткий, долгий путь. У нас есть только одна версия, что ботинки существуют очень давно. Даже до египетских фараонов они еще существовали, потому что, ну, как-то мы до сих пор не нашли начало, откуда это идет. То есть сколько фресок мы не видели, сколько папируса не перелистали, не поразворачивали, мы так и до сих пор не нашли ни одного следа, ни одного ученого, который был провозглашен как...
0: Ну, вообще был бы провозглашен. Дело в том, что ученые до последнего времени славились скромностью и не занимались провозглашением, а выдвигали свои вот научные разработки на уровне, скажем так, именно предложения, а не провозглашения. Это сейчас, типа, я провозглашаю, что, например, в яблоке есть железо, как у нас тут один заявил. Мы, правда, его сразу же сдали, всего с потрохами, потому что он заявлял агрессивным тоном это. То есть он попросту вырвал цепь от унитаза и, в общем-то, и пытался ей придушить всех, кто не согласен. Все, кто не согласен, естественно, испугались, а те, кто новенькие, вот они только-только, вот, да, они еще не поняли. Вот резко, в общем-то, свинтили и сдали. Кстати, это говорит о том, что как что-то декларировать мощно, да, можно на тех, кто находится в начале пути. Либо те, кто уже, в общем-то, присоединился с середины пути, может не понять данных декламации и попросту сдать, понимаешь? А те, кто это значит, да, еще тут о чем стоит сегодня поговорить, о необходимости мягкой декларации, понимаете? Потому что если декларация происходит сразу, а в жестком ключе, то и те, кто новички, они воспринимают эту декларацию как агрессию против себя и могут сразу сдать.
1: Мы нашли всего лишь один единственный папирус, где была написана одна фраза. И вот появились ботинки. И дело в том, что мы начали изучать, сколько лет этому папирусу. И все наши приборы показали, что это был 1985 год. Хотя мы нашли его во льдах Арктики на глубине 1500 километров.
0: А, ну, может быть, там имелось в виду, ну, не знаю, может быть, кто-то спускался в подвал, а тот, кто прятался в подвале, написал, и вот появились ботинки.
1: Дело в том, что это было даже написано не чернилами, это было все написано кровью, как клятва какая-то. Видно, кто-то, может, даже это слова Господни в недрах земли. То есть он вот когда что-то хочет, не все же просто так появляется компьютер и всякая другая техника. Это сам Всевышний пишет на листочке что-либо и откладывает в недра земли. Это вдруг появляется у какого-нибудь профессора в голове. То есть мы все думаем, что какой молодец он придумал. На самом деле...
0: Ну, в принципе, наверное, не откладывает, как тут вы неправильно сказали. Откладывают яйца, икру откладывают, также деньги в чулок. А он, в общем-то, ложит.
1: Дело в том, что Бог вот, та же курица, которая откладывает яйца.
0: И яйца идей.
1: Да. Понятно. Наверное, это так.
0: Ну, очень хороший сделали такой экскурс в историю. Вот спасибо вам. Я предлагаю нашим радиослушателям и сам тоже, в общем-то, ну, в общем-то, подумать о том, каково место в жизни человека занимает обувь, носки и ноги. Значит, ситуация следующая. Мы бы хотели услышать от вас, что все-таки главнее, что является главным, что является более приоритетным не для индивидуума, в общем-то, который имеет вот и то, и другое, и третье, а, так сказать, с точки зрения внешней субстанции, окружающего, понимаете ли, человека мира, с точки зрения природы, вот этой самой птицы сраной, которая... Убери ее отсюда! И мы продолжаем нашу беседу. Для тех, кто только что подключился, напоминаю вам, что мы хотели бы услышать от вас ваше мнение по поводу того, что является более приоритетным для окружающего, так скажем, для окружающей субъекта среды. Да? Мы не берем тут в виду именно мозг человека, а имеем в виду то, что окружает его. То есть, кстати, источник не заинтересованный, да, источник, который снаружи. Кстати, пришло интересное очень тут сообщение, почему российский мужчина считает само собой разумеющимся за оказанием женщине сексуальных услуг в обязательном порядке получать постиранные партнерши носки. И это не считается ни проституцией, ни чем-то. Ну, тут дальше перебивают нас. В общем, вы поняли, да, вопрос? Вопрос задала госпожа Крупская. Пока что мы не будем углубляться, давайте, в моральный аспект данной проблемы, а просто вот, если ты не против, поднимем трубочку и послушаем, что думают наши радиослушатели и радиослушатели. После того случая у меня, видишь, Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это Борис Борисов говорит.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вы знаете, у вас сегодня, я так полагаю, что на всю ночь у меня будет великолепный заряд по части вот этих вот задач, которые стоят.
0: Безусловно.
2: Перед вами сейчас. Вы знаете что? У меня есть предложение, Александр.
0: Да.
2: Обратиться с вашими вопросами сначала, знаете, к кому? К девушке Прохор. Да, она, может быть, с нее надо начать.
0: Угу.
2: И она...
0: Ну, давайте все-таки, поскольку вы позвонили первым, да, то и вот, поскольку вы позвонили самым первым, то вот вам мы все-таки отдадим, так скажем, первое решающее слово. Вот ваше мнение о важности.
2: Вы знаете, да. Мое предложение да. Только. Угу. Обратиться к девушке Прохор, что она...
0: Понятно, понятен. Хорошо, спасибо. Безусловно, мы к ней обратимся, только когда ее выпустят из тюрьмы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр.
0: Да.
3: Вот я, насколько знаю, все ваши участники программы, приходя в студию, получают тазик с водой, куда они пускают свои ножки.
0: Да.
3: Да. Приносят Прохор, раньше приносила, да?
0: Да, безусловно.
3: Далее ваши все участники по традиции получают носки по окончании программы, свеженькие.
0: Безусловно.
3: С портретами ведущих.
0: Да, или, в общем-то, им наносят бесплатные татуировки, но я просто не могу понять, да, каким образом это относится к теме, да, нашей.
3: Понимаете, да. А ботинки, я так понимаю, у них остаются свои.
0: Безусловно.
3: Значит, первое, главное, это ноги.
0: Так.
3: Второе, носки.
0: Ваше
3: и третье, ботинки.
0: Угу. То есть ноги,
3: я
0: третье...
3: правильно аргументировал свой ответ?
0: Ну, давайте пока я не буду, скажем так, спешить с выводами. Аргументированно, скажем так, очень грамотно насчет правильности. Это
3: я ориентируюсь по вашей программе сугубо.
0: Значит, вы говорите ноги, потом носки, да?
3: И ботинки.
0: Носки, значит, ботинки на третьем месте, да?
1: Странная последовательность.
0: Странная, но она
3: застойная. Ну, я объяснил.
1: Спасибо. Вы в детстве не болели?
3: Чем?
1: Ну, это, свинкой.
3: Ну, кому говорить, только не вам. У вас вообще две головы.
0: Хороший ответ, спасибо.
1: Но у меня и другая конфигурация.
0: Вот появилось первое мнение, где, в общем-то, приоритетная роль для окружающей, скажем так, человека, субстанции, именуемой, в общем-то, окружающая среда, сокращенно ОАС. Вот. На первом месте, значит, ноги, на втором носцы, на третьем, в общем-то, мёшты, как называют их у нас, на Западной Украине. Следующий, видимо, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывайте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Раченко.
0: Здравствуй, Дима.
1: Очень приятно.
4: А мне вот вопрос, можно?
0: Ну, вообще-то мы бы хотели сперва выслушать ваше мнение вот по поводу, так сказать, поднятой проблемой. Поднятой проблемы, кстати, не нами поднятой, а нашей радиослушательцы. Женщина очень пожилой, поэтому вы ее очень уважите, если, да, отнесетесь серьезнее к этой теме.
4: Да!
0: Да! Рассказывайте.
4: Говорю.
0: Да.
4: Мне вот хочется привет передать, можно, в город Оренбург?
0: Ну, передайте, ладно уж, поскольку сегодня, в общем-то, первый день весны, пожалуйста.
4: Вот, я хочу передать привет моему учителю дяде Васе, потом моему другу Андрею, кошке своей.
0: Ну, я думаю, что они дальше сами разберутся и передадут привет всем остальным оренбуржцам. Но все-таки, уважаемые радиослушатели, давайте посерьезнее отнесемся. Значит, я напоминаю вам еще раз тему, да. Мы берем три совершенно отрешенные друг от друга вещи, да, ноги, носки, ботинки. Все три из них, за исключением третьей, называются на «Б». Значит, проблема состоит в том, что вот ННБ, так сказать, проблема ННБ. Как расставить букву здесь? Мы можем расставить букву БНН, можем поставить, так как я сказал в начале, ННБ. Б, можем поставить, опять же, НБН и так далее. Но это можем сделать мы. На самом деле, природа все уже расставила по своим местам. Мы-то знаем правильный ответ. Мы знаем истину. И более того, хочу сказать, что мы можем обосновать вполне научно свой взгляд вот на данную проблему. И я думаю, что в конце, когда мы закончим обсуждение этой темы, у вас не будет никаких сомнений в нашей правоте, потому что у нас очень серьезный базис. Да. Ну, сейчас предоставим снова слово вам. У тебя есть что добавить? Ты так как смотришь на меня. Я знаю, что я очень красив, вот, но ты меня смущаешь.
1: Я просто изучал твои яблоки.
0: А, ну да. А тебе нравится трансплантация, да, вот которая?
1: Да, отлично.
0: Могу также устроить тебе такие же. Просто мне пока что поручили, так сказать, вот их держать на воздухе, а потом, естественно, я буду их прикрывать, но...
1: Я до этого видел вживленные вишенки в уши. Это было, да, тоже интересно. Вот
0: ну, это когда была мода вот там женщинам вживлять в уши, но про мои-то места вживления говорить мы не будем.
1: Да.
0: Но...
1: Просто разглядывать.
0: Ну,
1: интересно.
0: Хорошо, да?
1: А как добились того, что они еще вращаются? Или это просто иллюзия создается?
0: Это мне пока посоветовали заниматься вот таким самомассажированием, что ли. То есть я напрягаю определенную группу мышц, они... а иначе, понимаешь, получится, что они статичные и некрасивые. То есть, ну, будут кого-то такие наросты, они же должны шевелиться, знаешь, какой смысл. Вот. Но ты, кстати, тоже можешь, правда, дороговато, но если потянешь, то есть там, по-моему, до четырех есть место, то есть могут четыре вшить. Ну, один вот там пять вшил, но пятое потом пришлось удалять.
1: Я бы себе вжил бы в лоб треугольник.
0: Ну, в принципе...
1: Притом треугольник такой, из линий.
0: Не, ну понятно,
1: не что... полный треугольник, а вот именно, и он тоже должен вращаться. Как бы это философический знак. Типа мыслитель.
0: Ну, я понял. Ну, давай дальше послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. не получается, что-то там, какие-то проблемы со связью. Ну, не исключено, просто. Потому что практически все же спешат поздравить родных, близких вот с грядущими вот этими летними праздниками. Все отъезжают, пытаются каким-то образом предупредить, что, дескать, там меня не будет, последи за квартирой, покорми кошечку и так далее. Поэтому не будем винить. Не будем винить связистов, вообще никого не будем винить. Вот. Ну, я просто сегодня в хорошем настроении. И даже вот твоего этого оборвыша, как видишь, не гноблю сегодня и даже потрепал его по щеке. Хотя пришлось перед этим одеть, конечно же, перчатку. Все-таки ты бы его помыл. Вот я тебе говорил, не приводи его. Или если привычишь, ну, помой ты ее, понимаешь? Я понимаю, что фотомодель, что там. Ну, что ж она такая вот... Ну, ладно.
1: Если фотографии мыть, так это тоже не очень хорошо.
0: Ну, вот ты как
1: относишься. Можно смыть напрочь, парня.
0: А. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый день.
0: Добрый день, говорите.
5: Уважаемые, значит, хотелось бы высказаться по вашему вопросу.
0: Да.
5: Во-первых, я считаю, что место ног – это одно из самых нижних. Может быть, даже самое нижнее.
0: Угу.
5: Как вы с этим согласитесь?
0: Мы пока что будем придерживаться. Нет,
5: значит, да, вот по второму поводу, то есть, что главнее, я бы хотел бы рассмотреть такую модель, как бы модель головы. Uh-huh. То есть, я это так называю, то есть, сама нога – это мозг, uh-huh. соответственно, носок – это черепная коробка, а, соответственно, уже галоши или ботинок uh-huh. – это уже будет непосредственно кожа и волосяной покров.
0: Понятно, то есть вы рассматриваете, соответственно, вот данную проблему как такой единый физический объект, сокращенно ЕФО.
5: Безусловно.
0: Спасибо. Ты учитывай, записывай мнение.
1: Ну, а так что... было бы неплохо, говорит, я вот сегодня скальпы себе новые купил.
0: Ну, так и некоторые говорят. Вот те, кто, в общем-то, вот фотомодели, которые занимаются частой сменой причесок, носят парики, у них парики называются скальпы. Просто ты, поскольку не вхож в этот бизнес, тебя, да, то, соответственно, ты не в курсе. Они как-то созвонятся, типа, Машка, привет, вот так. Ну, вот они так, да, там, на тусь пойдешь? Извините, я болею. Вот, а я там, типа, новый скальп прикупила. Ну, так что твое сейчас заявление очень несвежее. Ну да ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Да-да-да, говорите.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Вы знаете, я не сначала слушаю, я не поняла, а вот если ботинки, то какой вот фирмы важно?
0: Совершенно не важно, мы в данном случае рассмотрим.
6: Носки какой фирмы или колготки?
0: Это тоже, совершенно.
6: Женские или мужские?
0: Совершенно, тут нет ни половой принадлежности, мы рассматриваем их просто как такие... объекты, вот, ну, скажем так, не приделанные ни к какому существу, ни к какому полу, да, ни к каким обстоятельствам.
6: А чьи же тогда это ноги?
0: Ну, совершенно не важно. Вот,
1: просто ноги?
0: Просто ноги, да. Просто ботинки, просто носки. Это три...
6: То есть не важно на ком, на чем?
0: Безусловно, да, безусловно. Они, в общем-то, волей случая, может быть, да, вынуждены находиться в постоянном контакте. И вот, скажем, вот это, если мы будем рассматривать данный треугольник, да, ноги, носки, ботинки, как треугольник, отрешенный от всего, от остального мира, да, то есть не воздействующий на него, и мир на него не воздействует, ну, в какой-то степени, да, то вот только с этой позиции нас интересует ваше мнение.
6: Не, ну я так не могу, а если это кирзовые сапоги или
0: совершенно.
6: Туфли фирмы «Саламандра», это разные вещи?
0: А вы попробуйте не...
6: Я же не могу их скрестить.
0: Но вы не визуализируете вот образ, если говорят ботинки, да, вы не визуализируете, что это, дескать, да, там «Саламандры» или там «Адики модные». Кстати, у меня как-то мои мешки сегодня, смотри.
1: Весь полосатый.
0: Не штыри, это я просто показал тут свои ботинки, похвастался. Вот, также и носцы тоже.
6: А, видите, да. Похвастались.
0: Ну, потому что это я...
6: Значит, вы хвастаетесь все-таки какими-то... Это фирменными ботинками?
0: Да нет, обычные наши, вот ботинки.
6: А что же михвастаться?
0: Фабрики «Большевичка», я, в общем-то, купил их еще до перестройки.
1: Вы просто давно не знакомились с новой коллекцией.
6: А вот, кстати, сиамский близнец, у вас на вас 4 пары, да?
1: Нет, у меня всегда с собой запасная есть, обязательно.
6: Вот я слушаю вас иногда, вот меня интересует, у вас 2 головы, а вот всего остального у вас поскольку?
0: Ну, вы знаете, извините, да, я просто, да, спасибо вам за звонок. Дело в том, что могу сказать, что паспорт у них один на двоих. Это я вот видел лично, потому что мы познакомились в тот момент, когда я в составе «Чебурашек» проверял один азербайджанский рынок оптовый, где, в общем-то, и был мной захвачен вот данное симпатичное существо с одним паспортом на двоих. Мы долго спорили. Дело в том, что паспорт выдается на задницу. Задница у них одна на двоих. Ну, даже, знаете, вот модное слово «да ты, брат, задница». То есть сколько у человека задниц, столько паспортов. Вот. И мы даже, в общем-то, я помню, и по задницам мы считали всех, то есть всю жизнь. То есть потому что лицо, оно как-то такое расплывчатое.
1: Ну, может быть, обман обманчиво. Он может улыбаться, злиться. Задница такой вряд ли сможет.
0: Ну, как-то проще. То есть задница проще воспринимается как предмет. И в дальнейшем все паспорта мы планируем выдавать только по количеству задниц. А что над задницей, неважно. Их может быть целый куст, что твой виноград. Все равно.
1: Потом лицами могут люди быть похожи. И по одному и тому же паспорту могут ходить... несколько человек, а вот задницы быть не могут. Похожи, даже мы провели научный эксперимент, у близнецов не похожи задницы.
0: Нет. Да, безусловно, нет, я просто даже задумал, конечно, нет, тут, да. Но я вот вижу все-таки, меня немножко это расстраивает, уважаемый, давайте все-таки отнесемся к теме серьезно, да, то есть вот Валентина, которая прислала это письмо с такой просьбой, она же неспроста это сделала, ну включите. Вот,
1: ее надо спасать.
0: Да, поразмышляйте, да, вот не будем там привязывать к фирмам, к полу, там, к колготкам, просто возьмите ноги, носки, ботинки, ну еще хорошо, давайте так, Вера, Миша и Сережа, да, к примеру, вот они втроем сидят в замкнутом помещении. Давайте вот представим себе, что вот мы же не можем в данном раскладе вот Веры, там, Миша там, и Сережа, да, представлять себе это и спрашивать, например, а Вера, она беленькая, короткая или у нее стрижка, да, то есть, ну, не имеет смысла, пусть она будет негритянкой, да, мы можем говорить, может быть, в каком-то контексте о возрастном там, да, характере данного физического лица, сколько там ей лет, да, может, она может, потому что Вера, она может бабушкой быть, правильно? Вот ты так смотришь, да, а, например, Миша, он может быть собачкой-балонкой, да, а Сережа попугайчиком, да. Вот. Тут все и начинается. А мы-то простейший вопрос задаем. То есть ноги, носки и ботинки. Вот давайте подумайте. Вот пришло такое сообщение на наш пейджер. Сейчас я его зачитаю. От Марины. Александр пишет. Марина, что-то сегодня слабовато. Марин, действительно, я с тобой целиком согласен. Я немножечко, скажу тебе прямо, тоже разочарован в наших радиослушателях. Но могу тебя обрадовать. За время вот пока были новости, и, в общем-то, пока тут мыли, они приходили, снимали, все по новой переоборудовали, пришел целый ряд сообщений. Вот один из них. Объекты следует поставить в последовательности: носок, нога, ботинок. Чтобы понять логику, достаточно понюхать вышеперечисленные объекты. Опять же, вы привязываетесь к физиологии. Давайте не будем опошлять поставленную проблему, а взглянем на нее, так скажем, ну, глобально, да? Давайте научимся мыслить гигантски. О. Что ты так смотришь опять на меня? Что-то не то сказал, что ли?
1: Я просто скажу, хочу сказать то, что мне пришла такая мысль в голову, да, что должны быть просто ноги, и все. Не нужно всех этих вот ботинок, носок.
0: Близко, близко.
1: Просто ноги, и все.
0: Близко, близко к теме. Далее, вот интересное сообщение от Максима. Безусловно, главное — это носцы, так как они являются идеологически связующим звеном, который соединяет два других, и без которого два других компонента не могут существовать. Максим, ты совершенно прав. Вот давайте теперь задайте сами себе такой вот такой вопрос. Да, для чего были вообще сделаны носки? С какой целью были сделаны носки? Но я предлагаю сейчас снова обратиться все-таки к телефонным звонкам. Может быть, кто-то нас обрадует сейчас. Правильно,
1: да, дабы утешить звонящего.
0: Да!
7: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно просто.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, сиамский близнец. Меня зовут Сергей. В общем-то, я считаю, что носки не столь важны. Скорее всего, должны быть просто ноги и ботинки.
0: Но, с другой стороны, я так немножечко наводящую такую дам, да, вот наводящую жилку, скажем так, протяну от одного края нашего лука до другого. Кстати, у нас в школе была одна девочка, звали Валя, а фамилия была Золотуха, вот по странной такой, да, Золотуха, именно такой звали. Она сейчас сидит в тюрьме уже долго очень, значит, по той причине, что из списанной рессоры от автомобиля были в Волге, она, в общем-то, сделала лук. Ну, представляете, натянула мощный, в общем-то, канат между вот одной частью рессора и другой согнула. Она девка была здоровая такая, ну, по природе она ничем не занималась. Валька такая наездница, у нее кличка была, не знаю почему. Вот, ну, вернее, я знаю, но не могу рассказать в эфире вам, потому что это будет пошло, в общем-то. Вот, натянула, в общем-то, эту байду и запустила вот такой, знаете, хреновиной, который вот мы обычно... Вы же тоже строитель, да?
8: Конечно.
0: Да, строитель. Вот, который мы обычно варим, ну, всякие предметы. Ну, сварка, да, вот этой конструкции. Да. Запустила на тот берег, в общем-то. И прошибла насквозь пятерых КСПшников, которые в это время пели песню, типа вот аналог про чайку-лесбиянку, ну, и про какую-то слезливую гору, на которую, в общем, надо забраться, а потом спуститься и пробраться также у костра. Вот, и, в общем-то, сейчас сидит за непредумышленное убийство 5 человек луком, вот. Да, ну да, спасибо вам за звонок. Да, так что касается нашей темы, как вы думаете, к вам вопрос, с какой целью? Да-да, к вам, который вошел, зайди сюда, чего ты боишься? Скрылась, красивая девка, твоя? Ну, я понял, да, ну ладно. Ну, да, вот как засранку какую-то сюда, да, хороший, значит, товары прячет, да?
1: Вот, я знаю, какой ты ходок, да? Поэтому на хвостатый в момент подсядешь.
0: Ну, давай тогда еще звонок пока. Ты пока поговори, я пойду, мне там надо, ладно?
1: Давай. Доброй ночи. Эхо Москвы, мистер Сиамский Близнец.
7: Доброй ночи. Добрый. Уважаемый.
1: Кстати, сейчас Саша вышел, вы можете сказать все, что угодно. Про него даже можно обозвать его как-нибудь.
7: Не, ну он, наверное, слышит все равно.
1: Нет, ничего не слышит, честно.
7: Я по теме хотел. По теме можно?
1: Да, да, конечно.
7: А вот у меня такая мысль. Может быть, не важны ноги, а важны как раз именно носки и ботинки.
1: Может быть.
7: Да. Может, ну, вы запишите быть, да. Там.
1: Не, мы все записаны, у нас компьютеры бортовые стоят. И все отображается.
0: Ну что, она? А? Да,
1: все,
0: здравствуй.
1: А, тут, а. Звонил радиослушатель один, так на тебя наехал.
0: Да?
1: Да.
0: А ты что ж не заступился, а? То есть ты еще не представлял, я догадываюсь, ты там потурнил, да?
1: Я так попытался там создать некую...
0: Защиту.
1: Да, вокруг твоего имени. Вот, ну что-то... Какой-то вот злой был.
0: Который звонил.
1: Да, прям...
0: Неудивительно, потому что в такое время, когда все в отпусках...
1: Ну, не любит он тебя почему-то.
0: Да нас, киргизов, вообще не любят. Да, ну что, вот тут я пока сообщенница, да, всякие, то есть да. Я... Фу, слушай, здорова была, да. Значит так, целиком согласен со всем, что говорится. Но прошлый эфир был безобразен. Твой голос был совсем не похож на голос Алексея Венедиктова. Да и тема была неинтересной. Кстати, Саня за кого-то голосовал. Дальше вопрос от Грудничища. Но действительно, немножко я волновался в прошлый раз. К тому же мне приходилось, понимаете ли, изображать сразу двух людей. То есть и Сергея Бунтмана, его голос, и, естественно, Алексея Венедиктова. Вот, и порой я путал реплики с слова, все это. Плюс пару раз мне пришлось озвучивать, скажем так, телефонные звонки от якобы депутатов. Но согласитесь, что для дилетанта, скажем так, каковым я являюсь в плане вот театральных постановок в прямом эфире, на мой взгляд, я все-таки был не самым плохим, да?
1: Ну, я тоже слушал очень... Я не знаю, даже вот интонация Венедиктова была очень похожа. Очень похожа. То есть, конечно, ну, чувствовалось, что это не он. Чувствовалось.
0: Ну, я же не могу сразу так, я все-таки... Ну...
1: То есть вот этот ребячий сленг, который применялся постоянно...
0: Я иногда срывался.
1: Ну, это понятно, там же такие дебаты были серьезные.
0: Ну, конечно. Вот, далее, сейчас еще сообщение. Марина спрашивает. Александр, по вашим сообщениям, в вашей школе учились девочки. Одни дебилки. Интересно, в какой школе вы учились, Марин? Я могу просто сказать, что когда я говорю, в моем классе, да, была девочка, это вовсе не значит, что мы с ней вместе учились. Она была в классе, в котором я, так сказать, был классным руководителем. Я и до сих пор преподаю в школе. Преподаю в школе, сами знаете, какой предмет. И учатся там дети самые разные. Вот. Ну,
1: В том числе, я даже конечно... слышал, что у тебя был один класс, где были только дети профессуры.
0: Да, безусловно, безусловно.
1: Конечно. И ты много от них подчерпнул, ты воровал записи их отцов.
0: Да, я просил самым циничным образом, говорил детям, что, в общем-то, ваше задание такое на дом следующее принести, в общем-то, дневники ваших отцов. Вот, и... Или фотографии из дневников, или, в общем-то, конспекты дневников. Конспектируйте чертежи ваших отцов. Конечно, огромное количество потом работ научных было продано мной в ближние и дальние зарубежья.
1: Я даже слышал, ты издал пиратский тираж мемуары профессора Янкеля.
0: Да, конечно. Ну, понимаешь как, я очень гибко реагирую на изменения рынка, в отличие от официальных издательских структур. Ну, как и любой человек, так сказать, с гибким мозгом, геем. Да, но вернемся к нашей теме. А значит, давайте подумаем все-таки, с какой целью вот в этот дуэт, именуемый «Носки-ботинки», да, исторически же сложилось как? Давайте немножко действительно в историю. Изначально все-таки появились ботинки. Вот, это я такая подсказка. Ты согласен, да?
1: Да.
0: Да. Как произошло, как сложилась та ситуация, что в этот дуэт вклинился третий субъект под названием «Носки». Вот подумайте, от чего это произошло. Это, кстати, разрушает, вот, Максим, вашу теорию, касающуюся того, что «Носки» являются связующим звеном. Вовсе нет. Раньше они прекрасно ладили ноги и ботинки, был прекрасный дуэт. «Носки» появились все-таки позже. По крайней мере, по Буравчику, если мы будем брать по его теории. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуй, сиамский близнец.
1: Доброй ночи.
9: Это, говорит, Юсыл. В общем-то, я думаю, что носки появились из-за того, чтобы вскрыть всякие шероховатости ног, заусенцы все различные, и неправильный постриг ногтей.
0: Ну, а скажите, Юсыл, а в таком случае не могли ли вот эту же роль такую, да, ну, косметическую, да, играть и ботинки?
9: Да, ботинки, они какие-то... Ну, а носки, они как бы мягче, они как бы ногу подчеркивают.
1: Ну, не, мне же у вас такое впечатление, да, что ботинки из стекла делали, или из горного хрусталя, что видно.
0: Кстати, если вы посетите вот здесь наш музей обуви, который я открыл, ну, в ночное время, естественно, в ночь с воскресенья на понедельник в комнате редакции, да, то вы увидите, что там, в общем-то, анучи всякие применяются и другие прибамбасы исторические, которые весьма мягки, вот, то есть, опять же, вот, и ссыл, так же, как и звонящий вот госпожа, которая вот звонила, она вот все-таки тоже сказала, вот какая обувь, вдруг это сапоги кирзовые. И ссыл, видел бы ты вот эти тапочки, в которых ходила Елизавета. Вот. Это же как вторая кожа, да, так что несколько неверное мнение, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
10: Вы знаете, я перекопала целую кучу материалов и пришла к выводу, что все-таки изначально появились носки. Почему? Вот вы посмотрите, исторически доказано, что сначала носки были перчаточного типа, то есть 5 пальчиками. И вот благодаря этим самым пальчикам была сформирована нога. Потом эти 5 пальцев посчитали, что их много. То есть 4 пальца сделали вместе, один отдельно.
0: Это вы имеете в виду вот именно для обуви, ну, на ноги, да?
10: Я не имею в виду для обуви на ноги. Я имею в виду, что благодаря носкам формировалась именно нога.
0: А, ну, вы знаете, с другой стороны, вот по Буравчику это тоже описано, да? Но там вот этот палец, о котором вы говорите, когда 4 сделали вместе, один отдельно, да? Это было сделано во времена, насколько я помню, гражданской войны, для того, чтобы вот именно этим пальцем можно было стрелять зимой из 3-линейки по белогвардейским врагам. Вот, может быть, вы немножечко путаете, я, конечно, не буду.
10: Нет,
0: да,
10: я не путаю.
1: Там 3 пальца было вместе.
0: 4. А, 3. Да, 3.
1: Другая система.
10: Я не путаю. Дело в том, что вот как раз в это время стояли сильные морозы.
0: Да.
10: И этот отдельно стоящий палец отмерз. То есть остался, так скажем, один носок.
0: Ага.
10: Понимаете?
0: Понятно, понятно.
10: Вот. И вот уже, когда была сформирована именно такая стопа, именно такая нога, угу. этот носок, это было

0: понятное и в какой-то степени, ну, близкое к правильной теории, да, но все-таки, если вот посмотреть на все вами сказанное с точки зрения именно фактов, да, то вот эти, хорошо, пусть это будут носки сперва, пусть их вот изобрели как носки, но ведь не важно, что они называются носки так и так, потом, когда появились уже носки, вот, как носки в современном понятии, да, вот то, что назвали вы, автоматически стало ботинками, то есть, в принципе, раскладки в данном треугольнике, который мы сейчас называем ННБ или БНН или НБН, ничего не меняет. Все равно вот этот третий из игры не вышел. Он присутствует, эти самые носки. Согласны, да? Вот. Хотя мы услышали массу таких интересных исторических фактов. Если, кстати, у вас у кого-то есть еще интересные такие вот рассказы исторические, мы тоже с радостью выслушаем. Вот Ляля тут интересуется, как образовались шнурки. Мы, кстати, это выясняли, и дело в том, что, конечно же, безусловно, раньше, нежели липучки, так называемые модные, вот. А вообще все это, конечно, в данный момент тоже конструктивные особенности обуви. Они, мы давайте о них немножко попозже, да?
1: А у меня есть доказательство, что носки троичны.
0: Послушаем внимательно тебя.
1: Дело в том, что космонавты, они выступают в космосе без носок. У них специальная обувь с термоформирующим внутренним валенком.
0: Да, безусловно. Вот. Послушай-ка, но тут такой еще вопрос, что вот по буравчику они все-таки двоичны. То есть ты самого буравчика оспариваешь сейчас.
1: Да. Дело в том, что влияние гравитации исключает закон буравчика.
0: А, ну понятно, они же находятся совершенно в другом условии. Я понял.
1: Вот, дело в том, что когда уже космонавт летит на Землю, он переобувается обязательно. Потому что термоформирующий валенок может зажать, без гравитации, может зажать ногу до такой степени, что они просто превратятся в ветки.
0: Ну, в даже, веток, даже в ветви, или, да, можно сказать, или в суки. Собственно, безусловно.
1: То есть не ноги, а кустарник такой небольшой.
0: Ну, да, да. И отсюда, кстати, вот рисуют страшные деревья, которые ночами выходят из земли и ходят, топча селения, села, хутора и поселки. Да. Вот, и все слободские разбегаются. Ну, куда ни попади. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Мы слушаем вас.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Михаил.
0: Угу.
2: Я бы хотел поднять такой вопрос в целом.
0: Да.
2: Как же можно обсуждать ноги, не зная заранее, кому они принадлежат? Это же очковтирательство.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Какая, кстати, свежая находка, вот говорить голосом политических деятелей. Я как-то об этом даже не думал, насколько это смешно и круто. Вот представь себе. А мы что-то проворонили фишку. Давай-ка ты будешь отныне, чтобы всем было весело, говорить голосом Эльцина, например, а я голосом Эльцина. Хочешь?
1: Да. Да. Кого лучше будет получаться?
0: Да.
1: А слушатели позвонят нам и скажут, кто больше похож.
0: Да. Россияне. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи.
4: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, я имею право, да, сейчас сказать свое мнение?
0: Да, в общем-то, нет, но поскольку вы, так скажем...
4: Харис?
0: Да, то давайте.
4: Ага. Ну, так вот, я считаю, что вот эти самые ваши носки, ну, не ваши, конечно,
0: да.
4: Ну, вот, произошли только из-за того, что, собственно, те люди, которые носили ботинки, ну, ботинки произошли раньше носков,
0: да,
4: безусловно, да?
0: Да.
4: То, вот, собственно, натирали ноги носящих.
0: Совершенно верно.
4: Вот, и таким образом надо было как-то предохраниться от мозолей, чтобы передвигаться было удобнее.
0: А вот, Харрис, вот до чего вы все-таки сообразительные? А вот не подумали вы об обратной еще, об обратной стороне, скажем так, самовара? Почему-то, кстати, люди обычно говорят, обратная сторона медали, да, что говорит об их тщеславности.
4: Да нет, кстати, извините, что я вас перебиваю.
0: Да
4: я,
0: ничего.
4: Я очень часто слышал, что говорят обратная сторона самовара, и это вообще правильно.
0: Конечно, правильно, потому что медаль – это тщеславие, и, в общем-то, неверно, да? Вот не кажется ли вам, что носки еще одевают для того, чтобы сберечь от, так сказать, воздействия ног, которые все-таки в какой-то степени сами себя залечивают, да, вот от воздействия этих ног, ботинок?
4: Да, я с вами абсолютно согласен.
0: Спасибо, спасибо вам. Ну, кстати, мы с вами, да, мы сейчас с Харрисом дали, на мой взгляд, очень хорошую такую, опять же, наводку для дальнейших мыслей по этому поводу. Ну что, я вижу, что ты хочешь что-то добавить так, по твоим.

0: жестом.
1: Ну вот, как бы можно было, конечно, предположить, как слушатель, потому что, как бы, ноги волосатые, да, но в месте, где одеваются ботинки, они не имеют волос предпочтительных.
0: Безусловно.
1: Вот, и это подтверждает эта теория, потому что просто ботинки вытерли волосы, и они перестали там расти, и эволюционно это пришло к тому, что просто волосы перестали расти в этих местах.
0: Совершенно верно.
1: Вот. И поэтому придумали носки. Чтобы мало заменить того. Их, все же начиналось с шерстяных носков.
0: Мало того, нужно еще сказать, что обратите внимание, когда, например, женщина покупает в комиссионке старые туфли, да, она смотрит, насколько стерлись так называемые там стельки, вот, или вот эта вот конструкция, куда кладется сама вот эта пятка, да. Mm-hmm. Вот, если там не видно золотых букв уже, то это, в общем-то, считается сильно поношенным, потому что, опять же, ноги тоже стирают ботинки, а все-таки на этом настаиваю.
1: Да, они вот ногти делают пропилы в носовой части.
0: Да, безусловно. Да. Боковые вот эти конструкции, так, как называется, разбитая обувь. Есть такое понятие, если у человека ступня нелепая, широкая, он ходит, то у него обувь постоянно, то есть становится шире вот самой подошвы постепенно, да? То есть...
1: Особенно это у тех, у кого широкая.
0: Лопасть ножная, да, безусловно. Так, что тут еще?
1: Так называемая лягушачья болезнь.
0: Вот интересное очень сообщение пришло от Евгения Николаевича. Александр, к подобным вопросам нужно подходить с классовой позиции. Ноги – буржуазия, ботинки – пролетариат, а носки – интеллигенция. Кстати, очень интересная мысль с точки зрения, да, с точки зрения социального, так сказать, расположения наших трех объектов. Значит, ноги – буржуазия, ну, безусловно. Ботинки пролетариат. Сейчас, погоди-ка, да, я подумаю. А носки интеллигенции. Кстати, да, вот.
1: Опять же, носки чаще стирают.
0: И да, Евгений Николаевич, вы посмотрели на эту проблему с совершенно такой новой стороны, но вы как никогда, видимо, правы. Дело в том, что ведь общество любое, достаточно развитое, да, оно не может существовать вот не без
1: классовости, скажем.
0: Да, и без какого бы то ни было вот одного из компонентов вами перечисленного. То есть не может быть общество без буржуазии, без интеллигенции и так далее, да, без рабочего класса. Хорошая мысль. Следующий, может быть, звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да-да, говорите.
2: Да, вы знаете, если вы...
0: Добрый вечер.
2: Я расскажу коротенькую историю про ремень, а потом свое мнение о носках.
0: Да-да, вы знаете, что-то там так дико лупит. Может быть, вы попробуете перезвонить. Вы слышите, что творится? Извините.
2: Да, просто буду громко говорить.
0: Пробивает. Бесполезно.
1: Нет, пробивает просто.
0: Может, да, вы простите, но технически, видите ли, проблемы. Все же звонят, кажется, там оленя вызвать и Санта-Клаус. Добрый... Чего такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам без
1: проблем. Интересное было.
0: Да.
1: Здравствуйте.
2: Я бы хотел предложить вам, в общем-то, и вам, как людям военным.
0: А вот ему бы вы предложили?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Заменить в данной конструкции носки на портянки.
0: Вы знаете, тоже вот вы... Вот, спасибо. Вот что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели. Чем больше мы вот об этом говорим, тем ближе мы к истине. Вот на самом деле это так. Ладно, сейчас немножечко отвлечемся. Пойду еще к этой сойду, ладно?
1: Ну, только...
0: Ну, это я тактично. Ну, что же я какой гопник, что ли?

0: вот в голову пришел.
1: Да ты прям без вод. Все как было, я потому что знаю, что печально закончился, пришел. Чтобы они знали, да, о том, что, понимаешь, вот это же очень, на самом деле, кощунственно, да, когда человек говорит, вот, я всю жизнь, так сказать, учился на собственных ошибках, то есть это означает, что человек идиот попросту, да, то есть он не первопроходец, просто идиот, вот, а когда человек говорит, учись на моих ошибках, да, то есть это своего рода кощунственно, потому что он унижает тем самым другого человека, вот они, расперды, так сказать, расперды понятия, РП сокращенно. А не то не тактично, не то не красиво. Поэтому ты уж как-нибудь так сделай, чтобы это, чтобы всем было хорошо и выгодно.
0: Дело в том, что мне один раз в жизни пригодился такой фрагмент, как умение играть в шахматы.
1: Да.
0: У меня папа был во дворе в нашем чемпионом по шахматам. Вот так и звали чемпион. Все. Вот. Еду я как-то в поезде с друзьями. Поезд имел сообщение «Варшава-Прага». Вот. И сидим мы. Впервые видел шестиместные купе. И какими-то непонятными движениями мы все-таки сумели разложить эти полки, с которыми ранее никогда не встречались. Вот. И к нам стали сбегаться люди со всех вагонов и просить им помочь. Мы целую ночь занимались тем, что ходили и помогали всем разбирать эти полки. Но уже под утро к нам пришли особо заинтересовавшиеся, ну, нашим умом, скажем так, личности, притом они были американского происхождения, и начали с нами общаться. Притом общение подогревалось пивом, которое мы нашли по старой русской привычке, просив его у проводника. Вот. И проводник почему-то нашел его как-то. Я даже не предполагал, что вообще у проводника может быть пиво, ну, за рубежом. То есть это чисто русская фишка, когда надо догнаться и нечем. Идешь к проводнику, и все. Девушки, водка, закуска, все может быть в твоем вагончике.
1: А массаж? Вот очень интересует наших радиослушателей именно массаж. То есть...
0: Я видел, сейчас вот вводится на целый поезд. То есть там есть стоматологический вагон, есть косметический вагон. То есть любые услуги. То есть вы мало того, что просто едете, вы решаете свои проблемы. Вот есть поезд, называется «Красный крест». Это целая передвижная поликлиника. То есть вы временно заболели и не можете транспортировать себя каким-либо образом без санитаров и так далее, и тому подобное. Вас помещают вот в такой поезд. Там операционный есть, если вдруг у вас аппендицит, а вам срочно нужно переехать куда-то, вы находитесь там все что угодно, вплоть до передвижных публичных вагонов.
1: А сальный круг?
0: Дело в том, что такое понятие только недавно стало применяться в МПСе. И тут действительно нужно об этом рассказать.
1: Очень подробно, потому что дело в том, что сейчас очень серьезные происходят ведь споры в обществе, то есть о том, кому отдать предпочтение, сальному кругу или шершавому углу. Вот. И даже попытки, скажем так, доморощенных демократов, ДД сокращенно, сблизить и слить эти два понятия воедино, то есть, ну, или хотя бы, скажем так, сделать такую двуяйцевую систему, такой расперды понятия, опять же, как-то либо там сальный угол, там и шершавый треугольник, то есть, чтобы как-то попытаться смешать, знаешь, это дело, да, оканчивается полной неудачей.
0: А если вспомнить Архимеда, он частенько рассказывал об этом на своих математических вечеринках, когда собирались его ученики.
1: Но на коротких вечеринках.
0: Да.
1: Это... На долгих он показывал, демонстрировал. Вот, и немногие слушатели как доживали попросту до конца. То есть кто-то либо засыпал, либо ломался, либо впадал в непонятку. Потому что, конечно, долгая вечеринка у Архимеда славилась таким объемом информации, что воспринимать ее неподготовленный человек просто не мог. Поэтому он делал у нас специальные короткие для, так скажем, вот, греческих даунов, сокращенные ГД. Вот. А уже для таких, скажем так, для ну, скажем так, великих, он делал долгие. Вот, правда, однажды он попал тоже на долгую к другому, вот, и он тоже, ну, скажем так, дико обломался, не получилось у него сконцентрироваться, после чего вот с ним произошло то, что произошло.
2: Дело в том, что человека нельзя перегружать цифрами.
1: Да, да, вообще его нельзя перегружать.
2: Сильный поток цифр в человека может привести к кризису, и просто будет разрыв черепной коробки из-за большого масштаба чисел.
1: Да, ну вот тут, кстати, пишут нам, Сергей, уважаемый, вы отвлеклись от темы. Действительно, мы отвлеклись, потому что тема такая социальная тема, как социальный круг и шершавый угол у нас впереди. Вы, кстати, можете готовить ваши вопросы по этой теме, и мы постараемся вместе с вами найти на них ответы, если это получится. А сейчас возвращаемся, так сказать, к нашему трио ННБ или БНН, или НБН, как вам будет угодно. И, соответственно, мы продолжаем слушать ваше мнение. Я поднимаю дуду, если ты не против. Ты как?
2: Да, да. Да,
1: ну хорошо.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наш, в общем-то, к вам беспредельно.
3: Я хотел бы сказать по поводу носок, что первоначальная культура носков – это духовитость. И люди носили носки не для того, чтобы закрывать ногу, а для того, чтобы собирать запахи и обмениваться этими носками.
1: Понятен, понятен, понятен, понятен ваш вопрос. В принципе, тоже вы правы. Вот приходим мы постепенно, и скоро, так сказать, наконец-то приоритетность того или иного из трех субъектов данного трио станет, как говорится, налицо. Ну, в переносном, конечно, смысле, потому что, конечно, грустно, когда, в общем, нога в ботинке еще и в носке встает на лицо. Не подумайте, что мы, так сказать, буквально это... Ох, что-то ты хотел добавить?
2: Дело в том, что могу добавить, что в среду в кинотеатре Пушкинский будет оспаривание наше мнение.
1: Безусловно, вот, в 10 часов утра состоится...
2: Вход свободный.
1: Безусловно.
2: Всех тех, кто имеет свое мнение и хочет оспаривать наше мнение, просьба подходить в кинотеатр. Мы, кстати, сможем посмотреть тематический фильм с самого начала, который будет доказательством нашей теории. Так что всех прошу... жаловать.
1: Любите жаловать.
2: Да.
1: Будет работать просто
2: кафе.
1: Да, ну кафе уже за деньги, как говорится. Да. Буфет за прайс. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам
4: беспредельно. Я вам уже сегодня звонила, господин Лаевский, господин Сиамский Близнец. Вот я сейчас разобралась уже в теме. Сейчас я вам скажу свое мнение. Мне кажется, что вообще это было изначально три единства. И получилось оно из-за того, что у человека были натоптыши. Натоптыши на пятках.
1: Слушай, а как вас зовут?
4: Меня?
1: Да.
4: А какое это имеет значение?
1: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, дорогая, какое это имеет значение. Кстати, странное имя, запиши его себе, пожалуйста. Потому что, ну, я вот знал, то есть вот у нас одну девочку в школе звали Заваленко, другую Гармонь. Вот, а вот какое имеет значение, очень интересно. Прям я тоже назову свою дочь так же. Если вы не будете против, она будет ваша тезка. Ну, к примеру, вы созваниваетесь по мобильным телефонам. Она такая: алло, кто это? А вы говорите: а какое это имеет значение? Она: а, здорово, тезка, а я сейчас еду в универмаг. Ну, типа, да, я тоже так же. Ну, дай там мы встретимся и подъезжайте. Классно, хорошее. Записал?
2: Угу.
1: Все, да. Ну, вот какое это имеет значение, подвела, так скажем, нас к апогею нашей темы.
2: Кстати, многие слушатели будут, наверное, думать, что это подсадка.
1: Нет.
2: На самом деле...
1: Нет.
2: Это...
1: Я уверяю вас, что нет.
2: Я думаю, что вот в Пушкинском будут очень серьезные споры, и будет вызван ОМОН, чтобы
1: предотвратить как-то, да. Предотвратить и защитить.
2: Вот, и так что особо агрессивных просьб нас не беспокоить.
1: Да, так сказать, не надо жаловать и любить, собственно. Ну, я вот предлагаю, может быть, еще все-таки звонок, или уже мы наконец раскроем истину. Или,
2: ну,
1: или еще.
2: Ну, давай попробуем.
1: Попробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте. Я, в общем-то, очень возмущен.
1: Да.
5: Как вы можете прославлять носки? Это же такие отвратительные вещи. Они порой, знаете, воняют. Угу. А бывают они, знаете, Александр,
1: да.
5: Они иногда прячутся под кроватью.
1: Понятно, понятно. Ваше. Ну, тоже, тоже. Вот все вертится около этого. Ну, что, открываем или еще? Еще?
2: Ну, давай уже откроем.
1: Откроем. Значит, уважаемые радиослушатели, вот давайте представим себе, да, для чего изначально появились ботинки. С какой целью они появились? Вот уже прям будем задавать вопросы, да. А радиослушатели пусть отвечают, да, вот зачем человеку была нужна обувь? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы слушаем ваш ответ на наш вопрос.
6: Доброй ночи,
2: уважаемый. Да.
6: Вот один товарищ, который очень любил служить, значит, вернулся. Я у него, ну, вы понимаете, я у него спрашиваю, что ты оттуда вынес. Он задрал, значит, ногу. Я увидел, что у него татуирован кирзач. Вот. Угу. Чем вот это объяснить? И также хотел вот вас узнать, вы не затронули вопрос насчет искусственной шпоры, так называемые наросты на пятке. Значит, у людей, занимающихся конным спортом, образуется нарост твердого характера, но очень напоминающий шпору, что, в общем-то, мне кажется, помогает. Вы понимаете, то есть...
1: Пока с трудом, пока не можем понять, то есть, а какое это вот, имеет отношение к вопросу-то? Мы просто спросили, у нас же очень просто все, мы с трудом ориентируемся в сложностях биологического строения. Да.
6: Ну, значит, нанесение наколки, наверное, важнее, чем носки и колонны.
1: Да. Ну вот, разъединилась связь. Но все-таки вопрос очень простой. Зачем человечеству нужны ботинки? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
7: Алло?
1: Да-да-да.
8: Да.
1: Здравствуйте, да.
7: А.
1: Вы можете ответить на наш вопрос?
7: А, вы знаете...
2: Доброй ночи.
7: Доброй ночи. Для того, что я хотела сказать по поводу носков.
1: Давайте, да.
7: Есть такая версия, несколько версий. Существует теория атомики, которая, ну, говорит о том, что как бы материал, с которым соприкасается, например, тело человека, в данном случае, например, с ботинками, да? Ботинки делают из различных кож животных. И соприкасаясь, поглощаются атомы, значит, кожа поглощает атомы этих животных, а, значит, ботинки, соответственно, поглощают атомы человека. И получается, что тем самым нога превращается, ну, естественно, приобретает качество животного, вот, а, например, ботинок – качество человека, и очеловечивается. А есть еще одно мнение по поводу носков, что носки стали носить, вот по поводу криминалистики, как перчатки, потому что раньше брали отпечатки пальцев ног и называли это ножными.
1: Да, понятно, понятно, было такое, было, но гораздо вот все-таки ближе к истине ваша первая версия, касаемая обмена вот атомами, да, действительно такое существует, поскольку большинство натуральной обуви, а вся обувь исторически, вот, которая появилась в прошлом, она была, конечно же, сделана из натуральных как-то животных, частично убитых, вот, ну, даже вот олени, например, эти, как их... Ну, чтобы ноги у нас у полярников не мерзли, нам выдавали, ну, помните, да. Вот.
7: Вообще, наверное, обувь произошла по большей части от шнурков.
1: Не.
7: Ну, сначала-то, когда человек ходил где-нибудь, где было тепло, все делали из шнурков, то есть как-то такие.
1: А, да, безусловно.
7: Вот, а потом уже из кожаных таких шнурков, а потом, когда он стал выходить дальше, например, туда, ближе к Антарктиде, здесь гулять по лесам.
1: Пришлось утепляться, правильно?
7: Ну, утепляться, либо это, может быть, была у человека древнего первоначально нога такого вида, как сейчас ботинок.
1: О, в дальнейшем
7: она вот мутировала.
1: Да, ее необходимо было защищать.
7: Да, защищать, и как бы для, ну, животные не понимали, что человек с ногой-то, и не узнавали его в лесу.
1: Понятно, спасибо. Кстати, вы помните вот ту жуткую историю, которую описала однажды, так сказать, публицистическая программа, которая называлась «На пупке», вот на нашем РБЖ, радио беременных женщин, когда у солдат на сапогах выросла клюква. Вы помните, наверное, да?
7: Ну да.
1: Вот, это действительно подтверждает вашу идею об обмене атомами и молекулами и прочими такими вещами ног и обуви. Спасибо вам, спасибо. Ну вот, соответственно, мы наконец-то выяснили, что изначально ботинки предназначались для защиты защиты их содержимого совершенно голого от окружающей среды. Ты согласен с этим?
2: Да.
1: Безусловно. Значит, в дальнейшем прогресс дошел до того, что все животные были частично убиты. Вот. А научиться делать из синтетических материалов обувь в то время люди еще даже и, ну, и в мыслях не держали такого.
2: Но тогда они просто не могли ими пользоваться, да, синтетическими материалами.
1: Вот. И даже мы помним историю про Федора Ходака, который, в общем-то, бродил по дорогам, и чтобы не стоптать вот эти самые единственные ботинки, он носил их на палке за спиной, да? Все помнят эту историю. То есть он бережно относился к этим ботинкам. Вот. Но можно было в этих ботинках сидеть, даже в них не ходить никуда из избы, красоваться своими мощными красными сапогами, что у твоего гусара или у стрельца. Но действительно ноги выделяют атомы. Ноги, к сожалению, являются живым организмом, активной средой, и они наносили существенный вред, скажем так, состоянию ботинок, вот этой обуви внутри. Именно с этой целью, ну, если, опять же, смотреть по Буравчику, например, мы с этим тоже целиком согласны, были изобретены носки. Носки были призваны защищать ботинки от воздействия ног изначально, потому что та обувь, которая являлась ботинками в те древние времена, была достаточно мягкой и не натирала ни мозга.
2: Да, то есть она... Из нежных шкур.
1: Безусловно. Поэтому защита ноги тут носила вторичную, в общем, достаточно роль. Об этом не думали в то время. Они сделали вот носки с тем, чтобы, ну, обувь внутри сложно было мыть. Она обрастала грибками, потому что воины дико потели, особенно вот твои рыцари в бою, когда там даже бывало, что внутри рыцарских сапог произрастали грибы, заводились микроколонии, там выскакивали насекомые. Беда, мыть их было нереально, выкидывать тоже жалко, потому что, как мы сказали, количество животных частично уменьшилось, и новые не взрастали. В общем, дефицит обуви настал. Были изобретены носки, которые впитывали в себя всю вот эту вот, так скажем, ножные атомы существа и являлись, скажем так, промежуточным звеном. Их можно было, все-таки они были из ткани, их можно было стирать, либо выкидывать, потому что ткани делались из льна, в общем-то, хлопка и лозы всякой, да. Вот. Соответственно, носки защищали ботинки. Ботинки защищали ноги. А теперь вот как вы думаете, будет ли современный человек ходить по земле без ботинок? Как ты думаешь?
2: Я думаю, это, конечно, возможно при утренней росе.
1: Ну и только.
2: И только.
1: Исходя из этого, человек боится повредить свои ноги, то есть ноги не способны существовать без ботинок.
2: На сегодняшний день.
1: И вот этот треугольник тут и замыкается. Поэтому все разговоры о том, в каком порядке нам поставить буквы в названии, так сказать, в строчках вот этого треугольника, носки, ноги, ботинки, НН, Б, БНН или НБН, совершенно безразлично. Как вам нравится, уважаемый, так и ставьте. Все эти три понятия совершенно равны, неразделимы, как вот писал Евгений Николаевич. Он проинтуичил это дело, перевел это, так скажем, на социальную такую... Hello, что ты на меня смотришь? Платформу перевел. Вот. Но, тем не менее, оказался прав. Эти три понятия неразделимы, и ни одно из них не может существовать без другого. Зачем нужны ботинки?
2: Пусть она уже уйдет, а?
1: Пошла! Ну, соответственно, мы продолжаем нашу неторопливую такую... предпраздничную беседу. Вот одну тему мы прикрыли. Ну, видимо, сделали это, ты знаешь, не совсем тактично. А слушай, а вот это вот с кудряшками не Марина зовут?
2: Не, это Вячеслава.
1: Странное тоже имя, прям сегодня нам. Просто тут сообщение такое: Александр, и она вас очень обиделась, пишет, и Марина. Я-то имени не спросил, то есть как-то у нас все так произошло достаточно быстро. Я думал, может, она из служебного помещения прислала сообщение какое-то. Чем же ты так обидел Марину? Потому что я так думаю, что она имеет в виду и тебя, конечно. Не может же она ко мне, если я обидел, обращаться так уважительно на «вы». То есть, Александр, вы меня очень обидели. Значит, мы с тобой обидели все втроем. Ты вот так его, вот так. Вот так вот его, вот так. Да-да-да, вот так.
2: Вот так, да. Без этих излишеств.
1: Конечно.
2: Я примерно предполагаю, почему Марина могла бы обидеться. Видимо, она из какой-нибудь интеллигентной семьи. Вот. И она не поняла созвучия нашей тройной отрыжки. Поэтому как-то так ей это, может быть... Она это слышала впервые, для нее это что-то такое. А ведь все-таки отрыжка – это песня души. Это исходит изнутри, и не из-за того, что там вы попили газ воды какой-нибудь, а это именно песня души. И мы вот когда увидели вас, Марина, все вместе, у нас просто произошла такая хоровая песня.
1: То есть своего рода я, если позволишь, поправлю тебя. То есть вот это слово, ну дай будем ее как называть более все-таки так вот... Ну, например, Рыгалова, а то как-то отрыжка грубо все-таки. Ну, я как-то даже вот несколько ошарашен с такой предпраздничной апрельской ночью все-таки как-то. Или по-другому, давай ее, например, назовем, знаешь как?
2: Давай в честь Марины назовем Мариной.
1: Ну, давай. Хорошо, в общем-то, ведь слово, оно ничего не значит. Да, так вот, значит, Марина — это есть средство, на самом деле, общения. Вот народы, которые находятся ближе к природе, да, как-то, германцы и вот эта же группа.
2: Ну, все романцы.
1: Да!
2: Скажем
1: вот.
2: Так.
1: У них вот Марина допускается вообще даже в самых дорогих местах, то есть в таких шикарных ресторанах. Ну, все это знают, даже нет смысла об этом говорить. То есть это изначально у людей допотопных, вот Марина, это было, в общем-то, средством общения, прежде всего, средством привлечения к себе внимания. Поскольку словарный запас людей той эпохи был весьма ограничен, общение происходило на уровне жестов, сигналов, типа там палка из шиб банан, да, и, в общем-то, значит, Марину сделал, и ну, все сбежались, значит, поедать этот банан, да, то есть практически Марина являлась изначально, скажем
2: так... Призывным сигналом действия.
1: Да, и таким... родничком, с которого начинался ручеек, который в дальнейшем превратился в бурную реку, а в дальнейшем и в океан вот того, что сейчас мы называем человеческой речью, попросту говоря, да? Вот, поэтому многие нации, которые ближе, так скажем, к природе, ближе вот туда, туда, в общем-то, и сюда тоже они порой ближе, они считают, что вот Марина — это вполне допустимо и в современных фешенебельных условиях, да? Другое дело, что... данные народы, скажем так, лишены некой чувственности, что ли, вот этой свойственной другим народам мира, да, и у других народов мира, у которых Марина в общественных местах не допускается попросту, вот, вот отсутствие этой Марины компенсируется, скажем, может быть, взглядом каким-то, да, или там потиранием уголка губы, там, или сковыром, в общем-то, томатной крошки с зуба и так далее, да. Некоторые вот ковыряются зубочисткой, тоже как нужно придумать, вот, тоже как-то физиологические процессы. Вообще-то мы предлагаем заменять, конечно же, на женские имена, на красивые женские имена, вот, чтобы такие мерзкие какие-то словосочетания, как... например, дефекация. Ну, что это за хирургическое слово, да? Сказать, человек какает тоже как-то противно, да? Вот можно, например, назвать Татьяна вот это. Это
2: Екатерина.
1: Да, хорошо. Ну, тогда надо все это сейчас нам уложить, значит. Да. Угу. Значит, это будет у нас Катерина. Я просто к тому, что то, что рожается вот так вот легко, в непринужденной обстановке, оно, в общем-то, вечное, да? Значит, это... Марина у нас будет. Хорошо. Так, записали. Я просто сразу это сам Птюгелю пошлю, чтобы он уже разложил это все. Так, что тут еще? Согласно классовой теории. Так.
2: Сморкаться можно света.
1: А, сморкаться света пусть будет, да. Сморкаться света. Ну вот, смотри, как хорошо у нас получается. То есть дефекация. А вот ты знаешь, ведь дефекация подразделяется как бы на все-таки... Ну, бывает по-маленькому, по-большому. А, ну хорошо, маленькую Катю сделал, большую, да. Катю. Все хорошо. Но с другой стороны, это же какое-то болотное, там Катя, это червонец раньше назывался.
2: Да нет.
1: А, все, то есть мы будем по-научному. Значит так, ну, принимаем, значит, что то, что раньше мы называли отрыжкой, теперь будет Марина. Значит, любой акт дефекации назовем Катериной, а сморкание, значит, будет Светлана. Так,
2: плакать что? Вот еще.
1: Ну, плакать — это нормальное слово. Вообще тоже плакать, да, какие-то...
2: Да, прословие.
1: Слушай, я предлагаю, знаешь, что слюни вот изменить. Очень гадкое слово «слюни».
8: Ну, слюни, ну что это такое слюни?
2: Да, слюнявый.
8: Мы как-то пытались там, в общем-то, заменить на медузку, дескать, медузку сбросил. Все такое. Ну, тоже не пришлось, потому что долго очень. Типа там пустил медузу, да, а можно... Или там заплакал. То есть она заплакала, вот. Можно сказать, типа она там как... Я думаю, Лиза.
2: Похоже.
8: Похоже. Тоже букву. Так, кто у нас будет Лиза? Так, далее, что у нас еще? Вот знаешь, еще такое выражение есть у нас.
2: Потеть.
8: Да, совершенно верно, потеть.
2: Параша.
8: Нет, ну это какой-то несколько. Я бы назвал, наверное, Эльза.
2: Или ну, не ты на импортные имена переходишь.
8: Дай Кристина будет тогда. Хорошее имя Кристина. Не хочешь?
2: Ну, как-то не подходит, ну ладно.
8: А давай послушаем мнение наших радиослушателей. Может, у них какая-то мысль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Это очень хорошо. Да. Доброй ночи, дорогие ведущие.
2: Здравствуйте.
9: Вы понимаете, я, можно сказать, даже возмущен. Как вы могли закрыть первый вопрос? Вы пошли теоретически абсолютно не тем путем.
2: А это в среду у нас.
9: Я могу вам сейчас изложить свою теорию?
8: Конечно,
9: да?
8: Без угла.
9: Вот. Начнем с того. Отбросим легкие римские сандалии. Плотная такая обувь стала, наверное, в средние века появляться.
8: Угу. Ну да.
9: Вот. А что такое средние века, каждый школьник знает. Инквизиция, костры, войны, столетние. Вот. Человек в постоянном стрессе. Правильно?
8: Да.
9: Страхи находятся. Вот. И тут мы приходим к народной мудрости. Сколько веков народному выражению? Сердце от страха в пятки ушло. Исходите из этого. Для чего нужна то крепкая, плотная обувь, те же ботинки?
8: Спасибо.
9: Есть же над чем подумать.
8: Спасибо, безусловно. Безусловно, с точки зрения, соответственно, вот поэзии, с точки зрения такого глобального гуманизма, вы совершенно правы. Но мы-то брали все-таки, если вы помните в начале нашего разговора, мы брали вот это трио в отрыве от всего остального организма, и тем более в отрыве от всего остального мира. То есть давайте, например, назовем там в данном случае ноги там Федором, там носки там Сергеем, а ботинки Мишей попросту. И там, причем здесь спрашивается сердце, да? Вот, я, видимо, прав. Хорошо, да? Ну, так, знаешь, что у нас остается насчет потеть. Да, кстати, вот Марина прислала такое сообщение, типа, если вы будете прикалываться над моим именем, то я на вас, в общем, даст она уже большую Катерину на нас. Прям так практически написано. Говорит, я, говорит, по-крупному. Вот, видишь, постепенно...
2: Не, если есть критика, значит, мы не зря здесь сидим.
8: Безусловно. То есть мы, значит, вовлекли...
2: Вообще, любые новые введения всегда критиковывались.
8: Конечно.
2: Люди привыкли сейчас вот перейти на новые слова, как-то будет не очень хорошо.
8: Вообще, в принципе, я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, согласитесь, что нам необходимо, нам, это я имею в виду людям, человечеству, особенно вот людям, говорящим на великом русском языке, необходимо вводить некоторые филологические новшества. Если мы там не будем заниматься там производством неологизмов каких-то, да, то хотя бы нужно иногда менять, вот, скажем так, филологическую оболочку тех или иных, в общем-то, предметов, окружающих нас, и тем более действий, да. То есть, ну что это, например, за выражение такое, я тебе сейчас в почку дам. То есть, когда можно сказать, например, я сейчас Полину тебе включу. То есть, красивое женское имя Полина, да. Вот, да. Ну, то есть, каким-то образом, мы же это делаем не для того, чтобы оскорбить вас, милые женщины, особенно в преддверии вашего праздника, вот 8-го накануне находясь, скажем так, в преддверии. Вот, потому что, видишь, запела наша сладкоголосая.
2: Мы сами ждем этого праздника.
8: Да, конечно. Нам же обычно дарят, в общем-то, подарки для того, чтобы мы потом передаривали их женщинам, и половину из этих подарков мы попросту берем себе. Ну, как да. Проценты.
2: Вот харкать тоже нехорошее слово.
8: Конечно, именно харкать или плевать. Хотя, знаешь, вот идет, знаешь, как они говорят? Идет, харкается, да? Потому что, ну, да, харкать.
2: Харитон вместо него.
8: Ну, вроде как Харитон тоже.
2: Не, а запоминается хорошо. Харитон, хорошее имя.
8: Да?
2: Или тебя смущает мужское имя?
8: Да, все-таки.
2: Не, надо все-таки, так же все женщины могут возвысить себя.
8: Может быть, Татьяной назовем?
2: Не, Харитон.
8: Ну, давай Харитон, давай. Вообще, действительно. А то видишь ли, какая ситуация, что феминистки могут возмутиться, сказать, что вы как-то пошли опять по пути наименьшего сопротивления, использования женских имен, ох, карлица наша поет. Слушай, да. А она, кстати, так, тут хоть внешне такая неприглядная, а смотри, голосок.
2: А вот всегда природа так вот. Вроде на лицо страшно, а зато голосок прекрасен.
8: Да. Вот тут опять к тебе вопрос. Лаярский, вам не стыдно нести такой бред, чепуху и пошлость? Пишет Вячеслав. Видишь, не врубастый Вячеслав, так сказать, ему несут
2: не
8: благо.
2: Не на ту волну попал.
8: Не на ту волну. То есть, дорогой Вячеслав, вот вы... И, наверное, должны позвонить к нам, да, и сказать спасибо вам, уважаемый Александр, уважаемый сиамский близнец, за то, что вы пытаетесь решить наши проблемы, просиживая ночи и напролет в дымном прокуренном помещении, где, в общем-то, готовятся огромные котлы, где постоянно происходят работы всякие, да. Вы, однако, сидите там, проводите бессонные ночи с тем, чтобы нести нам гуманность, информацию, радость, в общем-то, и решить действительно наши проблемы, ваши, Вячеслав, проблемы. Ну, да, собственно, люди никогда не были благодарны.
2: Вообще непонятный наезд.
8: Да, непонятно. Да, значит, у нас осталось только вот слово «потеть» еще как-то заменить синоним. Есть у тебя на ходу что-нибудь? А, ну, давай послушаем звонок, может, кто-нибудь что-нибудь скажет, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
10: Здравствуйте, товарищ, я эстонский парень.
8: Вы знаете, спасибо, спасибо, значит, «потеть» пишем, эстонский парень. Ну вот, эстонский. И таким образом у нас получилось практически раз, два, три, четыре, пять, шесть новых совершенно вот определений физиологических процессов, которые происходят с людьми. Я вот вам напомню, вы можете себе записать и в дальнейшем бесплатно совершенно ими пользоваться, даже не упоминая наших имен. Вот, Вячеслав, то есть вы способны хотя бы оценить всю щедрость вот,
2: вы
8: меня?
2: Вы теперь своей любимой девушке сможете как-то понятно объяснить, что с вами происходит.
8: Иди это самое, отложи крупную Катьку и сказать. Да, вот, значит, я с конца-то начну, в смысле, с последнего пункта нашего списка. Ты как-то подумал, что я сейчас опять буду там это, тут что-то такое. Нет, такого не будет. Значит, поехали. Слово «харкать» или слово «плеваться» мы предлагаем в 2000 году обозначить словом «харитон». Вот. Такое понятие физиологическое, как пот, потеть, да, пропотевание, в том числе эндогенное, словом «эстонский парень».
2: Угу.
8: Слово, ну, слушай, да, получается вот слюни, как-то слюни и харкать близко, то есть как-то была харитон и лиза.
2: Не, харкают соплями.
8: А, сопли, а стахаритон и сопли одно и то же будет.
2: Да.
8: Понял. Слюни у нас будет лиза, сморкаться, слушай, смотри, а сморкаться и харкать. Какие гадкие, кстати, слова, да, вот, то ли вот, например, шнукетен, по-нашему, по-немецки, это значит сморкнись, шнукетен, да, шнукетен, понял? А тут что-то сморкаться, ну, я понимаю, что могучий язык, но все-таки, ну, господа, давайте уже, да. Значит так, сморкаться света, ну, в общем-то, отрыжка, или, скажем так, ротный пук, это будет Марина. Ну вот, а правильный, в общем-то, слушай, а вот то, что я сказал только что, ведь не только, вот, скажем так, наши германские друзья, они дают Марину в общественных местах, но они еще и это, ну... Ну, пукают, с позволения сказать. Я предлагаю...
2: Делают
8: это...
2: легкую Катю.
8: Ну, это как... Нет. Легкая Катя — это...
2: Или воздушная Катя.
8: Нет, тоже не подходит. Это отдельное слово. Ну, как? Есть какие-нибудь варианты? Нет?
2: Сейчас.
8: Ну, давайте пока подумаем, может быть. А может быть, действительно кто-то из, так сказать, именитых филологов нам предложит. Ну, синоним, да, вот этого жуткого, жуткого совершенно слова. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Александр.
8: Да.
11: Вам, наверное, понравилась моя классовая теория? Это Евгений Николаевич.
8: Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да.
11: Вот, я хочу, сейчас... я хочу еще придумать. Лиза, имя Лиза не подходит.
8: Для слюней, да?
11: Нет, не подходит. Я предлагаю назвать этим именем лесбийский акт.
8: Ну, в принципе, вы знаете.
11: Да, а боги со мной тоже согласен.
8: А вот насчет вот пука. У вас есть какой-нибудь предложение?
11: Пука?
8: Да.
11: Пука.
8: Ну вот, например, представьте себе на секунду, Евгений Николаевич. Павел. Да, у вас, кстати, такой молодой голос, вы, наверное, занимаетесь медициной.
11: Я нет.
8: Понятно, я не угадал, хотя уверен, что вы скрываете, конечно. Вы. Да, ну, суть не в этом. Значит, представьте себе, вот они две собрались, да, и рассказывают, ну как твой, там, они вчера познакомились на модном дискокислотной молодежной дископляске танца, да? Вот, а говорит, да представляешь, говорит, вот мой постоянно, например, ковыряется в зубе, вот, а твой как? Она говорит, а вот, а мой постоянно пукает. Гадость?
11: неприятно.
8: Неприятно и сразу мерзко. А представьте, что окружающих услышат. Да ладно, окружающие. Представьте себе, что, например, бабушка услышит. Бабушка, она и так старая, у нее там уже, ну, ужас, это же в шок может вогнать ее, логично. Поэтому мы должны, мы как гуманные люди, да, в наших с вами силах произвести мощные действия, способные оградить, защитить бабушку и не только, а окружающих вот от, так скажем, жестоких последствий.
11: А может быть назвать эти вещи фамилиями знаменитых кутюрье?
8: Вот вы знаете, близко к истине.
11: Вот подумайте, например, жевать, а мы назовем Гуччи.
8: Жевать это Гуччи, да?
11: Да.
8: Гуччи, хорошо, Гуччи.
11: Топтать.
8: Топтать?
11: Да, топтать землю.
8: Топтать.
11: Паку Рабана.
8: Ну, я думаю, просто, может быть, Паку.
11: Ну, можно.
8: Вот. А тогда вот пукать, я вот даже не знаю.
11: Карден.
8: Карден. Ну, это как-то ассоциация не очень подходит, нет.
12: Версачи.
8: Вот пукать и Версачи хорошо.
11: А, нет,
8: да,
11: нет,
8: а вы подумайте, Евгений Николаевич, подождите. Нет, да.
11: Нет,
8: да.
11: Версачи, Версачи, да. Будет обозначать половой акт.
8: Хорошо.
11: Мне с женщиной.
8: Нравится. Да, половой акт с женщиной будет Версачи.
11: Да, ну,
8: и в первый же день знакомства, в общем-то, она рассказывает своей подружке, у нас с ним, в общем-то, случилось Версачи. То есть, а то потому, что они обычно как говорят, у нас произошло это, я с вами согласен. Знаешь, половой акт, это будет Версачи.
12: Я предлагаю еще эрекцию.
11: А Юдашкина мы назовем, знаете что?
8: Да.
11: Ну,
12: оргазм.
11: Нет, нет, нет, нет. Нет, опорожнение.
8: А нет, опорожнение у нас уже Катерина.
11: Нет, Юдашкин.
8: Нет, все-таки женский.
11: Не спорь,
8: нет, это уже все, место уже у нас забито Екатериной. Вот. Но я так понял, вы, наверное, иссякли. Нет. Потому что вот
11: иссякли. Мы назовем, знаете что?
8: Да.
11: По-маленькому хождение в туалет.
8: Нет, это маленькая, Катя. Не, Евгений Николаевич, все, вы иссякли, извините. Я
12: выскочка
8: вытащил.
12: Прям какой-то.
8: Выскочка, то есть вот дай человеку прям возможность, он и начинает. Мы, главное-то все равно мы, кнопочка у нас. Значит так, по крайней мере, определились. Значит, жевать. Слово жевать, да, ну знаешь, как это самое, иногда вот она говорит там... Там, типа, слушай, ну жуй ты уже быстрее. Как гадость, жуй.
12: Угу.
8: Что за слово какое-то? Я, конечно, понимаю, что вот славянские все языки, у них много, в общем-то, шипящих как-то же там и прочих таких жутких букв. Вот, но тем не менее, надо менять. Мне понравилось оживать-то. Слушай, ну что-то так Гуччи медленно, да, Гуччи. Уже что-то такое Гуччи. Красиво. Сам процесс жевания Гуччи. Топтать Паку. Тоже хорошо. Что ты топчешься, как даун, они обычно смотрят. Иди в кусты, да сделай маленькую Катерину. Она говорит, слушай, ну что ты тут как Пако? Ступай быстрее в кусты и сделай маленькую Катерину. Очень, по-моему, хорошо ложится, да? Половой акт Версачи. Например, милая девушка, а может быть мы с вами по Версачи?
12: Пройдемся.
8: Да, очень хорошо. Вот про эрекцию закончи свою мысль.
12: Эдик.
8: Очень хорошо. У меня случился Эдик. Вот ты знаешь, хорошо.
12: Она оргазм, говорит, Ольга.
8: Хорошо. Да. Оргазм. То есть она, например, пишет письмо в один модный секс-журнал. Пишет, вы знаете, и тут впервые в жизни я узнала Ольгу. Вот. Вот. А он типа, пишет...
12: Посредством Эдика.
8: Да, а тут скажет, меня тут посетил Эдик. Ну, да. Хорошо, ты знаешь, хорошо, хорошо. Но я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, вот, потому что я пойду к ней, забегу, как она там, а потом продолжу. Ну, я нормально, я вежливо, что ты?
12: Ну, смотри.
8: Да. Ну, на данном этапе мы немножко не нашли общий язык. Общий язык, ну, имеет, кстати, тупое какое выражение, вот, нашли общий язык. Я помню, когда впервые вообще вот это блюдо, как-то говяжий, свиной язык начало подаваться, люди были в шоке. Вот, изначально ведь я считал, что все потроха — это отбросы.
12: Лиза сейчас началась.
8: Еще бы, подожди, так у тебя Лиза. То есть медузка пошла, да?
12: Да.
8: А у меня почему-то как-то Харитон. Потому что, когда люди начали есть именно внутренние органы животных, это тоже случилось от большого кризиса. И вот это понятие «нашли общий язык», с него были дикие драки. Даже животные не жрали язык падшего животного. Он валялся где ни попадя, как попало, забытый, заброшенный, пока шакалообразные люди, совсем бедные, дикие, которые не могли уже охотиться, такие гиены первобытных, в общем, джунглей находили вот этот язык, так называемый общий, и, в общем-то, дико из-за него бились, частично погибали сами, и затем алчно пожирали его. Вот. И почему сейчас дошло до наших времен вот это адское понятие, действительно, общий язык? Мы нашли общий язык. Это то же самое сказать, что мы, в общем-то, вместе это сделали, как, ну, сразу же Екатерина на брудершафт, да, там, да. Или там с помощью ну, Марины.
12: Вот Марина на брудершафт, что понятно.
8: Да, безусловно, безусловно.
12: А вот Катерина?
8: Никак не подходит. Так, вот тут еще, ты знаешь, пришел ряд сообщений. Ну, достаточно вот интересное. Сейчас, да. Вот хорошая, ну, Саша, между мной и Светой совсем не Эдик, а скорее Марина. А у близнеца никогда Эдика и не было. Тут несколько наезд на тебя, но я, конечно, поскольку сегодня все-таки такая вот ночь, так сказать, радостная, и на носу уже лето, конечно, извиняюсь. Я извиняюсь перед Энджелсом. Дело в том, что я предложил назвать мужской половой член. Очень длинно звучит, а есть еще более краткое название, грубые уже, которые пишут на столбах всякие уроды, и где ни попадя, на частных автомобилях. Я не буду, естественно, говорить в эфире. Я подумал, что и хотел польстить, назвать это Энджелсом. Мужской половой член Энджелс. То есть,
12: нормально, да?
8: Вот? Да. Как твой Энджелс, да. Например, спрашивает? Нормально.
12: Да? Да, мой, то есть ты считаешь, что это сейчас вот смотри, отлично, да, ты
8: мой,
12: придумал?
8: Мой Энджелс, так сказать, переходит, да? В Эдичку.
12: В Эдичку, да, переходит? Да.
8: Ну,
12: сейчас твоя Саша перейдет, блин, в Эдичку.
8: Но дело в том, что вот сиамский близнец сразу предложил назвать, ну, такой, наверное, как-то Машонка тоже. Ну, большая Машонка, я сразу был Машонка, Машуля, отсюда Машенька. Нет,
12: да блядь. Я Версачить тебя хотел после этих слов.

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык у меня не поворачивает, знаешь, сказать, поэтесса, потому что...
1: Не надо.
0: Да, но, тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. А вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер, и сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступаете мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюм, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот. Это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я, правда, вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит: слушай, говорит, я, говорит, поеду за девку. Я говорю: ну зачем тебе девка? То есть, ну, ты же вроде с бадуна. Он говорит: не, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну, проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается, то все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправлять, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия, но с другой стороны...
1: Но
0: она...
1: можно, да, я тебя перебью. Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент, миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки, вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма, цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию, потому что гуманизм на самом деле это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно? Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента в своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели. Потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть, на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной, какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толку, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться этой дезинформации. Я ей не поддалась. Я ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза: сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного прогрева, да, то есть ощущение такое складывается от их разговора, что они заводят себе вот какую-то игрушку. Мало того, это же, в принципе, вообще великий грех внедрять в ребенка что-то еще, кроме как раз этой сиськи. То есть ты, например, его как бы овощник ребенка. Ты его кормишь. Ну, не ты конкретно, а, скажем, мама какая-то, да? Но вовсе не нужно в него втюхивать какие-то свои идеалы и так далее. В связи с этим я вот...
1: Да начнем с того, что его не нужно рожать.
0: Да! Безусловно, да. Нет, если само собой получилось, знаешь, как-то, но...
1: Ну как это? Нет, ну
0: бывает.
1: Нет, что за оправдания начались вообще?
0: Нет, но я все-таки гуманист.
1: Ага.
0: Нет, ну смотри. Вот,
1: куда мы попали?
0: Как ты думаешь, вот такая ситуация, если... ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально. Огромная...
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить. Я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока...

0: Хороший смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше уж что-то прихожу я и указкой показываю, этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет 16.
1: Это будет мне прислуживать.
0: Ой, мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе
1: нет.
0: Возьми того, какая.
1: Нет,
0: смотри, он
1: нет,
0: тоже
1: нет.
0: Красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно, потом.
0: Ладно, махнемся, хорошо. Ну, о чем мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Да вы гуманист.
1: Потому что нет. Терпимость,
0: да.
1: Это то, что останавливает, нет. Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно уже вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик так несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался. Я у него спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрый. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины, ты как-то, может быть, им что-то посоветовать?
1: Слушайте,
0: ведь...
1: Ну,
3: нужно
1: почему?
3: Вести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
0: Да, ну...
2: Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет. Нет. Мы, может быть, даже и клоним гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия, то есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков, там огромное количество в ее жизни было мужчин, да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается это наверстать. Я, в частности, говорю вот про Зульфию Кучеряшку, которую сейчас вы видели в кресле, тут вот у нас сидит пациентка наша. Она заводилась огромное количество баллонок, собачек. На них дико совершенно отрывалась всячески, их воспитывала. То есть у меня-то, знаешь, складывается ощущение, что вообще женщина сама по себе существо гораздо более агрессивное, чем мужчина. Вот мы тут устроили бои недавно двух теток, напоили их, подсыпали, в общем-то, спецлекарства туда, в эту беленькую, и наблюдали бой. Ну, вот, дерутся неумело, ты знаешь, но очень эффектно. То есть травмы, получаемые, вот, они, конечно же, впечатляют. То есть женщины, по-моему, все-таки более злобны, нежели мужчины.
1: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия это как бы невроз, это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется в

0: войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну, как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, но это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
1: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война — это все-таки не агрессия, это, скорее всего, бизнес.
0: Вот, ну, смотря какая война.
1: Ну, практически любая.
2: То есть, не, ну, вот как бы... сочетает в себе и то, и другое.
1: Но все-таки вот на
0: если,
1: первом
0: если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
1: Безусловно. Но...
0: И, ну, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
1: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс. Знаешь, на компромисс в каком плане? Что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему бы вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно
0: то
1: выбирают.
0: То есть глобальные да. претензии меняются на локальные.
1: Да, вот к таким людям как-то... Это как-то эсеры такие, во.
0: Предатели. Они еще хуже. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает, и при этом идет на компромиссы, и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
1: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
0: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
1: А, я хотел стихотворение. Вот
0: да,
1: что-то.
0: Ну давайте
1: давай
0: послушаем.
1: Стихотворение,
0: давайте стихи, да.
1: А читает представь, да, нашего
0: читает.
1: Актера замечательного. Это.
0: Голос Владимира Епифанцева «Проктеатр».
3: Промолчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи, умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал, умри, лиса, это значит, нужно умереть. Промолчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Мри-са-умри. В ржавом будущем по мне прошлась коса, под месяц вынул острый нож, все сказали мне, умри-са. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь, все же повтори. Умри, лиса. Не узнаешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм. Только не умри, лиса, а умри. Посмотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить.

Ваш убийство путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе,

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси Алина Витухновская. Вот автор данных заметь, я сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчины и женщины. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают. Сейчас я буду тебе жаловаться. О, тут такая телега пришла. Сейчас зачту прям как есть. Деградант Саша, это ко мне. Я очень хочу, чтобы мать, породившая тебя, плюнула тебе в физиономию за то, что ты городишь в эфире. Все вроде пока нормально, а дальше у человека пошли понты дешевые. Сколько тебе заплатить, чтобы ты замолчал, пишет Василий. Ну, на первую часть ты ответишь, а на вторую я Василий.
1: Нет, ну, я на вторую.
0: Да, то есть, ну давай.
1: Нам нужно 10 тысяч долларов.
0: Мало.
1: Но на 10 минут.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Ну, 10 мало. Давай хотя бы полтинничек.
1: Ну, ладно.
0: Ну, и раз
1: 50
0: человек...
1: 50 тысяч долларов.
0: Да, 50 тысяч. И 10 минут будете
1: 10
0: слушать
1: минут
0: музыку.
1: Вот, «Красные вообще... звезды». Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
0: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
1: ну-ка,
0: неприятно.
1: Ну-ка, не наезжайте на моих знакомых.
0: А, это знакомый, какая замечательная группа. У меня так бы... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да?
1: Ну, поэт. Алина.
0: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
1: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию, но хочу отметить, что у меня дома, ну, я не живу сейчас дома, у меня как бы где живу, есть еж, сиреневый еж игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей, а я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
0: А, да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами. Но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы... вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
1: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
0: Да, я ж не спорю.
1: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
0: Нет, давай о женщинах вообще.
1: Да ну.
0: Не хочешь? Не, ну мне просто интересно.
1: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
0: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую рекламу, которая
1: такой,
0: вызывает отвращение.
1: Как бы,
0: вот, которая, знаешь,
1: да?
0: Как, да, нет, которая включается нет, не в два раза громче, а
1: нет,
0: даже в три со искажениями.
1: Да, вспомни, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
0: Ну да, это послушаем телефонные звонки. Мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Вот
1: как мужчины и женщины.
0: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин. Ну что, не
1: они офигели.
0: Да.
1: Ну, от правильности того, что мы вещаем.
0: И я даже не
1: попросил
0: этого
1: замерли.
0: Слова. Да, а неоспоримости тех фактов.
1: Да,
0: от
1: да,
0: неоспоримости
1: да.
0: фактов, нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
0: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
1: Нет.
3: Это не скромный вопрос, но мне
1: нет.
3: надо знать это.
1: Нет,
0: это
1: я
0: очень
1: сразу
0: важно
1: скромный.
0: Для вас.
3: Да, очень.
1: Нет, мне же не 15 лет,
3: а сколько вам
1: чуть-чуть
3: лет?
1: Больше.
0: Люди сейчас
3: но это
0: 15
3: не
0: лет
3: не
0: возраст.
3: Арина, а если вы так категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на джипе, с цепурой такой, двухкилограммовый, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
1: Откажусь.
3: Да зачем врать?
1: Я не вру. Вы что? У меня сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться. Вот, у меня даже есть целый цикл текстов. Убивайте беременных женщин. И где вы протыкатели беременных женщин?
0: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите насчет денег. Предлагал.
3: У Василия больше 100 рублей никогда не водилось.
0: Но это тоже деньги.
1: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок. Литературную стипендию в Германии.
0: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, спасибо вам за звонок. Ну, вообще, сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть, тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну, что это значит? То есть,
1: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен. Вот да, на нас да. бы наехали, что мы с вами похабны, а мы на самом деле-то не похабны.
0: Нет,
1: вот нормальные-то, они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
0: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только да. до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, да, что мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось.
1: Хорошо.
0: Да. Вот. Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Саня, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: страдает.
0: Да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да.
1: на многих подонках.
0: Неважно, мне до четырех можно за деньги,
1: я
0: Алина, можно
1: себя
0: все.
1: Я про себя говорю.
0: А, извини, я про себя. Что-то, да, ну вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
4: Здравствуйте,
0: здравствуйте, уважаемый.
4: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
4: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
4: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами на небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
4: да.
0: Понятно. Спасибо,
4: Денис.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне все равно вообще. Вот, то это, конечно, труд тяжелый, каторжный, но труд почтенный. А насчет звезд там еще что-то говорили?
1: Ничего про звезды не писала, не знаю. Меня с кем-то путают.
0: Не, ну а как звезды? Вот, понимаешь, лежишь на стоге сена.
1: Я никогда,
0: слева,
1: я
0: справа
1: никогда.
0: Слева, пацаны и бурлаки.
1: Я никогда не компостирую билетик в троллейбусе. Я никогда не смотрю на небо. Так что про звезды ничего не писала. Это
0: слушай,
1: кто-то
0: а вот...
1: мог воспользоваться моим псевдонимом. То есть как бы мог закосить под меня, дать там про космос, про звезды.
2: А вот, кстати, как вы относитесь к новому такому веянию в шоу-бизнесе и в литературном бизнесе, когда имя художника, создавшего тот или иной шедевр, становится торговой маркой, под которой можно, кстати, ну и выгодно с коммерческой точки зрения выпустить продукт свой.
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
0: Вот, так я опять
2: вот
0: же про
2: первооснова
0: деньги,
2: этого.
0: Деньги-то,
2: да.
0: Это же хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
2: Ну вот насколько нравственно, допустим, такое
1: нравственность? Какая нравственность? Какой нравственности можно говорить?
2: Ну приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
0: Это тоже странно, мужчина, я тоже тут немножко не согласен. Потому что, например, для одного приемлемо одно.
1: Для меня как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует.
2: Ну, я не хочу говорить о нравственности.
1: У меня есть как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
2: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
2: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
2: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что такое
2: ТМ? Вот
1: если я не знаю, что такое ТМ.
2: Торговая марка означает. Торговая марка.
5: Вот, я видел. На жвачке у меня такая есть.
2: Вот некоторые даже, ну, подписываются определенным шрифтом. Все книги писателей подписаны определенным шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенно, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
5: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
2: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерение этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
5: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Они страшные, они меня напугали. Я не могла заснуть до 3 часов ночи. Мы проехали мимо такого магазина. 5-5-6, 5-5, что-то. Вот это реклама, да?
5: Кстати,
1: причем дубленки никому не нужны. Реклама. А это, кстати, знаете, символ чего? Это символ того, что чем больше что-то навязывается и рекламируется, тем менее оно как бы нужно и реально. Поэтому чем больше вы упоминаний о чем-либо слышите, тем меньше доверяете.
5: Безусловно. Но, кстати, в музыке другая противоположность. Очень легко сделать хит из какой-то... Ну, это старая песня. Так я просто что хочу сказать. Многие наши тут спрашивают, радиослушатели: Саня, где тебя можно увидеть? Я буду, если ехать в сторону площади Гагарина, сегодня где-то с 5 утра, 3-й фигуркой.
1: Кстати, по поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда» по адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
2: Из ворот выйдешь направо.
5: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появился в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги, принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
2: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
2: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
1: Ну, это же дурачки.
2: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякие гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно слишком, мажорное
1: тунцом
0: блюдо.
1: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
1: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
3: синий.
0: Такой...
3: Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
2: Желтоватый.
1: Да. Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5 денег.
1: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился. Ты смотри.
2: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
1: Хо! Так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
1: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
1: Корысть.
0: То есть, представляешь,
1: он хотел
0: человек...
1: развести.
0: Нет, вообще человек, да? Интересуется, то есть, о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть,
1: а-га,
0: нет такого, что рядом не будет близкого человека,
1: а
0: не с кем будет покоротать.
1: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет: о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что эта цивилизация не протянет до такого срока.
0: Лет 5 еще.
2: В любом случае, максимум, если он решится вас как клиента.
1: 4 года 9 месяцев по 4, нашим 5, данным. Да.
2: Да. Он найдет себе других, рекламу он себе уже сделал.
0: Кто сделал?
2: Ну, вот этот долгосрочный бизнес-план на 30 лет вперед.
0: Ну, так естественно.
2: Первый, да.
0: Это же все для инвесторов. Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта там, от лепта то-то, от лепта сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
1: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что, когда они уже стали понимать как бы неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
0: Правильно, правильно, правильно. Да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
1: Ну да.
0: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. Какую теорию можно подвести под океан?
1: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
0: Да, да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да? А Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина. То есть он также ходил в туалет, также кушал. В бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
1: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено. Но особенно подоночные существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина и подобные ему существа, последователи.
0: Ну, гораздо страшнее
1: олень.
0: Это все-таки телезвезды.
1: Телезвезды. Ханга, да, я и говорю. Да, от Фрейда, как Фрейд рождает телезвезд.
0: Да,
1: вот Фрейд,
0: да,
1: Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
0: Получается, да.
1: Значит, враг.
0: Мало того, даже это, как это называется?
2: Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
0: Нет, тут-то такая самка-моржиха, вот. Нет, мать-моржиха, получается. Своего рода огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим...
2: Им.
0: Да, вот, которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
1: На самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читал, что мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный. Он нудный, как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень всегда понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки – это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит этим заниматься.
0: В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. То есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. То есть тем самым не воздействует на людей.
1: Нет,
0: потому, что,
1: нет. В стол пишут подонки.
0: Конечно.
1: Надо писать не «на» и не «для», надо писать «против».
0: Да, но никому против не показывать, публики. Понимаешь? Вот в чем. Никому не показывать. Написал «против», положил, и никому не показывай.
1: Но это же очень романтично.
0: Во-первых,
1: это
0: и гуманно.
1: Это очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
0: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
1: А мальчики 16 лет не так романтично.
0: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти, байды все крутят. Крупье, вот, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю, я тут наблюдал в кабаке двух или пять крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи, и так вот пришли, вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу «Сделки», там это бармен, значит, завел в другом кабаке, они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
1: От слова «круп».
0: Круп. У коняк да, есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню.
1: Вот,
0: да.
1: И к чему мы опять вернулись.
0: Все к ним.
1: Может быть, следует переменить тему.
0: Давай то сейчас музычку послушаем.
1: Давай послушаем 300 кровавых пятен.
0: А вот
1: это с компакт-диска.
0: Да, ну давай. Вот с этого?
1: Не с этого.
0: А. И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем мы продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя во множественном числе. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Без... Да, вы знаете, о чем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, дорогой друг.
3: У меня вопрос к поэтессе.
0: Рассказывайте.
3: Уважаемый поэтесс, способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
1: Галлюциногенные?
3: Что?
1: Галлюциногенные грибы?
3: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые, выйдя на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
1: Простите, но в студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
0: Ну, женщина вот сидит. Вот.
4: Фамилия.
1: О, она пришла.
0: Да.
4: Это фамилия, меня зовут Ираида Адольфовна.
1: Но это не Алина.
0: Да, Алаида Адольфовна.
1: А Алаида Адольфовна вам ответит.
0: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да, вы, скажем так, мать с большой буквы.
4: Я не сказала, что я женщина, это фамилия моя женщина.
0: А я обращаюсь к вам, женщина.
4: А вы же не видели мои
2: У него просто голос высокий очень. Просто у него очень высокий голос. Вы
0: а, извините, я тогда...
2: И зовут его странно очень.
4: Да.
0: Вот как вы считаете... Использование, ну, использование понятно, эту тему мы затрагивали
4: использование ребенком поиска грибов. Вообще, грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
0: Минеры, собаки-минеры.
4: Да, такие. Собаки, ну, за... подминеры.
0: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что
4: нет.
0: Своих детей в лес от них отпускать стрёмно.
4: Нет,
1: своих
4: наоборот,
1: детей надо загонять,
4: конечно,
1: в лес, так и канава.
0: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
1: Если это дети-уродцы.
4: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая грудью, действительно тыкающая сосок.
1: Ну, а зачем кормить?
4: Ротик, да? Который похож на куриную жопку.
1: Это же уже йогурта.
2: По-моему,
1: это реклама йогурта была на своих рекламах йогурта.
4: Внедрение живых бактерий йогурта в организм. Это же, посмотрите, какая страшная реклама, это же...
0: Живые, да, живые.
4: Куда, куда дела?
0: Йогуртовые живые культуры.
4: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
0: Да.
4: Вы вообще вот задумайтесь.
0: А мужчина, у вас есть что добавить?
2: Нет.
0: А, ну да, звонок телефонный. Здравствуйте.
1: Хороший мужчина.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Еще раз. Это Гоблин.
0: Привет.
3: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что остальные бюрократы отжили свой век.
0: А что тебя так волнует эта тема?
1: Путин, Путин, вообще. Это как звучит вообще?
3: Справляется со своей должностью.
0: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну, нет, вот, то есть какие-то темы тебя волнуют. Они прям вот, ну ладно,
1: да,
0: ты был офицером в запасе.
1: Тебя волнуют. Что это они тебя волнуют?
3: Я своей страны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
0: А Дима, да, тебя
1: а
0: зовут?
1: А ты читал газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
3: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома-то не ухожу.
1: Патриоты должны читать газету «Патриот».
0: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны, да, то есть
3: хорошо,
0: меня.
1: Мне. Какой у нас телефон? Какой у нас
4: а у Путина
1: телефон?
4: На левом плече
0: телефон,
4: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку. Вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. И он пытается скрыть свой народ какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
0: Пажи?
4: Да, пажи, пажики, лямки.
0: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
4: Да, я вот, волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
0: Нет, если вы волнуетесь, мы можно попозже затронуть.
4: Не, я так волнуюсь, ну, всегда,
0: потому что, знаете, вдруг чего случится. Женщины такие, женщины, да, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
5: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
0: Вот.
5: У нее топорик у этой, кстати, так что пусть выскажется.
0: У нее ладонь, что топор.
2: Заточена по форме.
4: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
5: Да, нафиг они нужны.
4: Да.
5: Нелепые,
4: вот, и, в общем-то,
5: наркотики,
4: я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
2: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
4: А у меня всегда так.
2: Ну давай дальше.
5: Нет, женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
0: Ну, Алина, так, же, как, были так же, как евреев.
5: А?
0: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий, это, в принципе, одно и то же.
4: Алина, правда, что эти люди хотели над вами провести некий свой эксперимент?
5: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что они так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витухновская умерла, да, а дело ее живо.
2: Это книга вот. Рекордов Гиннесса.
5: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что а защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
0: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
5: Да, но ведь нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз. Они из меня хотят сделать трижды героя, но, видимо, этого не понимают.
0: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствует опытные аналитики, опытные психологи.
5: 1% профессионалов, 1%.
0: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор бежит.
5: К нам и бежит.
0: Бежит, понимаешь?
5: Бежит.
0: Развал кругом и разруха. Да, ну я предлагаю опять, может быть, телефон... Да, мужчина.
2: Ну,
0: да,
2: я хотел сказать,
0: да.
2: Что самое...
0: Да.
2: Что самое... Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем так, малодоступно...
5: Я стих свой вспомнила. Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила. Не стать героем — это воля силы, вот это смочь, единственная честь. Продолжайте.
2: Вот. Ну, а они-то не могли, не смочь, смочь не могли вообще. И они поэтому вот копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витухновская.
5: Хо-хо-хо, чтобы... кто этот простой граждан? Мужчина.
2: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
5: Какой это юридический? Это юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
0: Нет, ну,
5: мужчины
0: скорее...
5: так себя не
2: конечно,
5: ведут.
2: Конечно. Нет, попала она вон там справа от вас сидит.
5: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
2: Да нет, это у вас что-то со зрением.

остался в Аполлоне, воплем в лоне в глубине. Цифернится, слиться в целый шифр сфер. Лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобоковая возможность быть, чтоб грипп потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька Лолит. То ли Гитлер мышеловки, то ли мальчик Лолит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щет дешевая помада, оторви шинку лица. И маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли Гитлер мышеловки, то ли мальчика ловит. Гумберт голод уголовный.

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Алине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь это написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, да. Было, да.
0: Вставляло, то есть.
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А вы как же... он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: Да.
1: Да.
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: нам... знаете, это вот вы называете...
0: Или песню какую споете?
3: Не, песня нет.
1: Он точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Так вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну да, ну мне-то нормально.
5: Ну да, мне вот работать. Но тем не менее все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну практически самые интересные. Ну ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует из гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот, в связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит, как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже, смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина, а я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Правда.
2: Это женщина фригидна?
3: Нет, я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Но женщина-фамилия, некто по фамилии женщина.
0: Да,
3: да. Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных.
2: Нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, фригидность бывает негативная, фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они уже развили женщину, я замечаю вас, что они развили вас комплекс, что если вы фригидны, то вы как-то ущербны. Нет, все не
3: раз
2: так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, да. Всемирная организация за здоровье детей.
2: Ну вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим, все, везде всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу. Да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так получается отребье какой-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем да. не попадет.
1: А вот то, что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет. Но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот-вот-вот-вот.
1: Просто некоторые женщины попытаются, видимо, от недостатка ума выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: а вам не кажется,
1: есть?
2: Что в борьбе между мужчиной и женщиной надо оставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот это прав?
0: Да.
2: Да, да. А кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на
0: ринг. На бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Уверены? А откуда? Как вы, кстати,
1: так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Ну, между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого ни попадя. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я вот такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, а у этого всего одно.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой, это более...
2: Ну шоу, да. Шоу это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала вот. Она.
2: Поправляя бальное платье.
0: Да, этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда – это столь же интимный процесс, как и там акт дефекации. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне. Одна из них дико вот дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Ну, именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями, когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет вырождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате. Ну,
0: то есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивида на какие-то...
1: Стыд
0: вот... —
1: это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура, это же, она отсутствует само по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура, она...
1: А в слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается, стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает. Химическая срамота бывает.
1: Химическая срамота?
0: Да, химсрамота, да, так называемая. Ну, и ну, вот когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, ну ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапатый весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь?
1: Нет.
0: Не кушаешь?
1: Нет.
0: И не потеешь?
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: Мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван
1: какой
0: тебе
1: прокат?
0: Даден на
1: я
0: твою жизнь на прокат. А
1: я
0: ты...
1: не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверии делается. Вот ты попробуешь...
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном...
1: Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр. Ну, ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем. Тебя на месте и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр надо...
1: Как медик. Да.
0: Как врач. Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот, а все равно любой человек —
1: тушку
0: это
1: надо
0: фабрика.
1: Тушить, тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек.
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. ТТ. Сокращенно.
1: ТТ.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда-нибудь тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну о чем может быть вообще? Ну о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Да вот нас, кстати,
1: ладно,
2: не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь,
2: ну,
0: мужчин?
2: Нас с ним.
0: Мужчин.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк. Пишут Хорьк. Хороший автомобиль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть. И...
1: Тут и стойте. Стойте. Стойте здесь.
3: Стоять?
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Деньги. Привозите.
1: Есть?
3: Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 000 долларов.
0: Вот это вот.
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что вам жалко, что ли, да, про деньги?
3: Я богат душой, а вот деньгами, честно говоря, это же бренно, пусто и ничтожно. Если даже вас послушать, это совершенно абсолютно ненужный такой вот какой-то...
1: А что вы называете душой? Я никогда не понимала, что говорят. Вот что имеется в виду по терминам душа? Это какой-то гибрид между мозгом и нервами?
0: Это не скафандр, это я знаю точно.
1: Это не скафандр, это подстава.
0: Да, извините, я болею.
1: Да, скажи да, как-то. Да.
3: Нет. Нет. По-моему, это не так.
0: Ну, а у вас какое мнение?
1: То есть душа – это когда денег нет и не будет.
3: Вот так, да.
4: А вы теперь ведь не заснете.
1: Не, ну, на самом деле, нет. Ну, давайте, спросите, что вы хотите до конца.

0: Люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать. Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так и зовем их «Детем и Маранси». То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать им подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Он терпеливый этот. Рыженький, он терпеливый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчика сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу напомнить...
2: Одни мальчики заняты.
1: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И, по словам вашей гости, такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
3: Ура!
0: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, но и быть вот это.
4: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно, как бы... Я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да? И если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а к деторождению это не имеет никакого отношения.
0: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому, что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот. Да. То есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт. Правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая
0: Здравствуйте. Поэтесса. Это вы не меня, извините.
2: И это ему, тебе, это тебе.
5: Это что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина. И, конечно же, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
0: Да.
5: Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
2: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
2: Алина, вы должны забыть все остальное.
5: Да,
2: вы должны помнить,
5: да,
2: как
5: меня. Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
2: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
0: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
2: Мне рассказали, нет. Я сказала, Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
0: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
2: Очень, люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые попадаются на какие-то провокации.
0: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию, туда, где телевизора нет, вернувшись...
2: А что вы думаете, говорить, в общем-то, это хуже, чем говорить «как бы»?
0: А как бы это нельзя вообще говорить?
2: Вообще нельзя. Представьте, я сказала «как бы», но не в том смысле, но просто сказала. И мне вот теперь пишут записочку «как бы» и зачеркивается. Нельзя говорить «как бы».
0: Это просто, знаете, когда человек говорит слово «как бы»...
2: Ну, это если человек говорит, а если не человек.
0: В любом случае, когда...
2: В любом случае вы не сталкивались. Первый раз сталкивались с нечеловеком.
0: Ну, ты же гортанью шевелишь.
2: Какой гортанью?
0: Ну, вот этот вот кадык там, все это
2: же плещется. Это ваша, что ли, гортань? Я вашей гортанью не шевелю. А своей у меня нету.
0: Извините, я болею.
2: За гортань ответишь?
0: Ну, как бы отвечу. мужчина, что вот вы...
3: Мне кажется, это

0: Же вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнуто, это разве не корректор вашей службы информации?
1: Нет, я вообще не знаю его.
2: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
1: Она, я заметила,
3: у него это как нервный
1: тик.
3: У него
1: уже
3: специально приклеена бумажка к правой ладони. Вот, он давно написали ему, там как бы, это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой, трясет. А Алина, видимо, что-то перепутала.
1: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно. Ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
2: Так все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
1: Или по швам.
2: Или по швам.
1: Два положения. Или в карманах.
2: Не.
1: Ну, вообще, да. Не. Да. Ну, сейчас
2: да,
1: я думаю, можно...
2: Да, да, по-другому надо говорить.
1: Нет.
2: Да. Нет.
1: Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
2: Да.
4: Как все мы, посмотри, зацепенели. На горче скоростью межания стоим. И лопнутые мудрью изумели. В ушах оторванных без головы извиним. Как основательный скелет из стрекоза. Но и они роняются в компот. И в узелке завязаны глаза. И влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы бредем великими бледьми. Я продаюсь, поскольку существу. Убить детей и вытоптать траву. И озвереть какими-то людьми. Мать соблазнить, дать сироту. Мы расставаться вспышками должны. И сыро дырки сделали дыму. И челюсти растая во рту. Приди ко мне, меня зацементи. Живым я оставаться не привык. И шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебаю в зрелище живые, как бульон, а я стою стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: Горечи, испуг, жизнь, дергание и кота, кашель, дрожь. Жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет, остался только гул. И ухом без лица, и в нем звенит. И Гамлет местом быть спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят. Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко приживаем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
1: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: А вот почему вы два раза сказали здрасте?
2: А я с ведущим и с гостями.
1: А, понятно.
3: Здравствуйте.
1: Тогда надо четыре раза говорить.
2: Да, вы уж перебили, я два остальных раза сказать не успел.
1: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
2: Вот, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что я бы хотел поддержать уважаемую Алину. Да, в том, что плодиться и размножаться – это как-то по-таракане. Вот. Но из, к сожалению, таких гуманистических соображений, которые на самом деле являются меркантильными.
4: Вот. Да.
2: Многочисленные потомки, они же уродуют лик Земли, планеты. И кроме того, они же поглощают кислород, столь необходимый человеку для дыхания. А вопрос у меня такой. Вот два занятия являются абсолютно абсурдными и бессмысленными. Это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие, с той вашей точки зрения, занятия являются достойные, если таковые существуют? Спасибо большое.
4: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
1: Нет, я вот не согласен. Нет, ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
4: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
1: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... Прям совсем чуть-чуть.
4: Новости. Вранье в эфире.
3: Может, все остальное проверить?
1: Да, заодно сейчас по точкам пройдем.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Витухновской, мужчина и женщина. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня не очень много вопросов.
1: Меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: ну, может типа быть, объявляют. Может быть, наш диджей?
1: Да, не, да, я да, не. Да, я да, нет. Что вы?
0: Диджей, это, знаешь ли, не мужская профессия.
1: О, да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие» с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе это применить не может, это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет. Нет,
3: вот,
2: нет.
3: Вот, вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А, следовательно, она называет таким именем существа, явно ей не подобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. Либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну то что есть, ну, у вас просто... безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы, так сказать,
2: это
3: даже не
2: неправда,
3: успеете.
2: Никогда не ходила в длинных юбках, вот. Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная
2: проблема. Ну, если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне так нравится.
3: К тому же в апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке,
3: если на это пошло?
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Три
0: да,
2: ноги, это
0: немножко...
2: ладно, а длинная юбка, вот, вот серьезно, если так сказать.
0: Это юбка,
2: я никогда
0: это,
2: не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
1: Может быть, он
2: может,
1: так
2: в детстве
1: домыслил
2: там совсем,
1: себе.
2: Да,
0: в недоумении
2: заставил. Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую, очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. А что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие все слова дурацкие? Попадание.
2: Приход
0: тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могучий.
2: Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот эти все слова не из него. Там приход, там еще что-то неправильно. Ну, еще звонок. Может тоже.
2: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра, она сказала
2: Сардра.
0: Сардра. Сардра. Не сирибу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно слышать, воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому
2: это
0: что...
2: Это мы всерьез,
0: мы,
2: а
0: мы,
2: люди
0: мы.
2: Нам звонят, не понимая.
4: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня родилось в течение передачи такое определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. Такой не совсем хорошо.
2: Да, и провокационный, потому что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.
0: А вообще, вот все нам не предпочтительны, если так уж говорить, любое общественное движение. Это есть, в общем-то, суть своего вялый такой, ну, вялый пенис, так это
2: назовем. Сексуальное извращение.
0: Да!
2: Да!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще, наверное, стихотворение послушаем. Чего, нормально будет все? Давай, начинай уже.

любовницы от нас уходят в туалет. И их глаза надменны и пусты. Мы, мальчики, мы носим цветы. И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло. Мы мальчики могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло. Мы убегаем прочь к тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска. Всего испив, желали люди власти. Блины! Чудок наш остал! И жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет. И даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует. И не хотят ни этих, ни иных.

0: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монморанси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
1: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что масс-медиа создала такой образ как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными, а если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка занять более главенствующее место.
1: Положение.
0: Да, положение. Да. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно, ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
1: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну, в наш, как бы, это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
0: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
1: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
0: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции западные, которые...
1: Не западные, а наши радиостанции, но расположенные на... На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, ваш отдел, вот, собственно, сама Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
1: Вы знаете, наверное, не то и не другое, потому что федеральная служба и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
0: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
1: Ну, один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но... Потом я перешел вот именно в федеральную службу, в консультационный отдел.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой mm-hmm. информации. И доводилось ли, довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо mm-hmm. мне знакомо. По-моему, я где-то mm-hmm. по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
1: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как пресс-секретарь, бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложен. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. Выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью
0: в телевизионных программах. У вас есть замечательные хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем mm-hmm. часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Да, что mm-hmm. вот этот же скелетик, я вижу, стоит. Но только они наружные. Ручные, да, то есть, да. И я знаю, что эти часы, вот вами изобретенные, изготовленные, то есть такое странное хобби, они угу. есть и у президента нашей страны, это подарок, есть и еще у ряда высокопоставленных особ и западных наших вот друзей. Угу. То есть как бы вот
1: ну,
0: это
1: тут
0: же...
1: Секрет прост, я просто покупаю готовые уже часы, вставляю в них циферблат, который раскрашивает. Моя супруга, это ее основная работа, и часть у меня покупают ее оптом, и, как правило, после этого часы попадают сразу на прилавки лотков на Старом Арбате, недалеко от этой замечательной студии, и в основном идут на экспорт, то есть их покупают иностранцы, часть приобретают для себя, ну вот, чиновники, я не могу ничего сказать по поводу того, есть ли эти часы у президента, но... То, что достаточно большая часть этих часов расходится именно вот какие-то высшие эшелоны власти, действительно так, да.
0: А вы сказали, вот у вас проскочило такое угу. приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. А что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого. Да, то есть какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
1: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба телевидения и радиовещания, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает право на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
0: То есть вот. Практически вот я хотел бы тут немножко уточнить, то есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот, да, то есть практически это вот так и было, да?
1: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом вот эти умельцы, так называемые, с Тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Но это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службой. Вот с первой как бы акции, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерская служба, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службой. Это вот первое, что мы сделали. И что как бы дало достаточно сильный толчок, значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. И вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
0: скажите,
1: трудиться. Развязал нам руки это распоряжение.
0: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
1: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральной службе телевидения и радиовещания, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
0: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около... по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
1: Они ушли через катакомбы. То есть потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в течение нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
0: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь, как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТИР,
1: ФСТР.
0: Да, простите. Советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22. Но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
1: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как, радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
0: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке?
1: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику, вплоть до увольнения.
0: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
1: Но только что касается радиостанции.
0: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции и провести там инспекцию.
1: В коммерческий магазин нас просто могут послать.
0: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да-да-да. А внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... Там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия, или там цифра одна неправильная, он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, а, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
1: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
0: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг, приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний?
1: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь федеральная служба отвечает за вещание. И поэтому федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно, все время идет контроль за эфиром.
0: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю, просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе.
1: Да,
0: то есть вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
1: И вот как раз что касается второй части, то есть вот помимо эфира, ведь что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотехники, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
0: и внешнего вида, видимо, сотрудников.
1: В быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции. В первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
0: Это оборудование.
1: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров, на это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
0: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
1: Федеральный, не надо говорить федеральный.
0: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву...
1: Пожалуйста, да. Это можно же еще повторить потом.
0: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях, телефон в студии 203-19-22, звоните, задавайте нашему гостю вопросы. А, то есть, если вы проводите какую-то проверку на определенную радиостанцию, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, персонала, конечно, радиостанции.
1: Конечно,
0: то есть,
1: конечно.
0: Вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещении любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что? Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
1: Как театр начинается с вешалки, так радиостанция начинается с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко подстрижен, чисто выбрит.
0: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
1: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
0: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка. Ее, кстати, зовут Прохор. Имя мужское.
1: Да.
0: Вот, она, собственно, вот эта повязка у нее так одета. Я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете, у нас здесь всегда так, как вот
1: я
0: вы
1: заметил,
0: видите сейчас.
1: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательный радиостанс, как их Москва. Я думаю, вы исправите. Во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки, равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.
0: Да, это обувь. Вот,
1: да. Ну, помимо того, что сразу сильно влияет на качественный состав, значит, воздуха в студии, то есть не проходит по санитарным нормам. Но помимо этого, просто это, конечно, отрицательно сказывается на работе диджея. И вот, наверное, радиослушатели поняли это по началу программы.
0: Да, вы знаете, это действительно немножко вот, конечно, недостаток.
1: Есть же, да, какой-то есть. Дискомфорт вы ощущаете в работе, да?
0: Да, дискомфорт есть. А скажите, пожалуйста, основные все-таки требования, я знаю, что если изначально как бы вы следили за наличием или выдачей лицензии радиостанции, то сейчас у вас все больше и больше полномочий, и с ними все больше и больше обязанностей.
1: В принципе, да.
0: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. То есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
1: С удовольствием.
0: Композиция.
1: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые совершенно никак не состыкуются с деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно, в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. По этому вопросу. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
0: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. Uh-huh, uh-huh. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который стоит там гораздо ниже по служебной лестнице, не, так сказать, по деловым качествам недостоин этого поста, он не может его просто взять и уволить. Нет, все равно конечно, он должен документы на подпись.
1: Вы поймите, Саш, но ведь радио — это режимная организация. Здесь же так не может быть. Просто взял, этого уволил, того поставил, этого снял, этого назначил. Вы, конечно, слышали, что вы взяли там вот человека, который отвечает за ядерную кнопку, взяли там, его уволили, а взяли там Петю какого-то. Такого так же не бывает, правильно?
0: Маша, правильно, потому что ведь радиовещание — это своего рода это есть ядерная кнопка, она может взорвать массы.
1: Понимаете? Безусловно. Ведь почему не зря же пресса называют четвертой властью. Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителей радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот в последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен
0: вот второй орден.
1: Назад, да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, мы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций.
0: Я, кстати, извините, смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
1: Что... Да, в общем-то, 2 недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций, отправлен в космос. Он прилетит скоро, обязательно.
0: Вернется.
1: Он вернется.
0: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, я, вернее, по-другому немножко построю свой вопрос. Я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которая, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
1: Мы называем их ведущими.
0: Да, быть, ну как бы...
1: По старинке.
0: А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот это...
1: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
0: А, ну да, да, да. То есть... Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел,
1: является учредителем. Да, да, да, да,
0: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанция.
1: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции, Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий. Если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
0: Я хочу
1: добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или...
0: Там беременный, хотя запрещено, я знаю, вроде бы.
1: Разрешено сейчас ведь только на одной радиостанции, на радио беременных женщин. Вот там, только там можно приходить.
0: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот эти люди не остались без
1: даже,
0: дела.
1: Просто. Да, даже передатчик настроен особым образом. То есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму. То есть если нарисовать такой зародж.
0: Ну, а, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полукруги для животиков.
1: Обратили внимание. Ну, это как бы... Вот.
0: Ну, это немножко похвастался.
1: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с... какими-то вот такими провинностями.
0: Я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых 3 трудовых книжки, 3 вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там, это там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей, букву «К» прям зачеркнули и сверху подписали «П» и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших. Но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось... Вот,
1: знаете, как Джордано Бруно сказал, что Земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому... Ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
0: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
1: там
0: эти...
1: 9-й угол за ширмой. Там ширма стоит.
0: Я думал, там душ, как бы.
1: Нет, я там вот
0: там
1: раздеваюсь.
0: Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками всех ведущих и всех диджакеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот,
1: да.
0: Скажите, как бы вы... Знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, особенно коммерческие, то отличить их одно от другой практически невозможно.
1: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это неудобно ни нам, ни радиослушателям.
0: Ну и да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
1: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
0: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался практически, вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, опять же, название радиостанции одним буквы, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете название другой совершенно станции, снимаете фотографию, отправляете ее в какой-то ваш отдел, и этот человек выезжает, и как штатный сотрудник другой радиостанции как бы ведет уже там заболевшего коллегу. Да. Вот. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
1: Ну, хочу объяснить. Дело в том, что как бы какую носить татуировку или майку решаем здесь мы. И позвольте все-таки нам определять, да? Где будет работать данный сотрудник и на какой радиостанции он будет вещать. Если сегодня ему позволили вещать, допустим, на вашей радиостанции, то ради бога, но завтра, может быть, это будет совсем другая. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, допустим, вы когда дома сидите, у вас стоят в шкафу компакт-диски. Сейчас вы слушаете один, правильно? Но пройдет час, и вам уже надоест, вы захотите послушать другой, вы вставите другой компакт-диск. Вам же не приходит в голову, правильно, спрашивать на это разрешение у самих компакт-дисков?
0: Нет. А может, скажем, каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная просьба генерального директора радиостанции, ну, оставьте нам этого ведущего подольше. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, то есть чисто символ станции, который вот...
1: Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно, совместно, и в первую очередь за это отвечает именно генеральный директор радиостанции, программный директор, проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
0: Кстати, вот я хотел эту тему ведь поднять отдельно.
1: Просто...
0: Так называемый оральный контакт с микрофоном постоянно, а люди постоянно тут меняются. И вот даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случилось даже такое.
1: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
0: Это временная мера была,
1: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих, вот пришлось это отменить наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
0: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем орального контакта с микрофоном. Теперь перед каждым ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофон, разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
1: В кассах на
0: вокзалах. Да, такого типа. И также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры. И как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
1: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев, но вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, и поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру, нет, конечно, нет.
0: Да, вот это то я заметил, за этим, что он работает этим... совершенно автономно, то есть пульт от него вроде...
1: Он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене,
0: он
1: на самом деле... Да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему не приведет.
0: Он пищит, я вот пробовал, писк есть.
1: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка и какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети интернет, и по письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей, И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
0: Да, конечно.
1: Вы можете приготовить
0: электронный адрес будет.
1: Ручки, да.
0: Бумажки.
1: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети, в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
0: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей не нравится определенный там диджей или определенные программы, они могут посылать вам...
1: Да, пасквили, любые мы принимаем.
0: Вот. А рассматривайте.
1: Обязательно.
0: А скажите, а анонимные послания у вас рассматриваются?

0: Вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинское, чисто мера.
1: Да, но это вот так называемое воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр. Радиоигры превращают так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по цезию, а по Фаренгейту.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа «Монмаранси». Это... так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот, это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в межрамье холодец большой, друг друга на весь коллектив заливали. Вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там, или там сказать, что ваш метод это разделяй власть. И, может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
1: Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека с лучшей стороны. Гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Ведь вот наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
0: А скажите, вот школе. недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций была выпорота диджейша вот вашими представителями за... И вроде бы по слухам, опять же, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот, и какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщина, ведь... Именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете... и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов. Голова имеет обыкновение выделять пот, особенно когда мы увеличиваем температуру в студии, и тогда наушники плотно прилипают.
0: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
1: Да, да. И именно из-за этого голова должна быть... абсолютно чисто проэпилировано.
0: То есть, скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что вот тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушаются, там даже письма, есть ряд эротических программ по модным радиостанциям, там такой образ
1: моя
0: красивый.
1: Моя длинноволосая, там, красавица.
0: То есть, на самом деле, это все не так?
1: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
0: То есть, это как рабочая одежда, да?
1: Можете себе представить, да, это... Так вот, некая белая рыбина с выпущенными с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так это удивляетесь. Вы же...
0: А почему?

0: Ну, выпученные, просто, может быть, громко
1: умеют. Нет, они не выпучены. Просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках. Из-за этого просто увеличивается давление внутри головы. И поэтому немножко тоже глаза Базедова болезнь. Они, им
0: то есть выпуск такой, да, происходит легкий. А скажите, а, собственно, вот...
1: Расперды глаз, так называемый. Ну, профессиональная болезнь, как... Да, да. Есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
0: И... А вот у летчиков, mm-hmm. я знаю, болезнь — это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, ну, голова же больше, mm-hmm. поэтому как кровь mm-hmm. проливает mm-hmm. больше к голове, голова больше вмещает. А если в пятке, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он вот
1: Марисе,
0: подпрыгивает да? такой, ну, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
1: Ну, а равно как и разбух большого пальца у водителей,
0: да,
1: который
0: да.
1: все время педаль, там, газ, тормоз.
0: А скажите, mm-hmm. а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
1: Не совсем правильно. Вот я гляжу у вас перед вами информацию, в которую я, наверное, раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
0: нет, это певец, вот книжка, который не книжка знает, по вашему, по часам вашим.
1: Ну, а под ней, просто... под ней, что у вас?
0: Под ней
1: листочки.
0: А это, простите, вот, это письмо от Вячеслава вот Пантелеймоновича не... Хобот, вот оно.
1: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
0: В его обучение, вот
1: в его обучение, в его работу, да, безусловно. То есть это так называемая пеня.
0: Угу. Ну что же,
1: то
0: я...
1: пенсия, но наоборот. То есть там раз, ну, иногда два раза в месяц к нему приходит почтальон и забирает у него деньги. Не отдает, как, да, а забирает. Вот, и разносит их другим жильцам дома. Тем, кому положено получать пенсию.
0: А, скажите, пожалуйста, Дмитрий mm-hmm. Владимирович, вот я знаю такое понятие, как хаузинг, то есть, опять же, оно целиком, вот этот термин mm-hmm. и это явление принадлежит, так сказать, вашему консультационному отделу, именно вы его утверждали. Это как бы хаузинг, он обязывает некоторых диджеев проживать вообще на станции, то есть постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
1: Ну, не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
0: А, да, простите. Я...
1: Потому что хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоминг. То есть это как раз вот почему здесь, например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая да. в дневное время привинчивается к стене, а в ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а не раскладушка откидывается, на ней может спать ночной информационный, например,
0: это не
1: ведущий.
0: Это нижняя, а верхняя, даже ее да. нет смысла нам откидывать, да. потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, под полки, там наши микроскопы.
1: Да. да. Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
0: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная
1: и
0: комната,
1: не
0: где
1: только новостей,
0: можно выбрать любые там
1: новости. Допустим,
0: новости
1: там,
0: вот, и смонтировать, говоря, там, информационный выпуск.
1: Да, там даже там Чечня, например, вы берете и делаете. И глядите, уже завтра это все показывают по телевизору.
0: То есть, потому что очень серьезно связано. Вот
1: а ведь радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
0: Ну, то есть свет пропадет.
1: Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции, то есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то там, военные действия, баталии, сценки, да. Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеиспеченный пирожок демонстрируется.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседнее помещение под ночные гостиницы, вот приезжим. Да, да, да. Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот, разрешать радиостанциям субаренду?
1: Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
0: А это разве плохо?
1: Это безусловно. Безусловно, плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим вас разместить рекламу. Говорят, ребят, и там,
0: вступайте
1: вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайтесь там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
0: Там так же. То есть начинается футбол.
1: Да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот, поэтому мы вот это вот... ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемые голда на шее. Ну вот, сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, да и генеральные директора уже, в общем-то, особо так уже и никто.
0: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, ну, генеральных директоров.
1: В целом, всех радиостанций.
0: Да, но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять, изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой радиостанции казино. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже сами вот генеральные директора?
1: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое я уж не буду называть название, все знают. То также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одной радиостанции, студии которой расположена здесь неподалеку. Да.
0: Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-1922 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР.
1: ФСТР.
0: ФСТР. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. У меня, Саша, к вам вопрос.
0: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом его, Харлей зовут.
0: Угу.
3: Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчик.
0: Ага.
3: Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
0: С ансамблем катетер, знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на Горбушке. Вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
0: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
1: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не существует пока что.
0: Аудиоверсию. Аудиоверсию, то есть. Я понял.
1: Аудио.
0: Вы знаете, я думаю, что.
1: Аудио везде тоже еще, по-моему, нет. Аудио. Сейчас есть только аудио. Лучше.
0: Да? Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, оно только у вас есть, да?
0: А у кого у нас?
3: Ну, наверное, тоже нет. На радиостанции.
0: У нас на радиостанции многое что есть. Вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
1: И в конце программы, наверное,
0: он сам расскажет,
1: адрес.
0: Что почем.
3: Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую самую веселенькую такую музычку.
0: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
0: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы, ну, и почаще вот, ваши вот концерты.
0: Это, в принципе, насчет программы, вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крылова.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
1: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает, но я думаю, мы решим любовно, вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
1: И мы с Сашей.
0: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применение в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы как бы вот принимаем всегда по два звонка парные, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди.
1: Ага.
0: Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
0: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
0: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз сама была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущих. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот, за диджейским пультом? То есть встроенный ли это унитаз или какие-то системы отсутствуют? Вот об этом подробнее, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету.
1: Да.
0: Плюс проводится личное собеседование, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижается ли на диджея будущие, на вот эту графу? И как-то влияет ли их ориентация на...
1: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
0: животные,
1: животные или дети, пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений. Так что, Леонид, я не думаю, что это... Ну,
0: вообще, решающий
1: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
0: Скажите, после работы, а вот действительно насчет второго вопроса, который задал
1: тут
0: Леонид...
1: уже вопрос такой, как бы, ведь... Везде решается это по-разному на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санпеднадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей из-за специфики работы не может отлучаться в санузел. Да, и поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
0: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь опять же заложить в наше руководство. Но у нас вот я, видите, сижу как раз на биотуалете. Нет, то есть, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях.
1: Но вообще это странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, что ноги, да, греет ноги.
0: Так они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор, во-первых, снимите действительно подвязку
1: я
0: с рукава.
1: Я еще не хочу, кстати.
0: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
1: почему
0: я удобно?
1: Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, и поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
0: Так, а простите, а если диджей женщина?
1: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
0: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
1: На усмотрение генерального директора, как правило.
0: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
1: Как правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если
0: такое
1: необходимо.
0: Такое количество уток.
1: Да. Вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому что утки, это, как правило, на радийном сленге, это информация, жареный факт, запущенный. Как бы это утка, да.
0: Я понял.
1: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
0: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки интересную. Я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц все вот диджеи, которые, так сказать, от вас получили распределение на радиостанции, проходят полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанции, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Там, причем я видел у вас схемы, там все вплоть от длины пальца и кончая длиной других частей тела. Вот.
1: Иной раз приходится нажимать не на одну, не на две, а иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
0: А скажите...
1: Не всегда только нос.
0: А почему вы, например... вот как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас в кабинете как бы стоит. То есть это такое недоверие медикам при вас. То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров о том, чтобы вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую ведущую музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, ну, ультразвуком.
1: УЗИ.
0: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, да. Вот, то есть, как бы, что это, какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, так сказать, в будущем монументе.
1: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно, от лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор, вот с этой огромной болванкой, которая сбивает, использует ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджея именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек, или уменьшить в два раза
0: гортань,
1: кишечный тракт.
0: А,
1: угу. Вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
0: А вот вы как бы вот эту...
1: Таким образом, да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
0: Но вы вот этого человека, которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот интимных отправлений организма, отправлений, простите. Да.
1: Ну, скорее все-таки это связано с тем, что иногда вот ведь стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь недостаточно прочная и не всегда выдерживает удары камней и каких-то других более твердых предметов. Мы пока не настолько богаты, чтобы ставить триплекс. Нам приходится ставить обычное стекло, и зачастую случаются случаи, когда изо рта вылетает не только
0: выброс,
1: винегрет.
0: Ну, то есть, это, когда вот он разойдется в диджействе, там какая-нибудь бодрая музыка.
1: Слюна, да, но иногда пломбы, там, камушки какие-то. Вот, разумеется, поэтому стекло разрушается, падают осколки, портят дорогую аппаратуру, разбивают компьютеры. Вот, именно,
0: и, кстати,
1: чтобы...
0: дети ноги режут об осколки.
1: Ну, это есть. Как бы до свадьбы заживает, ну, там, ну, подумаешь, пальца у него нет. А в компьютеры, где вы будете покупать, бегать, что эфир прекращается, из-за этого нет. Вот, поэтому проходим полное медицинское освидетельствование, вплоть до, конечно, зубов и стоматологическое обследование.
0: А скажите, вот, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. Uh-huh, то есть как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
1: Нет, мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролина. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот в этой уютной студии на полу. И вы видите,
0: я как-то,
1: да?
0: Я не обращал внимания, да.
1: Но вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги, не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война и бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населению получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
0: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее,
1: да,
0: ну, так сказать,
1: ну, максимально долго был неуязвим. Да.
0: Я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Да. Телефон 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Привет, Саня.
1: Приветствую.
5: Первый вопрос.
1: Да.
5: Три вопроса у меня. А куда ты дел Катю Половинкину?
1: Так, второй вопрос.
5: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и на сколько?
1: Угу.
5: И вот теперь я согласен с замечанием твоего Кости, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
6: Спасибо, спасибо.
0: Ну, кстати, вопрос действительно...
1: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот... Ведь в чем-то и прав радиослушатель, позвони же, потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце, да. Когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
0: Что... Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
1: Да, да, да.
0: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль 85-го года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые как бы два вопроса, то есть третий я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику сделать.
1: К нам, батенька, на диспансеризацию.
0: Да, я, может быть, вообще действительно как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной и должна вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически у нее командировка длилась полтора года. Вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар, видимо. Вот. И единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туичи Мамыкевич Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. То есть, потому что набух пяточный произошёл. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас. Это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя. Таких ведь немного. Много людей, конечно, которые, да, получают деньги за это.
0: А простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот в программы, вот, а именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь. Ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка, да? Вот. А для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
1: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. Такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
0: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, соскок щеточных происходит с зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они как зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим... Вот
1: привычки, да?
0: Привычка, да.
1: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много-много-много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... на самом деле, радиослушатели уже поняли, да, что на самом деле этот звонок был заранее записан на мини-диск,
0: конечно.
1: И запущен в эфир. Но, тем не менее, этот юноша обладает всеми этими качествами.
0: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича
1: Хобота. И на самом деле ему, надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Поступил вот,
0: на актерский.
1: Да, 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
0: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
1: Нет, абсолютная, полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
0: А, то есть просто на разных волнах.
1: Как будет... помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4
0: то
1: часа.
0: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
1: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов, где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого там, как вы. Везде. На всех радиостанциях.
0: Вообще, действительно, это интересная на самом деле цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот, ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость. Угу. Вот, Дмитрий Владимирович, да?
1: Да.
7: Вот, доброй ночи.
1: Доброй ночи, Саша.
7: У меня к вам таких...
1: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
7: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое, мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что... В каждой радиостанции я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название. Вот если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется
1: дырка.
7: Да, образуется дырка между миксами.
1: Так называемая менопауза, да?
7: Да. Вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс – это плавный.
1: Фейд.
7: Да. А второй микс – это резкий.
1: Кат.
7: Да.
1: Да-да-да.
7: Вот
1: да,
7: какой должен быть идеальный микс?
0: А простите, а по-моему, это вот... какие-то еще вот хорошие клички для животных.
7: Да.
1: Но вот. Это тот самый вот кот и мышонок, Фейт и Кат, мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь
7: да,
1: два монитора.
0: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
7: Вот, спасибо большое.
0: До свидания.
1: Спасибо вам,
0: Саша. А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот, звонил радиослушатель, да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
1: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения да, там, допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание. Или, допустим, там ругнется матом каким-то образом, там что-нибудь скажет по-английски.
0: Или, например, тушь у него потечет.
1: Потечет тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу. То у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию. Ну, то есть
0: сделать... Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
1: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2,5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих. Все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
0: Под лейблом определенной радиостанции. Под лейблом
1: определенной радиостанции преподнести, значит, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что я могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы сделаны, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматью, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже...
0: Выбирать,
1: да.
0: Творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Вот непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
1: Ну, он...
0: Ну, это понятно, человек занятой.
1: Все-таки это... Занятой и по субботам всегда находится
0: на дачном участке.
1: На даче, да.
0: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
1: Ну, как вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически, но, разумеется, мы стараемся делать какие-то приборы, которые позволяют это отслеживать, ну, просто чисто технически. Вот. Помимо этого, как... Повар, ведь ему для того, шеф-повар, ему для того, чтобы понять, вкусный борщ или нет, ему же не обязательно есть всю кастрюлю, ему достаточно снять просто пробу, то есть попробовать одну ложку. Так и здесь я прихожу, я уже знаю, у нас инженеры, которые достаточно качественно работают, я говорю, там,
0: поставь, дескать, начало,
1: и он ставит, или там середину, но он никогда не знает, что я могу просить, конец, середину, начало, там, второй час эфира. Ну вот, но я, конечно, знаю, что пойдет эфир там через неделю, ну, скажем, на «Эхо Москвы», например.
0: А скажите, новостях вот тот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него была как раз свадьба в тот день или там дня два до этого. Вот это огреха, она как бы уже сейчас исключена или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
1: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, и поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти, но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы, бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
0: если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
1: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит.
0: Просто
1: вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
0: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет
1: вот
0: примут.
1: Моя теща уже прислала мне на пейджер.
0: То есть там борщ готов?
1: Да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-1922. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
1: А вы где собирали грибы, простите?
8: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
1: А, я под Талдоме.
8: Там среди волновой вещи. И белые, и сыроежки, и черные грузди.
0: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
8: Нет, наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще чего, а часть языка нельзя.
0: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
1: Вопрос надо сказать, очень интересный. Хороший.
8: Вот я бы хотела услышать ответ.
0: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев.
8: А знаете, то есть трудно остановиться.
0: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной, рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до КДК, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
8: И направлять к вам на ультразвук.
0: Ну, это как бы как его направлять, если этим занимаются.
1: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в Федеральную службу телевидения и радиовещания, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований.
8: Все понятно. Бесподобная передача.
0: Спасибо, спасибо.
8: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
1: Я хочу заметить, да, что наша программа в первую очередь, конечно, призвана помочь тем, кто занимается зачисткой грибных изделий.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита. И даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
1: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые, которые привинчивались на краешек стола, я хотел сказать.
0: А так они сейчас, вот у нас тут есть.
1: Вы зря так посмотрели на...
0: Нет, но... А, то есть вы имеете другое?
1: Я имею в виду не это, да. Имею я другое. Я имею то, что привинчивалось на краешек стола, и туда можно было вставить карандаш.
0: А, помните, покрутить заточь.
1: Несколько движений рукояткой, и осуществлялся заточь карандаша. И таким же образом можно было удалить аппендицит. Достаточно было вот в это устройство просунуть непосредственно вот эту кишку слепую, так называемую, прокрутить несколько раз ручку.
0: Фактически. Да. А вот эти машинки были установлены сейчас почему-то. Вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
1: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
0: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также занимают... уникально очищают грибы.
1: Я специально вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились. Хочу сказать,
0: меня
1: что...
0: Меня Саша зовут.
1: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию. Там же идет полное средневолновое вещание практически на... всю Россию. И,
0: ну, даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне, поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы, там, пробки, там, да, на дорогах, там грибы на опушках, то есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже, как бы, инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут: «Ваня, ау!» То есть просто там передают...
1: Сейчас, конечно, этого нету.
0: То есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут позывные.
1: Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
0: радиостанций.
1: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
0: вещания музыкального, чтобы не скучно.
1: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно хранятся лесные запасы.
0: Вы знаете, давайте назовем это радиостанцией беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
1: Да. В общем-то, да, в основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
0: Кстати, это, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
1: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, ну, какие-то там, не знаю, какие черноморские, например, вещает оттуда там месяцы. Когда его, как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
0: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории
1: незаконно,
0: России, причем, и незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
1: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что то есть нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
0: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти вот, помните, известную скандальную историю.
1: Но это в самой глуши, как правило. В самой-самой глуши.
0: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистка или все-таки там музыка? Или они там как бы передают в прямом эфире разговор матросов своей команды тайком?
1: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушь.
0: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции? Да, да, то есть, как бы, где они сейчас?
1: Ну, мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И, с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной торговле, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника. Цель вообще?
1: Абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное. Я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет. Конечно. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники с специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций.
0: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которые слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата это заложена в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
1: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается в дальнейшем, мы вот хотим как раз, чтобы государство получало доход и от радиовещания, каким образом? Именно посредством продажи вот этих карточек. Вы хотите позвонить по телефону, вы покупаете пластиковую карточку, вставляете в
0: телефон. То есть вот система будет такая же, да, в принципе.
1: И звоните хоть в Америку, хоть в Жмеринку. Вы едете в метро, вы покупаете пластиковую карточку и едете на электропоезде по подземному чудесному городу. Вы хотите послушать любимую радиостанцию, покупаете карточку и слушаете.
0: Вот, а карточка будет именно этой радиостанции или она будет универсальной?
1: Ну, поскольку к этому времени уже останется только единая радиовещательная система, то есть какую бы кнопку вы ни нажали, везде будет одна и та же радио. Ну, конечно, цвета карточек могут меняться, но это совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
0: А купить эти карточки можно будет в обычных абсолютно платах, везде, в метро?
1: Приблизительно
0: какова будет, я понимаю, что, может быть, рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
1: Пока сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым, если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
0: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину? Да, или будет ли правительство будет, как-то...
1: Дотации правительства в виде карточек выдачи будет в собесе производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
0: Вот я, кстати, и хотел узнать, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца? То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить? Вот первая программа радио.
1: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну. Кухонный брехунец превратился в столбового брехунца. На время войны приобрел черный цвет, защитный. Потом вновь стал обычным, полезным, домашним в быту. Я думаю, что нет. Конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. Используют в основном в качестве охраны, уходя из дома, включают на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
0: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники думали, что в квартире собака. Это хорошая
1: сейчас
0: идея.
1: Много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком и приятные
0: сверчок там,
1: да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
0: жареная картошка,
1: тихий звуки картошки. Матерок свекра на кухне.
0: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже как бы вы ее курируете, да? Или...
1: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые mm-hmm. вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком как бы...
1: Единое радиовещательное пространство, да?
0: Да, да, mm-hmm. то есть целиком под отчетное отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли, вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы...
1: Вот, ну, вы знаете, это у нас же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый, сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
0: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели mm-hmm. себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию. Yeah. Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, mm-hmm. если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать mm-hmm. с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
1: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания

0: И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это как бы я говорю то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средство массовой информации.
1: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
0: Министерство печати и информации, безусловно, юридическое лицо.
1: А
0: потому
1: вот
0: что в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, он просто не справлялся. И поэтому сделали в министерстве. Угу. Юридический статус придали.
1: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
0: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное, небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: «Здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции», там, условно говоря, там какая «Стол», да?
1: Да.
0: «Стол», то, как правило, просто сразу отправляют.
1: То есть Google выводят.
0: Да.
1: Беру. А скажите, а вот уже, да, когда вот приходишь и говоришь: я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
0: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю...
1: А, ну там в троллейбусе, например.
0: Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки, там, ну, знакомые.
1: Ага.
0: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
1: А вот аппаратура вот эта, как ну, бы...
0: Тут вот существует...
1: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
0: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое, а мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
1: То есть имеется в виду здесь художественные его ценности.
0: Художественные ценности определяемые, а техническое — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить, и путь достаточно сложен и тернист.
1: А скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит: я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят: да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
0: Нет, нет, нет, ни в коем образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, «нога», а не «рука», или наоборот, там, «ноздря», а не «ухо». Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
1: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров там, или там...
0: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
1: Одолжить, да, в принципе. И закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сахи, вот он, ему нравится...
0: Мы обеспечиваем, как правило, коллектив, потому что есть же школа, выпускающая диджеев.
1: То есть он уже должен обратиться к вам.
0: Да, да, да.
1: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать: я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.

0: Сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы. Поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу. Вот, смотрим. У нас есть фотография.
1: Вот претендентов,
0: да,
1: претендентов.
0: Да, да, да. Есть возможность какие-то небольшие деньги снять номер просто гостиницы.
1: Ага. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
1: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, мужчина.
4: Нет, я девушка.
1: О.
4: Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где так можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
1: Ага. Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
4: Да.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще, на что только смотрит департамент по борьбе с наркотиками?
0: Вы знаете, что меня удивляет, что в основном вот этими галлюциногенными средствами, коими и являются грибы, в основном пользуются люди пожилого возраста и, наоборот, совсем юного.
1: У которых организм еще не окреп.
0: Да, или, наоборот, уже ослаб.
1: Ну, собственно, это одно и то же. Ну, человек же он такой, и туда такой же. Ну, это я тут показал просто Дмитрию Владимировичу карты наши и графики.
0: И тем более, конечно, вызывает вопрос, почему люди звонят на радиостанцию, вроде бы солидную, и спрашивают про какие-то приемники, пластиковые карты. Ведь более чем
1: да,
0: удивительно...
1: Чего бы это? Да, ну извините, что я вас перебил.
0: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
1: Может быть, речь идет о переделке конструкции. То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве,
0: а
1: сломя голову.
0: Говорит, Саш?
1: Вы имеете в виду?
0: Вот видите.
1: А, да.
0: А все грибы.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вот сегодня у вас такой гость солидный, как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция...
0: Нет, нет, не называйте ее.
5: Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
0: На К начинается...
5: Станция «Призрак», она на К кончается, по-моему.
0: Так.
5: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна, вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь, с подводной лодки, наверное. Вот. и крутит, значит, классическую музыку, ну, почти круглосуточно.
6: Да. Угу.
5: Вот меня очень интересует, может быть, вы в курсе, что это за станция?
6: А вы имеете в виду FM или УКВ диапазон?
5: FM, по...
6: По-моему,
5: да.
6: Это станция на УКВ. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают, но мне кажется, это все-таки УКВ диапазон, а
5: нет,
6: не
5: FM. Это станция из пяти букв.
6: А вот она вещает эту станцию в диапазоне... Да, вот она вещает в УКВ, а не в FM.
5: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
6: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на
5: вторую, да-да-да. Абсолютно молчит.
6: То есть вы хотите узнать у нашего гостя...
5: Ну, может быть, он в курсе.
6: Ага, спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок.
5: Пожалуйста.
6: Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая... Прямая вот, ну, как бы наводка на что-то,
0: меня
6: что, возможно, убежало.
0: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит. Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению, может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы, потому что, ну, как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
6: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя, это не радиостанция?
0: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
6: Тоже вполне возможно, на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке, вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего... отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот те та радиостанции, но все-таки стали. Что это? Желание, как бы, ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, или, то есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
0: современности.
6: Ну, да.
0: Проблема действительно существует, и она существует уже давно, потому что, как мы ни старались закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку, нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанцию, сколько не дезинфицируй помещение, так или иначе, они рано или поздно, но проявится. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
6: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная. Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы.
0: Нет, конечно.
6: То есть музыка, классическая музыка весьма может быть.
0: Это делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего
6: отдела.
0: Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
6: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
0: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, используем вот эти упражнения. Это вот, да,
6: схват языка и вытек.
0: Схват.
6: Ну, в смысле, вот как берется язык, это упражнение.
0: Вытек, это вытек, когда, его... вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
6: Нет, вытек, вот то, вытек раз... не вытек, а вытяг.
0: А, вытяг.
6: Как крейсер варяг.
0: Да, то есть, ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
6: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
0: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая стоит, ставится обычно внизу.
6: Для
0: вот,
6: чувства ритма.
0: А вот для того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
6: Да, вот это уже, происходит. Кстати.
0: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете только микрофон, пододвигаете поближе.
6: Да, или отодвигаете.
0: Или наоборот, да, отодвигаете.
6: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
7: Я... Очень часто

0: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете сплошной конь. Как это выглядит?
1: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду, вот, и поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела. Очень просто быстро.
0: А вот, кстати, о учебных пособиях. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
1: Слайды.
0: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, ну, обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
1: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он, не в обиду будет вам сказано». Дело в том, что вот те слайды, которые показываются в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
0: Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрейшей вам ночи.
0: Добрейшего вам вечерок.
2: Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирочка.
2: Не знаю, который раз я слушаю вашу передачу уже, и не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
0: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
2: Не могу притом не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что та ирония по поводу средств массовой информации, вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности, когда каждый самоуверенный тип, а они, как обычно бывают, не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Вот, ваша правильная колоритная речь просто как бальзам на душу позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
1: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
2: А вы не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу? Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесет?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Ирина.
1: Кривая выведет.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриетта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюс даже накладывается монтаж. Ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу. Практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
1: Полмесяца
0: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
1: Сотрудников, инженеров, конечно.
0: Да, техников, естественно. Вот, так что Все это всего
1: лишь... Конечно, тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
0: И несколько дублей ведь делается.
1: Несколько дублей. Приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэртского.
0: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. Mm-hmm. То есть, ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну так уж я открою, настоящего Лаэртского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы mm-hmm. нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
1: Да не только голоса, ну, да и даже просто да, сознание, и, да и нет да. какого-то профессионального даже навыка, да?
0: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, да. я бы сказал, вынители.
1: Артисты театров.
0: И кино.
1: Кино.
0: Да. Вот, уже, собственно. Uh-huh. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, коситесь очень на вот человека, который стоит на подоконнике и машет руками у нас. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу это стоят люди, которые, вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, смысл нашей нашей беседы.
1: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
0: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопросы нам. Вот, то есть, в частности, вот я вижу там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
1: Я тут хочу сказать, я понял, слышу, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
0: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
1: как
0: отрезать.
1: Рыбки из Оникса.
0: Кто?
1: Рыбки из Оникса.
0: Рыбки?
1: Из Оникса.
0: Оникса?
1: Да, это камень такой.
0: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: И снова грибы.
3: Я Лита. Ага. Я вот хочу вашего гостя спросить, он из старого правительства или уже из нового?
0: Спасибо.
3: Вот если он из нового, то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу приняться.
0: Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
0: То вот. Есть, в смысле, вы хотите сказать, что он
1: непосредственно
0: в руке? Вот
1: да, да, да, и он мигает.
0: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
1: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять, они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но, с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
0: прям в грязь.
1: С тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
0: Рассекает,
1: да. Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушательницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
0: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособий, я знаю, что вы...
1: Ну, если денег заплатят только.
0: Ага. Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть. Просто,
1: просто бабулек подкинуть.
0: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, сударь.
1: Ура, это не Лидочка.
4: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
1: Это наши радиослушатели говорили.
4: Да, ну вот я хочу поднять эту тему. Дело в том, что галлюциногены, они связаны с одной радиостанцией, передающей круглые сутки рейв.
0: Так. Так.
4: Ну, прокомментируйте.
0: Ага, понятно, спасибо. То есть, видимо, я не знаю, вы сказали, Дмитрий Владимирович, что большинство радиостанций окупается, их существование окупается, так сказать, продажей журналов для мужчин, вот каких-то, кстати, нижнего белья, некоторые, то есть...
1: Газеты эротичного содержания.
0: А здесь, видимо, одну из радиостанций, которая, кстати, тоже должна, так сказать, курироваться вами напрямую, вот сейчас сказали, что она занимается торговлей наркотическими средствами.
1: Я могу сказать только одно, что мы в ближайшее же время примем меры. Вот завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
0: все на даче
1: группа быстрого реагирования
0: трудится. Ну, на усадьбе, в приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там... Еще вот он туалет обещал построить, она с него и не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
1: Да, но в понедельник мы произведем...
0: В понедельник?
1: Ну, в понедельник да. Мы произведем обязательно проверку по данному факту, и если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы ну, не быть совсем такими... образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Угу, ну, угу. Вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». Короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея угу, этой угу. же радиостанции, считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
1: Нет, нет, ну, не совсем. Не совсем верно.
0: То есть,
1: да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
0: То есть, если, а например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, да. То этот ребенок...
1: Да. Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркиваю это. А только вот
0: РБЖ. Да. На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мой вам уже задавали. Угу. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курехиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Угу. Какая-то семейственность.
0: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курехиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, угу. я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
1: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это...
0: Ну да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то,
1: все
0: чтобы уже...
1: соратники.
0: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, да. и оценить, в общем-то, масштабы.
1: Верно,
0: эти,
1: да.
0: эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
1: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курехина.
0: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно масса вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
1: Да, и практическое применение.
0: И практическое применение, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже как-то расхотелось даже. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии на место этого водителя или мигалки?
0: Спасибо за вопрос. Кстати, да, спасибо. Кстати, действительно.
1: Вот разрушенная судьба, да?
0: Вот они. Скажите, вот действительно, ведь как бы ваш персональный водитель, он тоже является как бы работником отдела Федеральной службы. И, соответственно, он тоже, видимо, должен как-то уметь. Ну, тем не менее, вот вы, например, все диджея заболели, скажем, болезнью. У всех насморк, вылет, так сказать, слизистый происходит на стекло. И нет никакой возможности работать. В данном случае, я, насколько знаю, вот даже, так сказать, работники гаражной службы, отдела федеральной службы должны, собственно, заменить вполне полноценно болеющих.
1: Тут у нас как на фронте. Один погиб, другой на его место встал тут же.
0: То есть практически постоянно?
1: Да, циркуляция идет практически все время. Вот, но что касается вот этой вот разрушенной судьбы, человек мечтал быть диджеем. И вот после нашей сегодняшней программы интерес тут же потерян. Ну вот, ну что я могу сказать? Соберите денег, принесите в конвертике. Может быть, поможем.
0: Как говорится, бабки в руки будут звуки. Хорошая пословица. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим нашу передачу.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И, Дмитрий Владимирович, собственно, существует у разной категории людей, работающих на разных производствах в разных областях, и свои профессиональные болезни. Так вот мы, например, рассказали о профессиональной болезни виолончелистов, которые физически не могут чистить все зубы. Из-за, так сказать, большого маха происходит прокол щечных лопастей. Там, скажем, у флейтистов свои болезни. А у них вообще не помещается никакая... Да, у них вот уточкой губы, и они не могут есть твердую пищу. Это тоже действительно факт.
2: Но тут люди... не надо путать уточные... То есть губы с мочеприемником.
1: А, да, опять же, с уткой, с понятием вот чисто журналистским.
2: Да, да, да, да, да, жареный факт.
1: Да. А, собственно, каковы, на ваш взгляд, наиболее ярко выраженные профессиональные болезни диджеев, ведущих информационных выпусков, вообще людей, работающих на радио? Вот, ну, помимо, скажем, постоянно блуждая от выпученных глаз и неестественной улыбки, блуждающей на лице, какой-то немножко такой блаженноватый. Вот, ну, это как бы понятно, что это уже мимика, ну, и жесты.
2: Да.
1: Вот. А какие-то именно физические болезни?
2: Вопрос, в общем-то, не совсем ко мне, потому что я же сам на радио не работаю и не совсем в курсе. Знаю, что частенько обращаются к нам во время диспансеризации с жалобами на ускоренный рост волос. Например, потому что постоянная эпиляция способствует какому-то ускоренному и ненормальному росту волос. Вот какие-то вывихи рук, связанные с тем, что люди нажимают одновременно на несколько кнопок, тянутся к разным пультам. Но вот что-то особенное отметить я, наверное, не могу.
1: А как вы относитесь к утверждению Министерства внутренних дел, которое совершенно недавно направило в Думу здоровое послание с требованием, чтобы все диджеи работали в перчатках? Да, дело в том, что от того, что они постоянно трогают ручки, у них стираются рисунки пальцев, то есть отпечатки пальцев у диджеев невозможно взять. Они такие же гладкие. Это две категории, кстати, людей, у которых совершенно гладкие пальцы. Это диджея и дейера. Вот, собственно, ну, те об сиськи стирают, эти об ручки. То есть, действительно, это факт. Вот. Но, с другой стороны, диджея, естественно, отказываются работать в перчатках, потому что, кстати, мало кто знает, что, вот, например, все знают, что потные ноги сильно воняют, но никто не знает, что потные руки тоже воняют.
2: По-своему.
1: По-своему. Ну, когда эти два запаха смешиваются, они же все спят калачиками, свернувшись с диджея, потому что все время как стропило сидеть прямо сложно. Он приходит домой, в шконку скок, калачиком свернулся, и вот этот симбиоз запаха потных рук и запаха потных ног вообще... Прям соседи жалуются.
2: Да, да.
1: Вот
2: да,
1: где так, спасение от этого?
2: Ну, спасение тут какое... Всем диджеям, это тот проект, который предложила как бы ответная мера наша служба, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, на каждом пальце написать номерок. То есть непосредственно только вот, знаете, вы, наверное, наблюдали у грузчиков, у каких-то рабочих на вот фалангах пальцев, но на внешней стороне написана цифра, как правило, являющаяся годом рождения человека. 1900, например, 68. 1, 9, 6, 8, 4 пальца, 4 цифры. Вот такие же цифры, но на внутренней стороне подушечек пальцев. Соответственно, на большом пальце будет 1, на указательном 2, 3, 4 и 5. Только единственная разница в том, что, соответственно, на мизинце другой руки это 6, 7, 8. И так до окончания количества пальцев, то есть до 10. Единственное отличие от обычного написания то, что читаться это будет справа налево, а не слева направо. Это сделано для того, чтобы, когда люди будут ставить отпечатки пальцев, милиционеры могли прочитать эти номера уже правильно, слева направо.
1: А скажите, а как вы относитесь вот к последним разработкам фирм, ведущих фирм по производству вот микшерских пультов и вообще оборудования? Они, например, снабжают свои пульты. Вот видите, у нас тут пульт, да, такой вот со студенистыми ручками, с нетвердыми, а как желе. Вот, может быть, это панацея от бед. Но, правда, это не... были случаи полиза и даже полного
2: вот,
1: слиза.
2: Я как раз об этом... Или просто скуса, потому что...
1: Да, соблазн. Вот как дети жуют ластики. Да, бывает, да, даже заглот происходил иногда. Вот к нам часто обращаются с заглотом ластика.
2: И приходит человек на работу, а видит, что нету ручки.
1: Нету.
2: Да, это уже кто-то съел. Вот. И поэтому, конечно же, тут или необходимо между рамами окон заливать студень, как некие какие-то запчасти, используя. Да. Через формочки потом пропускать специальные, значит. Вот. Или следует отказаться все-таки от этой практики.
1: А скажите, как вы вообще считаете, вот работники радиостанции какой-то, да, они получают полезный заряд, когда следуют на рабочее место в общественном транспорте, или вредный? Как вы считаете, обязаны ли радиостанции снабжать любого сотрудника вплоть до нашего Прохора, например, ну, если не персональным автомобилем, то хотя бы там возить его задницу домой на станцию и со станции домой? Ну, ведь сами-то диджеи... Кстати, это еще вот интересная тема. Я наверняка это знаю, у вас есть исследование научное, почему диджеи не могут водить машину.
2: Да.
1: Вот, но... Расскажите, вот, кстати, это будет, я думаю, интересно нашим радиослушателям.
2: Ну, что я могу сказать на эту тему? Во-первых, я категорически против того, чтобы диджеи ездили не на общественном транспорте, только в общественном транспорте, причем по последним нормативам нашим мы запретили вход музыкальным информационным ведущим в метрополитен. То есть мы стараемся сделать так, чтобы путь из дома до работы и обратно, то есть наоборот, эти ведущие преодолевали наземным видами транспорта.
1: Чтобы троллейбусы, длиннее, автобусы, трамваи. Да?
2: Во-первых, это длиннее. Во-вторых, это значительно усложняет путь и делает его дольше. Вот. Но одновременно с этим это позволяет диджеям общаться с народом, выслушивать какие-то комментарии по поводу их работы, советы и так далее.
1: А скажите, вот как сейчас, так сказать, живет воплощенная вами идея о информационных агентах радиостанций, которые ездят в метро и действительно слушают разговоры людей, вылавливая, так сказать, из этих разговоров информацию именно от данной станции. Ну, там, типа, например, сегодня по такой-то радиостанции слышал, и там идет дальше восторг или ругань.
2: Ну, не только это, ведь это же у нас создано целое информационное агентство при нашей федеральной службе, агентство как раз, которое занимается сбором подобной информации. Ведь как появляется, вот как говорят, по непроверенной информации.
1: Или из источника доверия.
2: Из источника заслуживающего доверия. Или, например, то есть это фактически ссылка ведь на наше агентство. Все, что говорится в метро, все, что где-то в автобусах, в очередях, нами наняты люди, как правило, пожилого возраста, которых сложно заподозрить в каком-то вот найме. И вряд ли кто подумает, что, может быть, они работают в информационном агентстве. На самом деле это так, они наши штатные сотрудники. Они слушают все, что говорят, вступают в полемику, иной раз подливают масло в огонь и говорят, да, вот он там такой-сякой, провоцируя какие-то...
1: Новые вспышки, вот, новые, генерации мыслей.
2: Да. Все это запоминается, иной раз записывается, и потом тут же передается в наше информационное агентство, которое уже по официальным каналам распространяет эту информацию. Таким образом, нам удается практически полностью дезинформировать весь город.
1: А скажите, каким образом производится, так сказать, подсчет, ну, не то, что рейтинга, ну, вообще, да, как бы рейтинг радиостанции. Вот я знаю, что был метод, сейчас почему-то вы его не проводите, и наша радиостанция участвовала в этом, то есть в определенное время, например, в 3 часа ночи. Диджей там, или я там, или друг, любой другой дяденька, кто вот тут у микрофона, говорит, итак, в 3 часа ночи все, например, кто нас слышит, дружно включили весь свет в своей квартире. В это время со спутника идет наблюдение и смотрит, там, скажем, там, а в 3.15 на другой станции это сказали. Вот, какое большее количество загорелось окон в данный момент, значит, та станция большим рейтингом. Сейчас, насколько я знаю, этот метод не применяется. По какой причине и какой метод пришел на смену старому?
2: Во-первых, не применяется он чисто из экономии электричества, потому что, конечно же, когда... Сейчас уже у очень большого числа людей появились радиоприемники. Очень многие слушают радиостанции, радиовещание стало очень популярным. Гораздо более популярным, чем, там, скажем, 6-7 лет назад. И если все эти люди одновременно включают свет, то вы можете себе представить, что где-то в радиусе, наверное, 80-90 километров от Москвы во всех деревнях свет гаснет. Это, собственно говоря, и было отражено в рекламе известного шоколадных батончиков по телевизору, когда показывают, как в доме у женщины свет загорается, она явно слушает там «Эхо Москвы», да? А в соседних домах за окошком свет гаснет. Вы видели, да, эту рекламу?
1: Да.
2: Это вот как раз взят именно этот сюжет. Вот поэтому от этого метода отказались. Теперь применяют совсем другой способ. Он, правда, находится сейчас только в зачаточном состоянии. Дело в том, что все люди, которые слушают, например, определенную какую-нибудь радиостанцию, ну, скажем так, «Эхо Москвы», им звонят домой непосредственно с радиостанции. Допустим, ну, то есть человек, который звонит с радиостанции, он не знает, попадет он на человека, который слушает эту радиостанцию или слушает другую радиостанцию. Он не знает, на кого именно он попадет.
1: То есть просто по какому-то случайному...
2: Да, случайно стоит компьютер случайных чисел, так называемых, который выдает какой-то номер телефона. И вот, как правило, это производится для частоты эксперимента. Берется время между 4 и 5 часами утра. Ну, то есть буквально вот через 20 минут эксперимент начнется. Вот. И мы позвоним кому-то просто из наших радиослушателей домой и будем задавать вопросы. Сколько вам лет, фамилия, имя, отчество?
1: Паспортные данные.
2: Обязательно паспортные данные. Есть ли у вас московская прописка?
1: Какой у вас автомобиль?
2: Какой
1: у...
2: Ну, там очень...
1: Ну, чтобы социальное состоит... положение
2: выяснить. Да, потому что, разумеется, проводя подобные исследования, имеет смысл задавать вопросы сразу достаточно много. Как правило, в нагрузку мы берем еще и за деньги мы... берем вопросы, которые хотят задать программы «Итоги телевизионные»,
1: «Времечко», вот служба новостей, культурных,
2: да, «Четвертый канал». То есть вопросов накапливается много, иногда больше 100. И если все зависит дальше от реакции человека, которому звонят домой где-то около 4:30 утра, если он спокойно и четко отвечает на эти вопросы, это значит, он действительно слушает нашу радиостанцию, ее поклонник. Тогда нет никаких вопросов. В том случае, если в ответ идет ненормативная лексика...
1: Или по какой-либо причине он просто отказывается отвечать.
2: Отказывается от...
1: Или внятно не может.
2: Да, интервьюер отказывается отвечать на вопросы. В этом случае ставится прочерк. Вот. Вот именно таким образом. Но, как вы понимаете, поскольку прочерков достаточно много, а анкет достаточно мало, то практически с каждым месяцем мы стараемся увеличивать количество опрашиваемых людей.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если вот вам поступает какой-то такой звонок, относитесь к нему внимательно.
2: И приготовьте заранее документы, потому что всегда идет, особенно если люди пожилые, эти Ой, а я не помню, куда да, там да. паспорт положил, а
1: то
2: где
1: есть,
2: там.
1: Вообще документы нужно хранить всегда, рядом с телефоном. Всегда. Да. А лучше под подушкой, кстати.
2: Причем, если вы идете по улице города, как известно, вам всегда могут вас задержать на 30 суток, если у вас нет с собой документов. Вы должны обязательно с собой носить не только документы, но и телефон, рядом с которым они должны всегда у вас лежать.
1: А, кстати, лучше под подушкой, потому что обычно рядом с телефоном еще стоит стакан с водой, в котором плавает челюсть. И можно, шаря там трубку, уронить челюсть и пролить ее на документы вместе с водой. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Александр, это великий медитатор.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такой, у меня два вопроса будет. Вообще-то первый вопрос, это вот сложность не возникает при том, как на ночь на автомобиле все-таки фары сейчас, вы говорите, свет экономить, но экономить на всем, значит, ну, значит, на генераторе надо экономить, на аккумуляторе.
1: Понятно.
3: Вот.
1: Угу.
3: А второй вопрос будет, Александр, тебе. Скажи, будет выход передачи на аудиокассетах?
1: Да, естественно, естественно. Мы сейчас готовим даже серию компакт-дисков, где будет, так сказать, Greatest Hits всех программ. Угу. Там будут любимые голоса всех ведущих, все интервью, и еще будет специальный компьютерный трек, то есть владельцы, так сказать, частных персональных компьютеров могут на своих дисплеях видеть нас тут в студии в прямом эфире.
3: А, даже так, да?
1: Конечно. И будет красивый буклет, там будут бабочки нарисованы, баллонки маленькие, и вот все это будет обернуто в такой розовый бантик. Кстати, дизайном занималась Гонорьетта Тихоновна Шерсть.
3: Еще, Александр, просьба такая. Значит, сегодня, точнее, в воскресенье, Тейлор одирался, как у тебя в песне поется, есть Тейлор и электроколебания. Какую-нибудь из своих песен поставь новеньких. Можно, возможно, так.
1: Вот сложно, к сожалению, не захватил ничего. Просто я сейчас, так сказать, живу на радиостанции в силу ряда причин. Вот, просто мое время, я дежурный там, постоянная уборка, мытье стекол снаружи, а 14 этаж. Вот,
3: да,
1: поэтому
3: да,
1: я дома не появляюсь, увы. Но я, как только закончится моя вахта, я обязательно вашу просьбу выполню.
3: Или Игоря Бегемотова.
1: Вот тоже сегодня ничего, увы, увы, не взял.
3: Но все равно спасибо.
2: Но вы так не расстраивайтесь, это, безусловно, не последнее воскресенье в вашей жизни. Будем, по крайней мере, на это надеяться, да?
1: Ну, конечно. А что вы думаете, действительно ведь вопрос достаточно такой серьезный. Если уж экономить все, так, значит, автомобильные фары, особенно вот сейчас многие, я вижу, с дальним светом ездят, он мчится, у него прям свет дальний, это же жрет аккумулятор, потом... Аккумулятор многие забывают, вот он ставит на стоянку, да, а свет остается. Приходит аккумулятор, сел, берет зарядное устройство, что там часов.
2: А сейчас же специально для этого с Украины завозят людей педалей, которые вы его покупаете, сажаете в багажник, он крутит педали и дает электричество вашей машине, хоть 5 фар ставьте.
1: То есть такой дивидивный нам. Это, видимо, хорошо подготовленные физические люди.
2: Ну, этих с Украины люди, они, в общем, достаточно крепко служат.
1: Выносливые. Что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здрасте, это опять Лита. Но челюсть у меня не выроню я ее. И прописки у меня нету. Но зато есть к вам предложение. Вот вы говорите, что у вас на работе ручки едят и ластики глотают.
1: Нет, ластики, Лидочка, это у вас в школе глотают.
4: Не Лидочка, а Литочка.
2: Лита. А-а-а.
4: Да.
2: А
4: вы сделали.
1: Да вы не смущаетесь,
2: говорите. Нет, вы там не слушаете, что вот вам старшие товарищи говорят, вы от себя.
1: Да-да-да.
4: Ну, вы сделайте, как в Сберкассе или в почте. Ага. Привяжите каждую ручку...
2: Веревочкой. Ну, так вот.
4: Чтобы я не ели.
1: Так тогда может произойти, Лидочка, заглот пульта. Вот так вот.
4: Ну, вот вы говорите, что можно на работу устроиться. Ну, а как вот, куда мне обращаться?
1: Ага, кстати, спасибо, это интересный
2: вопрос. Я думаю, просто в конце программы мы обязательно дадим адрес. Вы, Литочка, приготовьте, попросите вашу бабушку, чтобы она приготовила вам...
1: Блинчики?
2: Блинчики ручку и бумажку. И в самом конце программы мы дадим адрес и телефон, вот, куда нужно обращаться, чтобы на работу
1: устроиться. Да, кстати, скажите, Дмитрий Владимирович, сейчас по телевидению, которое тоже является так, частью контролируемой вами зоны, назовем это так.
2: Территории,
1: да. Огромное достаточно количество передач, которые ведут дети, очень такие умные, детишки сообразительные. Например, вот замечательная, я считаю, программа «Тук-тук новости». Вот. А не было ли у вас как-то попытки или просто желание создать... Ну, вот РБЖ есть, радио беременных женщин, а вот какую-нибудь радиостанцию целиком детскую для детей, чтобы дети там и вели.
2: Ну вот, в принципе, такая радиостанция создана, она уже есть. И именно дети работают на этой радиостанции.
1: Вы имеете в виду...
2: Радио «Юность», да-да-да.
1: Ну, да, конечно, там работают, как бы вот протирают стекла у машин персонал.
2: На перекрестках?
1: Да.
2: Ага, и вот потом в Альфа-банке чеки, да?
1: Да.
2: Ага.
1: А я имею в виду, чтобы дети целиком участвовали в процессе.
2: Ну, что я могу сказать? Безусловно, попечительский комитет солдатских матерей нас...
1: по делам молодежи, кстати.
2: По делам молодежи.
1: Они два объединяются.
2: Да, да, да. Нам постоянно высылают какие-то заявки и просьбы.
1: Факсы. Даже к нам, кстати, приходят факсы, хотя мы-то никакого отношения не имеем.
2: Как говорится, пришел факс, ну что ж, проси, пусть проходит. Вот. Но, к сожалению, пока это все остается только мечтой. Только мечтой, и вряд ли в ближайшее время удастся сделать такую радиостанцию, чтобы она могла полноценно работать. Связано это в первую очередь с тем, что, к сожалению, дети не достают до пульта. Они не могут поставить компакт-диск, компакт-дисковый проигрыватель, они не могут достать до некоторых кнопок. Вот. А сажать детей на высокие стулья, к сожалению, запрещено правилам техники безопасности.
1: А что они могут вот падать и стукаться лобиками на углу стола?
2: Если грудничок упадет и ударится лобиком, вы же понимаете, что как бы тут...
1: Может случиться в дальнейшем патология серьезная.
2: Да, которая приведет уже к...
1: Ну, то есть чикатилизм, так называемый.
2: Неисправимых изменениям в росте организма.
1: Исключительно в целях вот заботы
2: о подрастающем поколении. Видите, как мы...
1: Надо было в терцию нам это спеть. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не стесняйтесь, говорите. А, это вот сейчас нам субпереводчик переведет.
2: Так.
1: Пока он уже сейчас следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите громче.
5: Это опять Ирина.
1: А, здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Ира.
5: Спасибо вам за ваш замечательный ответ на мой вопрос. И за это я хочу поделиться своими соображениями, раз уж пошла такая...
1: Пьянка?
5: ...радиофикация всей страны. А вот, я хочу предложить такое направление, которое позволит создать количество радио и телестанций просто... неизмеримое.
1: Так.
5: Это, так сказать, вещание на все случаи жизни. Ну, например, для тех людей, которые в данный момент принимают пищу, радиостанция «Бон аппетит». Для тех, кто, наоборот, в туалете находится, «Бон стул». Для тех, кто ссорится, «Бон скандал». Для тех, кто так или иначе решает свои, удовлетворяет половые потребности, «Бон оргазм». Вы представляете, сколько здесь еще может быть всяких подразделений?
1: То есть, в принципе...
5: Голубые, розовые и все прочее.
1: Тут просто... В принципе, вы предлагаете, чтобы, например, человек, в зависимости от сейчас вот конкретно, чем он занимается, включал определенную волну?
5: Да. То есть, это просто непочатый край работы.
1: Ну, в общем-то, да.
2: Вообще, мысль достаточно хорошая. Но, понимаете, Ирина, это тогда рушит несколько концепцию от отдела федеральной службы, которая как бы гласит о том, что должны все станции в плане концепции сравняться вообще по...
1: Тут как бы совсем диаметральная противоположность тому, что как бы мы планируем.
2: Хотя и эта мысль тоже как и все, впрочем, остальные мысли на земле, не
5: лишена. Ну так, а не это лишена. не противоречит, в общем-то, потому что они и так почти все одинаковые, но просто там будет звук и видеоряд из всего, всей этой массы вот этой вот.
2: Кстати, ты
5: непосредственно предназначен для данного занятия.
2: Может быть, и я думаю, что мы в ближайшее время мы попробуем внести на рассмотрение законопроект. Вот, но я хочу, Ирина, вам сказать, что уже сейчас в FM-диапазоне есть радиостанция, которая вещает и одновременно вещание передается по 42-му частотному телевизионному каналу. То есть вы можете его, это наблюдать.
5: А, это времечко, что ли, вы имеете?
2: Нет, нет, нет, нет. Времечко
5: тоже где-то слышно здесь.
2: Нет, нет.
1: Это
2: нет,
1: просто
2: нет.
1: У вас рядышком это находится вот как раз эта студия, и вы слышите вживую голоса ведущих. Просто нужно.

0: Естественно, то есть, поскольку ведь это служба, которая координировала перелеты птиц, поскольку существа целиком безмозглые, ну что там, комок перьев с кишками, он сам не знает же, куда толком лететь, и вот эта служба, она в результате, так сказать, инфляции, каких-то вот непонятных разрух, она...
1: Постперестроечных.
0: Да, то есть она практически прекратилась, а сейчас черти что, то есть уже голуби стали сидеть на деревьях, чего раньше никогда не было, заметьте.
1: Да, не позволяли. Просто себе это.
0: Просто вообще, да. Вот, поэтому все это, конечно, непочатый совершенно край работы. Вот. Ну что же, у нас остается 5 минут до окончания нашей встречи. Я предлагаю послушать последний, видимо, телефонный звонок. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваш вопрос Дмитрию Владимировичу был более конкретно сформулирован. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Александр, я хочу тебе задать вопрос.
0: Ну, я-то не компетентен ведь.
2: Нет, ну, послушай, когда вот выйдет все-таки твой новый альбом?
0: О, ниже пояса мне удар. Мне стало очень
1: сейчас,
0: стыдно.
1: Сейчас у нас в ФСТР шутит ниже пейджера.
0: Ниже пейджера. Постараюсь сделать как... Хочу сказать просто, половина готова. Вот половина готова.
2: Ну, в конце года выйдет?
0: Ну, думаю, пару раньше.
2: Да?
0: Да, конечно. Конечно.
2: Ну, хорошо.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Но это вопрос не считается.
0: Не считается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша, меня Борис зовут.
0: Очень приятно.
3: Я вот чем хотел поделиться с вами мыслями. Так, поделиться просто. Вот для улучшения и, может быть, даже совершенствования вот коммуникационных таких вот связей в этой системе, во всей.
0: Вы имеете в виду радиосистему?
3: Да, да. Вот, может быть, подумать насчет такой идеи. Вот встраивать микрофоны, например, вот, ну,
0: да.
3: для примера, скажем, в банках с пивом. Металлических. Вот. Как вы считаете, это, в общем-то, должно помочь вот распространению, вот, оперативности связи вот такой вот потребителя и, значит, центра, вот. Вашего.
0: То есть вы имеете в виду, как бы в данном случае отдел, ведь при, кстати, отделе Федеральной службы по телевидению и радиовещанию еще существует отдел по, так сказать, эстетике помещений радиостанции. То есть вы, как бы, этот вопрос, видимо, адресован.
3: Один из вариантов, да.
0: Да. Ну, спасибо за вопрос.
3: Вот сама идея просто вот мне вот это, она меня беспокоит очень.
0: Спасибо,
1: меня кстати. Меня вот смущает только вот то, что я боюсь, что в эти микрофоны будет очень много идти посторонних звуков, такие как там вот это глыть, знаете, когда пиво пьют.
0: Пощелки всякие.
1: Да, звуки, исходящих газов. Ну, в общем, вот это.
0: То есть совершенно, не, мне кажется.
1: То есть очень много будет такого звукового мусора.
0: А вообще, скажите, Дмитрий Владимирович, все-таки вот на ваш взгляд идеальное, так сказать, состояние студии, какое оно должно быть? Приемлете ли вы, например, плакаты на стенах? Вот некоторые вешают, видите, вот там у нас вот фотографии всех родственников наших ведущих, вот дедушки, бабушки во много поколений своих животных вот вешают. То есть, в принципе, меня это ни в коей мере не раздражает, я даже как бы любопытно. Вот. А как вы вообще считаете, вот идеальная студия, идеальное помещение по дизайну, как оно должно выглядеть?
1: Ну, собственно говоря, что спрашивает мое мнение, когда есть совершенно четкие нормативы, и написано, что должно быть помещение. Помещение четырехугольное помещение, высота не более 3 метров, общая площадь не более 15 квадратных метров, 4 стены, никаких там 5-6 углов быть, разумеется, не должно. Тем более 9, как, например, это у меня в кабинете. Вот. На стенах развешана наглядная агитация. То есть что делать в случае
0: пожара?
1: Пожара. Как правильно надеть противогаз? Пользование огнетушителем.
0: Эпилятором.
1: Пользование вашим персональным эпилятором. Как правильно заправить орган в сапог. Как вовремя упражнить тазик. То есть вся та информация, которая постоянно необходима, которая помогает музыкальному информационному ведущему в работе.
0: Ну что же, и на этом я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. И нашим радиостанциям

0: Слушателям еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции.
1: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Ну и я рад приветствовать в студии наших гостей. Знаете, мне, уважаемый старичок, это я, извините, ошибся. Дело в том, что я несколько отвык уже от, скажем так, присутствия в данном месте, поэтому, уважаемые радиослушатели, да простят мне некоторую косноязычность. В общем-то, я и так, в общем-то, весь там косноязыкий от рождения, да плюс еще вот эти два месяца вынужденной изоляции от общества, не могли не наложить свой мощный отпечаток на гипофиз и другой червячок мозга, головной. Да, у нас гости, собственно, в студии. Один из этих гостей вам знаком, может быть, вы помните, он был у нас года 2-3 назад. За это время покрылся еще дополнительной морщиной, он все равно толком не слышит, поэтому я могу себе так как-то достаточно смело говорить в его адрес. Но я напомню, кто это. Это Альберт Борисович Пагер, академик, секретарь, бывший уже теперь, что неудивительно, потому что все меняется, время, знаете ли, течет. Но это я такие общие слова, чтобы как-то успокоить себя, вы поймите, потому что я дико нервничаю, потею и воняю. Да, секретарь бывший координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альберт Борисович Пагер, как я уже сказал. И самый юный член коллегии педагогов, вот обратите внимание, да, нашему гостю всего 15 лет, выпускник Гнесинского училища по классу игры на скрипке, вообще четырехструнных всяких инструментах, перпендикулярных, параллельных, ну, близких к скрипке, как-то виолончель, гусли и прочие такие смычковые вещи, Семен Шванштейн. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: И вот что я, во-первых, хотел заявить всем нашим радиослушателям. Я не случайно, так сказать, позвал именно таких людей к нам в студию в момент, когда, казалось бы, все спекулируют радиостанции, средства массовой информации на печальных и общеизвестных темах. Естественно, нет ничего проще, как в мирное время говорить о музыке, а в военное время говорить о войне. Мы не ищем легких путей, так и, в общем-то, в стрёмное достаточно время будем говорить о музыке и не только. Обратите внимание, одному нашему собеседнику, а именно Альберту Борисовичу Пагеру, уже за 70, а другому, Семену Шванштейну, 15 лет. При этом Альберт Борисович не гнушается брать уроки игры на скрипке у столь юного учителя. Альберт Борисович, ведь известно, да, что люди... Ну, так устроено, что они подневольно уважают старость и подневольно относятся это свысока к молодости. То есть, к примеру, вот эта дурацкая привычка уступать место в метро, хотя я деньги заплатил, понимаешь, я пришел, я заплатил пятак свой, или сколько он стоит. Почему она должна садиться, я спрашиваю всех, а? Нет, вы не смотрите на... А они, видите ли, уступают, потому что принято. А может, она партизан расстреливала? Да, извините, я волнуюсь очень. У вас же наоборот. Я видел, каким образом Семен Шванштейн ставит вам ручку старческую. Ну и вообще, в общем-то, и даже стучит по локтю, говорит, дескать, локоть держи, пресс держи. Вы это терпите. Вы академик. Может быть, вы энергетический вампир?
1: Я бы хотел для начала рассказать историю, которая меня подвигла на некий культурный подвиг. Совершенно случайно мне попала в руки вот эта скрипочка. И один мой приятель, эксперт, сказал, что это совместное производство двух великих мастеров Страдивари и Гварнери. Они вдвоем сделали эту скрипку. Но еще интереснее история, произошедшая несколько ранее. В Свердловске был ограблен один коллекционер инструментов. И когда его грабили, он смог заметить не лицо грабителя, а только тот, что он насвистывал. Он насвистывал незнакомую мелодию для коллекционера. И следователю он сказал не так. Похоже на рассказ Франчески из «Увертюры Чайковского». Вполне понятна неосведомленность коллекционера, уже человека пожилого, в современной молодежной музыке. Но следователь знал, что рассказ Франчески, одна его попевка похожа на попевку из песни Пахмутовой «Нежность». И он знал, что в каталоге его картотеки есть один домушник – Васька по прозвищу «Нежность». Он все время насвистывает эту песню. Так было раскрыто это преступление. Ну, впоследствии коллекционер распродавал свою коллекцию, и эта скрипка Гварнери и Страдивари попала ко мне.
0: А скажите, пожалуйста, я помню, уважаемый Альберт Борисович, что в нашу с вами прошлую встречу мы вели речь о великом композиторе Густаве Малере, его брате Кириллке Малере, в меньшей степени, который изобрел первым пушку длинную с узким дулом, в общем-то, которая загибалась и стреляла из-за угла, при этом не взрывалась и не откатывалась. Но я прекрасно знаю историю Густавки самого, он, в общем-то, дико ненавидел скрипку. Вы же являетесь поклонником Малера и даже вот на вашем иконостасе значок, что для академика, конечно, несколько странновато и неформально смотрится.
1: Его даже путают с Ким Ир Сеном.
0: Да, он действительно...
1: Ну, потому что он не в профиль сфотографировал.
0: Ну и букли эти, конечно, они уже заляпаны пальцами многочисленных любопытных. Вы, кстати, не давайте трогать людям значки ваши, потому что и у нас, я вижу, как вы пришли, вот и художники все как налетели, и давай трогать. Но это ладно. Вот чем же все-таки объясняется вдруг такой непонятный перелом в вашем мировоззрении? Почему именно скрипка там, а не, к примеру, кларнет или вот такая гнутая труба, похожая на пражскую колбаску, именуемая валторна?
1: Но я хотел бы сказать о своем уважении к Малеру.
0: Спасибо.
1: Только у этого автора всегда нота ля соответствует планете Сатурн. Как вы знаете, каждой ноте соответствует своя планета, а у Малера всегда Сатурн. Я бы хотел, наверное, все-таки спросить у моего педагога, как наша с ним первая встреча повернула его творческую детскую карьеру. Ведь благодаря мне он выходит, так сказать, в свет теперь.
0: Но тут нужно сказать, что он выходит в свет не музыкального мира все-таки, а в свет людей, занимающихся проблемами нравственности. То есть этот мир достаточно далек от мира шоу-бизнеса. К сожалению, классическая музыка все больше и больше включается в шоу-бизнес. Мы уже видим великих поющих на Красной площади вместе с дрестящими и безделками. Это, конечно, не может не привести к трагическому концу. Но я уверен, что вы, Альберт Борисович, будучи человеком дико мудрым, это к Солженицыну на быту, вы сознательно уводите юное дарование, то есть и гения нашего, вот из этого мира. То есть, поскольку музыка и нравственность — это понятия должны быть едины, что у твоего Малера носки с колготки одно и то же. Вот. А что вы думаете, Семен, про это? И как на вас смотрят? Ну, вообще понятно, коллег у вас нет, потому что у гениев коллег не бывает. Я думаю, что если есть, то есть, скажем так, скрипка Евгения Кисина, это его рояль.
3: Большое спасибо за вопрос, предоставленный мне. Я, прошу прощения, немножко волнуюсь, но прежде всего я хотел бы, я позволил бы себе не согласиться немножечко со своим учеником. Я даю ему, безусловно, дань уважения, он действительно очень взрослый, умный человек, но что касается ноты ля и планеты Сатурн, то он, на мой взгляд, безусловно, не прав, потому что нота ля не похожа на планету Сатурн, а на планету Сатурн как раз похожа, мне кажется, действительно нота соль, потому что нота соль находится между линейками, так же, как и кольцо Сатурна пересекает его посередине. Мне кажется, вот это больше похоже на ноту соль, вот Сатурн.
0: Я, вы знаете, хотя с трудом представляю, о чем вы говорите, но я с вами в корне не согласен, потому что я все-таки придерживаюсь в данном случае вот мнения Альберта Борисовича все-таки. Ну, давайте сойдемся так. Пусть она будет похожа на ля бемоль.
3: Да, ну, в конце концов, конечно, наш разговор здесь не сходится к астрономии. Наш разговор, конечно, полностью, мне кажется, о музыке. И мне кажется, что в дальнейшем о музыке нам и стоит говорить.
0: Скажите, пожалуйста, Семен, вот все-таки, может быть, вы как-то объясните, почему именно скрипка привлекла Альберта Борисовича? Потому что я помню, что вы пытались брать, Альберт Борисович, уроки игры и на гармонии двурядки, и как-то достаточно недурно на ней уже умели играть русские народные танцы, сокращенные РНТ. Вот один, правда, танец, мазурка он назывался. Ну, правда, он не русский, но вы как-то так... Ну, это, в общем-то, тоже не особо важно.
1: У нас была московская городская версия.
0: Да, да, но все-таки, вот, Семен, вы не думаете, что академика просто кидает, что он вот сейчас год возьмет у вас уроки, вы будете отдавать ему часть своей души, тепло своих ладошек, ставить ручку и так далее, а он потом, в общем-то, это, и только ищи свищи академика.
3: Конечно, вы знаете, когда он пришел ко мне с просьбой научить его игре на скрипке, действительно, меня поразило его желание, и меня поразили его пальцы. Именно пальцы, как раз, которые могли ставиться на гриф скрипки, на гриф музыкального инструмента, так как они абсолютно не могли ставиться на клавиши баяна, скажем, и так далее. Я это сразу заметил. И действительно, он спросил меня, вот, как мне быть, я не могу играть на баяне, но я хочу играть на чем-то другом, на струнном инструменте. Я ему сказал сразу, вы знаете, вот... Скрипка это ваш инструмент.
0: Скажите, кстати, Семен, вот вы сейчас сказали о том, что вы при первом вашем знакомстве обратили внимание, так скажем, на пальцы нашего гостя Альберта Борисовича. Я сразу вспомнил Федора Куницына, известного скрипача-самоучку. Вы наверняка знаете человека, который родом из крестьянской семьи. Я просто поясню так нашим радиослушателям, кто не знает. Во время войны с Наполеоном он, в общем-то, попал в бой и отвоевал своей мощной косой и Бертардой скрипку. Он, естественно, не знал, что это такое для мужика это было, в общем-то. Но, тем не менее, привез ее в дом и стал учиться, то есть практически самородок. И попросту такое, надеюсь, делал, что этот парень-то какого. Ну, в общем, все отдыхают, конечно, кроме вас, Семен, и вас, Альберт Борисович. Он после этого стал заниматься таким музыкальным миссионерством, сокращенным ММ. То есть он ходил и именно по пальцам среди крестьян, и не только среди баронов, также графьев, профессуры, определял потенциальных успешных своих учеников. И вы знаете, больше всего он набирал в рядах дееров именно, потому что у тех попросту уже и нет отпечатков пальцев, все обсисечки стесались, и руки их дико гибкие и удобные. И даже создал свой оркестр, который назывался оркестр графа Шереметьева.
3: Безусловно, именно дееры, конечно же, могли, им было проще всего, скажем, освоить музыкальные инструменты, инструменты, которые имеют грифы и струны, поскольку сжимание руками, вот, ну, как бы сказать, ну, вот те части тел животных, они, безусловно, очень, как бы, ну, как это сказать, тренируют
1: это
3: мышцы.
1: Сжимание и тремолирование.
3: И безусловно, Альберт Борисович, действительно, вот он... Я сразу увидел, что он этим занимался, и я понял, что он может по-настоящему сжимать гриф и нажимать на струны, нажимать на струны, и именно вот мышцы пальцев у него, безусловно, разработаны, я это заметил сразу.
1: Ну, я хочу, кстати, поделиться неким секретом, который мне передал мой педагог. Кроме охвата грифа изо всех сил, вы должны демонстрировать захват нижней частью левой стороны челюсти, собственно, скрипки, прижимание ей к груди. То есть, чем сильнее вы зажимаете подбородком скрипку, тем более могучий резонанс она производит. А вот... Не говоря уже о технике смычка, это... мы позже перейдем.
0: А вы знаете, я прошу прощения, что влезаю так не особо, будучи все-таки осведомленным в столь технических вот нюансах, но тем не менее, у меня под окном, около загородного дома моего, около виллы, есть музыкальная школа для богатых трех детей. Вот, все, значит, богатые три дитя, они, в общем-то, учатся на скрипках тоже, и в общем, приходя оттуда, дико плачут, шатаются, падают и стукаются лобиками об стол. Почему, спросил я, три дитя, вы так, в общем-то, себя ведете похабно. На что они, рыдая, сказали, а нас учитель, я не буду называть его имени, потому что это женщина, заставляет просто часами стоять, вот не играя, руки по швам, а скрипку держать, прижимая зубом к плечу, чтобы выработать вот эту хватку. Я со своей стороны счел это каким-то издевательством, но ничего не стал говорить. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение, вот особенно Семена, насколько этот действенный, или это просто издевательство над трем дитя?
3: Знаете, это, если говорить честно, абсолютно это полное издевательство, поскольку никогда даже невозможно держать скрипку подбородком, полностью прижав, и при этом, если твои руки будут привязаны к телу, нужно как бы сделать наоборот, чтобы, скажем, именно руки, обхватив гриф скрипки и смычок, привязать к этим вещам, а как раз чтобы тело было полностью свободным, и подбородок нужно как раз полностью освободить. И только тогда, работая пальцами, прижимая постоянно эти вещи, можно научиться каким-то образом играть.
0: Я так подозреваю, что вот эта самая учительница, она просто не любит новых русских и их три дитя. И поэтому, видимо, так издевается. Ну, понятно. А скажите, вот, Семен, вы считаете ли, что для такого полного овладения игрой на, виртуозной именно игрой на вот вашем инструменте, все-таки должна быть у человека какая-то определенная комплекция. То есть вы, как самый молодой педагог, набираете ли себе там людей, там, ну, скажем, чрезмерно полных или совсем худых, или есть какие-то требования по физической подготовке такой реальной для игры?
3: Ну, безусловно, особых требований по комплекции человека не существует. И даже по физической подготовке. Самое главное требование — это то, чтобы любой человек, хотящий или, так сказать, желающий играть на музыкальном инструменте, в частности, самое главное, на скрипке, был либо до этого, либо занимался, либо жил в деревне и был дояркой или дояром. Это самое важное, мне кажется.
0: Вот уже, кстати, тут очень огромное количество приходит вопросов. Во-первых, господа Флукин и Волков интересуются, будет ли сегодня Альберт Борисович играть на валторне. Безусловно, и мы услышим произведение. И при этом мы, кстати, с вами будем слушать вообще нонсенс, то есть мастер-класс для вас специально. Кстати, все скрипачи, скрипачки и те, кто, в общем-то, сочувствующий, может сейчас извлечь ваши инструменты, потому что в прямом эфире для вас будет вот мастер-класс, который будет давать одновременно гениальный учитель и одновременно гениальный, скажем так, ученик. Ну, вы разные, конечно, в разных областях гениально, но, тем не менее, гений не имеет национальности, так же, как не имеет национальности художник. Художник — это уже национальность, водитель и, в общем-то, дровосек.
1: А более того, вы можете продемонстрировать нам свою игру даже, наверное, по телефону, если он у вас функционирует.
0: Безусловно, мы...
1: И мы вас поправим.
0: Да, будем принимать звонки. И еще я хотел сказать, что вот такой вопрос к Семену. Семен, дело в том, что когда я обучался 3 года игре на мандолине для того, чтобы подрабатывать потом в еврейском ресторане и зарабатывать денег, это была такая необходимость, там хорошо платили, меня заставляли петь всякое сольфеджио, там, насколько это важно для вот вашей специфики, и если важно, то откройте нам секрет, как Альберт Борисович справляется с сольфеджио, потому что я хотел бы послушать какую-нибудь арию Бориса Годунова в его исполнении.
3: Ну, вы знаете, что касается, скажем, Альберта Борисовича, да и многих людей как бы в мире, то вы знаете, ведь талант — это как бородавка. Она на кого-то сядет, а на кого-то не сядет. Понимаете? И мне кажется, что здесь, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он может играть и на скрипке, и на мандолине, и на на, ну, как бы на бетоне и на всяких инструментах разных. Это неважно. Мне кажется, что...
1: И
3: безусловно, вы правы, Альберт Борисович. Спасибо вам большое за то, что вы добавили. Безусловно. Ну, мне кажется, в основном, конечно, поскольку если есть талант, то учиться не надо. Но бывает так, что можно научиться, конечно, технике игры, но, как сказать, если не существует той бородавки, то, увы.
1: Да, на самом деле техника, она наверстывается только физзарядкой. То есть вы, обладая бородавкой таланта, ну, делаете с утра несколько физических упражнений, и все технические навыки прививаются вам автоматически. Вот. Особенно если вам педагог уже поставил ручку. Вот. Что касается...
0: А вот извините, Альберт Борисович, да, просто благо я услышал знакомое слово, сразу вспомнил о поэтах, этих баснописцах и живописцах всяческих. То есть, к примеру, поэт может записать как-то пришедшее ему в голову на там коре или палкой как-то, или просто запомнить, да?
1: На манжетах.
0: Да, да, совершенно верно. Значит, живописец углем на асфальте может нарисовать классики или, ну, что угодно, да? Гораздо сложнее гению скрипки и вообще какого-нибудь музыкального инструмента, особенно дорогостоящего музыкального инструмента, без отсутствия оного вот свой талант выразить и проявить. Исходя из этого, я так не в обиду, вы не думайте, просто мне пришла в голову мысль, не является ли все-таки гений скрипача и любого музыканта, играющего на дорогом и все-таки сложном музыкальном инструменте, вторичным относительно гения человека, который создал этот инструмент. Ну, вот сейчас огромное количество всяческих кислотных данс-плясовых музыкантов дискотечных, которые, в общем-то, эксплуатируют безжалостно муги, фуги и всякие реберты, да, они делают замечательные вещи, но, безусловно, человек, создававший все это программное обеспечение, на порядок выше. Не прослеживается ли эта тенденция, на ваш взгляд, вот в вашей области?
3: Ну, мне кажется, что ни в коем случае, поскольку, как я уже сказал, талант — это вещь неповторимая, и если человек умеет и может что-либо делать, если так сказать, он действительно он скрипач, он гений, то бывает так, конечно, что он гений только в скрипке, и он не умеет мыться в ванной, не умеет, скажем, плавать и так далее. Но, например, действительно бывают и иные ситуации, когда он, конечно же, гений, но он и живет жизнью, он встречается, как сказать, с особыми противоположного пола, скажем, и ходит встречаться в различные заведения, скажем, вот. Бывает, вы знаете, бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Но, конечно, ну, как сказать, в основном, если человек себя полностью посвятил музыке, то кроме музыки он, как правило, ничего не умеет. Он только умеет музыку.
0: Мальчик, а как слаженно и ладно говорит. Да, Альберт Борисович, ваша, я так понял, выучка.
1: Я не совсем согласен с моим преподавателем. Дело в том, что гений, создавший, например, скрипку, создал ее так, что никакие конструктивные новшества последующих эпох не прививаются. А возьмем музыку, например, Вивальди. Прибавьте к Вивальди барабаны, как это делает средней руки скрипачка Мэй. И Вивальди становится забавен. А привести к скрипке дополнительный резонатор, вы не сможете взять ее даже в руки.
0: То есть скрипка целиком самодостаточный, так скажем, механизм, не подверженный никакому усовершенствованию.
1: Никаких новаторств.
0: А как же тогда известная скрипка Жака Люка Панки с ладами?
1: Видимо, видели только видеоизображение этого инструмента. На самом деле лады нарисованы. и так умело, что кажется выпуклыми.
3: Лично мне, конечно, кажется, что это скрипка для бездаря.
1: Молодость, прямодушие,
0: радикализм. Да, ну это мы прошли же через это с вами, Альберт Борисович. Кстати, а почему вы теперь бывший? Вы все-таки на пенсии? Или у вас как-то с Борисом Николаевичем произошли какие-то конфликты?
1: Просто координировать такого колосса силами моего возраста уже тяжко. И проблемы, нравственные проблемы современности решаются другими людьми и другими способами. Я лишь своими беседами пытаюсь воздвигнуть некое здание культурное.
0: Ну, понятно, что потому что дачка у вас, я уже видел, очень неплохая, на Волге, кстати. Вот, скажите, без всяких таких уже вот как бы обид и не захотите, можете не отвечать. Я заметил, что вот это здание ваше, оно было воздвигнуто практически за 2 года вашей работы вот в президентской администрации. Это как-то вот случайность или действительно так хорошо?
1: Просто я не очень торопился.
0: Понятно. И какие мы будем слушать сегодня произведения в вашем исполнении? Я все-таки хотел бы попросить вас, Альберт Борисович, и спеть. Я открою нашим радиослушателям маленький секрет. Дело в том, что Альберт Борисович, будучи человеком очень веселым, несмотря на свой возраст, еще в бытность свой секретарем Координационного совета при президенте РФ по вопросам, в общем-то, этических проблем современности, организовал такой театр-студию из приближенных, в общем-то, к самому, да? И в этом театре-студии вы ставили Бориса Годунова, я знаю, и кого вы только не ставили. Вот. И я бы хотел, может быть, вас попросить, так сказать, тряхнуть бородой всей и исполнить какую-то арию.
1: Я хотел бы сначала продемонстрировать более ранние свои записи. Потому что Борис Годунов воспринимается как бы в динамике. Динамики моих творческих образов.
0: А, кстати, извините, я вот насчет возвращения именно к динамике ваших творческих образов. Я знаю, что вы выезжали в воинские части, в октябрятские лагеря и прочие такие там всякие, то есть давали выездные сессии и концерты. Вот ваша достаточно вольная трактовка Бориса Годунова, то есть вы же и какие-то и слова свои вставляли, кое-где делали даже изменения мелодии. Как относились люди к такой вольности?
1: Дело в том, что выступая, я предваряю свое пение рассказом музыковедческим, где я ведаю публике о том, что Мусоргский практически не написал Бориса Годунова. То есть он набросал отрывочные фразы, кое-где какие-то инструментальные ремарки.
0: Я еще помню Эриха Марии Ремарк, да, тоже замечательный.
1: А впоследствии Римский-Корсаков и Шостакович создали свои версии, так сказать, собрав в некий ремикс, выражаясь языком шоу-бизнеса, наброски Мусоргского. И поэтому я попросил своего друга Якуба Магомедовича Цимбольского сделать для меня свою редакцию, так как мой диапазон гораздо шире, чем диапазон певческий многих наших солистов, то мне хотелось блеснуть, будучи одетым в рясу Бориса Годунова некими яркими высокими нотами. Поэтому немножко изменилась мелодия.
0: Ну, может быть, вы сейчас как-то попробуете. Вот,
1: Я немножко должен распеться в коридоре, прежде чем демонстрировать. И прошу вас поставить одну мою запись. Ее сделал мой большой друг, по фамилии, ну, я не буду говорить, потому что он скромный человек.
0: Вот. А какой трек?
1: Трек номер 8.
0: Сейчас.
1: Я думаю, что стоит начать на третий такт, пятой цифры.
0: Угу, сейчас я отмотаю.
1: Да, вот именно вот, вот это вот. Так, да. Включили?
0: Да, идет.

чешется, растет. Ведь ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда. Нальется сердце ядом и душит что-то, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики.

0: Вы знаете, я, честно говоря, удивлен. Это же даже какое-то такое современное искусство. А послушайте, ну я вижу, что эта пластинка выпущена в Японии. Как вам удалось? Я знаю, что японские граммофонные пластинки, как собственный компакт-диск, стоят, во-первых, дорого. И тут оформление. Я вижу, тут и шнитки произведения вы играете.
1: Во-первых, я бы назвал японские баррикаделы. Потому что почему-то там при воспроизведении Бориса Годунова выпала, с позволения сказать, целая строчка фагота. Мало того, ни одна страна мира не выпускает столько пиратских записей. И я имел удовольствие наехать на них юридически.
0: Ну, понятно, да.
1: За что получил компенсацию в дисках, которые с удовольствием, кстати, Саша, если вы не откажетесь, я готов вам вручить с подписью меня и моего коллеги.
0: Спасибо. Я с радостью буду включать в наши программы эти произведения, потому что, кстати, здесь же я вижу, что Моцарт. Вот что тут, я не разберу, написано по-японски что-то.
1: Может,
0: исполняет просто, Семен Шванштейн. То есть это уже ваша, да, Семен, сольная?
2: Да, безусловно, это моя сольная.
0: Может быть, мы ее сейчас послушаем, если вы не против. Сейчас мы послушаем, как играет учитель. Да. Сейчас я поставлю.
1: Разрешите, я только буду заглядывать в ноты, мне интересны штрихи. Семен, я вам не помешаю.
2: Вы должны заглядывать ноты, поскольку на последнем уроке вы еще не очень хорошо знали партию. И что касается третьего такта, то вам следует поставить второй и третий палец на ля и соль.
1: Я исправлюсь, да.
2: Безусловно, я надеюсь.
0: Третий трек, да?

0: на волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Вы знаете, Семен, я, честно говоря, был немножко удивлен. То есть там вот на данной фонограмме слышно, как листаются ноты. По идее, я понимаю, что живое исполнение какой-то классической композиции подразумевает вот технические моменты, как-то поскрип пюпитровый и ботиночный, а также стульный под, в общем-то, задничным покрывом дамы. Вот. Но в данном случае как-то прям вот женщина, видимо, как у великого, кто на органе, тоже листает все, что не попадя. Ведь можно было как-то его вырезать. Или не было времени, как на монтаж. Я извиняюсь, что я так неосведомлен.
2: Знаете, я просто поражен. Я, безусловно, обращусь в эту компанию, потому что у меня все было сыграно идеально. Гениально. Абсолютно гениально. И эти непонятные стыки, моменты. У меня просто, вы знаете, у меня просто нет слов. У меня нет слов, вы знаете, я пока не могу говорить.
3: А у меня
2: это
3: есть
2: ужасно.
3: Слово.
2: Вы знаете,
3: я бы назвал это не пиратством, а аудиодиверсантством. Представляете, они все.
1: Подождите, на одной же пластинке, Альберт Борисович, что-то ваше произведение, ваша фотокарточка тут же вот.
3: Ну, моему коллеге повезло несколько меньше.
1: А вы знаете, может быть, это просто какой-то рабочий момент съемки, настройка, еще что-то. Я просто помню один известный классический исполнитель на арфе. Кстати, единственный мужчина, играющий на арфе, догадайтесь, кто? Правильно, он самый Густав. Густав Ивенчик. Известный вам, да? Не знаете Густав Ивенчик? Ну, известный арфист наш.
3: А, это вот эти, да?
1: Вот эти. Он настраивался, они все писали, японцы, прямо в студии. И когда вышла пластинка, то есть сама его партия, она была блин, и все. Блин, и не больше. А они же записали его сольно, выпустили сольный диск со всей настройкой. Вот мало того, выпустили еще, естественно, пиратский диск для того, чтобы потом всякие поп-рок-танцевальные диско-коллективы сэмплировали, понимаешь, звуки арфы.
3: Вот она, хваленая любовь японцев к музыке. Мой большой приятель, директор Большого театра, бывший танцор замечательный, сказал недавно, сгоряча, конечно, по каналу «Культура», что ни в одной стране так не любят японцы, так не любят музыку, как японцы. И вот вам пример их любви.
1: Поразительно, поразительно.
3: Никакого понятия в музыке. Они думают, что дёрг-дёрг – это музыка.
1: Ну, а дело в том, что высокие технологии, они приводят к тому, что люди не могут уследить даже за собственной энергетикой, с позволения сказать. Вот то ли у нас, да, это все вполне понятно. Вы знаете, вот технические
3: вопросы... И, как известно, они лозо в топке сожгли.
2: Абсолютно. Что касается моего звукоинженера, который сотворил это, не побоюсь этого литературного слова, говно... Я просто готов сказать в эфире, что действительно вот он пьяный свинья.
3: Шаке, мой друг.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Семен, вот от Элвиса тут пришло сообщение, он интересуется, кстати, вопрос интересный. Можно ли использовать скрипки сдвоенные струны, аналогично 12-струнной гитаре? Ну, как метод усовершенствования, может, данного инструмента.
2: Вы знаете, как бы очень модно, наверное, во всевозможных современных, я прошу прощения за этого слова, тусовках что-то менять, как-то приделывать еще какие-то струны, скажем, классическим гитарам, потому что всему миру известно, что у гитары 6 струн, именно 6, а не 12, хотя кто-то придумал приделать еще 6 струн. Вы знаете, что касается лично меня, конечно, это мое сугубо полностью фактически личное мнение. Я не разделяю такого рода вариаций, непонятных вообще миру, зачем, что это такое. Скрипка имеет 4 струны, так как гитара имеет 6. И никаких пределок я не разделяю.
3: Это как собаки, пятая нога.
2: Совершенно верно, Альберт Борисович. Спасибо, знаете, вам большое.
1: Я тоже разделяю ваше мнение. Это
3: равно, кстати,
1: что...
3: скрипичный Чернобыль. Представляете, собака с 5 ногами?
1: Или представляете, рояль с клавишами, которые размером в 4 раза больше обычных? Ну или, например, автомобиль, у которого одно колесо приделано сверху.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно.
3: Это брейкданс-мобиль.
1: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу. И после уже того, как придет дяденька, тут сейчас шашлычка сделаем. Ну, все, как мангальчик я поставил. А продолжим нашу беседу.
0: 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы после такого для меня совершенно непонятного вклинивания какого-то постороннего, в общем-то, радио в наш по-настоящему умный и серьезный разговор продолжаем беседу с бывшим секретарем Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альбертом Борисовичем Пагером и самым юным членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища Семеном Шванштейном, который является педагогом Альберта Борисовича. Вся наша программа сегодня строится, в общем-то, на том, что и в преклонной старости человек, а именно господин Пагер, не гнушается учиться, причем учиться у создания гораздо моложе его, но он отдает должное, что, например, Шванштейн делает что-то лучше его, и это как бы укор всем нам. Если, например, какой-то узколобый человек водит лучше вас автомобиль, это не значит, что его за это нельзя уважать. Вы должны его уважать, должны поклоняться ему. Если кто-то стреляет лучше вас, то вы должны поклоняться ему. Если кто-то зарабатывает деньги лучше вас, то, соответственно, это тоже такое же достоинство. Вы должны учиться у этого человека, даже если в личной жизни он полный, ну, неудачник, назовем это так. И за то время, пока тут вклинилось какое-то непонятное радио, огромное количество пришло вопросов на наши тут всякие штуки. Я сейчас вот что хочу. Опять же, от Элвиса. Он, видимо, профессионал, интересуется у Семена. Скажите, существуют ли какие-то виды смычков, которые по своей цене и ценности не уступают скрипкам?
2: Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос, поскольку смычки бывают разные, из конского волоса, светлого, из черного, скажем. Можно один из волос натянуть и попробовать, конечно, издать на нем звук. Может быть, получится что-то, но, знаете, я бы посоветовал просто, задав вашего вопрос, это проделать лично и попробовать. Может быть, действительно, если натянуть один из волос этого волоса и поставить на него палец, может быть, действительно получится нота. Если поставить второй палец, тогда получится вторая нота и так далее. Может быть...
3: И потренироваться, конечно.
2: Лично я, конечно, не пробовал.
1: А вот что вы скажете? Я просто читал недавно книжку, которая называется «Смычки всего мира». Вот там описан смычок, который принадлежал Афанасию Калмыку, известному очень российскому скрипачу, который покинул пределы и пенат. В общем-то, сейчас он уже нынче покойный, но считался достаточно виртуозным. Ну, вы знаете, о чем я вообще говорю, да? У него в владении был смычок, сделанный из волос с хвоста коня Александра Македонского, который стоит, что твой новый джип «Мерседес». Я обращаюсь к Альберту Борисовичу. Ну, это даже утрировано, как два, может быть, таких джипов, или даже три. Но, в общем-то, он бесценен, просто говоря. Вот. Но тут сам факт того, что к нему прикоснулась, в общем-то, историческая метелка с задницы хвоста господина Македонского.
3: Он лично расчесывал, известно, безусловно, на привалах и бивуаках.
1: И где ни попадя.
2: Конечно, разные волосы различных коней имеют различные, разные
3: структуры,
2: звучания, различные тембры. И ни одного коня, ни одного волоса не повторишь никогда в жизни. Поэтому...
1: Безусловно,
2: это был уникальный волос, так же, как мой, и так же, как волос всех
3: недавно
2: разных людей.
3: Недавно сила библейского Самсунга была в волосах.
1: А вот Лидия Борзыка, известная исполнительница на скрипке русских народных танцев, она делала смычки из собственных волос, из собственной косы. Вот.
2: Я считаю, абсолютно это...
3: Кстати, видели ее портрет?
2: Абсолютно это правильное решение, поскольку действительно тембр каждого человека, он по-своему уникален. И, безусловно, волосы каждого человека, они отображают, кстати, его личный тембр.
3: Есть...
2: И она, безусловно, права, она отрезала свои волосы и натягивала их на деревяшку и канифоливала их. Она... И, безусловно, она обладала своим собственным тембром.
3: А у Семена есть вся дискография этой скрипачки.
1: Она,
3: так...
1: кстати, вот натягивала и вообще куда ни попадя. И, кстати, после этого у нее был такой погоняло Лысьва. И в ее родном городе стали делать электроплиты с одноименным названием. То есть люди как-то удивляются, почему лысь, какое-то издевательство на самом
2: безусловно,
1: деле. В народе ее так звали, но любовно, не так, что
3: это
1: лысь.
3: Это
1: все
3: равно, что ледокол Ленин, тоже ведь кличка.
2: Да, безусловно, это бухгалтер. Искусство, конечно же, требует жертв.
3: Естественно, да.
1: А вот еще, сейчас мы немножечко по вопросам, тут ладненько пройдемся, а потом, может быть, примем и звонки всякие. Тут, видимо, к вам, дорогой Семен, обращение. Спасибо большое за передачу. Я еще раз хочу сказать, что у нас программа, все-таки, а не передача. Передача в тюрьме. Молодой человек, будьте, пожалуйста, скромнее. Не стремитесь стать вровень с людьми, с которыми вы общаетесь. С уважением, Алексей. Вот как Семен к вам.
2: Очень такой, конечно, странный вопрос. Я настолько всегда был скромен в жизни, что никогда в жизни... Ни в жизни не пытался встать вровень со старшими людьми, старшими надо мной людьми. И если вам так показалось, то я, безусловно, прошу великодушно прощения.
1: Да и что даже, вы, Семен, право, я безо всяких обид.
3: Мне кажется, да, может быть, это имелось в виду именно инсинуации ведущего. Потому что современная радиожурналистика, она грешит все-таки иногда нескромностью. Вот приглашает человек премьер-министра в студию и начинает его колбасить, извините.
1: Глупыми вопросами.
3: Глупыми вопросами.
1: Вот, а премьер-министр говорит, а вы об этом знаете? Ну, имеется просто
3: а он
1: так.
3: Говорит, а я журналист, я...
1: Не обязан, говорить, я типа журналист. Я почемучка, говорит он.
3: Да, особенно смешно, кстати. В городе выключили электричество.
1: Да, это было.
3: И журналисты вынуждены греться у костра.
1: Да. И тогда еще Анфиска глаза лишилась у нас. Они ходили, то есть, когда он, вы бы видели это вообще. То есть, ладно, выключили свет, да? Ну, ходи спокойно. Чего как Бивис с Батхедом? Начали все метаться тут, столпотворение орут. Мы все погибнем. И, естественно, какой-то Даун ей большим пальцем залепил. Мы потом все пальцы осмотрели. Он, видать, уже обтереть, что ли, успел. Так и не нашли. Представляете?
3: Да.
1: Вот так вот. Да, еще тут огромное количество вопросов. Сейчас я хочу, чтобы уже мы... Вот вопрос очень печальный от одинцовских виртуозов. Уважаемые господа, это ко мне, видимо. Не подскажете ли вы, как нам, простым смертным провинциальным музыкантам, можно добраться до московских подмостков, при этом не спаивая столичных деятелей культуры и дорогой водкой, не кидая им взятки?
2: Очевидно, это практически невозможно.
3: Это только таким способом.
1: Это даже через на своей собственной шкуре почувствовал такой виртуоз наук и менделеевской таблицы, как Ломоносов, который тоже приехал в Москву. И только в кино вам показывают, он приехал, пробивался, он пол Петербурга и Москвы споил, в общем-то, водкой, наркотиками, да-да, чтобы каким-то образом вот выбиться туда и свои знания донести. Ведь люди, когда им добро, я же на своей шкуре это чувствую, ты несешь человеку добро, понимаешь, свет и знания. А он, пока ты ему еще стакан не нальешь, отказывается принимать вот в дар этот теплый подносик.
3: И вообще все, что сейчас связано с культурой, а особенно с классической музыкой, подвергнуто очень сильно корыстности и цинизму.
1: Безусловно. Ну, кстати, это одно и то же, корысть и цинизм, в принципе.
3: Да.
1: Потому что человек, который корыстен, но не циничен, он глуп. И жаден, это сразу называется.
3: И он в проигрыше.
1: Да, он неудачник. Вот еще такой вопрос. Он, правда, ко мне. То есть люди знают некоторые мои специфические, скажем так, интересы. Александр, можно ли, по вашему мнению, зарабатывать большие деньги, одновременно занимаясь непотребными делами, интересуется бухгалтер? Исключительно, уважаемый бухгалтер. Дело в том, что все, что является непотребным с точки зрения общественного мнения, является, соответственно, и неординарным, на мой взгляд. А все, что неординарно, то приносит огромные бабки. Поэтому я желаю вам успеха на этом поприще. И искренне, в общем-то, хочу, чтобы вы дико разбогатели. А вот такой вопрос, опять же, касающийся технологии смычкового производства. Интересуется Савелий. Какой лучше брать волос для смычка? От кобылы или жеребца? И, в общем-то, можно от ишака, осла и других вот этих копытных, как-то свинья или, в общем, обезьяна.

0: сделано твоими руками. Тут мы возвращаемся, кстати, к Джойерам.
1: И вздойно тоже, и вскормлено, да. И вздойно.
0: Тоже и тимбрит. Поэтому здесь как раз простор для экспериментов.
1: Как помните это замечательное стихотворение «И сын Стилпей, калмык», это, ну, калмык.
0: Батыр и воин.
1: Да, вот. Вот тут еще такой вопрос. Вот как вообще воспитывают животных, из которых в дальнейшем изготовляют смычки? То есть есть ли какие-то специфики, в общем-то, их воспитания именно? Ну, может быть, знаете, дерево для скрипок дорогих долго отстаивается, отлеживается, так называемый воя. Это сокращение оркестровой я. Может, животных тоже туда скидывать как-то?
2: Безусловно, по-особенному.
1: Да!
2: Всех животных, которых предполагают воспитывать для воспроизведения смычковых смычков.
0: Тексты.
2: Их при рождении сразу, им при рождении сразу показывают те инструменты.
1: То есть вот животные.
2: Для которых смычки будут изготовляться. То есть как только они появляются на свет, их первый взор, он падает на инструмент. И когда животное видит этот инструмент, безусловно, оно развивается по-особому, оно видит этот инструмент, и всю жизнь оно живет и думает для того, чтобы воспроизвести тот волос.
0: Кстати, современная наука продвинула эту технологию методом голограммы. То есть животные видят уже объемное, практически натуральное изображение инструмента. И поэтому растет уже ближе к музыке.
1: А еще сейчас опять возвращается мода играть на пиле и на всяких трещотках, вот тоже. Я не знаю, правда, почему это. Но, в принципе, я просто к тому, что народность, дескать, народник, и это самое ближе, ну, к людям.
0: Сам пиле не очень склонен радоваться этому явлению.
1: Ну, потому что и кофе дерьмо. Вот, еще такой вопрос тоже, опять же, от Элвиса. Как Семен, именно к Семену, относится к тому, что многие именитые музыканты используют смычок для игры на электрогитарах? В принципе, это действительно кощунственно, все равно, что боксерской перчаткой делать клизму.
2: Безусловно, это определенный стиль, к которому прибегают многие музыканты, но, увы, ничего хорошего, конечно же, про этот стиль лично я сказать не могу, поскольку это ничто, кроме того, как бить смычком по струнам как бы гитары или чего угодно, там, бас-гитары, как угодно, и при этом просто очень сильно рвется волосы, это действительно невозможно смотреть, просто разрывается сердце, когда...
0: И, кстати, Greenpeace очень строго к этому относится. Они частенько на концертах Семена, я видел, вывешивали плакаты: «Применяйте синтетический волос для смычка».
1: Да, ты, вот интересно.
0: Не ведь, мучайте коньков.
1: Мы же к чему так придем вот, с Гринписом и прочими защитниками, что к тому же, к чему сейчас пришли, кстати, с точки зрения игры на скрипках, да, ведь изначально все известные скрипачи, как-то Паганини и все его товарищи, они использовали вместо струн, в то время не было синтетических материалов, жила от убиенных тех же животных, то есть практически это была музыкальная мясопромышленность. Из их костей делали вот эти подставочки под струны, из жил делали сами струны, из хвостов эту байду, а из рогов пили водку. Сейчас уже струны стали синтетические. Да? Если и смычки будут синтетические, получается, скрипка помрет, что ли? Идиотизм какой-то это.
0: Скрипка не помрет. Но вы мне напомнили интересное явление западной культурной жизни. А так как животные, предназначенные для мясной музыкальной промышленности, выращиваются в тесном соседстве с музыкальными, собственно, инструментами, это породило на Западе, в Европе, традицию летом устраивать фестивали чуть ли не в коровниках. То есть почтенные музыканты приезжают на село и считают незазорным играть среди, так сказать, сельской местности. Этим они обеспечивают и себя, и следующие поколения музыкантов хорошим инструментарием, ведь животные слышат их игру.
1: Да, я целиком согласен с вами. Вот еще тут такой вопрос от Лены пришел. Кстати, мы переходим к некоторой такой специфической особенности скрипки. Вот угадайте, уважаемые гости, с чем вообще ассоциируется скрипка у огромного количества людей? Вот с социальным явлением с каким?
0: С флакончиком.

0: шариком из-под кофе.
1: Или же, скажем, ну, как сказать... Как
0: есть бы, духи такие, похожие на скрипку, знаю, я видел.
2: Ответ неправильный. Наказание — смерть. Шучу. Вопрос к Альберту Борисовичу и Семену. Есть ли у евреев особый секрет игры на скрипке, интересуется Лена? Конечно же, с евреями, конечно же, с Одессой ассоциируется скрипка.
0: Кстати,
2: следующий вот вопрос, я просто уже до кучи.
0: Ну вы ведь и сами знаете, я могу ведь вам и не рассказывать.
2: Нет, ну радиослушателям надо же рассказать. Вот, дорогой Александр, мой двоюродный дядя, ну, в смысле нашего радиослушателя, Павел Константинович Трейнис, видимо, эстонец, в 20-е и 30-е годы, будучи скрипачом, дирижировал в ресторане «Метрополь». Помнит ли его кто-нибудь, интересуется Михаил. Соответственно, кабацкое искусство в высшем понимании этого слова, так называемый русский шансон.
0: Да, это хороший юмористический сериал, я его всегда смотрю.
2: Но тем не менее, вот я предлагаю, может быть, Семен, поскольку Семен, судя по фамилии, не эстонец, все-таки Семен Шванштейн, может быть, как-то расскажете нам вот об особых секретах ваших.
0: Еврейской школы звукоизвлечения.
1: Будучи в Одессе, я, так сказать, учился играть на скрипке, но как, я даже сам... воспроизвести не могу, поскольку я не могу это вспомнить, поскольку действительно, говорить честно, положил руку на сердце столько, сколько было влито в меня алкоголя тогда, я ничего не помню.
0: Нет,
1: извините.
0: Ну просто я хочу уточнить. Педагог обязан учить, а не рассказывать о том, как он учился.
2: Согласен. Но все-таки согласитесь, что есть вот у евреев особая, скажем так, тяга именно к скрипке. Вот евреев, играющих на флейте или, к примеру, в большом барабане, в пожарном оркестре.
0: Кот наплакал. И именно евреи, кстати, организовали мощнейшее движение аутентичной музыки. То есть именно евреи возвращают нас в скрипичной, в частности, специальности ко временам Баха и Вивальди, когда на скрипке играли правильно, не то что сейчас.
2: Согласен. Ну, в общем, про известного вот скрипача Константина, извиняюсь, Павла Константиновича Трейниса, кто-нибудь помнит такого музыканта? Ну, вообще, дело в том, что Альберт Борисович в то время, когда Павел Константинович в кабаке «Метрополь» играл, в общем-то, в 20-е и 30-е годы на скрипке, воевал, саблей рубил деникинцев, согласитесь, это же было, уже рубака.
0: Поэтому, кстати, мой педагог очень доволен кистью моей правой руки.
2: Вот так.
0: Я также ловко орудую спикато, как помнится, верхней рубкой лозы.
2: Да, как говорится, не до кабаков была. Тревожная молодость. Помните, как это фильм про Евгения Корчагина? Это «Когда я ходить успею, тогда-то пройдите». Извините, у меня локальные данные отсутствуют, но я понял, я представляю, как я...
0: Я помню, это хорошая песня, мы ее напевали у костра.
2: Вот. Далее, что тут еще? Вот очень печальный вопрос. Семен, скажите, встречались ли вам люди, которые говорили, скрипач нам не нужен?
1: Безусловно, и не один раз. И этот вопрос, как бы очень больно слышать это, конечно, и... После этого, бывает, приходишь домой, ни с кем не разговариваешь, сидишь день-два и думаешь, зачем ты живешь на этом свете?
0: Извини, Семен, можно я расскажу? Особенно он огорчился, когда в московском районном военкомате ему так и сказали, скрипач в армии не нужен.
1: Просто действительно тогда это было самое страшное. Для меня я паник и...
2: А, кстати, ведь несправедливо. Вы помните, вот это была политика одно время, что всех гениев, в том числе Евгения Кисина, да, Эрика Курмангалиева, под одну гребенку загребали в армию, то есть практически, скажем так, элиту российского искусства. Вот и вы вроде тоже, Семен, хоть и молоды еще, но попали под эту раздачу, но вам-то удалось увернуться. Вот.
1: К сожалению, хотя, конечно, я очень хотел.
0: Ну, просто минус 10 диоптрий, конечно, никаким компьютерным наведением не компенсируешь.
2: Согласен.
0: А Семен очень любит стрелять.
1: Вообще, конечно, моя любимая песня – это «Скрипач на крыше».
2: Ну, по идее, вы бы могли служить на подводной лодке акустиком, в принципе.
1: Но там несколько другие законы, скажем, и...
2: Ну, в общем, моряки, акустики, они достаточно.
1: Да, они должны другие слышать ноты, если такая вообще существует. То есть это вообще для меня...
2: Вот Алексей тут прислал сообщение, я просто прошу прощения, то есть оно меня дико заинтересовало. Саша, мне надо передать тебе крупную сумму денег, где мы можем встретиться. Леш, пришли, пожалуйста, хотя бы сумму, и если она действительно крупная, я сам приеду куда тебе удобно в течение 20 минут, в том числе даже за кольцевую дорогу. Да, ну сейчас еще тут вопросики, ладненько, так вот, я извиняюсь, что я говорю ладненько, просто у меня была подружка Люся Ладненько, такая эстонка, танцевала в кабаке, вы знаете, диско-данс-пляски, мощные, молодежные, мега там, тра-та-та, там, пыр-пыр, да, вот в каких консерваториях, филармониях, спрашивает Петр Александрович, могу я вас видеть? Ну, я знаю, что вот, например, Альберт Борисович постоянно заседает в кабаке около Большого зала консерватории слева. Кабак там поддают, кстати, замечательную солянку. Спасибо вам, что вы...
0: Вот. Да, и, кстати, там можно слышать и моих учеников. Я ведь тоже балуюсь иногда уроками. И даю ребятишкам подзаработать. То есть они сидят во время ужина в ресторане, занимаются, играют свой репертуар, и им подают, так сказать, что не жалко. Долларишко другой, да и заработает за вечер.
2: А все в дом, добавка.
0: В дом.
2: Все, мамы довольны. Ну, я вот что предлагаю. Прежде чем мы послушаем все-таки телефонный звонок, поскольку нам звонят уже, я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете достать ваши музыкальные инструменты, скрипки, в общем-то, и другие, в общем-то, предметы, извлекающие звуки, и в прямом эфире получить, скажем так, определенные уроки.
0: Проконсультироваться.
2: Да, скажем так. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать все-таки еще одно произведение с вот этого компакт-диска. На скрипке играет...
0: Играет, так сказать, мой
2: Семен
0: учитель.
2: Семен, да. А вы исполняете арию гостя. Вот я... прям-таки поражен вашим... Вот,
0: да, не стоит об этом. Просто это еще одна редакция общеизвестного произведения. Все знают, что Римский-Корсаков, в общем-то, никогда не оканчивал своих опер. И последующим композиторам приходилось их как бы дописывать. Mm-hmm. И каждый мог это делать по-своему. И вот, опять же, мой друг Якуб Магомедович Стымбочкий организовал мне вот арию гостя. И я ее сейчас исполню для вас в меру своих способностей.
2: Четвертый трек, да?
0: Да.

Грозные дрожатся с ревом волны, и с диким посвистом скрипя бегут назад. А мы, варяги смелые, негоже нам пугаться волны кипучей и борта корабля. Он донесет нас в наше побережье, и там нас встретят невестов целый толп. Все белокуры, пышные и вскормленные молоком младенческим на севере земли. Ля-ля, ля-ля, поет волна луною, озарена вечерью порой, а мы плывем и не боимся шторма, ведь шторм ведь нас прельщает, как игрой. Игрой, игрой, игрой, игрой, игрой. Игрой скормлены мы на севере планеты, и там норвежских кровей не склынет никогда. И наш меч вздымается аричкой любовью. Озарена вся родина, она у нас одна, одна, одна, одна, одна. О, о, о, о, о, о, о.

не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть советских граждан за границей. Все будем там и все туда стремимся, когда назад не будет нам известно, ведь дома ждут, готовят нам оладьев теплых горою, сладких и дымящих. Мы ждем тех встреч, и ждут нас эти встречи, когда вернемся, а вернемся завтра.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, прежде чем мы начнем отслушивать телефонные звонки, я хочу послушать пластинку, с вашего позволения, одну песню. Тут девочка прислала компакт с подписью дарственных. Вы не против? Сейчас я послушаю. И я напоминаю, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и его учитель, 15-летний, самый юный член коллегии педагогов, выпускник Гнесинского училища Семен Шванштейн. Мы периодически слушаем треки с пластинки, на которой представлено совместное творчество ученика и учителя. Также у нас впереди еще и живое исполнение тоже будет. Ну, сейчас я предлагаю вам задавать вопросы нашим гостям. Они могут также проконсультировать вас. Ну и вообще, если у вас есть тема какая-то, вы можете ее поднять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Всем вам известно, что существует такой инструмент музыкальный, как синтезатор.
1: Да!
2: Вот, и он может воспроизводить, в частности, синтезированный искусственный звук скрипки. И вот мне известна даже такая легенда, что один старый скрипач, отдыхая в сельской Тошниловке, как раз услышал именно вот этот звук, после чего он сильно расстроился, жестоко отпинал этот инструмент, который воспроизводил этот звук, вышел на улицу возле входа, олицетворял это заведение, после чего он удавился. Вот мне интересно ваше мнение о искусственном звуке скрипки.
1: Спасибо. Это прям какая-то очень страшная история, которая всех наших юных радиослушателей, а таких немало, ведь дети сейчас все сошли с ума и ночами так же активно живут и действуют, как и днями. Практически не спят, полоумные все. Страшная история. Но, тем не менее, если речь идет именно...
3: Даже, да, даже перехватило дух. Знаете, действительно, такая история очень... Но я, действительно, если в корне, практически в корне согласен с тем персонажем грустным, который удавился. Конечно, все-таки моя жизнь мне довольно дорога. Я, конечно, не буду удавляться, но... Не то, что противно. Я, конечно, понимаю современные технологии, но ничего лучшего, чем живой звук скрипки, живые струны, я никогда не слышал и не услышу, я уверен. И
1: Семен,
3: поэтому...
1: но ты же играешь в этот самый в Doom на компьютере, ты же лазишь часами в интернете, как все подростки. И неужели ты... попытаешься каким-то образом отрешить, отрезать себя от этой синтетической культуры, которая сейчас так модна вот в среде твоих, скажем так, сверстников. Ты же...
3: Это неправда, это неправда. Скрипка — это другое. И вообще, что касается современной культуры, в частности, Дума, я вообще не знаю, что такое Дум. Вы так непонятно оклеветали меня. Я вообще... вообще у меня нет дома компьютера, у меня нет вообще у меня нет экрана.
1: Ну вы еще скажите, дома. Что вы живете в Сакле.
3: Конечно, у меня экран есть, но я вообще... Я телевизор вообще не смотрю. Понимаете, практически. И что такое, скажем, Doom или там Duke Nukem 3D, или там, что касается вот Alien 3. Я вообще не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Извините, конечно.
1: Ну, извините, я, конечно, может быть, был несколько рисковат. Ну, по идее, я думаю, что Альберта Борисовичу бесполезно спрашивать об этом, потому что он, как говорится, ни ухом, ни рылом в синтезаторах.
4: Почему?
1: Извините, тогда мы
4: я,
1: слушаем.
4: Кстати, действую ответным ударом. Я подружился с одним известным звукорежиссером, и мы обрабатываем звук скрипки и приближаем его к звуку синтезатора. И я, кстати, Саша, могу вам предложить, ну, может быть, чуть попозже послушать один ролик, который мы с ним свояли.
1: Очень бы хотелось,
4: вот.
1: Безусловно.
4: Это получается живой синтезатор. Представляете, что это такое?
1: Но пока с трудом, но я могу только фантазировать на, эту тем, на эти темы. И, конечно, конкретный такой аудио- и видеоряд, я вижу и кассету у вас с собой, она прояснит ситуацию, да?
4: Да, просто дома сейчас хранить исходники и оригиналы опасно. Да.
1: Ну, давайте еще один телефонный звонок.
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Если вы не будете говорить, то я, в общем-то, найду вас и за хулиганство посажу в тюрьму. Извините за глупую шутку, просто дело в том, что в три ночи мне надо принимать пилюли, а я не могу делать это при гостях, ибо я привык делиться.
4: На пилюли-то и у нас найдется.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Ну, это вопрос к вам. Серьезно, достаточно.
1: Ну, вижу, понятно. Программа-то серьезная.
5: О, безусловно. А вопрос следующий заключается. Вот может ли быть, что вот неудачный скрипач от отчаяния сбросит скрипку с 18 этажа и убьет кого-нибудь?
1: Ага, понятно, понятно.
3: Очень, очень, конечно, сложный вопрос.
4: В моей, очень
3: в моей небольшой практике был случай, когда я преподавал очень, очень безумно давно, неделю назад, мой ученик бросил скрипку, значит, с 19 этажа. Вот. И это кончилось плачевно на его карьере. То есть скрипка разбилась, и он ничего не мог сделать. Но вчера мой ученик сбросил скрипку с 17 этажа, и, в общем, она разбилась, но как бы все было в порядке. То есть в итоге действительно, как это не странно.
1: То есть все обошлось, по идее.
3: Высота этажей действительно как бы зависит.
1: А вот насчет чугунной скрипки, я помню, был прецедент, когда ее выкидали вверх и, в общем-то, проверяли как бы на прочность, когда она била вот по предметам, находящимся над ней, то есть как-то по внутренним сторонам, навесом над кафе и овощными магазинами. Это тоже ведь очень
3: безусловно,
1: эксперимент был.
3: Как угодно можно делать, но в данном случае нужно выбирать либо прочность, либо звук. Понимаете, чугун звучит немного хуже.
1: Но при этом он и падает, в общем-то, достаточно так тяжело. Но увесь цель-то, вот ради чего это все происходит? Сброс любой. То есть ради, в основном, увесистости. Я бы даже сказал, ради не самого звука, а ради вот этой детонации, которая возникает в момент падения.
3: В таком случае нужно сразу выпускать параллельно на заводе скрипок деревянных и чугунных и выбирать... кому нужны чугунные, кому деревянные.
1: Я, кстати, вы знаете, наладил выпуск забытых, к сожалению, нашим населением китайских каучуковых шариков, которые, если скинуть вот с нашего здания, долетают практически назад. Так что, если кому нужно, очень недорого, всего 100 УЕ стоит. Вот, причем, по желанию, мы делаем на этом шарике профиль любого персонажа. Захотите там любого ведущего нашей радиостанции или любого вашего рода можно ваш, то есть вы можете вот кидаться лицом близкого вам человека куда ни попадя.
4: А еще можно намазать чернилками, и он отпечатается на асфальте.
1: Да, да, это такая печать.
4: Но я хочу сказать, что на экспериментах карьеры не сделаешь.
1: Нет! Ну, а кто спорит? Я просто сказал, нет, вы как-то так на меня посмотрели, как будто я издеваюсь, что ли, я согласен. На экспериментах можно сделать карьеру, если это эксперименты над животными. Да. Вот тут такой вопрос к вам, Альберт Борисович, от Афанаса. Занимались ли вы сексом под скрипку? То есть, видимо, имеется в виду одновременно и вы играете на скрипку, а она знает, что вот как-то тут у вас там что-то там, она как-то там внизу или что-то, может быть, это.
4: То есть я, а скрипка сверху?
1: Ну, не знаю уж, как вы там с физкультурой дружите.
4: Какой именно способ интересует нашего абонента?
1: Ну это да, Абанас, вы уточните, да, вы да. уточните, и тогда уже Альберт Борисович ответит. Ну что, может быть, сейчас мы еще послушаем какое-то произведение в вашем исполнении?
4: Я думаю, что
1: вы, да, объявите,
4: мы
1: что...
4: можем сыграть Ну.
1: А как вы сейчас вживую будете играть? Давайте вживую все-таки послушаем.
4: А можно, да?
1: Ну а чего? Вот я.
4: Я просто стеснялся предложить.
1: Да нет.
4: Но вроде бы мой педагог не против.
3: Абсолютно. Очень полезно для ученика играть вживую.
1: Сейчас я тогда попрошу. Алексей, не играй, пожалуйста, пока. Угу. Просто наш главный редактор, опять же, занимается игрой на пианино. Тем самым, кстати, очень хороший. Я понял прокладка. Вот да. Звук уже.
4: Я сейчас исполню одну из новых пьес моего репертуара. А наших слушателей я попрошу отгадать, что это за популярная пьеса.
1: Вот это было интересно. Я тоже попробую.

0: как видите, она заканчивается пенисимо.
1: Я, кажется, догадался. Леш, начинай. Это, по-моему, донбайский вальс Шостаковича. Прав я?
0: Саша, я понимаю вашу прыть. И понимаю, конечно, что вы не так много слушали скрипичного репертуара в звукозаписи. Но мне интересно мнение наших радиослушателей.
1: Вот на... Я понял. Просто я, можно, вот отвечу на вопрос Михаила быстренько? Михаил интересует, чтобы я... Просят, чтобы я рассказал о нашем с вами совместном, так сказать, как мы трио выступили, о нашем хулиганском поступке в оркестровой яме в зале консерватории в 96-м году. Я просто хочу сказать, Михаил, это было вызвано исключительно необходимостью. Дело в том, что был объявлен массовый сбор анализов отовсюду, в общем-то, откуда ни попадя, и было сказано, что нужно было определенное время пить определенное количество воды, жидкости и терпеть, потому что нам должны были делать УЗИ, это я не имею в виду, это израильский автомат, а ультразвуковое исследование. И мы пришли, выяснилось, что это была фикция. Вы понимаете, нервы на пределе, общественный транспорт в 96-м году. Альберт Борисович еще только начинал свою работу вот в координационном совете. Да. Так что это... Хотя, конечно, неприятный был эксцесс. Ну что, вы хотите послушать мнение радиослушателей, да?
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Извините, я волнуюсь вообще-то.
1: Если вы хотите, вы можете попозже переслонить.
3: Перестал волноваться. Я очень рад вас снова слышать.
1: Уж как я рад. Вы представляете, извините, что я так вас перебиваю. Просто дело в том, что коллеги, да, с нашей радиостанции к моему вот приходу, приезду сюда, сделали совершенно потрясающий сюрприз. То есть во время моего эфира передо мной плазменный стоит экран, и несколько камер показывают мне себя же с разных позиций. Представляете? То есть все это... То есть вот сейчас я вижу, например, шнурок на своем ботинке. Там, представляете, как красиво? То есть они же знают, что я люблю смотреть на себя. Да, извините, что я вас перебил. Просто эмоции, понимаете, эмоции.
3: Да.
1: Прет очень. Рассказывайте.
3: Я мог бы попытаться ответить на вопрос.
1: Да.
3: Возможно, это... был исполнен один из напевов народных датских скрипачей, изданный в сборнике в 1903 году, возможно.
0: Но будьте точнее, как могут быть напевы датских скрипачей? Это все равно, что косьба рязанских бульдозеристов. Но, в принципе, вы на верном пути. Я думаю, что мы дадим ему приз. То есть, приходите на наш концерт.
3: А когда приходите?
0: Когда
1: будет
0: концерт?
1: Это вот маленький секрет. Спасибо. И Тлиша, до чего алчные люди. То есть, мало того, что он на концерт
0: зовет, еще скажет бесплатно.
1: Да, или с друзьями. Ну что, еще один звоночек.
0: Семен, или примем пока... звонок?
1: Давайте пока не будем, потому что сейчас уже у нас будет это. Семен, да
0: я хочу,
1: здесь.
0: Саша, да. Поставьте на пластинке пьесу, где я играю пиццикато.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И для тех, кто только что включил, в общем-то, свои приемники в модных автомобилях. Да, что вы говорите?
2: Манометры.
3: Как не стыдно.
2: А почему, кстати, вы видели когда-нибудь вблизи орган?
1: Ну, я, в общем-то, в свое время часто захаживал в анатомические театры и видел огромное количество и печеней, почек, и также даже легких.
2: Так что вы хотели сказать?
1: А, я хотел напомнить, что в гостях у нас Альберт Борисович Пагер, академик, бывший секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, и Семен Шванштейн, самый юный член коллегии педагогов, 15-летний учитель Альберта Борисовича и выпускник Гнесинского училища. Вот сегодня огромное количество приходит всяческих сообщений. Так, да. Ага. А Саша, девочки, которые передают информацию на пейджер, имеют очень приятный сексуальный голос. Передай им, пожалуйста, мои поздравления. С радостью. К тому же у них очень тяжелая работа. Владислав, сегодняшняя программа продлится до 5:30, судя по всему, и отныне она будет идти ровно с полуночи до 5:30, может быть, до 5, может быть, до 3. Все будет зависеть от состояния меня, хочу ли я, захочу ли. Естественно, я иногда буду опаздывать на часик-другой, потому что по пути надо будет там, ну, сам знаешь, барсетку куда-то реализовать и так далее. То есть все будет идти своим чередом, дорогой Владислав. В столь позднее время я предлагаю, может быть, послушать еще что-нибудь в исполнении Альберта Борисовича Пагера. Опять, видимо, арию какую-то, да? Но я вот о чем хотел попросить, если вы не против. Давайте все-таки попросим вот Алексея Венедиктова подыграть нам на рояле, потому что позовем сюда. Или, по крайней мере, Семен, можно вас попросить просто приоткрыть дверь, чтобы... Ага, вот так лучше. Леш, сыграешь? Ну, сейчас, да. То есть ноты ему там положите тоже.
2: Я просто хотел сказать правильный ответ нашего конкурса.
1: А,
2: ну, это да. Была довольно популярная соната Шостаковича номер 3. Вот и все.
1: Ну, я же и сказал, Шостакович. Донбайский вальс.
2: А, да.
1: Ну что, тогда ноты...
2: Да, я сейчас исполню некий триптих в двух смыслах. Во-первых, нас тут будет играть трое. Алексей, Семен и я.
1: А вы, то есть, как что твой Стинг, одновременно будете и петь. То есть, это, кстати, я первый раз вижу поющего скрипача. Это какой-то прям...
2: А я видел на своем веку много скрипучих певцов. Так вот, триптих заключается в том, что я использовал здесь три стихотворения моего друга, поэта молодого. Но, к сожалению, уже он уехал в Англию. И там начал немножко пить. Ивана Федоровича Оленчика. Его тексты я сейчас вам напою. Музыка Стымбольского.
1: А смычок вам нужен, или вы будете...
2: Так я буду...
1: Пицикатничать он будет.
2: Как говорят у нас на Руси, зацыплята.
1: Ну что?
2: Начинаем, Алексей.
1: А то Алексей начинает, да?
2: Да, я вот ноты, вот в таком темпе. Раз, два. Вот. Начинаем.

Шуршит дорога машинами. Оп. Шуршит дорога жигулями. И Волгами тоже шуршит.

старая рваная вата. Она не манила куда-то. А спокойно себе лежала. Не похожа на острие кинжала.

Третий куплет грустный. Журналист, снимай сюжеты. Они рождаются из жизни. В них правда жизни. Ты зафиксировал ее. Жди премии.

0: обычно я исполняю несколько фуэте.
1: Знаете, замечательно. Я прям сам чуть в пляс не пустил.
0: Оп. Ого. Мы можем вместе спеть припев. Ого.
1: А у Лёши, я вижу, он показывает знаками, кончились эти ноты.
0: Молодец, Лёшенька. Очень прилично считаете с листа.
1: А давайте перевернем и просто по новой споем еще раз.
0: Я немножко должен прокашляться.
1: А вы кашляете, а мы...
0: А вы поиграете, да?
1: Ну, что ж. Замечательная пьеса. А как, Семён, вы не против?
2: С удовольствием, я себя не слышу.
1: Ну что, вы себя совершенно не слышите. Ну, это, в общем-то, наша цель. Алексей, готовы ли вы, да? Ох, хорошо, ох, соловей.

0: Браво, Лёша. Кстати, я...
1: Лёша, вот вы закрой, пожалуйста, дверь, Семён.
0: А, ну ладно. В принципе, у меня есть свой пианист.
1: Вот, ну что, я сейчас обращусь снова к посланиям, которые тут сейчас... Ага.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот, соответственно, такое пришло отношение ваши, уважаемые гости, к творчеству музыканта Сальери. Ну, это вопрос вечный. Моцарта, Сальери, ребята и девчонки, а также их родители, отцы и дети и т.д. и т.п.
3: Все-таки, кто же он был? Сальери?
0: Или Моцарт?
3: Или музыкант?
0: Нет, про Моцарта, кстати, не было вопроса.
3: Да. Mm-hmm. Ну, вот сложно сказать, потому что как бы Сальери, в общем, конечно, наливал Моцарту и вино, как бы, и, может быть, во многом от этого зависело
0: его состояние.
3: Долго-долго.
1: Ну, соответственно, очень много наших радиослушателей отреагировало на выше прозвучавшую пьесу. И вот тут есть такие предположения. Вот, в частности, Савелий предположил, что это была музыка композитора Денисова, последнее произведение. В принципе, вы где-то правы. Это, в общем-то, все от одной семьи исходит, безусловно.
0: Ну, в принципе, он прав почти. Это музыка Губайдулиной.
1: Да.
3: Элвис же... Слова народные.
1: Слова Стамбульского.
0: Оленчика.
1: Оленчика, прошу прощения. Элвис предположил, что это музыка к кинофильму «Веселая карусель». Вполне возможно. Дело в том, что без ведома музыкантов достаточно часто используют...
0: Да,
1: особенно, кстати, небрежное в этом смысле отношение к классической музыке. Если, кстати, парадокс, потому что она как-то считается музыкой общественной. Взял пластинку, оркестр на тебя в суд не подаст целиком, да? Там дирижер как-то не в состоянии уследить за всем использованием произведений, а организация, занимающаяся охраной авторских прав, попросту некомпетентна в этих отрывках произведений, к сожалению.
3: Безусловно. Особенно это касается, скажем, использования тем в кинофильмах или в прочих там клипах и так далее, поскольку, вы знаете, действительно, можно сказать просто, что с живых спросу дороже. Потому что проще действительно брать композиторов, которые уже не живут в этом мире. Они уже, так сказать, присутствуют в другом, и они уже не в ответе, они, так сказать, не могут подать иск. И поэтому можно бесплатно своровать, взять их мелодию и не спрашивать с этого.
0: Но не всегда. Тем временем на Западе развивается наука гениоскопия или гениоскопия, где с точностью до двоюродной и троюродной высчитывается генеалогическое дерево потомков. И недавно в Сан-Марино...
1: О, я знаю.
0: Там вспыхнул скандал.
1: Хороший кабак, но я хочу сказать, там часто эти схватки происходят между разными преступными группировками. То есть они приезжают там вроде мирно сперва, потом то есть за девок у них начинается, то, ну, очень часто драки.
0: В тот раз было из-за использования в рекламе музыки Корелли. И оказывается, есть очень серьезное агентство, которое рассчитывает потомков вот этих пиратуемых авторов. И они рассчитали, что потомок прямой Карелии живет буквально в 2 минутах езды на трамвае. И тут-то вся заварушка и случилась.
1: Вообще-то как-то интересно. А вот скажите тогда, Альберт Борисович, и вы, Семен, по идее, если произведение музыкальное автором, которое является какой-то наш современник, оно не является классическим, ну, к примеру, песня, да, или стихотворение, или какой-то даже отрывок мелодии популярный исполняет какой-то другой коллектив или другой автор, да, то сразу возникает заодно исполнение этой мелодии уже требование денег. В данном случае, например, Фредерика Шопена исполняет огромное количество музыкантов, начиная от Государственного академического хора имени Пахмутова и заканчивая, в общем-то, вот, оркестром государственным под управлением телевидения и радиовещания.
0: И вашим покорным слугой.
1: И вами, да. А с другой стороны, никто не платит из музыкантов, сказать, деньги вот.
0: Ну, это...
1: Вот это как тут мы наведем порядок.
0: А у Шопена не было этих.
3: Фредерик Шопен.
4: Не было.
3: Уже был бы сейчас миллионером. Он и сейчас как бы есть миллионер, только как бы с Ленью он...
0: Но он миллионер оттуда, оттуда.
3: Даже миллиардер, поскольку сколько использовали его так называемых мелодий, идей, аккордов, нот и...
0: И маршей.
3: И пауз. Вот.
1: Кстати, пауза. Ведь тут очень много молодых. Вот сразу видно, что мы ведем разговор с гением. Просто не с каким-то юным скрипачом из Дворца пионеров Октябрьского района, а с настоящим гением. То есть Семен только что упомянул паузу. Дело в том, что авторство паузы в музыкальном произведении — это не менее значимая вещь, нежели авторство всего музыкального произведения. К примеру, где сам Фредерик Шопен выдержал бы паузу, равную, например, 2.3 секунды, да, современный оркестр может эти десятые увеличить или уменьшить на какой-то элемент. Это уже нарушение.
0: Тем самым исказить.
1: Да, безусловно.
0: А
1: безусловно.
0: Если более
1: да.
0: того,
1: да.
0: к паузам относятся, например, насмешливо, называя их как бы молчание ягнят.
1: Да, безусловно. Но это опять очень, кинематограф. Очень. Бесстыжий голливудский кинематограф.
0: А интересное явление наблюдаю я в голливудском кинематографе уже лет 10. А все мы привыкли, что добро неизменно побеждает в американском кинематографе. Но как же тогда всемирно любимые сериалы «Пятница 13», «Крюгер», «Федя»?
1: «Кошмары на улице Вязова».
0: Вязова, да. Я долго анализировал ситуацию и понял, что то непобедимое зло, которое мы видим на экране, на самом деле это добро, сотворенное руками наиболее здравомыслящих, человечных голливудских кинематографистов. И это добро уничтожает на экране зло в виде дебильной молодежи, жирных старушек, похотливых, юродивых, жующих гамбургеры.
3: Конечно, конечно, безусловно. В чем-то я согласен со своим учеником-профессором, но мне кажется, большую часть успеха
1: академиком
3: этих фильмов...
1: Академиком.
3: Да, я прошу прощения, академиком.
0: Не
3: да.
0: бывшим, как вы изволили сказать.
3: Просто проблема в том, что как голливудцы соединяли кадры с аккордами. Вот, мне кажется, вот это самое важное, поскольку здесь смена аккорда и кадра здесь имеет самое, мне кажется,
0: это
3: большое значение.
0: Это такой своеобразный шифр, на самом деле, чтобы вы не были дезориентированы. Правый или левый? Кто сегодня играет в синей форме? Спартак или Торпедо?
3: Большая разница.
0: Чтобы знать, за кого болеть.
1: А, кстати, я вот хочу немножечко вернуться к авторским правам. Дело в том, что, ну, вы знаете, есть сейчас в театральных вузах новый факультет зрительский, где готовят, в общем-то, зрителей театров, которые в определенные места должны реагировать на определенные места в пьесе, в общем-то, особенно. То есть, ну, действительно, факт, к сожалению, поистрепалась театральная тусовка порядком уже. Уже театр это стал такой элемент престижа. Люди ходят туда, дескать, чтобы сказать: на прошлой неделе я была в театре, а чапу я оставила соседке. Ну, к примеру, да, вот. И поэтому вот мы сочли нужным основать такие факультеты. Но гораздо дальше нас пошли американские любители классических концертов. Они требуют деньги за использование на записях своих аплодисментов. Они ей говорят: вот тут хлопала моя ладошь. Каждый хлопок там с такое-то количество долларов. Представляете?
0: Кстати, очень знакомая ситуация. И, как всегда, российские артисты, в данном случае зрители,
1: да.
0: запечатленные на пленке, ближе к искусству, и они не думают о долгом долларе. Например, на всех записях, сделанных в Большом зале консерватории московской, вы можете слышать один и тот же крик «Браво!».
1: Да.
0: Я знаю этого человека. Он довольно-таки молод. Я не буду называть его фамилию.
1: Да, давайте назовем. Ну, почему нет? К тому же все равно так и так узнают, потому что именно он стоял у истоков основания зрительского факультета в театральных вузах.
0: Да, да. Человек просто желал своим голосом не увековечиться даже на пленке, а окружить артистов с восхищенными криками своего голоса. Так сказать, нас направить, слушателей, пластинки, что это хорошо.
1: Но это браво. Это вы, Альберт Борисович, поскольку являетесь великим гуманистом, понимаете, почти, вы же практически как Солженицын, вот, то вы так говорите. На самом деле, я больше чем уверен, что человек, о котором вы сказали, у него все-таки на первом месте стоит вот желание как-то зафиксировать себя для потомков. Потому что мы, например, можем видеть более такие яркие, но менее слабые по эффекту проявления данного явления, например, в различных телешоу, где одно и то же лицо присутствует везде. Оно сидит в зрительном зале постоянно, чтобы вот его образ запал современникам и в дальнейшем потомкам.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Ну, не будем называть его.
0: Передачу «Это вы можете».
1: Да, конечно. Еще вот этой передачей «Все всегда сама». Вот. Кстати, вот вы знаете, мы забыли про наш пейджер, а тут очень такие серьезные
0: приходят. Он еще у вас не распух?
1: Нет, он такой... Он из пластмассы. Можно ли смычком завладеть сердцем любимой девушки? Только, Альберт Борисович, не переводите в пошлость, пожалуйста. Потому что я знаю, ваши шутки насчет смычков, все это...
0: Ну, кто-то ведь спрашивал меня по этому поводу, и мы его просили уточнить. Разве это не он прислал?
1: Нет.

0: Извините.
1: Не скромничайте.
0: Ну, Семенов, я вас очень
1: этот
0: понимаю.
1: Этот мальчик способен взорвать сердца всего зала.
0: Безусловно. Но я помню, то есть действительно один из фильмов, к сожалению, он не был выпущен в широкий прокат. Это фильм «Современник», фильма «Чапаев» и же с ними. Он долгое время пылился на полках в Госфильмофонде и был показан впервые на закрытом показе для меня, в общем-то. Вот, там главный герой, в общем-то, действительно водил смычком по грудям своей индийской возлюбленной, тем самым приводя ее вот в какой-то такой экстаз. Кстати, видимо, авторы фильма немножко были не в курсе, и они... А это был как бы русский эмигрант, то есть он свалил со своим барином, барин-то потом его расстреляли, а он, типа, ну, от барина смычок остался, и вот он, типа, почему-то решил, что в Камасутре это все было, в чем ошибся. Но, тем не менее, очень правдоподобно.
1: Хорошо, что он не использовал нефритовый поршень, начитавшись. С ножки надо глядеть.
2: Очень сложная для меня тема разговора, я не могу понять.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот, Семен, существует такое понятие коллективное творчество, да? Если, например, вот взять другого такого же гения, как вы, ну, в своей области, да, тоже ведь вот кому из ваших коллег вот по инструменту именно вы отдаете предпочтение и с кем бы вы распили? Ну, извините, конечно, я...
2: Я так обрадовался, что вы задали вот такой уже вопрос, начали эту тему, но закрыли ее. Ничего страшного, как бы. Но здесь, конечно, сложно что-либо ответить, поскольку разделил бы я со всеми, но а распил бы я с немногими, как бы.
0: Ну вот, если вот один из немногих пришел бы к вам, вот как вы считаете, просто такой эксперимент, да? То есть вы, например, играете на скрипке вот левой рукой, а другой гений вот делает смычком эти движения. То есть как бы двойная энергия в одном инструменте. Ну как, знаете, объединяются в джазе музыканты разных направлений, чтобы создать общее единое какое-то произведение, неожиданное для публики. Так же и здесь. Ну, к примеру, представьте себе, да, вот вы, например, воете смычком, а Башмет вот пальцами бегает по грифу.
2: Это было бы фантастика, конечно, если бы такое случилось. Ну, как бы немногим из нас удается такое
1: проникнуть
2: придумать
1: на дачу к Башмету.
2: Сфантастировать такое. Вот. А что касается совместного творчества, то здесь, вы знаете, все упирается как бы в некие встречи и в некие суммы денег, которые используются для покупки всяких товаров.
1: Но на самом деле, Саша,
0: да,
1: вы, видимо, ловкий журналист. Потому что очень немногие люди знают об этом проекте.
0: Ну, да, дело в том, что я одно время подвязался на Ниве продажи подслушивающих устройств.
1: Он даже, наверное, будет называться Шванштет или Башмейн. Ну, это там решит уже, так сказать, продюсер.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы позвонили в частное бюро музыки Дмитрия Сергеевича Александрова.
0: Простите, это был ложный звонок. Дело в том, что я не ругался. Я просто хотел заказать такси и все время попадал к вам. Попросите прощения у вашего босса. Я вовсе не хотел его обидеть.
4: Вы можете спеть песню бесплатно.
0: Спасибо. Ну что, Альберт Борисович, придется вам отрабатывать мою ошибку.
2: Я даже готов помочь своему ученику.
1: А что, если нам спеть трио?
0: А что споем? А давайте вот поднимем трубочку, узнаем, что...
1: Да, да.
0: Трубочку, как я ласкательно, помните?

0: меня была такая подружка из Эстонии, Марина Трубочка. И я вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Не хочет, чтоб пели от меня.
1: Ля, ля, ля, ля.
0: Сейчас Леша, Леша не играет.
1: Ля, ля,
0: это траурный марш.
1: Ля, ля. Почему? Это свадебный марш. Ля, ля.

0: Ломается голосок, что наступила мутация. Наш юноша взрослеет.
1: Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вот тут один скрипач спит, и хотите ли вы послушать, как он спит?
4: А? Мечтаем.
3: Вот, послушайте.
0: Изнервничался.
3: Ну как, вкусно?
0: Парнишка изнервничался, да. Наверное, перезанимался.
2: А вы знаете, как вас зовут, извините?
3: Меня Александр.
2: Александр, спасибо вам, я вас обворовал. Значит, в каком плане, я поясню. У меня сейчас мелькнула мощная идея. Ну, Александр мы уже забыли, естественно. То есть будем считать, что это идея моя. Мы вот где-то часов с 4, да, и до 5 утра устроим такую рубрику, как бы «Кто как спит». То есть вы можете позвонить и поднести трубку спящему вашему родственнику, соседу, там, ну, неважно, тому, кто рядом, и транслировать на всю Москву, а также окрестности, как-то Нью-Йорк и везде, где мы раскинули свои мощные сети, храп дорогих вам людей и СОП также дорогих вам людей. Как идея у меня.
0: А любой ли звук может участвовать в прослушивании?
2: Нет, ну если человек спит и издает какие-то звуки. Понимаете, когда люди спят, они, в общем-то, не подконтрольны своему сознанию, поэтому...
0: Не стоит.
2: Что не стоит? Ну, может, и не стоит. Что вы про меня путаете? Может, еще телефон извините? Я не помню. У меня была такая девочка из Сталина. Маргарита Звоночек ее звали. Я просто вот так все ласкательно. Ага. Вот, очень Сергей сейчас прислал сообщение на такой пейджер для других. То есть у нас-то свой...
0: Это пейджер для единомышленников, я знаю.
2: Нет, у нас вот для единомышленников, а это для всех. Саша, прекрасно, что существует у молодых людей, дозвонившихся до вас, задорный юмор. Сергей, главное, что это люди, может, и не молодые физически, они молоды мозгом, они, у них все впереди, можно сказать, но они, так как организмы, достаточно зрелые, потому что совсем всем молодые люди в столь, в общем-то, непонятный час, как правило, уже спят, и, ну, что твой барсук, короче, он раз и вырубился, и бесполезно с ним говорить. Это, кстати, признак слабости мозга, если человек вырубается на сон, ничто окружающего не интересует. Ну, правильно, да, Альберт Борисович? Я знаю, что вы можете не спать неделями, что твой верблюд.
0: Бессонница – это удел академика.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну, говорите же уже, да?
0: Это спид-синтезатор.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
5: Это Харрис говорит.
2: Здравствуйте, уважаемый Харрис.
5: Вы знаете, я очень рад вас снова слышать.
2: Ну.
5: И благодарю вас за ваш замечательный эфир. И у меня есть много к вам вопросов очень.
2: Рассказывайте.
5: Значит так, вот скажите, у вас много очень новых заставок появилось?
2: Ну, не очень много, но появились, да. Да.
5: Вот. А скажите, те вот старые остались любимые нами всеми?
2: Остались, но дело в том, что поскольку изменилось время выхода программы, то есть я считаю это к лучшему, любые перемены, они, так сказать, открывают новые вехи и поля для наших мощных бульдозеров искусства, сокращенно БИ, то и не хотелось бы перетягивать на новый бульдозер старый двигатель в плане
5: заставки. Но вообще будут звучать эти заставки еще, да?
2: Может быть, годика через 4, когда мы переедем с понедельника на вторник.
5: Ага, очень замечательно. Вот это вот у меня, я как раз это и хотел от вас услышать. Но вот еще у меня вопрос, можно?
2: Конечно.
5: Вот к гостю вашему, к Семену.
2: Угу.
5: Уважаемый Семен, вы знаете, я вот услышал, что вам 15 лет всего, и хотелось бы узнать, вот считают ли вас ваши вот соседи, друзья, может быть, не знаю, может, ваши сожители, вот ваш вундеркиндом, поскольку вы все-таки умеете много больше, чем ваши сверстники.
2: Ну, спасибо, Харрис. Это все вопросы?
5: Да. Угу. До свидания.
6: Великодушный спасибо, Харрис, за вопрос. Я отвечаю, безусловно, считают, поскольку я умею намного больше, нежели, скажем, великолепно передвигать пальцами по грифу скрипки и двигать правой рукой по смычком, по струнам. Но я все-таки действительно, я зачастую живу один и действительно умею, вот скажем, очень важно кидать, значит, мусор в мусорный мешок и вытаскивать его на лестничную клетку и выбрасывать его. Действительно, вот, в принципе, это для меня было самое сложное, как бы, такое задание, которым меня научил отец. И при отъезде он говорил: вот, сынок, научись, пожалуйста, этому, и тогда у тебя все будет хорошо. Я научился выбрасывать мусор, и мне кажется, что я настоящий вундеркинд, потому что я не только умею играть на скрипке, но умею выбрасывать мусор на лестничную клетку. Вот.
2: А знаете, Семен, у меня была знакомая девушка из Карелии, ее звали Катя Заводь, она была левшой, но она и сейчас есть, правда, она усилием, диким усилием воли переучилась и теперь, в общем-то, правша. Вот, она, в общем-то, одинаково хорошо теперь может и левой, и правой рукой играть на скрипке. Вы когда-нибудь видели скрипача, вот, левшу?
6: Честно, нет, но это действительно какой-то феномен, потому так что вот, если взять гриф правую руку и играть левой, то, как бы, мне кажется, что, сложно сказать, интонация, очевидно, будет несколько другая, в общем. Но
2: это согласен.
6: Только догадки, это нужно услышать и нужно
2: прочувствовать. Я думаю, что мы уже не услышим, потому что Катя Заводь отправилась на байдарке по карельским ручьям и, в общем-то, исчезла бесследно. Ни байдарки, ни Катя Заводь мы так и не нашли. В общем-то, где-то она, видать, затерялась в бескрайних карельских просторах. Мне, конечно, очень жаль, но вот такая была она. Может, и ездит, плавает там сейчас на байдарке. Ну, я предлагаю опять же... Какой замечательный там звук. Я предлагаю опять обратиться к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Александр, рад вас услышать.
2: Спасибо.
7: Я вас не слышал.
2: Ну, видите...
7: А у меня телевизор сломал.
2: Ага, да.
7: Вот. Мне вот к вашей молодежи...
2: Извините, говорите, пожалуйста, немножко погромче, вы пропадаете.
7: Погромче, хорошо.
2: Да.
7: Это не так получше?
2: Да.
7: О, а то. Вот, Семен, вот я смотрю на нашу молодежь, на наше юношество. Вы как-то вот не замечаете как бы вещей, которые великие, музыкальных вещей, которые происходят у нас. Не обсуждаете их. Вот, например, я не знаю, вы почему-то, я сейчас думаю, когда же вы заговорите об этом музыкальном событии, которое грядет?
2: А какое событие вы имеете в виду?
6: Я даже близко не могу представить.
2: А, я понял, говорить, о чем речь. Грушинский фестиваль.
7: Нет, я сейчас буквально очень-очень быстро.
2: Ага, да, извините.
7: Вы знаете наших трех теноров? Ну, не наших, а вот
6: имею слух об этом.
7: Концерт вот на Васильевском спуске, который грядется группой «На-на».
2: Угу,
7: это не обсуждается никак. Как будто этого нет вообще.
2: Понятно, спасибо. Спасибо.
7: Ну, то есть... Пару слов буквально.
2: Да, ага, спасибо.
6: То есть имеется в виду, что три тенора как бы Левкин, как там дальше?
2: Барбулюс.
6: И Повороти. Да?
2: Нет. Ну, третья фамилия мне не знакома.
0: А я знаю, это будет дочка Спивакова.
6: Если вопрос касается трех теноров, имеющих отношение к группе «На-на», то, так сказать, нет слов. Это не тероны, не теноры, они не умеют петь. А если, может быть, вопрос касался других великих музыкантов нашего времени,
0: то они не поют на васильевских
6: спусках. Доминго и Карерос, то как бы, чтобы петь на этой вершине, им надо еще много и долго учиться, и, ну, желательно, в общем, заплатить как бы немножечко денег.
2: И водки налить дорогой, безусловно.
6: И хорошего пива.
2: Да. Кстати, вот...
0: Извините, Александр, у меня есть встречный вопрос. Почему же нам не звонят женщины?
2: Дело в том, что наша программа, она очень специфическое место женщины на кухне. Она должна готовить вкусный плов для умных, сильных мужчин. Воинов. Мы воины. Вот. Тут, кстати, вопрос к Семену только что. Нет, ну, женщины, как правило, звонят в какие программы? Опрос массового мнения, дескать, там, как мы назовем пуделя? Кто у нас человек месяца? Или там человек дня? Да? Или какого цвета горшок? То есть их завлекают такие яркие, блестящие вещи. Естественно, так и должно быть, поскольку наша программа сугубо научная, суперэлитная, то они чувствуют, большинство их чувствует, что, в общем-то, участвовать в таких... Ну, им просто нельзя.
0: Или они...
2: Мы сделаем специальную программу на РБЖ, на радио беременных женщин, упрощенный вариант Монморанси, то есть чтобы как-то устроим опрос, там, как назвать Чапу.
0: Феминизированная Монморанси.
2: Да, совершенно верно, Олег Борисович. Вот живость мозга, да, для 74-летнего, да, просто... А Семен, тут вопрос такой был на вот пейджер для всех, чтобы вы рассказали о ваших родителях что-то. То есть откуда они, музыкальные у вас, или чем они занимаются?
6: Они были как бы всю жизнь ассистентами, как бы ассистентами по переворачиванию нот, как бы вот, в консерватории. И действительно, буквально я родился на сцене. Родился именно в тот момент, в момент концерта,
2: буквально?
6: Когда... Абсолютно. Когда переворачивали ноты. И первый мой взгляд как человека, гражданина, действительно пал на нотные знаки. Я их увидел, я понял, что я должен стать музыкантом. И главное, что я понял, что я должен стать гением. То есть это очень важно, потому что мне сказали, значит, вот такой сложный момент. Прямо мама и папа мне сказали, что если ты не станешь гением, то, в общем, будут у тебя проблемы. Как бы. Я понял, что у меня нет выбора. И я как бы стал им, стал гением и стал, значит, музыкантом, подающим надежды. Как бы вот это как бы такая судьба. Ну, это был подарок судьбы. Конечно, не всем выдается такой подарок, но как бы я пожелал бы всем некой удачи такой же и все-таки желание вместе быть похожим вот на меня, да.
0: А у меня есть опасение, что после того, как наш, судя по звонкам, популярный Семен рассказал о случае своего рождения, многие захотят за деньги проделать тот же эксперимент. То есть сесть кому-нибудь на сцену, вертеть ноты в момент схваток. Но не думаю, что наше искусство от этого выиграет. Хотя деньги какие-то, может, и появятся.
2: А, ну, вообще, насколько я знаю, одно время у НРов и у НРЖенов было в моде, то есть вот рожать детей в том месте, в котором в дальнейшем детям планировалось блестящее будущее. И у нас, например, одна разродилась двойней прямо в банке при клиентах. То есть, вы знаете, оба сели.
0: Представляете, где родился тогда Штирлиц?

0: И мы продолжаем нашу беседу с Альбертом Борисовичем Пагером, академиком и его учителем по теме скрипки, 15-летним, самым юным на сегодняшний день членом, Семеном Шванштейном, извините, членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища. И уже в столь такой ранний час... Вот, кстати, много вопросов приходит, связанных с такими с бытовыми делами. Так, к примеру, Лаврентий интересуется, используете ли вы смычок у себя дома в бытовых целях, как-то, к примеру, переворачивание пельменей?
1: Я использую смычок для убивания мух и комаров.
2: На лету.
0: Навык. То есть, что самурай твой?
3: Я на самом деле не использую цельных смычков. Но так как у меня рука нелегкая, они часто трескаются. И я ими подпираю, ну, уже треснутыми смычками, кактусы в цветочных горшках, коих у меня много.
0: А я своим смычком ковыряю в зубах и носу. Ну, то есть...
3: Ну, тоже, в принципе, ведь под ногтем много микробов.
0: Очень много и неприятно, да. А еще такой вопрос. Скажите, приглашают ли вас какие-нибудь модные группы играть у них на скрипке?
3: К кому обращен этот вопрос?
0: Ну, и неважно, там и не будем отвечать. И вот еще только что пришел вопрос от Андрея Пирогова. Он интересуется, играете ли вы на скрипке, сидя в туалете. Вот он может показаться кому-то срамным вопрос, но в нем заложена глубина философии, буддизм даже.
1: Если бы я не играл на скрипке, сидя в туалете, я бы не был скрипачом.
3: В этом, кстати, есть еще некий некая подоплека. Потому что, как известно, у большинства наших сограждан санузел совмещенный. А по акустическим свойствам заниматься целесообразнее всего в ванной, где звук распространяется с невиданной силой. А где можно удобно сидеть в ванной?
0: Но в раковине прям можно сесть.
3: Это у вас, Саша, у вас великолепные апартаменты.
0: Но я еще в джакузи люблю сидеть. То есть
3: Вот у кого совмещенный?
0: В смысле совмещенный?
3: Санузел.
0: Значит, это как-то совмещенный, как-то так. Ну, что вы имеете в виду?
3: Будете у меня в гостях, я вам покажу.
0: Я с трудом просто представляю.
3: Ну ладно.
0: Вы имеете в виду, то есть совмещенный с баней?
2: Да.
3: Баня.
0: Ну, можно переходить из бани туда или...
3: Давайте перейдем лучше к живой музыке.
0: Да, кстати, вот насчет живой музыки. Только что пришло на общественный пейджер такое сообщение. Саша, если вы еще не ушли, возможно, вы найдете запись «Вальс цветов». Мы, конечно, еще здесь. Записи данной нету. Это кто у нас написал-то ее? Стравинский, вы сказали?
3: Ну, смотря какой вальс.
1: Какой, и какой Стравинский?
3: Каких цветов? Стравинский – это понятие растяжимое.
0: Ну, понятно. Ой-ой-ой. Да. Но дело в том, что Семен и Альберт сейчас сыграют вам вот этот самый вальс цветов вживую, попросту говоря. Сейчас я прикрою дверь, чтобы не слышно было, как Алексей играет. Ну что, вальс цветов вы исполняете, да?
3: Начали.

0: А вы заметили, что в конце композитор изображает ритуал после фальшивого отвода дамы на место? Как бы кавалер ее?
1: Да, чтобы по пути она не зацепилась с кем-то еще.
0: За шпагу или шпору.
1: Или за саблю. Ну, вы знаете, Сергей просил поправить. Он просил вальс цветов Моцарта. А мы сыграли Стравинского. Может быть, мы сейчас исправимся быстренько и сыграем Моцарта.
2: Это очень просто.
1: Альберт Борисович, ноту вашу вот я...
0: Сейчас
1: я просто разглядывал. У Альберта Борисовича, что у Пушкина, у него все ноты исписаны его же зарисовками, пейзажей.

0: Замечательно. Ну, я здесь узнаю, то есть я, конечно, не профессионал вот, в плане классической музыки, но, Леша, играй, правда. Но веяния, в общем-то, Моцарта, они налицо. И вы знаете, Альберт Борисович, я, опять же, позволю выразить свое восхищение, ну, конечно, вам, Семен. Ну, вот, Семен, вы заметили, да, как просто светлеют глаза Альберта Борисовича в момент, когда он играет. Это в лице этого старого, в общем-то, человека с прорезанной морщиной лицом, я вижу детскую радость.
1: Безусловно, мне безумно приятно, когда я готовлю всех своих учеников к игре между там залом, где сидят 50 человек, а здесь я вижу, как мой ученик играет перед секстильонной аудиторией, и я счастлив.
0: Да, да. Вот Сергей, кстати, он тоже прочувствовал, это прислал на пейджер для всех. Сообщение следующее. Альберт Борисович, ромашки очень грустные. Но действительно... Ну, с другой-то стороны, с другой стороны. Вот я о чем еще хотел узнать. Альберт Борисович, поскольку вы в искусстве человек молодой, вы молодой исполнитель, несмотря на ваш преклонный возраст и морщину мощную. Кстати, а вот будете ли вы участвовать вот в этом году в чемпионате по ловле мух морщинами? Я, например, собираюсь, я вроде так тренируюсь ежедневно.
2: Я, в принципе, переквалифицировался на имиджевый конкурс «Морщина 99». Вот, поэтому, наверное, если мы с вами сойдемся на какой-нибудь коровник половить мух, вы меня заткнете за пояс.
0: Ну, я думаю, что я и ловлю мух тоже вас заловлю. Ну, я могу вас своей морщиной дергнуть за ухо.
2: О-о!
0: Я, кстати, заражаюсь от вас этим классическим темпераментом, вы знаете. Да, так вот, не приходило ли к вам в голову, начать писать собственные классические произведения, как что арию, оперу или этот...
1: Балет.
0: Да, это совершенно верно.
2: Приходилось, но... Сёма как раз обещал мне найти педагога.
0: То есть для композиторского искусства.
2: Да, да. Форма, полифония, инструментовка. Это неразрывные составляющие искусства композиции.
0: А вот скажите, сейчас же, опять же, хотя и Семен, и вы как-то не жалуете современные достижения, да, в области искусства. Например, можно взять, поставить компьютер, записать на нем любые вариации на скрипке, а затем он все это разложит вам на ноты. И вот чистые эмоции плюс, так сказать, зафиксированное на века исполнение оригинала.
1: Именно и в этом заключается вся бездарность всех людей, вот. Всех многих людей,
2: которые... Абсолютно всех, которые...
1: Сейчас имеют компьютеры, потому что вообще не обязательно знать вообще какую-либо ноту. Можно сесть за компьютер и написать произведение. Увы, это правда, увы, это, так сказать, абсолютная правда. И ничего не сделаешь, как бы, понимаете? То есть, действительно, можно думать, что... Лучше бы не было этих компьютеров, тогда, может быть, было бы меньше, скажем, меньше дилетантов и было бы больше профессионалов.
2: Вот сравните, например, что все купившие компьютеры взялись бы не писать опусы музыкальные, а, к примеру, конструировать реактивные двигатели. Какой бы двигатель полетел бы из них? Да никакой. Только двигатель профессионала.
0: Остальные полетели в буквальном смысле.
2: Да. А профессионалы, как известно, настоящие, работают с ватманом.
0: Вы знаете, но конструкторское бюро Ватмана – это известный очень альтернативный ученый в области аэродинамики. А, к сожалению, сейчас его конструкторское бюро целиком разрушено уже. И, насколько я знаю, все исследования не финансируются, потому что все эти гранжи, дранжи и прочие трильяжи. Да, ну вот я о чем хотел еще, вот Сергей спрашивал, Семен, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Вот. Я знаю, что все великие скрипачи рано или поздно приходят к этой мысли, а потом ностальгируют и возвращаются. Например, Ростопович.
1: Я уезжал из России и не раз. Я работал за рубежом, за, так сказать, за дальним рубежом. Я работал в Германии, в Мексике, в Японии. И я понял, что сколько угодно можно работать за рубежом, но нужно все-таки работать там, где ты родился, и приносить счастье своей исторической родине.
2: Семен хочет сказать, что он собирается работать в консерватории, там, где он родился.
1: Альберт Альбертович, конечно, в чем-то прав, но он в немногом опередил мои мысли. Но просто могу сказать одним словом, что работать можно где угодно, но жить нужно на родине.
0: Безусловно, особенно в трудные моменты, когда для родины настают трудные моменты, мы должны быть здесь, потому что это весьма дурной пример. Приезжать сюда, когда тут хорошо, и начинать ее разваливать спекулятивными, политическими и музыкальными действиями. Дескать, барин приехал. Вот, кстати, подтверждение: Семен, вы правы. Ежу, понятно. Я же разве буду звать в программу тех, кто не прав? Логично? Я же умный взрослый парень. Вот еще сообщение. Семен, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Не все люди, имеющие компьютер, пытаются делать на нем музыку. Действительно, многие делают на нем деньги, а некоторые держат, кстати, просто ради престижа, как дорогую собаку. Потому что не иметь дома компьютера у ОНР считается, ну, как-то некрасиво даже, понимаете.
1: Просто я призвал бы всех людей, которые имеют компьютер, пытаться выжать максимум из него, поскольку, так сказать, образованные музыканты, как бы, не имея компьютера, пишут шедевры, а люди, имеющие компьютер, не пишут ничего. Поэтому, пожалуйста, старайтесь и пишите максимально, старайтесь. И, так сказать, дай вам Бог...
0: Денег.
1: Нет, не денег, а как бы, как это называется у нас?
0: Золото.
1: Нет. Вдохновение, во.
0: Альберт Борисович, большое спасибо вам за виртуально... Ой, за... виртуозный исполнение вальса «Цветов Моцарта». Сергей благодарит. И сразу же еще просьба от Анатолия Павловича. Он просит исполнить лунную сонату Бетховена. Говорит, что будет крайне признателен. Как вы, готовы ли к данному?
2: Не хотелось бы. Дело в том, что международные западные круги академических исполнителей договорились, ну, конечно, на факультативных началах, 49 лет не исполнять в концертах и не записывать лунную сонату.
0: Так же, как запрещено во многих музыкальных магазинах играть «Smog and the Water».
2: Да. Кстати, эту как раз инициативу подхватили у нас и эти вот подтянутые волосатики.
0: Да, вот, уважаемый Федор, называют ли вас в вашей школе ваши сверстники смычком или еще каким-нибудь обидным для вас прозвищем, интересуется Герасим?
1: Называют смычок, смычковский.
0: Смычуган еще.
2: Смычкштейн.
1: Смычнидзе, Смычаковский.
0: Смычарой.
1: Смычмовс.
0: Да, ну, в принципе...
1: И Смычков, конечно, самое главное. Смычков, да.
0: Ну, это, кстати, ласкательно почти. Что ж тут?
2: На них, кстати, сочиняют смешные стишки. Вот пришел к нам друг Смычков... Получи ты крентельков.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну что, ладно, не обижайся, но все-таки народное слово, фольклор.
0: Ну что, послушаем телефонные звонки, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые. Огромное спасибо Альберту Борисовичу Пайгеру за его музыку.
0: Да забудьте.
4: Ну, я как старый человек, особо тронут. Бальзам на душу, особенно и мальчики кровавые в глазах. Альберт Борисович, уважаемый, Вот ответьте мне на вопрос. Мешает ли пожилому музыканту борода при игре на скрипке? И какую лучше носить? Окладистую, клинообразную и прочее. Благодарю вас.
0: Действительно, действительно интересно.
2: Не вешайте трубку.
0: Алло.
2: Могу я задать вам встречный вопрос?
4: Да.
2: Что имел в виду персонаж оперы, да? Когда пел про кровавых мальчиков?
4: Альберт Борисович,
2: Что, это искусство. Он, этот персонаж выходит на сцену и поет. Вы же зрители должны понимать его о чем. Почему он поет про мальчиков кровавых?
4: Очевидно, Альберт Борисович.
0: Вы говорите, как думаете, а что в самом деле, да? Как думаете, так говорите. Это же интересно ваше.
4: Вот, знаете ли, мальчики кровавые глаза.
2: Застеснялся наш слушатель.
0: Ну, понятно. Ну, сейчас Альберт Борисович скажет истину. Мы тут действительно думали, почему не женщины кровавые, или, например, не пожилые мужчины кровавые. Ну, вот, или там, старушки кровавые.
2: А в самом деле, почему?
0: Если кто знает ответ на этот вопрос, мы с радостью услышим его от вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, это что? Милиция? Да, вот тут очень много приходит. Какое счастье, что вы с нами. Большое спасибо за исполнение классики. Большое человеческое спасибо за ваше внимание к нашим просьбам. Гурген Зурабович пишет. Гурген Зурабович, да забудьте, что вы в самом деле. Не нужно что принимать. Так мы всегда рады делать так, чтобы вам было приятно и весело, и грустно. Что скажете, то и будет. Может быть, мы еще послушаем какую-то пьесу в вашем исполнении. Не хотите? А можно я попрошу что-нибудь?
2: Хорошо, Саша. А не хотите ли вы рискнуть?
0: Нет.
2: Мы же обещали нашим слушателям мастер-класс. И вы будете нашим сегодняшним экспериментом.
0: Ну, давайте, что я должен делать?
2: Значит, возьмите инструмент. Вот этот, мой.
0: Давайте, взял.
2: Ручку поставьте сюда. Пальчики.
0: Но
2: Семен,
0: я...
2: поправьте его.
1: Так. Я сейчас играю вам такт.
2: А вы повторите, сильнее только жмите гриф, сильнее. Запомнили?
0: То есть я должен повторить?
2: Конечно.
0: Я сейчас попробую. Так, как вы играете?
1: Сейчас, я могу.
2: Я могу вам...
0: Нет, сейчас уже я попробую.
2: Семен, сейчас. Начинайте, Саша.
0: Ой, сейчас, да. Я последнюю часть забыл,
2: Еще разик можно.
1: Еще раз я могу показать.
0: Попробуйте вы, да, я потом... Но я так быстро вряд ли сумею. Сейчас, у меня, по-моему, она вообще не строит немножко. Не, нормально. Попробую сейчас еще. У меня пальцы, видите, сейчас заплетаются. А давайте что-нибудь попроще.
2: А вот эту тему из Малера можно? Мою любимую. Которая... вы знаете про антришоки.
0: Ну-ка, сейчас.
1: Вот. Браво.
0: Ну, видите, я талантливый ученик. Что, Павел, что-нибудь сыграете? Про бороду. Был же вопрос про бороду. Действительно, ведь скрипачу с бородой неудобно очень, мне кажется.
2: Дело в том, что тут был вопрос не в том, что носить ли бороду или не носить скрипачу, а какую. Вот. Абонент предлагал укладистую клинышком. Вот. Я бы предложил, смещенным клинышком. Так как скрипку вы держите слева, то клинышек должен быть справа. Понимаете?
0: Да.
2: Вот. Тогда она будет удобно укладываться на деку и не мешать.
0: А женщина как бы?
2: Как?
0: Ну, у женщины в какую сторону клинышек должен быть?
2: Я думаю, что левую можно чуть-чуть примять.
0: Я тоже почему-то так подумал. Ну что, может быть, послушаем все-таки какое-то произведение. А что вы будете исполнять? А вы будете петь еще сегодня, Альберт Борисович?
2: Немножко я должен сосредоточиться, а сейчас я хочу сыграть утреннюю элегию.
0: Утренняя элегия?
2: Элегия.
0: Элегия утренняя.
2: Автор тот же.

0: Замечательно. Вообще, хочу вам вот что сказать, уважаемые радиослушатели, а также гости столицы, что вот прослушивание вживую таких волшебных инструментов в руках таких волшебных исполнителей — это ничто в сравнении с тем, что вот слушаете вы через ваши приемники. Учитывая то, что большинство стереомагнитофонов у вас, в общем-то, китайские, плохо работают, я говорю это не чтобы обидеть, я просто говорю истину, да, плюс стоит на передатчике специальные устройства, которые компрессируют звук, то вы слышите, может быть, 1/5 часть того волшебства и дивной волны теплой неги и нежности, которую сейчас вот воочию тут увидел я. Браво, кстати, вот Альберт Борисович Бис, приходит сообщение. Ну, сейчас, я думаю, мы чуть-чуть прервемся и послушаем
1: 16-ю песню.
0: А что это?
1: Это один из моих ранних опусов, и я его писал способом, как говорится, на ребрах. Вы помните такой способ звукозаписи, когда на рентгеновских снимках тогда еще не продавали магнитофоны жителям города. Магнитофоны были только в КГБ и фирме «Мелодия». А граждане записывали свои альбомы на ребрах, на рентгеновских фотографиях. Так сказать, рентгеноальбомы. И вот одна моя такая, так сказать, минусовка.
0: А кости чьи здесь?
1: Кости мои. Так как я уже тогда работал в профессуре, меня часто, ну, так сказать, обследовали. Потому что любой профессор должен был иметь медицинскую книжку, прежде чем приходить на симпозиум. Поэтому я обильно был снабжен, так сказать, звуконосителями в виде собственных снимков рентгеновских. И вот одна моя песня сейчас прозвучит.
0: А вы же можете потом эти снимки продавать с аукциона, как кости известного человека.
1: Правильно вы сказали, потом.
0: Извините, я когда опережаю события.
1: Возрастут в цене.

0: песню пропоет.
1: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал. Если кто-то вот не слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Раз... Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде всего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы
1: может,
0: сделать к 20.
1: Стоит?
0: Ну, дело в том, что уже забит спор.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Вот тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой Александр. Готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись Евгений Николаевич. Но, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут? Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировка, написано «Пальм первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгению Николаевичу хочу уступить, чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее, потому что ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих в обоих
1: тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворот, он его не держишь, и давай я его помогу тебе сложить. Сейчас.
1: Вот. Ну, сложился, последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время очень непростое, потому что как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну,
1: это
0: как
1: все...
0: сказать,
1: вот,
0: знаешь, рубль упал, доллар-то поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тарасова. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем. То есть, допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7 этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть арще, называется, я тебе преподнесу. Ну, просто там, там же божественная пыль веков на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации?
1: Ну, тогда не говори вообще о кувшинах.
0: Ну, извини, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа. Ведь жил человек в 16 веке. То есть практически под деревом, что твой медведь, носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки. Ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах. И у нас уже барсетки в форме балалаек появились. Мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да. В последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением этого самого вот существа, Бурата. Но подробности о нем как-то собирались по-разному, потому что часть у них осталась у Зиновия руки, то есть конкурента ближайшего Даниловича нашего, Толстого.
1: Виктора.
0: Виктора, да. Виктор. Какой Виктор? А, Виктор еще был совершенно.
1: Да, конечно же.
0: Ой, совершенно Виктор Иванов, простой такой еврейский парень из еврейской семьи, он сермяжил там. То есть, ну, что делал? Работал, подшивал Даниловичу и вот ручки, ботинки, обувь, пришивал к польтам эти вешалки, потому что в то время бывало как, они ходят по улицам на балы, там, на рауты всякие, а снег набухает, набухает, а в то время же не делали металлических вешалок, на металл никто не лил, деревянные все были. И они бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется, потому что в шубы, ну, помнишь, какие шубы эти с бобра,
1: да,
0: шуба
1: да,
0: была
1: да,
0: у Боярыни
1: да,
0: Морозовой, помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как
1: да.
0: ее в санях везли,
1: да.
0: во что завернуто?
1: Угу.
0: В бобровую, понимаешь, шубу. Ну, вот. Он пришивал и тоже часть документов, и Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутки. Вот. Может, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили ни на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: А, так что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дели». Ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас о Бурата, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности,
1: да.
0: вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки...
1: Но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, да, и если... ложкари же были мужики. Такие.
1: Если мы говорим о Бурата, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что Бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино, старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Ну, тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле,
1: ну, в общем,
0: а реально
1: да.
0: ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был как бы...

0: нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце. И на носу было 14 сучков, ну, больших тут, и маленьких.
1: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что да, тупым это в геометрическом, безусловно, смысле. Ни в коем, да, случае, что не, нет, тупорылый он.
0: Ни в коей мере.
1: Хотя некоторые называли его за спиной и так. Глянь, тупорылая деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили. Глянь, тупорылая деревяха п-сдует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько,
0: безусловно,
1: я знаю.
0: Безусловно, потому что Бурата как бы основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где как бы приблизительно, предположительно мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
1: А вот скажи, ты сказал, он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
0: Он, на самом деле, как бы в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. А горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
1: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
0: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали капитаны дальнего плавания. Да, потому да, что вот...
1: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный был капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался Якорь. По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судей. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судно Якорь, оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее вся всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы, это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Это я маленькую такую
0: историю. Это такая была вставка.
1: Да.
0: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть 4 случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что как бы деньги оставались у Бурата.
1: Капитанские деньги, да?
0: Да, да. А капитаны просто, они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
1: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в 3 случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а 4-й он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
0: Просто он, на самом деле, извини, что я перебиваю, ничего, конечно, ведь это как бы... Ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это был уже второй случай, потому что как бы в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с 4 из них Бурата встречался. И так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
1: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
0: По-моему, это был Байдуков. Виктор Байдуков. И вот, именно его встретил Бурата второй раз, и уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке Виктор сразу сел на землю и стал плакать, потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
1: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
0: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
1: Нет, он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами, там, зимой. Вот. И такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И

0: Петр Первый, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не Мичман. И да, и думает, проверю-ка я ее смело. А ведь об Урате ходили легенды среди всех шести капитанов. Она должна была быть седьмой, по идее, седьмым капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Бурата? Она чисто по-бабски тут ты себя повела, то есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку, ну, грести. Это, ой.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая, недобрая, кстати,
0: как,
1: дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все вот с реальной нашей историей.
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. Вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал его выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетке и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. А, ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю его.
1: Безусловно.
0: Следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня не бог весь кто. Вот, обещали и должность, что за министр культуры те, кто мне... Ну, масса всего было, я тебе потом расскажу. Но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: и быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противно, понюхай, но совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Такой безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный, но ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется, письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук, я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Ну, ты я вроде тоже вижу при этом.
2: Ну вот, вот видишь, эти... как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, у сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет. Да. Очень хорошая песня про Бурата. Он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам втолковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Вопросы будоражат. И вот,
1: женщина особенно, я знаю, вот историков.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот ваш покорный слуга. То есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокации.
2: Да. Но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И, вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник такого специального живительного напитка. Если мы переведем на нынешний язык, то вкус его – это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Uh-huh. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы, Бурат становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы, поиски, они продолжались, и... до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописи Георгия Губы, как-то связаны с поисками
2: исполина. Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: Может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, а регулярно употребляющий Буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, а реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время как-то вот сам Бурата вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, тем-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вод воедино. Потому что, ты знаешь, эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое устье.
1: Да, да, да.
2: На самом деле, мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой чугунной ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такое, так, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал, и в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым, поэтому возникла некая неразбериха и... даже если я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да. Ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали с тобой на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе. Мы же сами, вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота. Ничего за этим нет. Но мы сами инстинктивно закрыли этот склад. Не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать. Как говорил наш коллега. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но, как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» — это и есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке». Да, потому что он, где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе-то это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым, там, где зад, да, это будет право, к примеру. То есть это совершенно не важно.
2: Невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. Ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот. И причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды, как бы, некого такого, вот да, некого перевоплощения Буратова, очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Тут неправильно сказать, стружкоизвержения.
2: Да, стружкоизвержения, некие такие стружечные фекалии образовывались, и вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это 15-25 минут.
1: О, он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно умных людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как и быстро, что курица, ему же некогда достаточно.
2: Я не хочу
1: никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати. То есть, что дольше всех гадит самый умный человек. Но,
2: на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один. Например.
2: Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть, если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило,
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все
2: делаем. Да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. То есть не придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах себе в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Mm-hmm. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает, почему-то у тебя чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот я сказал, что только идиот может держать вклады вот, на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, в недвижимости, в частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Исключительно самая гигиеническая расческа – это ваша собственная пятерня. Потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани, там, с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить, да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы сейчас называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы вот произвели серьезные исследования в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство – это собственная пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей у нынешних мельчают.
2: Да.
1: Да. Вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнений. Вот он длится 15-20 минут.
2: 15-25.
1: За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да.
1: Но
2: да.
1: А как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед тем?
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит. То есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот занимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Буратом в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся? Во сколько...
2: Ну, в основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанции.
2: Ну, да.
1: А что ведь можно было бы, например, желающим особо
2: сучками...
1: подсмотреть, и если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее, лучше, и будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой. Потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много. То есть так и называлось. Откуда пошло слово пастбище, так называемое? То есть это своего рода и сказки вот эти были. Ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу. Почему там он не может идти дальше? Что случилось? Никто не объясняет. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти?
2: Ну, вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И... вполне возможно, что ты прав, потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там, Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям.
1: Да.
2: Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агне Барто или вот Виктор Толстой, настоящую злую такую экстремальную сказку.
1: Просто
2: да,
1: жизнь.
2: Просто эти все... Именно, да, вот ты прав, очень жизненную сказку. Они не получали продолжения, они не издавались, и многие из них просто были сожжены.
1: Это же уже история практически. То, что делали они описывали реальную историю. А вот то, что создали вот это Астрид Лингрен, вот этот Федор Дюма, вот, да, вот они все, что создали, это получается такая мощная амортизационная подушка, помноженная еще на, скажем так, вакуум истории, потому что они же все пользовались источниками, вот Астрид Лингрен, там, да-да-да, которые уже были 10 раз искажены и смягчены, потому что, например, про Карлсона, да, мы можем, вот, балет «Спартак», напрямую история Карлсона, которая потом Астрид Лингрен, в общем-то, каким-то образом, еще повышив искаженную информацию, получил у того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсон, какая связь, вы скажете, между «Спартаком» и вот летающим шведским женщиной?
2: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. Uh-huh. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона. Хотя
1: вот странно,
2: не факт.
1: Ты понимаешь, здесь же целая связь, если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, это, конечно, он идет от Питерса, это понятно, об этом мы расскажем. Но смотри, например, небылица про ковер-самолет, то есть стремление человека вверх, да, то есть реально вот середины не существует, да, существует, например, вот Питерс со своими гусеницами, и существует Карлсон с пропеллером, да, ближе к Карлсону существует у нас, конечно, ковер-самолет, да. Балет «Спартак», да, вот, и еще вот Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти. Вроде бы тоже они так привязаны, да, все вместе. А около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
2: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он был более засекречен. Он был более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
1: С Петерсоном, когда он...
2: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
1: В мезонине с лепниной.
2: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
1: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
2: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. В Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
1: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
2: Безусловно, мы...
1: Он смазан был хорошо, я знаю.
2: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому
1: понимаешь, с человеком и Карлсон тоже не красавец.
2: Одно дело у тебя пропеллер за
1: спиной.
2: Нет,
1: у меня нету. Нет.
2: Видишь, вот. Нет, а другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
1: Опасно уже.
2: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это больше патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Линдгрен, то есть... Как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
1: Грудничина.
2: Да.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан, назовем это так. И постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания людям и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар Канреш. Я не понял, честно говоря, да. Вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то, потому что смысла тут нет, мы его опустим. Вот хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, да, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь рядом сидит. И просто как бы
0: молчит,
1: пока...
0: молчит. Да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби. Я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться-то, скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышкой Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась в государстве Непал, то есть она является народным достоянием Непала, и даже такая легенда есть в столице Непала, Катманду, на одной из центральных площадей, ну, на самой большой, назовем ее так, где есть автомобильное движение, установлен светофор, который, в общем-то, понятно, никакой функциональной нагрузки не несет. Он является своего образа святым. Вот для всех жителей этой страны, и они его между собой называют как раз Ханса и Ханса Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессор, вот, непальский. Но, тем не менее, вот что-то скажешь
1: на это. Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш,
0: да,
1: то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяет 80% людей с Чукотки, все-таки, попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астрид Линдгрен, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщины, мы же не
1: знаем.
0: Ну,
1: дело в том, что вообще Карлсонов уже было достаточно много.
0: Да!
1: И в этой, как бы, некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался, как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с даже учетом того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели, безусловно,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я, извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Ну, если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление.
0: Вот, кстати,
1: я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоли, который нам, вот, профессор Ханса Сиоли, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях. В области хирургии, в области зоологии, биологии, даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И она, ну вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, которое вот, с которого нужно прыгать, которое по всем практически своим техническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, ну, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, ну, то есть, казалось бы, вообще ведь это практически там Тибет, да, Непал, далеко, она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобные вот животные, ну, я позволю себе так назвать, существовали все-таки в разных местах планеты в то время?
1: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь можно провести параллели с в жанре музыки. Ведь мы иногда слышим какую-то мелодию и думаем, что обязательно ее кто-то у кого-то украл.
0: Да.
1: А ведь все возникает параллельно, возникает в разных точках. И, естественно, предположить, что радиус действий Карл Фадера, несмотря на то, что он был, естественно, более могущественен, чем любой Карлсон, что этот радиус распространялся до государства Непал, это как бы нам никто не поверит.
0: Нет, никто.
1: Потому что
0: вообще люди недоверчивые, потому что, во-первых, стали. Ведь раньше как бывало, приходишь, например, к мяснику и говоришь ему, там, скажем, Зиновий, ну, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да, это опять же вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли, то есть был я там у мясника там такого-то, в такой-то лавке взял ногу телячью там, дескать, там, за то, что я пропалю ему огород, то есть, ну, ногу-то он уж съел, сам приходил, полол огород, а сейчас, например, можно тогда провести эксперимент, вот выйти сейчас в коридор, и у любого человека подойти и сказать, дай 50, скажем, долларов, да, мы тебя завтра вернем на этом же месте. Практически не нужно думать, что тебе ответят. Вполне. А еще вот буквально до лет 20 назад такая просьба, она была совершенно нормальной.
1: Но я как бы совершенно не удивляюсь этому.
0: Да, это вполне в порядке вещей. Ну, ты знаешь, я предлагаю в столь ранний час все-таки пообщаться с нашими ночными жителями.
1: Это было бы прекрасно, да, поскольку темы сегодня затронуты серьезные, мы можем выслушать любое мнение.
0: Да, 203-19-22, мы с радостью слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Конечно, вопрос касаемый Бурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец про образ Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
1: А какая у вас есть информация на этот счет?
2: У меня есть информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
0: Угу. Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
1: Да, но просто на самом деле, не
0: спасибо за
1: Щелкунчик,
0: спасибо.
1: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
0: в кругу друзей,
1: да.
0: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
1: Вообще Щелкун.
0: Щелкун, да, это безусловно. Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли, в результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим людям, и все повторялось снова. И через это выражение пошло, что то есть, тот самый простофиль, там, Иванушка-дурачок, вот это и есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили себя за Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же. Потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, Крошка Енота, вот опять же замечательный.
1: Есть определенный фонетический, да, ряд с, да, участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
0: Да, Крот, например. Вот. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаете.
3: Алло,
0: да,
3: Александр.
0: Да.
3: Нас
0: вообще-то... Это вы так не волнуйтесь.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне 2 недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Представляете, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
1: Не так много тем, которые не затронуты, в частности, да, вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
0: В стороне как-то. А, ну, еще звоночек послушаем.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, говорите.
1: Алло.
0: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофили, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе-Яге Костяной, понимаешь, ноге. Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот отсчета эпос, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь, вправо вот. Вот право. Вот
1: но это
0: лёд,
1: у тебя.
0: Да? А, извини, пожалуйста. Это я наоборот покажу. Вот это будущее. Вот сейчас я сам. Ну, в общем,
1: просто мы напротив сторону друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
0: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть вот что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда... Ну, вот если мы возьмем Щелкун, его развитие от Щелкуна там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет произведем от Костяной ноги туда вот назад. Что там было? Спросил он.
1: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
0: Ну, но вот это значит, что промежуточное звено — это Руслан и Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
1: Ну, там еще, насколько я знаю, была... был Тристан и Изольда, но как да, бы не, да, не сразу после Руслана,
0: ты через какой-то, это еще
1: через какой-то промежуток.
0: Вот, ну, а на самом деле реально обычная мышка-полевка была.
1: Есть у нас еще какие-то телефонные звонки в студию?
0: Да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые. Вы не волнуйтесь, Если хотите, давайте его перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
4: Да все нормально.
0: Ну что, ты спрашиваешь?
4: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете ли рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, но прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну, что ты такой нервный у нас же. Нервный Женя, сокращенный НЖ. Да, ты кое что касается смутного времени. А вообще... скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
1: Ну, это-то неоспоримо, поэтому неоспоримо. Как мы можем продолжать дальше.
0: Вот, соответственно, Бурата вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
1: Безусловно.
0: То есть...
1: Это совершенно неоспоримо.
0: Как рыбий зонтик. Хороший ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный Гоголь-Моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 часть вот того, что я выиграл на этой девальвации.
1: Ну, если говорить серьезно, то...
0: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так проспедали, да, попродавать.
1: Ну, а что, надо всегда успеть, чтобы потом почувствовать, чтобы
0: пузико насколько... Пузико было нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
1: В Думе, я, насколько знаю, вот, по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть, по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот, вот это Бурата и это Бурата, очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
0: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин, просто вот попробовать. Ну, ты знаешь,
1: кстати, это очень сложно.
0: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
1: В связи с деревянной, это же все
0: да,
1: как бы...
0: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем... ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образные, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, крот, там, вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка — это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, а, ну мы же сегодня не говорим, ну, да, правая, да, и левая, ну, вот это расперды само, да, тетная расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал. Вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
1: ты имеешь в виду алую шапку, но здесь нельзя сказать, что алая шапка не дала никакой ветви, потому что это такой наиболее загадочный эпос.
0: А вот именно я имел в виду. Знаешь, почему она не дала никакой ветви? Потому что она прямая, у нее все по женской линии. То есть эти-то были разностранные, туда-сюда у них разберды. А она просто палка. То есть у нее сухой такой, сухая ветвь, понимаешь? Вот алая шапка, ее вот больная взрослая дочь.
1: Да, и как бы красная шапочка некая.
0: Все. Ну, мы не берем там вот этих волков, которых вот по дороге мочила она, когда шла там ей это...
1: Она должна была делать укол. Шапка шла делать укол своей взрослой, больной дочери.
0: Вот, а в данном случае эти волки, другие вот, которые населяли лес, это попросту говоря, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви, то есть она прямая. Ну, поподробнее бы хотелось услышать вот о алой шапки все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вроде как с представителями Генриха Рычагана.
1: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винне, то есть о вот этой большой медведице. Но сегодня мы о ней говорить не будем.
0: Нет.
1: А вот о алой шапке. С алой шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке, даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
0: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский, свисающий, такой немытый, грязный. Я же всегда... Она же потела сильно, ты извини, что я перебиваю.
1: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень эфирная тема,
0: понимаешь? Это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
1: она была в сандалиях, она была в сандалиях.
0: Торчали грязные ногти с
1: грибком. На босу ногу, и у нее достаточно были... Да, они не прямые.
0: Вросли вот в эту,
1: такого,
0: в пальцы даже.
1: Не синий, но такого какого-то цвета...
0: Нездорового.
1: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече, естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны дальнего плавания не будут плакать после встречи с алой шапкой, но алая шапка...
0: Эпилятор бы убежал.
1: Да, вполне возможно, потому что действительно алая шапка, она...

0: разносчиком клещей обычных, в том числе и энцефалитных. То есть...
1: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так настаиваешь, ты можешь об этом рассказать, поскольку не, какая-то
0: думаю,
1: тема...
0: нашим радиослушателям интересно. Это просто
1: а будет... что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения есть какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему?
0: Нет, ну если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
1: Ну просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об алой шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней.
0: Ее достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот, ниже пояса. И проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как-то так странно воспринял мой... Вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру. Это я сам себе придумал. Ну, ага. Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба-Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, ну в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную, действительно нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста, достаточно в грязном халате, вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то. Я да, ну что у тебя дальше по алой шапке? Да?
1: Ну, по алой шапке как бы я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И естественно мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных уродливых персонажах.
0: Почему же уродливый? Вот,
1: но все-таки алая шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
0: Из всех, вот даже Петерсон.
1: Ну, Петерсон, он вообще как бы, я бы сказал, своеобразен, поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером, хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо.
0: Ну, Карл Фадер, он был, да, достаточно высокооборотистый двигатель у него все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная
1: система.
0: Если
1: возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь с затылком идти и куда-то
0: или,
1: войти.
0: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
1: Да, совершенно же не представляется возможным.
0: Да.
1: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл сказок.
0: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он засыпал, ну, или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
1: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли налетали.

0: лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
1: Нет.
0: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел и со всеми вытекающими. Поэтому Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды, потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
1: Ковш, Большая Медведица.
0: Все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
1: Вот странное письмо пришло. Из каких источников, спрашивают, вы взяли, что красная шапочка больна педикулезом? Ничего подобного мы не говорили. Алая шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая красная шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по России. Ей алая шапка говорила: дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломила суставы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да, вот еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, которые своей внешностью напоминают скорее гриб. Подпись «Эжен Добрый».
0: Я бы хотел поговорить лучше о пачкуле пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с незнайкой, пачкуле пестренький – это настоящий, реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
1: Да.
0: И концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили пачкуле пестренькому, что ж ты, как говоришь, не моешься. Он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль, и как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы, на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что как бы необходимо ведь меньше пачкаться и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
1: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама, но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица, так «не надо мусорить». Она,
0: кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
1: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого пачкули, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они же все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
0: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
1: Ну, в принципе, вот, с точки зрения...
0: То есть, разброса, конечно, не было в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
1: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа пачкули пестренького. Ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуанова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивым манечком. Может ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуанов — это вообще, ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
0: Это собирательный образ, насколько мне известно.
1: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема, скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцованова, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот, вообще его современным прототипом являются караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
0: Что, женьшень? Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
1: Я просто думал, что ты чихнул или что-то.
0: Нет, совершенно.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло.
1: Да. Да.
2: Доброй ночи.
1: Вы не волнуйтесь так.
2: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. То есть на полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого, вот как зверья, его иначе назвать нельзя. Может, их тоже разводили как-то, перевозили, они мутировали там.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог. Это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот, раскрывать какие-то тайны. Да?
0: Народовать.
1: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я, по-моему, Кирилл такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
0: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка Буратино, он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как Бурато.
1: Ну, кстати,
0: то есть не так это сложно. Сейчас многие смешивают Бурато с водкой. То есть Буратино с водкой напиток. И утром пытаются себя чувствовать Бурато. То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции это где-то 50 на 50 напиток Буратино и технический спирт. И вот тогда, может быть, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
1: Ну, ощутит себя немножко в шкурке Бурата.
0: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
1: В шортах, да. Вот, кстати, Макар, я хочу сказать, может быть, это его утешит, что, Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая. Было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку к Карлсон, он, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое происходило.
0: А на вот, самом деле, у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался с огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
1: Вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет Человека-Лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослежим Человек-Луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, который мы сейчас видим, репчатый лук, лук-репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его как вот растение вообще не существовало. А началось все это с человека-кинзы.
0: На самом деле, да. Ты абсолютно прав. Человек-кинза – это отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. Да. А вот о том, что помимо луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
1: Ну,
0: то есть вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
1: Но печень у него была огромная.
0: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
1: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Тыква и тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
0: Ну, очень сложно оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
1: Так и так отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить, как вы... это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
0: Ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через а какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть — это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. Угу. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
1: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами, то есть там Петерсу уже остается мало мест, вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыта, и, то есть, может быть...
0: Нет, ну... Почему нет?
1: В принципе, хотя вот видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот интересное, очень интересное сообщение. Вопрос: находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге? Спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы, и показывать свое добро. Но в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
0: хорошо.
1: Основываемся на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногие. Потому что Баба-Яга – костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила отдельно, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
0: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
1: Лежала, да. Ну так, но она как, она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линии вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью. Я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наш личный психотерапевт с Кириллом, и очень довольны. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. Вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур? Это
1: его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с Красной Шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с Красной Шапочкой встречались многие, с Алой Шапкой, вот, вот...
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, ни звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там кротов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, и, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса, глядишь, недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там, он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, Трубадур, что как это была романтика такая. Вот, ну, собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о Трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и Трубадур.
0: Они были, кстати, вот Алая Шапка и вот как раз Трубадура между собой в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая Шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает ей там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда Трубадура все-таки скончалась, причем существует две версии. Одно, что, значит, в момент ее соитие с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: Он прямо рубанул по трубе.
0: Но это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был. А это, значит, дура-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот, но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадера, его просто никогда не существовало. И на боку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас, или из птиц, или из домашних каких-то животных, когда-либо летал на боку.
0: И это... плавать тоже нельзя.
1: А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... Да. Не могли бы вы...
1: Игорь, не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка, мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально
1: вообще
0: для вас...
1: Вообще, не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали: ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных это, в шароварах, в панталонах. А он говорит: а это у меня такие узоры, это я специальные. Они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им восемью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с базитологией провести. Ты вторым у нас пойдешь к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас зачту. К сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я благодарен, понял. Кстати. Мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный за... вопрос, если он за наш ответ прекрасный.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самой никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос
1: хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такой письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...
1: На такой вопрос даже не стоит давать ответ.
0: Нет, я бы хотел немножко на этом остановиться. Да, ведь дело в том, уважаемый Федор, что, ну, вы помните еще, что такая была Варвара «Красные лапки». У нее были красные лапки, потому что она все время стирала в эпосе. От нее и пошел вот енот-полоскун, потом стиральная доска, от которой пошла музыка кантри в дальнейшем. Вот они по ней костяшками пальцев вот так тр-тр, что твой Фрексимон, да? Вот. Но я хочу сказать, что современные красные шапки, вот, которых мы часто видим по осени в автобусах, в троллейбусах, они, как, если вы заметите, как правило, еще укомплектованы, скажем, либо красной такой оторочкой по верху своего пальто, да, вот, и, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами, вот, в комплекте. Причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке, то есть, значит, такая вызывающая яркая окраска, прежде всего, конечно, служит одной цели, это привлечь к себе больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Да. Ну, ты вот сейчас и ответил, кстати, на этот вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, ну, скажем так, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот, вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто умные женщины, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой грипп. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет.
0: Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степы Великана и ступа Бабы Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степы не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибигон, вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась им от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот, что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы Яги. Поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила. Ничего большего. Вот. И мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы Яги.
1: Многофункциональный,
0: безусловно, то есть потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот, чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот, будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш герой исторического исследования. Имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Ну, в общем, спасибо. В какой-то степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не было, существовало.
0: Только если единственное удавалось, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жижка.
0: Да. Вот, знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемые радиослушатели, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. Вот наш радиослушатель, конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман, а именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он, ну, достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому, поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там, например, как Ханса Сиоли и так далее, наш тоже медик, то, естественно, ему такой погонял-то и дали там, вот. А он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман. Описывает новые вот конструкции велосипедных седел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова
1: к нашему другу Пейджеру.
0: Да, вот, Александр, Как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Матыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает плечами.
0: Если бы у нас спросили, почему у Семашка они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому... Ну,
0: поэтому процесс оволошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвине.
5: О Мальве, прошу прощения.
4: О Мальве, да. Вообще не упоминаете даже.
5: Нет, мы говорили о Мальве.
4: Да?
5: Но очень, кстати, мало.
4: О профессоре, о духовном, о господине Барабасове. Ничего не рассказывается.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурата этот профессор не присутствует как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
4: Он нас научил его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то азы он получил именно от Мальвы. Вот. И существуют капитаны дальнего плавания, которые как бы...
0: Шесть их было.
1: Их было шесть, если вы помните. Если
0: седьмая вот кандидат, это вот Зинаида Череповица, не прошла, потому что ее Петр Первый запугал. Как раз.
1: Но если вы слушаете нашу программу сначала, то мы достаточно подробно об этом говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все это будем публиковать, поскольку все тайное когда-то становится явным.
0: Да.
1: И личность... Виктора Толстого и других интересных писателей.
0: Георгия Губы, историка.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за звонок.
0: Мало того, мы все повторим вам сначала, после 5 утра, все, что говорили до сего момента. Но ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свой любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь.
1: Я
0: нету.
1: Согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах и является там одной семьей, то есть в данном случае, например, лошадь, там, и ящерица, полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас мы приняты. Тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанная вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вот теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да? Да, то есть Петерс, да. Это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочно.
0: Ошибочно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно смотрим.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, доброй ночи, да. Значит, вы ошиблись. У Бурата настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
0: Зальцерг?
6: Да, это первое. Второе. Значит, ваш Бутман у вас есть такой. Он тоже ошибся. Примакова, настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова. Гульшрипт он на самом деле.
0: Понятно, спасибо.
6: Это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный-то фактор. А вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
0: Какая-какая запорожец?
6: Запорожец.
0: Угу, понятно.
6: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после пяти послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказывали.
0: Спасибо, спасибо вам. А что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. Вот, ну, а что касается вот... запорожца как транспортного средства, то тут мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция, вполне возможно, может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за ногой, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что это фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади, понимаете, полный абсурд, так что вы, уважаемые, не волнуйтесь, вот, просто они мерещатся вам, да. Сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят, а приходит их очень много, так, всем известно, как заканчивается история с красной шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.
1: Ну, есть информация о том, что красная шапочка впоследствии как раз и стала этой самой алой шапкой. Но вот лично... мне кажется, что это не так, что это некие какие-то, скорее, параллельные миры, потому что красная шапочка при всем желании, даже, не знаю, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы впоследствии, никак бы не смогла стать вот этой жуткой персоной алой шапкой. И, соответственно, навряд ли могла бы делать уколы своей взрослой очень дочке и мочить волков. Мне кажется, что никакой связи между красной шапочкой и алой шапкой нет и быть не могло. То есть, если можно, какое-то дальнее родство, не более того. А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли и соображения по поводу будущего красной шапочки как таковой...
0: То есть ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
1: Ну, как, собственно говоря, у всех.
0: Да, то есть ничем... И опять же мы получим алую шапку. Тут только и всего. То есть тут связь, она только во времени, в старении тушки и так далее. Вот вопрос к тебе пришел. Являетесь ли вы родственником Галины Ильиничны Новодворской? Я не знаю. То есть, по-моему, это та вот женщина, которая Монсеррат Кабальер, который пел, по-моему...
1: Дело в том, что я знаю достаточно хорошо, но не совсем... того человека, о ком идет речь.
0: А ты расскажи о том, кого знаешь. Тоже интересно очень послушать.
1: Есть, скорее, информация о знакомой моей племяннице Старовойтовой. Mm-hmm. Известного также достаточно политического деятеля. Вот это правда.
0: Да.
1: Здесь я не могу, как бы, ничего отрицать.
0: Mm-hmm. Вот еще просит нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы не можем позволить себе трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества. Но
1: мы можем говорить о Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, некую лампу,
0: Да,
1: но на самом деле существовало же еще несколько версий до написания именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу и, потерев ее, оттуда появлялся джинн, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, не кружка какая-то.
0: Или не зубы, потому что ведь откуда пошла у людей необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
1: Тереть,
0: да, то есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, или по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался, но реально это существовало. То есть в данном случае мы разглядываем Аладдина, как в основном, такого терщика. То есть он постоянно трет, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
1: То есть ни один другой человек, найдя эту лампу, гипотетическую, он его, конечно, не вызволил оттуда джинна, только Аладдин, который имел нешуточную потребность в некоем таком втерке в какой-то, да?
0: Да. Да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка – отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
1: Да.
0: Вот именно им названа улица. Хотя...
1: Скорее, тут ближе к Домодедово.
0: Да, да, совершенно верно. Или к Тушино. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя, потому что какой район будет чище образцовый, туда и обещали перенести. Я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я знаете, что вас хотел?
0: Пока не знаю.
7: А сейчас я скажу.
0: Вы не волнуйтесь.
7: Вы были бы Кощеем Бессмертным, вы, Александр.
0: Да.
7: В кого бы превратили женщину, если бы хотели ее наказать? Ваш друг тоже. Кощей Бессмертный в лягушку превратил, а в кого бы вы превратили? И наоборот, если бы вы хотели ее спасти, то в кого бы вы в птичку превратили? В обратном смысле.
1: Наказать, наверное, в валу шапку.
0: А если каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее само собой, судя по всему. Потому что высшее достижение для женщины – это быть женщиной.
1: Совершенно справедливо, полностью согласен с Александром.
0: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие божественные высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать?
1: Гипотетически можно превратить, конечно, в шапокляк, Тоже ничего хорошего.
0: Вот вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
1: Да.
0: Звонок.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полностью.
8: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально.
8: Нет, что, я спокойно. Я
0: вы сегодня... уверены, что спокойно? Как-то у вас голос такой. Вот...
8: А, да. Нет, вам показалось это, может быть.
0: Ну, извините.
8: Просто
0: да.
8: Уже поздно. Да.
0: Говорите, пожалуйста.
8: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины... как правило, после 35 или 40 частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот. И существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот. Вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень... волнующий вопрос.
0: Понятно.
8: На
0: вопрос
8: спасибо.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то, что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически в рабстве, ну, находится в рабстве у данного животного. То есть,
1: ну, я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия и... наверное, ну не то чтобы вред, но по крайней мере, вот, наверное, слово иллюзия подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку, то есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому... домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть, не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть, они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере не на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
0: Во какую-то телегу прогнал.
1: Но серьезно?
0: Принципе, да,
1: ведь,
0: тут...
1: ведь достаточно сильно, согласись.
0: Сильно.
1: По крайней мере, не все хахоньки да хихоньки.
0: Безусловно.
1: С падением рубля.
0: Ты
1: есть
0: же прям
1: более
0: как Синека сказал.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном вот это...
1: Надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно.
0: Но они
1: выводить домашних животных.
0: Утоляют свою жажду опекунства, насилие. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот, представь себе, свирепые папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклестать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе? И наоборот, представь себе, что нет чапы, а? Вот какой вопрос.
1: Безусловно, вопрос не решаем в течение одной минуты.
0: Да.
1: И, естественно, если бы все было так просто, как я говорю, давно бы уже всех домашних животных в шею бы выгнали на улицу, откуда они пришли. И не надо, я повторяю, их заводить, их надо выводить. Не надо заводить, надо выводить домашних животных.
0: Вот так, в принципе, я где-то с тобой согласен, поскольку вообще полный абсурд. Если животное дикое живет дома, значит, оно в тюрьме. Если животное домашнее целиком, и его не пускают на продукты питания, значит, это искусственно сделанное животное. Тоже бред какой-то, да? Я с тобой целиком согласен. С этим сложно не согласиться.
1: Ну, мне приятно, что мы здесь в эфире, как бы имеем по практически всем вопросам некий консенсус. Послушаем звонок.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
9: крови. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
1: Это мы.
0: Да.
9: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки. А вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу Итого, по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Ну, это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, его даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на Эхо Москвы, Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках, он прям был... Это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стул, вот эти сопли, козявки.
0: Вопрос понятен. Знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете. Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но
1: черепахи нас вылечат. Возвращаясь к пуканию, существует определенная наука, медицина, как

0: долго находиться с ним будет очень сложно.
1: Кстати, что... такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут меня. Да. Вот еще хотел сказать насчет вашего ковыряния вот, в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот, ушная. Это же тоже своего рода продукт, ну, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая вот слепляется со слизистой оболочкой носа и вот скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются, безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались вот всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
0: Ну, а потом, да, возвращаясь...
1: В этом ничего, я просто хочу сказать, нет плохого.
0: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой, безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
1: Чтобы было при окружающем, да, приятно, конечно.
0: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
1: Безусловно.
0: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в
1: газон,
0: платок...
1: Или в газон.
0: Или в газон, или, да, в платок.
1: Да.
0: То ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
1: Дескать, то есть получается, жадный, скупой человек.
0: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
1: Это совершенно вредно для желудочного мешочка.
0: Это немыслимо.
1: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете. Так же, как человек-зубочистка, ты знаешь, да?
0: Да, да, да.
1: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
0: Ну, если это...
1: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. И он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя. А семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
0: Нечего добавить, нечего сказать.
1: Ну, всем хорошо.
0: Достаточно логично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, вы не волнуйтесь, пожалуйста, вы говорите.
2: Это я сами говорю?
1: Да.
0: Да.
2: Так, ребята, вы меня простите.
1: Ничего, ничего.
2: Да. Есть некоторый перебор, потому что я весь этим детектом пропускаю. Вы мне сбрасываете нагрузку, я с ума схожу по этому делу.
1: Да.
2: Да, а вот по имени отчеству я вас не знаю, кто живет так же.
1: Да.
2: У меня слегка так же это, ну чуть-чуть, ну. Ну, шляпа слетает, понимаете?
1: Ага, ну...
2: Слетает шляпа.
0: Есть такая песня, упала шляпа.
1: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я снимаю шляпу, а мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
1: Да, вы не волнуйтесь,
0: добрый
1: так.
0: Вечер.
1: Не волнуйтесь, да.
3: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
0: Принято.
3: Вот.
1: Принято.
3: Да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а

0: он думает купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что он нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН не смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ООН нужен для забывчивых людей.
1: А он?
0: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определиться.
2: Угу.
0: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
2: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ООН уже изобретен анти-ООН. Любой анти-ООН еще более мощный ООН, на тот еще анти-ООН, который гораздо проще, чем самый первый ООН, понимаете? Вот эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ООНа, то элементарный ООН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
1: А он?
2: А он в это время отдыхает или с девкой, там, понимаешь?
1: Ну да.
2: Вот такая штука. Я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам это. Какая минуэт Аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
1: Бикар.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Ага. Хорошая музычка.
2: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ребят.
2: Не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Нет, ну что, как
1: вы волнуетесь? А вы, по идее, должны были волноваться. Вы же дозвонились, а могли и не дозвониться. У вас...
3: Нет, у меня такого не бывает.
2: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
3: Нет, пожалуйста, нет, не надо,
2: Александр. Что ж вы так волнуетесь-то?
3: Ну что
2: нет,
3: вы?
2: Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Нет, наверное, вас выключать надо.
3: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться, понимаете?
2: А тогда мы к вам и не приедем, а чего? Я такой...
3: Александр, слушайте.
2: Нет, да.
3: Слушайте, вы только что говорили про Запорожец?
2: Нет, не только что, минут 15 назад.
1: 40.
3: Вы говорили,
2: 40 уже, да.
3: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
2: У Карлсона он на спине.
3: Вот именно, сзади ведь.
2: Так вы извините, мне...
1: А вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том, что...
3: А как же не видел?
1: Мы же говорили о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос. Безусловно. Это же вымышленный персонаж. Другое дело, кем вымышленный?
2: Да.
3: И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
1: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
3: Нет, какой-то звонил, который.
1: А, понятно.
2: Но за это мы не несем никакого ответа.
3: Ну, вы тоже молодые, ну почему? Ну что вы. Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы, растить их, это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
1: Ну их же на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
3: Нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать. Они это очень хорошо понимают и тут же откликаются.
1: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю, вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных выгнать?
3: Нет. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
1: Ну, правильно, безусловно.
3: Вот. И потом, слушайте, ребят, ну что такое?
1: Да.
3: Что такое у нас в стране происходит, а?
2: Это я выиграл спор просто, что подниму курс долларов нормально. Вы знаете, извините...
3: 17-го, да?
2: Нет, через 2 недели будет 20. Я вот исчезну на 2 недели.
3: Говорят, говорят, к Новому году вообще 30 будет.
2: На это я пока не спорил.
3: Да, это да,
2: нет, я не могу.
3: Вы знаете, друзья мои, ну нельзя же Кириенко менять на Черномырдина. Ну, мы обсудим.
2: Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
1: Да.
2: Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у вас, вот, у нас, у вас всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас... Вот, Кирилл, верно ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от... партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружат. А теперь вот...
1: А что касается Распавселыча, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого жертвоприношения как такового не было. Просто вот Распай такой человек, что он любит... попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому... На данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит все свое применение.
2: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел», так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии приведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников? Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники – это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которой все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснения, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчины это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина, что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Ну, вот. У мужчины же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяц, он заводит все что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек. Понимаете? Но... С этим сложно не согласиться. Вопрос к тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
1: Очень много, уже много.
2: «Я умываю руки» — это мыс Дежнев. Хорошо. То есть я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Можешь вам объяснить что-нибудь, мысль?
1: Кого? Держня?
2: Мысль? Да любому объясни, какая тебе разница.
1: Челюскина?
2: Да. Уж можешь мне объяснять. Вот тогда скажи, как переводится «Гуантанамера»?
1: Ох, во-первых, это сразу ясно... кто подписался? Есть сведения об этом человеке?
2: А Гуантанамейн?
1: Да.
2: Но я знаю, что он...
1: Нет, но мне интересует, кто подписался на пейджере.
2: А, нет, не подписался.
1: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работе, работы на другой радиостанции, и поэтому мне как бы очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Скажи, что Гуантанамейн, Александр, тебе будет не лишне послушать.
2: Я весь внимание.
1: Это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанамо. А мэр — это девушка. То есть девушка из города Гуантанамо. То есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
2: Ну, как ты...
1: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в главе «Куба, любовь моя». Это... одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
2: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создание общества заведения детей вне брак. То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего... Интересный вопрос.
1: Мне бы было жалко своего генетического.
2: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим там туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
1: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли?
2: А, ну, там...
1: Тому, как бы, кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
2: Так а нельзя. Так как-то задышал тяжело.
1: Ну, это очень ответственно, потому что уже 4 часа... так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому, и вот, кстати, вопрос очень задан был серьезный.
2: Кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра, у вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса, будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у самки кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, потому что одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
1: Нет,
2: нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карл Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
1: Да.
2: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли Нестерова. То есть так вот, понимаешь?
1: На самом деле интересная очень мысль.
2: Интересная
1: мысль. И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
2: То есть ты предлагаешь вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
1: Нет, не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траекторией. Потому что петля Нестерова — это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
2: Ну, безусловно.
1: Потому что существует масса других петель.
2: Например, других... петля батутника птицы.
1: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карла Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
2: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
1: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас, не для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось. Лучше можно послушать еще звонки.
2: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликера водочных изделий, а также пива и сигареты. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот, конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но а цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы,
4: здравствуйте.
2: Вы, по-моему, нервничаете как-то, нет?
4: Может ну, быть... информация страшенная.
2: А,
4: узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
2: Чего?
4: В скором времени из Москвы выделятся следующие два района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство «Зебра». Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
2: Понял. То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
4: Да.
2: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политической, этических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот, воспользуясь кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможни на каждом районе для провоза там всякой еды там и так далее. Вот,
1: это отдельный разговор.
2: Да, это, кажется, ну, это ну, сейчас... в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Да. Я попал, да?
2: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Вы, наверное... А, извините, это, наверное, не туда попали просто. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
6: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Вот есть такая болезнь, называется пустырелез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
2: Конечно.
6: Нет,
7: да? Неоднократно переболели.
2: Конечно. Кто же не болел этим?
6: Вот, но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное течение из носа, кашель, как правило.
2: Да.
6: Вот, а кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
2: Безусловно.
6: Вот, я вот хотел узнать, вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
2: Ну, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вот вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну... Понимаете, поэтому вот, чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно.
8: Алло.
2: Да, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
8: Алло.
7: Алло.
8: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
8: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
2: Вы не волнуйтесь так, да.
8: А что?
2: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
8: Да, очень волнуюсь.
2: Так, может быть...
8: Вопрос как-то вот там про соски, про сауну. Угу. Вот когда посещаешь сауну...
2: Чего-чего, извините.
8: Они очень сильно нагреваются.
2: А, по... Я...
8: Советовали делать.
2: Понял, я понял.
8: Во время посещения сауны. Может, какие-то там бактерицидные пласты или что такое вообще?
2: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете в нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемая сисочный тосол. А да, Кирилл.
1: Ну, есть второй вариант, это некие колпачки.
2: Да.
1: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
2: Кому колпачки, кому вот наши изобретения. Колпачки дешевле, но дело в том, что они покрашены неаккуратно.
1: Они одноразовые.
2: И одноразовые, да. Это можно вот с собой
1: просто
2: носить.
1: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
2: Ну, где-то, после ну, там часа есть... пребывания да, в сауне да. уже... Никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы, так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое?
1: До свидания.
2: О, дерзкий.
1: Ну-ка еще раз.
2: Здравствуйте. Вы
9: Алло,
2: в прямом...
9: Здравствуйте. Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самая дешевая в Москве тушка кальмара?
2: Вы знаете, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть тут
1: шаровая.
2: Шаровая полностью тушка. Ну, ты знаешь, мы, в принципе, же вот разобрали, я так понял, Петерса. Алую шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это вот очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема
1: но
2: кризиса.
1: Но эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт их характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
2: Противовесом, видимо.
1: Да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого... Те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
2: Да, да.
1: Тоже именно как... поэтому да. они стали теми сказками, которых мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
2: Георгий Губа, опять же, покойный.
1: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и как бы со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный как бы некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
2: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
1: Ну, я
2: черно-белый
1: помню еще. Фильм «Первый учитель».
2: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да. посадских учил. Так вот мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
1: Ну, это не единственное, что он делал.
2: Да, но в остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион. Шутка какая-то. 203-19-22. Мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Где вы там?
2: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там. На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что делал звонящий телефонной трубкой, и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
1: Прекрасно. Хотя бы так...
2: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивает. Ну, в принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, вот, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки и Удальцова, что означает и Удельцова. Итак, видишь, начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
1: Конечно. Да. Это же...
2: О, нет, совершенно не так. Ну, опять, ну, здравствуйте. Не пробивается никак. Никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот срывается что-то, сломалось. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот. Надеюсь, приятное, да? Ну ладно, я тогда предлагаю сейчас немножечко отвлечься и прослушать пьесу.
1: Безусловно.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги, девальвации, ДД сокращенно, даже ДОД, я бы сказал, диалоги,
2: ДОД, девальв... да.
1: ДОД. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по пояс, они скрывают свои признаки под комментаторским столом? А вот постоянный наш новый уважаемый Карл Лучков спрашивает. Вот у меня,
2: ну, Кирилл, очень да. хороший, на самом деле, вопрос. Очень То есть, хороший. Мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть да. бурата, проникся темой и... Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон.
1: Мощный,
2: и задал да. достаточно в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии из дикторов чувствуют полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там новостейного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются прям там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, ну, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Это реально дикторов. Ну, то есть это фантомы, как запорожец. То есть вот человек свежий, например, ну, я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. Ну что же, и попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настало, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот, видимо, пробила связь. Ну, говорите.
3: Ну, что хотел сказать. Видимо, вы правы про дикторов.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Ну, наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
1: Капитуляцию? Правду. А, нет, извини, это просто знакомый с войны, Саш. Или уж послушаем звонок.
2: Ну, можно послушать еще звонок. Ну. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
1: Здравствуйте.
2: И краткое.
1: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Все бы хорошо, но Орлов мудак.
1: Бурато.
2: Да, вот, кстати, один из признаков.
1: Собственной персоны.
2: Да, собственной персоны.
1: Нет, но мы не будем отрицать, что данный персонаж, именно, ну, о котором вы сказали, что он не такой, какой он есть, может быть, не так. Мы не будем же говорить, что он Гагарин, к примеру, мы его не знаем.
2: Юлий.
1: Да. Еще послушай.
2: Да, можно.
1: Мне это стало интересно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Вы хотите сказать, что Орлов хороший?
5: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
1: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
5: да за нами только.
1: Ага.
5: И угловатые столики тоже там нормально расположены, как положено.
1: Ну, только профессиональные дизайнеры работали.
5: Да, я понимаю. Долго, наверное, думали.
1: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь «Воздушный шарик»?
5: Кто?
1: Нет, нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас.
5: Да нет, просто звониться до вас.
1: А, ну вот вам удалось, удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш замечательный голос.
2: До свидания.
1: До свидания. Вот, воздушный шарик тут прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, так, шарик, ты пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
1: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный. Реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрывают после, там, скажем так, открытия. И снова открываются. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. Я абсолютно согласен. Но...
1: 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал, ветер дул.
2: Да?
1: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Алло.
1: Ну-ну.
5: Алло.
2: Да. Алло.
5: Вы какой-то... А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
5: Вы тут по телевидению как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так, так.
5: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
5: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
1: Спасибо вам, вопрос Кирилл.
2: Дело в том, что...
1: Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный.
1: Если ты
2: берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню, это вот высокий класс, я считаю.
1: Вот он самый модерн таким.
2: А если ты сделал только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведение из репертуара «Фенденфая», песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю «Фенденфая». Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких Backstreet Boys'ов и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
1: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец Шаурма вот с такой песней? Почему холодная глиста вылазит утром?
2: Дело в том, что это шаверма на самом деле, не Шаурма. Это певец Шаверма. Потому что Шаурма в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не Шаурма, а там Шаверма.
1: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие»? Как я дам сейчас блевак. Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, у меня такой вкус.
1: А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». Мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже было много мужчин. То есть есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки. И, соответственно, папочка-папуля, вот как ты мог так нажраться за завтраком? Вот это было бы оптимально.
1: Во время ланча,
2: несколько. Во время ланча, то есть в обращении к папе.
1: Знаешь,
2: и
1: ты
2: не любишь маму. Соответственно, здесь все перефразируется, и энергетика более злая, соответственно, мне кажется, больше коммерческий заряд.
1: Угу. А, знаешь, мне кажется, наш марафон все еще продолжается, потому что мы не можем мы, обидеть своим невниманием тех, кто звонит сейчас. Конечно, я бы хотел уже пойти, полить любимую герань там, и так далее, купить пиво, пока не подорожало. Но, вот, видимо, придется сидеть на службе, а ты разделишь мою, я думаю, участь. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите же. Алло.
2: Собственно, с нами просто все время делятся различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
1: А вот тут пришло сообщение странное. Я вот, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолия вот Губиня, о котором вы говорили. Все тут выше. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы, артисты, друг друга не любите.
2: Да, это, а в шоу-бизнесе, особенно в отечественном, это, в общем-то...
1: Все бурато. Здравствуйте.
2: Ялые шапки.
1: Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, привет.
1: Привет.
6: А, что касается блестящих сделок, блестящие, так сказать, хохмы, мне очень понравилось. Вот, а я хотел, что-то так мне пришло в голову, вспомнить старый наркоманский анекдот. Когда наркоман умер, а его друзья сидят на могиле, знаете, да, как дальше там?
2: Да нет.
6: Нет. Они сидят, грустят, а потом говорит: чувак, ты не умер, ты гонишь.
1: А я знал. Спасибо, хороший анекдот. Вот Дуся интересуется, когда моя фотография появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл...
2: Дусина?
1: Дусь спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
2: Хотя это тебя... она спрашивает, когда ее фотография, она спрашивает, когда моя.
1: А, Дусина, когда Дусина по... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
2: Отбор.
1: Отбор, во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола, потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну вот, только мужчин. А может, и наоборот. Я не читаю подобного рода литературу. Я все больше по, так скажем, наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной. Ты знаешь, я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был.
2: Конечно,
1: я, был. У кого не было? Я был. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю. За водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
2: Ну, да,
1: или пойдем
2: можно,
1: уже?
2: Можно парочку еще. Еще парочку.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, вам также аналогично.
7: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
1: Он слушает.
7: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции SNC. Ну, как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
2: С удовольствием.
7: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
2: Женя.
7: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
1: Спасибо за вопрос.
2: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по пальцам, да, двух рук, и там никакого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
1: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека. Я хотел сказать, что я знаю тысячи людей. А вот несчастный человек, который знает одного человека.
2: Это, кстати, человек с интересной очень... с интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
1: Эхо.
2: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
1: Наверное, из Лугов звонит.
2: Из них.
1: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковые вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
2: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране, да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию, как бы на Золотые Пески к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому, а что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
1: Вот очень странный вопрос, я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
2: Да я думаю, что нет.
1: Я тоже думаю. А как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом? Или подбежать и обнюхать? Вот давайте подумаем. Вот собаки две, да, к примеру. Вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
2: Да, я думаю, что да.
1: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
2: Некорректно.
1: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируете ваши мысли. Ну что, еще звоночек?
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Что-то тормозят, как все, да? Вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем, да, слушать.
2: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв, как духовная личность.
2: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
1: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. А еще, что ли, послушаем?
2: Да, интересно, кстати, собрать об Орлове как можно больше информации.
1: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер, такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что такая цифра с деньгами. Ты любишь деньги?
2: Очень.
1: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тут крайне и положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

И поскольку эти волшебные праздники все-таки еще не закончились, не хотелось бы, так сказать, возвращаться в будни, в серые будни, похожие на крылья осенних воробьев, мы попросили, опять же, наших замечательных двух дев, Маху Якудзу, Умтанну Копчик, поиграть на заднем плане и тем самым, так сказать, снабдить нашу беседу соответствующим музыкальным фоном. Я хочу представить вам Игоря Яркевича, писателя. Сегодня он гость нашей программы. Наверняка многие из вас читали его произведения. Вот одна из книжек у меня в руках. Это трилогия, роман-трилогия из трех частей. Я бы так сказал, триптих даже. Да. Первая часть называется «Как я обосрался». Вторая часть называется «Как меня не изнасиловали». И третья часть трилогии носит название «Как я занимался онанизмом». Помимо этого, Игорь Яркевич известен своим сотрудничеством

0: от вас.
1: С Новым годом, со старым Новым годом, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушательницы.
0: И вы знаете, за то время, пока страна праздновала без меня, потому что я праздновал в другом месте. Огромное количество скопилось у людей вопросов, каких-то нерешенных уже проблем вот на этом рубеже, я бы сказал, в преддверии, так сказать, перехода к... Да, огромное количество, да.
1: Саша, только я сразу поправлю вас, чтобы не было никакой путаницы. Я не автор заказа, я автор сценария фильма «Частные хроники. Монолог». Это уникальный фильм, это первый в мире художественный фильм, сделанный на основе частных хроник кинолюбителей. И там и так достаточно много путаницы, поэтому там нет закадрового текста, там есть сценарий. Нормальный кондовый сценарий.
0: Я просто прошу прощения, я целиком, конечно, не информирован, но вы прям поправляете меня, если я как-то говорю что-то не то, касающееся именно вот вашей деятельности, угу. Потому что... Угу. Ну,
1: с вот газеты, сейчас, да, я... Насчет газеты «Еще». Да. Дело в том, что с газетой «Еще», пардон, конечно, никак я не сотрудничаю, я с ней имел какие-то отношения лет, наверное, 8 назад, когда я спасал своего друга Зуфара Гареева из тюрьмы. То есть в тот день, когда его посадили в тюрьму, я сразу дал интервью всем возможным радиостанциям, и, в общем, он вышел из тюрьмы, что я считаю своей большой заслугой. Также я помогал выйти из тюрьмы Алёше Костину. Но ни о каком сотрудничестве, конечно, речи, в общем-то, нет.
0: Понятно. Значит, мои информаторы будут уволены. Да.
1: Вот увольнять никого тоже. Ну пусть.
0: Нет, имеет смысл, Игорь, имеет смысл. Я поясню, почему. Потому что жалость в профессиональной сфере, на мой взгляд, является преступным явлением. Именно из-за того, что когда-то кого-то не уволили, да, мы терпим какие-то поражения. То есть тонут подводные лодки, гибнут люди. Только по той причине, что кого-то когда-то пожалели и не уволили. Поэтому все информаторы будут уволены и лишены куска хлеба, и тот прайс, который я им должен, я им не отдам. Просто зажму и пропью в ресторанах.
1: Ну, вы знаете, раз мы с вами перешли на такой сразу глобальный уровень, мне кажется, что тонут подводные лодки не потому, что кто-то не был уволен, а, к сожалению, потому что народу это пока нравится. Вот когда ему, наверное, перестанет это нравиться, тогда... Тогда они перестанут тонуть.
0: Согласен, согласен. Праздник общей беды, как пел классик. Так вот, как я уже говорил, за время вот этого преодоления перекрестка, рубежа, преддверия, да, огромное количество вопросов и тем начало волновать наших радиослушателей. И вы знаете, как ни странно, и радиослушательницы тоже. Одна из тем сквозит красной нитью. Вы знаете, люди прямо не говорят об этом. Они все время ходят вокруг да около. Но, тем не менее, мы тут сели, все редакции, вся радиостанция собралась. Буквально вот собрание было вчера. Почитали эти письма, проанализировали. И мне была выдана, так скажем, резолюция, что во всех этих письмах речь идет в той или иной степени скрытости, тем не менее, о таком явлении, как фетишизм. Готовы ли вы беседовать об этом и каким-то образом разрешить проблемы людей в этой области? Вот.
1: Да. Вы знаете, как писатель, который поставил под сомнение вообще любую возможность ответа на любой вопрос, я боюсь, что я буду плохим пророком, но я первый готов признать, что я плохой пророк. Поэтому готов.
0: Вот тогда давайте немножечко... так скажем, посмотрим на... Ну, проблему это не будем называть. Посмотрим на эту вещь со стороны. Люди, они ведь очень странные. К примеру, они любят иногда отождествлять себя с представителями живой природы, с птицами, там, с животными. Ну, как это происходит? К примеру, у него острый глаз, как у орла. Или он слышит, как кошка, да? Или, например, она ласковая, как котенок. То есть берут от животных какие-то, скажем так, характеристики, примеряют их на людей. Например, он свиреп, как тигр в бою, в общем-то, с какими-то врагами в кабаке, как с пьяну дерется, тоже похвально, да. При этом, как ни парадоксально, люди всегда пытаются доказать, что они люди, и ничего общего с животным миром у них нет. То есть, дескать, мы разумны, или там он груб, как животное, да, то есть парадоксальные вещи.

0: знаете, как ни странно, существуют реальные, так сказать, вещи, которые отличают человека от животного, но при этом они считаются, ну, да, назовем это так, пороком. И вот именно одной из отличительных черт человека от животного является фетишизм. Согласитесь, что у животных фетишизма в той форме, в которой он есть у людей, нет, да, попросту говоря.
1: Не знаю, вы знаете, мне кажется, что у животных тоже есть свой фетишизм. Другое дело, что просто вот мы сейчас все немножко в ужасе, особенно в России,
0: да,
1: от этой даты, третьего тысячелетия, потому что ничего не изменилось. И это катастрофа. И готовы мы себя сравнивать с животными, с вещами, с музыкой, там, не знаю, с кем угодно. И это нас все равно не спасает. Конечно, конечно, то, что вы говорите, все совершенно замечательно. Конечно, что-то отделяет от животных, особенно сейчас, да, вот когда казалось, что наука вот на рубеже третьего тысячелетия нам ответит на все вопросы. Вот они еще расщепят немножко атом ученый, и все. И вот мы уже вроде как бы сказать, окажемся, ну, не в коммунизме, но где-то рядом. Выясняется, что нет. Выясняется, что наше сравнение с животными не в том, что у животных нет фетишизма. Как раз я бы немножко поспорил, ну, конечно, для собаки хозяин – это фетиш. Ну, естественно.
0: Ну, тут несколько другое. Это тогда мы можем, например, так же сказать. Я вот совершенно уверен, что, например, для симфонического оркестра дирижер – это тоже фетиш своего рода. Потому что у них же происходят такие, например, общения между собой, что тот-то режиссер, он очень хорошо машет. То есть он энергетичен. То есть это тоже фетиш, правильно? Но я все-таки говорю о фетише, связанном с сексуальными, скажем так, переживаниями. Вот этого у животных в том виде, в каком у людей нету все-таки. Конечно, там, завидев там перо любимой своей там самочки, какой-нибудь птицы, он, естественно, полетит и нахлобучит. Но это нечто другое. Вот специально, видите ли, я сегодня принес и развесил здесь на стенде огромное количество вещей, так сказать, из одного секс-шопа, которые, в общем-то, как раз и являются предметом фетиша. Вон, скажем, этот трусики юной наездницы, а сырники главного редактора одной из радиостанций. Это как раз принадлежит к редкой форме, это женский фетиш. Ну, еще тут вещи я уже не буду перечислять. Мы с вами их видим и можем, конечно же, обсудить несколько позже. Но тем не менее, в чем же парадокс? Почему в широких слоях общества, именующих себя культурными слоями, вот фетишизм считается таким неким постыдным явлением?
1: Фетишизм считается постыдным явлением, потому что об этом очень хорошо сказал Пушкин. Потому что русский язык устроен так, что в нем сложно обыкновенные вещи называть своими словами. В частности, до сих пор все литературные критики краснеют, когда упоминают, как я обосрался. Притом об этой вещи уже написаны сотни диссертаций. Даже, там, не знаю, не десятки, а именно сотни. И с моей точки зрения, это невинная вещь. И вот почему это происходит. Потому что мы не соотносим себя с сексом. Чтобы можно, как бы мы ни высоко ценили русское слово, русскую ментальность, но, к сожалению, ее соотношение с сексом абсолютно нулевое. У нас нет личного начала в сексе. И поэтому другое дело, понимаете, мы еще сейчас попадаем в одну западню, что на рубеже тысячелетия меняется понятие секса вообще целиком и полностью. То есть меня уже, я не хочу не говорить, но меня уже не возбуждают трусики юной наездницы.
0: Ну, я именно поэтому перенес их сюда, зная, что меня тоже ни в коем случае.
1: Для меня это только слово. Хорошее, плохое, неважно, острота, удачное, неудачное. И то есть мы попадаем в очередную, как вы знаете, с долгами. То есть выясняется, что мы эти не заплатили, надо платить еще следующие долги. То есть здесь, с одной стороны, мы себя никак не соотнесли с сексом в 20 веке, уже наступает секс 21 века.
0: Совершенно то есть происходит даже не то, то есть не то, что запоздание, а какое-то раздробленное восприятие вот этого явления, так как-то секс, собственно, раздробленное. Ну, все-таки есть же определенные круги, пусть их, так сказать, мало, которые, для которых секс — это культ, в принципе, в нашей стране.
1: Вы знаете, секс должен быть культом для любого человека, потому что секс – это подсознание. Как нам объяснил Фрейд, Юнг, Толстой, Достоевский, я, наверное, в какой-то степени. Я уж не знаю, это хорошо или плохо, но секс – это... То есть мы еще не прошли тот этап, когда секс – подсознание, но он уже и сознание тоже.
0: А вот вы правильно, в общем-то, сказали о, ну, о некой неспособности воспринятия какие-то, скажем так, предметы фетиша вот широкими слоями населения. Может быть, это связано, скажем так, с исторической, с историей развития одежды на Руси. Вот, ну, давайте вспомним, к примеру, как одевались, к примеру, австралийские аборигены. На них не было ничего. Они видели всю жизнь свои голые тела, да. У нас вот у женщин были кокошники, сарафаны. Да, были роскошные косы, но не мог же кокошник служить предметом фетиша, да. Добрый молодец с кушаками, вот, или, например, Илья Муромец, богатырь Петерня, вот в этих кольчугах они были воинами, да. Но согласитесь, что эротики в их костюмах военных было значительно меньше, нежели, скажем, в тех же костюмах войск СС, как ни парадоксально. Это...
1: Чего? Войск СС?
0: Да, у войск СС были весьма эротические все-таки, весьма эротическое обмундирование, согласитесь с этим.
1: Саш, я, наверное, вас сейчас сразу обломлю, и наших, мне кажется, мы не имеем никакого представления о русской одежде. Это все голый миф. Да, никто вот... на Руси не одевался ни в какой кокошник, ни в какую кольчугу. Мне кажется, наши... это все, мне кажется, они носили простую, удобную, легкую одежду.
0: Холщовую.
1: Их, не знаю, может быть, хлопковую, может быть, холщовую.
0: Не, ну, кокошник все-таки кажется, был, знаете,
1: все эти,
0: был.
1: Все эти кольчуги и кокошники – это роскошь недобросовестных историков, художников. Все было... Наверное, они в кольчуге воевать невозможно.
0: Невозможно.
1: Абсолютно.
0: Но это, скорее всего, было из разряда аксельбанда, парадного мундира. То есть, вот, типа, его сажали на коня, чтобы увидели враги с холма.
1: Опять же, поскольку русские люди воевали и воевали хорошо, поскольку они рожали детей и трахались, как бы сказать, и занимались сексом, у него, значит, они занимались этим без кольчуги.
0: Безусловно. Хотя, вы знаете, я вам доложу, что я недавно тут посетил со спецкомандировка, спецпоездка в Париж, надо было кое-что там разрушить. Вот. И по пути, естественно, была культурная программа. Я зашел в один из музеев, где были там рыцари все эти. И у них действительно, вот, скажем так, на том самом месте был... ну, скажем так, лючок, соответствующая, скажем так, емкость, лючок, который открывался, и вот все эти рассказы о том, что рыцари, псы-рыцари и прочие напрыгивали на порабощенных девок, прям-таки давили их насмерть своими тяжелыми доспехами и садомировали их, насиловали. В принципе, знаете, имеют основу под собой.
1: Саш, такой, опять да. же, я бы не хотел, чтобы наша беседа принимала исторический характер. Как вы понимаете рыцари? Какая это для вас эпоха?
0: Ну, это, скажем так, 16 век.
1: Я вас уверяю, что да. в 16 веке никаких рыцарей, рыцарей уже не было в 12 веке. К сожалению, у нас огромная путаница. Мы путаем возрождение и готику. Это абсолютно разные вещи. То есть возрождение – это тогда уже, когда не было вообще не то, что рыцари, а представление о рыцарях.
0: Вы имеете в виду, скажем так, сейчас в данный момент характеристику моральную или именно
1: любую,
0: внешнюю?
1: Внешнюю, физиологическую, сексуальную.
0: А как же выглядели воины 16 века?
1: Вот, воины 16 века выглядели, я боюсь, вполне как почти мы, только ну, с некоторыми поправками.
0: Понятно.
1: Дело в том, что 16 век – это... Ай, это не возрождение. Понимаете, мы путаем здесь, потому что в России не прошла этот этап. Это достаточно болезненный момент, о котором не хочется говорить легко, потому что нам приходится сквозь это проходить. Вот сейчас действительно тот момент, когда нам все приходится вспоминать. А кто мы? Вот, а было у нас возрождение? Как у нас выглядела готика?
0: Но тут даже согласитесь, Игорь, что какой-то элемент фантазии, попытки, может быть, вообразить себе несуществующее, это ведь тоже не так уж плохо. Потому что гораздо лучше давать людям, ну, вот честно скажу, я сам ненавижу смотреть исторические фильмы. Мне кажется, что там настоящие мушкетеры там короля Людовика просто описались бы со смеху, увидят, в какие костюмы наряжают их прообраз на экране. Откуда мы можем знать, как выглядели эти люди, как они жили? Полный абсурд, полный бред. Но такие фантазии должны быть. Хотя бы для того, чтобы в какой-то момент сыграл тот единственный небольшой ген, находящийся, кстати, в очень немногих людях, который содержит эту правдивую информацию о внешнем виде наших далеких предков. Этот ген требует развития, он требует воплощения. Его нужно стимулировать.
1: Его нужно стимулировать. Вы знаете, ну, наверное, раз я писатель, то для меня самая главная стимуляция – это слово.
0: Безусловно. Вот. Да. Слово, образ, вы же...
1: Да. Да. Да. Все правильно. Понимаете, я один раз видел по телевизору, что-то там говорили про Фоменко, про эту замечательную мистификацию. Но, к сожалению, я-то прекрасно понимаю, наверное, так же, как и любой наш радиослушатель, в истории нет свободного места. В истории нет места для фантазий. Искусство – это очень жесткое преломление человеческой деятельности. Любая фантазия хороша там, где она основывается на реальности. Вот мы и заговорили о фильме, понимаете? Я когда вот делал этот фильм, то есть там была мощная история. Это собиралось несколько лет. «Частные хроники кинолюбителей». Я когда его посмотрел, я вообще не плачу. Я достаточно жесткий, сильный мужчина, много чего повидавший, много чего посмотревший. Но тут я заплакал, почти заплакал, потому что я сразу вспомнил слова Шаламова. Вот его, у него была встреча с Пастернаком, и мы уходим в сторону от животных или, наоборот, мы к ним приближаемся?
0: Мы можем, так скажем, блуждания наши, они вообще не ограничены.
1: Ну, это, наверное, тоже. Кстати, вот к животным мы сейчас придем.
0: Да.
1: Так вот, Пастернак говорит, я не могу смотреть кино, потому что как только я вижу крупный план коня, я плачу. Ну, понятно, да? Угу. Энергетика живой жизни, ничем не прикрытая. Сразу же дает себе знать. И... Вот это я увидел в «Частных хрониках», которые сделали эти замечательные люди, которые не умели врать. Имя им народ, наверное, вот наш несчастный такой, и в то же время замечательный народ. Опять же, почему нас сейчас тянет с животным? Почему? Потому что животное не умеет врать. Именно поэтому нас к нему начинает тянуть.
0: Ну, извините, тут я сразу все-таки немножечко хотел подкорректировать то животное, которое не имело длительного опыта общения с человеком.
1: Никакое.
0: Что...
1: Даже
0: нет, Игорь, к примеру, кошки, которые очень долго живут у своих хозяев, очень хорошо и конкретно могут разводить своих хозяев. И причем делать это весьма открыто, нагло и кощунственно. То есть тем кошкам, которые жили в очень давно еще не прирученными, и в голову бы не пришло вести себя так, как ведут некоторые современные кошки, практически заставляя человека работать на себя. Вы знаете, на животных, которые живут рядом с человеком, очень отражаются вот эти отрицательные черты, присущие только человеку. Недаром говорят, что животные многие похожи на своих хозяев. Вот есть такая...
1: Вы знаете, я боюсь, что это опять же тот замечательный миф, с которым не надо расставаться. Пусть конечно, они будут похожи на своих хозяев, там, не знаю, пусть хозяева будут похожи на своих животных. В итоге мы просто отдаем еще одну хвалу гуманизму. То есть гуманизм настолько тяжелое испытание для русской культуры, что у нас уже и животные люди. Вы знаете, у меня было такое эссе о собаках русской прозы.
0: О собаках?
1: Да. Угу. о животных русской прозы, там больше, чем собаки. Так я вот попытался посмотреть на животных, кем бы они стали сегодня. То есть каштанка там у меня сегодня перевозит оружие из Афганистана в Чечню. Там, предположим, белый Бим занимается проституцией на Новом Арбате.
0: А почему, извините, все-таки это так, немножечко негативно? Вот я понимаю, что в духе времени, может быть, белый Бим, он мог бы, не заниматься проституцией, а хотя бы заниматься там торговлей. Ну ладно, хотя бы быть сутенером, это одно и то же. Но почему же все так вот угрюмо?
1: Я его доведу до сутенера, я его сделаю сутенером. Нет, у меня сутенер слон, который был вот у Куприна, который пришел к девочке. Вот который больной девочке пришел. Вот он у меня сутенер. Там. Нет, просто понимаете, мы животных всегда делали людьми. Вот в чем проблема
0: отчеловечивали. Отчеловечивали.
1: Да, да, конечно. Они же не животные. Каштанка, она же никакая не собака. Это нормальный, жизнерадостный, здоровый мужик. Так же, как белый Бим, это тоже никакая не собака. Это такая полнокровная, здоровая крестьянская баба. И, не знаю, вот тот слон, который у Куприна, это тоже, в общем, такой вот обыватель, мещанин, радующийся нормальным мещанским обывательским прелестям. Мы сейчас немножко все жертвы вот этого гуманизма русской культуры. Мы все пытаемся из него выйти и правильно делаем, что пытаемся. Надо из него выходить.
0: Ну, кстати, извините, тут я тоже немножечко перебью вас. Не только вот этот гуманизм присущ русской культуре. Дело в том, что, к примеру, левретки, вот вам хорошо известные собачки, для которых выращивали специальных маленьких зайцев, да, они были очеловечены во Франции сперва. То есть Россия не знала этого, но Руси, наоборот, и просто вот случай из жизни, да, кот, домашний кот, которого вывозят на дачу, повредил лапу. Соответственно, хозяйка бегает, говорит, ой, там кот повредил лапу. На вопрос местного сельского жителя, что случилось, почему вы так бегаете? Он говорит, о, господи, да возьмите у меня любого из моих котов. То есть я их топлю десятками. То есть речи о очеловечивании животных там и не происходит. Все-таки очеловечивают животных, как правило, люди интеллигентные, которые хотели бы видеть в своем, так сказать, мохнатом, четырехногом, там, двухкрылом друге, именно друга, беседника. Простым людям это и в голову не приходит, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, я думаю, что человек очеловечивает вообще все. Он это не ограничивается...
0: Даже автомобили.
1: Абсолютно.
0: Да-да-да.
1: Знаете, я тут был свидетелем совершенно замечательной сцены, как новый русский покупал картошку. Угу. То есть это было в деревне, где был в гостях у моего друга. И, значит, там вот кто-то что-то... Ну, какие-то местные жители продавали картошку. И вот, значит, остановился новый русский на своем Мерседесе. Вот он вышел и таким хозяйским голосом говорит, а картошка не червивая?
0: Ну, это, может быть, он стебался так?
1: Нет, понимаете, я тоже так. И вдруг я понимаю, что не понимаю, что картошка не может быть червивой. В картошке нет червей.
0: Безусловно, да, да.
1: И так вот он таким, знаете, хозяину говорят, да, картошка не червивая, там. И вот они так, она точно не червивая? Нет, она действительно не червивая. Вот она, и вот они так, вот, то есть он спрашивает таким хозяйским голосом, хозяин картошки вот таким же хозяйским голосом отвечает так уверенно, что я тебе продаю хороший товар. Какие тут...
0: Нет, ну, это значит, это, талантливый, знаете, продавец. Но...
1: Вы знаете, это больше страшно, чем смешно, на самом деле.
0: Вообще страшно. Да, страшно, потому что демонизм. То есть человек с трудом себе представляет вообще, какую культуру он покупает. Ну, я имею в виду вот эту овощную культуру.
1: Нет, немножко другое, что человек, достигший, судя по всему, неплохих результатов в этой жизни, имеет самые смутные представления об этой жизни.
0: Ну, а с другой стороны, Игорь, вот вы знаете, к примеру, люди, которые проходят подготовку к полетам в космос в звездном городке, их, например, не выпускают на улицу, очень редко. Они видят даже свои семьи, они живут совершенно другой жизнью. Я не знаю, разрешают ли им слушать, например, радиостанции, смотреть какие-то вот телепрограммы, каким образом формируется их сознание, но я уверен, что это специальная какая-то, опять же, подготовка. И, может быть, вы знаете, может быть, это и правильно, что вот это разделение труда и разделение усилий дошло до такого уже размера, что человек этот, он не знает, может ли быть картошка червивой. Зато он, может быть, досконально знает, как, ну, как отмыть деньги. Ну, вы понимаете, и знает только это.
1: То есть я в этом не уверен. Вы знаете, ну, я как
0: предположение. Я, конечно, тоже не утверждаю, что это так.
1: Я абсолютно, вы понимаете, человек, у которого самый... Это наша русская трагедия, что, к сожалению, вот уже на рубеже третьего тысячелетия мы действительно имеем самые смутные представления о нашей культуре, о нашей реальности, о ее крестьянских корнях, городских корнях, не знаю, о ее ментальности. Это сказывается на каждом шагу, на самом деле.
0: Ну, в общем, да, сложно с этим не согласиться. Вы знаете... Я предлагаю не откладывать, так сказать, в долгий ящик, а прямо сейчас начать общение с нашими радиослушателями. Я сейчас напомню телефонный номер. Если у вас, уважаемые, возникнут по ходу нашей с Игорем Ергеевичем беседы, какие-то соображения, вопросы, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Огромное спасибо, что вот удалось дозвониться. Сашенька,
0: да.
3: Дорогой. Борис Борисов, мы с тобой года 3 назад разговаривали.
0: Угу.
3: Вот, и сейчас я знаю, что хочу.
0: Да-да.
3: Где эта программа твоя все-таки, Монмаранси, сокращенно ПМ? Ну, вот приглашаешь ты гостей там достойных, хороших, приятных, их слышать хорошо, там все. Ну, особенно в прошлый раз вообще двух слов связать не могли, никто там. Троих ты там пригласил.
0: Да, да.
3: Вот если бы ты хотя вспомни хотя бы такие моменты, как Прохора.
0: Угу.
3: Два слова о нем скажи. О ней скажи.
0: Да, вот.
3: Вспомни, как лошади ноздрями раков ловили.
0: Я вспомнил.
3: Где Монмаранси?
0: Я вас понял.
3: Где сложнейший момент абсурда?
0: Я вас понимаю, но дело в том, хочу вам объяснить, да, немножечко,
3: да.
0: Что любая тема, да, которую мы здесь затрагиваем, она сама по себе абсурдна. И, конечно же, говорить о лошадях, которые ловят там ноздрями раков, это злободневно, это реальная вещь, да. Но мы эту тему исчерпали, понимаете? Мир стал, к сожалению, мир вокруг нас стал настолько уже банальным и настолько не выдает ничего новенького, что очень сложно найти, как вот
3: Саша,
0: вы говорите...
3: Саша, да, на этот мир.
0: Нельзя, потому что этот колодец, с которого...
1: У нас нет другого мира, мы не можем на него наплевать.
0: Спасибо.
3: Нельзя, нужно.
0: Спасибо вам за звонок. Нет, я вот не согласен, к сожалению, Игорь, ну согласитесь. Нельзя плевать туда, где,
1: знаете,
0: ты живешь.
1: Я просто сейчас представил лошадь, которая ловит ноздрями рака.
0: Но это у нас была целая программа специфическая. Это так же, как, в общем-то, баба-волосянка, которая ловит рыбу на волосы на своих ногах. Это древняя такая, древняя удмуртская традиция. То есть ее, в общем-то, ставили оволошенную, смазывая специальным салом вот эти ноги, и ставили на ночь, в общем-то, в пруд в какой-нибудь или там в речку, и с утра вынимали обвешанную рыбой и плотвой. Вот. Все село удмуртское сразу же наедалось. Это, кстати, мне немножечко, вот опять же, видите ли, Игорь, тут непонятно. Вот позвонивший сейчас человек, он почему-то считает, что это абсурд. На самом деле, это реальные факты, господа. Это реальная история жизни реальных людей. И почему она воспринимается как абсурд, мне непонятно, да? Я, например, вот абсурд, к примеру, ящера поющего. Вот это абсурд. То есть, когда выходит, значит, этот Киркоров и поет, это абсурд. Но это факты. И, например, расскажи о том, что выходит вот такое и поет. Расскажи об этом через 20 лет. Это вот будет восприниматься так же, как вот лошадь, которая ловит этих самых, да, раков ноздрями. Хотя это явление одного порядка и имеет место быть.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле, опять же, мы сейчас затрагиваем ту границу между сознанием и подсознанием, которая, к сожалению, благодаря слабости наших историков, философов, никогда не прослеживалась.
0: Даже, извините, может быть, не слабости, а предвзятости.
1: Вот мы заговорили об удмуртах.
0: Да.
1: Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Вы знаете, кто первый в России съел ребенка? Удмурты. Удмурты. То есть дело Белеса прокручивали сначала на удмуртах. Mm-hmm. То есть якобы они съели христианского какого-то младенца. Кстати, защищал их писатель Короленко. Потом это, в общем, отдали евреям, что они якобы кого-то съели. На самом деле это тоже была такая замечательная история абсурда, вот которая почти хорошо кончилась, поскольку в итоге никого не посадили.
0: Может быть, попробуем еще все-таки один телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Такой жизнерадостный смех.
0: Да.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
4: Это вы меня слушаете?
0: Да, безусловно.
4: Меня зовут Евгений Иванович.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать несколько слов в защиту того бизнесмена, который приехал в деревню покупать нечервивую картошку.
0: Угу.
4: К сожалению, картошка бывает червивой. И червяк этот называется проволочник.
0: Угу, угу,
4: вот так.
1: Ну все, ну конец. Понятно. Картошки, теперь ее весь ест червяк-проволочник.
0: Нет, ну это, видимо, имеется в виду, знаете, как, то есть такая, ну, нечистая картошка. Кстати, ведь были же, знаете, какие даже советы, помнится, один человек посоветовал другому, говорит, чтобы у тебя за зиму в картофеле не завелись черви, ты, говорит, возьми и в погреб залей на зиму водой ее. Тогда не будет у тебя...
1: Вы знаете, я просто думаю, что нам сейчас нужен для всех новых русских ввести тест на новую на картошку и на червя. Вот кто ответит, тот настоящий новый русский. Кто не ответит, значит, он не новый русский.
0: Ну, а сейчас я предлагаю, Игорь, немножко отвлечься, послушать все-таки композиции. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» писатель Игорь Яркевич. Мы с вами встретимся через некоторое время и продолжим нашу беседу о фетишизме. И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Яркевичем, писателем. Игорь, мы как-то вот все-таки отошли немножко в сторону от такого явления, как фетишизм. Люди вот звонят и просят как-то вернуться все-таки к этой теме. Вот на ваш взгляд, развитие данного явления с точки зрения, скажем так, материальных предметов, куда пойдет? То есть я уже неоднократно, вот мы рассказывали случай, когда человек был, ну это, конечно, вряд ли фетишизм, это была скорее большая любовь, он был влюблен в свой автомобиль и даже, извиняюсь, сожительствовал с ним буквально в гараже, за этим делом был пойман, используя для этого, на сами понимаете, выхлопную трубу, то есть было признано психическое расстройство, и это было душераздирающе.
1: Кто выхлопную трубу?
0: Ну вот, он так любил свой автомобиль, что сожительствовал с ним выхлопную трубу. В гараже был
1: пойман. Это же неудобно.
0: Ну вот он его как-то, видимо, хитро поддомкрачивал или что-то там такое целовал. То есть вы правильно сказали, что происходит очеловечивание не только животных, но и неодушевленных предметов. Это как раз вот тот случай. Я также помню женщину, которая целиком, так сказать, очеловечила свой собственный унитаз. Это действительно так. Она покупала ему золотые украшения, цепи, одевала вокруг его ноги, называла не иначе, как мой Женя. Вот. И мы, конечно, можем со стороны сказать, что это психическое расстройство, но откуда мы можем знать стопроцентно, что творилось в душе у этой женщины? Может быть, действительно, ведь вот тот гипс или из чего там делают горшки, я уж не знаю, добывается в разных местах. Места эти разные по энергетике. Может, это из какой-нибудь там святой горы, и, может быть, действительно он что-то ей нашел, шептал, о чем слышала только она. Где грань между разумным и ненормальным? Кто об этом может судить? совершенно непонятно. Но единственное, что мы можем сделать, это никого не осуждая, попробовать спрогнозировать развитие вот этого явления, именуемого фетишизм, в ближайшие годы. Какие новые предметы фетиши могут появиться, так скажем, на прилавках секс-шопов и будоражить сексуальное воображение фетишистов, фетишисток, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Саша, мне кажется, у нас с вами очень хорошо распределились роли. Вы такой романтик, который вот куда-то уходит, я такой жесткий прагматик, который все возвращает. Я вижу, возвращает на свои места. Я, к сожалению, вижу куда более жалкие примеры фетишизма. Вся история с новым гимном, ну, конечно же, это абсолютный фетишизм, ну, полный фетишизм, когда вот русское советское слово в таком диком понимании вдруг возвелось в фетишизм. Когда вот, понимаете, я смотрел...
0: Сейчас, извините, немножко ближе к микрофону, сядьте, пожалуйста.
1: Извините.
0: Да, ничего.
1: Когда я смотрел, как они поют вот это, ведь даже дело не в том, что это невозможно слушать, это невозможно исполнять. То есть там поют какие-то молодые ребята, которые не очень понимают, что такое слово «Русь». То есть ведь Русь — это же не то, что архаизм, а архаичный архаизм. Если можно такое... Это что-то типа «чуть», да, вот откуда-то оттуда вот к нам пришло из удмуртских болот, которые мы воспринимали. Вот он, жуткий, кошмарный фетишизм. Вы знаете, я просто убежден, что в ближайшее время на предметы секс... на прилавки секс-шопов выйдут какие-то предметы, связанные с музыкой нового гимна. Я не знаю,
0: то есть,
1: как... Да. Я вот сразу беру самое плохое. Я, к сожалению, думаю, что самое плохое мы увидим. То есть там удобней. Там вот, понимаете, вот наше такое удобное языковое кресло. Какая-то чудовищная музыка. При том, что к Александрову я отношусь очень хорошо. Мне кажется, он очень сильный мелодист. А чего стоит одна «Вставай, страна огромная», да?
0: Безусловно, да.
1: Но это же, ну, совсем плохая мелодия. И я думаю, что какое-то количество русских мужчин получит вот такой фалоимитатор, который будет вот заводиться на музыку нового гимна и этим же кончаться. Вот чего нас ждет.
0: Но... А в принципе, то есть из всего вот вами вышесказанного, я так, как и многие, кстати, наши радиослушатели, не могу, например, понять все-таки вашего отношения к самому явлению фетишизма. Как вы считаете, это все-таки плохо или хорошо? Вот ваше мнение. Или это личное дело каждого? То есть нужно ли опасаться людей, которые, вот, скажем, ну, вы видели, вот сюда к нам вот сейчас заходили некоторые, да, вот люди, как они смотрели на трусики юной наездницы, да, являются ли, на ваш взгляд, эти люди опасными для общества или нет? Потому что, в принципе, если фетишизм будет проявляться, ну, какие-то, ну, на музыкальные вещи, может быть, это гораздо лучше, нежели на, скажем, что-то связанное непосредственно там с частью одежды или тела другого человека. Хотя я могу ошибаться, конечно.
1: Вы знаете, я просто думаю, что, опять же, поскольку на дворе и за окном третье тысячелетие, все очень изменилось. Изменилось само понятие фетишизма. Оно уже не выглядит так, как оно выглядело при Фрейде, при Брежневе, при, не знаю, Галиче, Высоцком, каком угодно. Оно сейчас совершенно другое. Вот то, что, понимаете, музыка, ну, конечно, музыка больше воздействует на мозги, чем любые трусики любой юной, не юной наездницы. Это страшнее, потому что, вот, понимаете, вдруг мы вернулись туда, откуда пришли, с каким трудом мы ушли оттуда, откуда пришли. Вот мы сейчас вернулись в Михалковское, какое-то там непонятное фетишистское сознание. И это страшнее. Конечно, это все страшно. То есть, конечно, фетишисты опасны для общества в тот момент, когда их ценности становятся общими ценностями.
0: Ну, а вот, извините, тогда здесь сразу встает такой вопрос. К примеру, гимн является, ну, своего рода такой национальной гордостью, какой-то святыней. То есть, именно как, ну, правильно, да, это своего рода фетиш для многих людей. Фетиш был социальный, фетиш политический, да. Вот, но в таком случае происходит ведь... вечная борьба вот этих предметов фетиша. Там, пожалуйста, андреевский флаг и советский флаг, да? Там, грубо говоря, американский флаг и английский флаг. То есть практически вот эти политические предметы политического, да, и социального фетиша, они отличаются от предметов сексуального фетиша тем, что не оставляют у людей равнодушными. Ах, вы там подняли андреевский флаг, а я вот хочу советский. На, сразу тебе в репу. Тогда как другой там, ну, пройдет мимо трусиков юной наездницы. То есть, в принципе, предметы сексуального фетиша здесь, как мы видим, наименее безопасны, нежели предметы социального фетиша. А социальный фетиш, кстати, вы совершенно правы. Это может быть и какой-то исполнитель, там, к примеру, группа сделки, вот конкретный предмет фетиша культурологического. Это очень опасно.
1: Если вы серьезно сейчас, я бы хотел вернуть всех к себе, к своей фамилии. Дело в том, что фетиш должен быть вне сексуален. Мы с вами не случайно начали с животных. У меня же польско-белорусская фамилия, славянская. Ярко – это неотеленная овца. Тысячи критиков выводили мою фамилию от слова «яркость». Спасибо им большое. Замечательно, потому что действительно, ну, что есть, то есть. Но у меня же ярко – это неотеленная овца. То есть не овца, не молоденькая овечка, не вступавшая в половые контакты. Фетиш должен быть, мне кажется, таким же. Он должен быть внесексуальным. Тогда это будет хороший, умный, сильный фетиш, которому хочется подражать. Все, что я вижу, вот сегодняшний фетиш, мне его жалко. Гимн, не гимн. То есть я сразу понимаю, откуда там чего растет. Ну, мне его как бы жалко, мне хочется его пожалеть, но, понимаете, я же тоже мужчина, и вы, наверное, мужчина, ну, по крайней мере, так хочется верить.
0: Да, я вот замечал за собой. Да.
1: Ну, тем более, раз уж вы за собой замечали, я за собой замечал. Понимаете, ну, мы же не чужды всего мужского, да, нам хочется подражать сильным, подражать сильным, хорошим мужским примером и самим отталкиваться от сильных, хороших мужских фетишей. Вот мне их не хватает. Вот все, что я вижу, это очень слабенькие фетиши, которые разваливаются, стоит им только прикоснуться, не то что плечом, а мизинцем.
0: Ну, в таком случае есть ведь, например, какая-то возможность наверняка создать свой собственный фетиш. То есть...
1: Их до хрена.
0: Вот, а не было ли у вас, скажем, желания поделиться с нашими уважаемыми, ну, то есть как-то дать им совет, что делать? Ведь, по идее, это неотъемлемая часть жизни, вот фетиша, действительно, кому
1: не быть его рабом.
0: Не быть рабом вот своего фетиша, да?
1: Да. А как часто... не ты для фетиша, а фетиш для тебя. Да.
0: Как, на ваш взгляд, часто, ну, может быть, зависит от там, возраста, да, следует менять свои пристрастия в плане фетиша? Вот ведь, вы понимаете, что я хочу.
1: Вы знаете, наверное, опять же, я сейчас буду говорить о наших писательских проблемах, и это хорошо. Хорошо, потому что там тоже полно фетишей, их много. Ну, например, понимаете, это меняется само по себе. То есть важно это все немножко контролировать и рефлексировать на эту тему. Например, ну, не знаю, Пушкин, да? Ну, это же фетиш для всего русского сознания. Вот сейчас мое отношение к Пушкину, скажем, очень изменилось. Сейчас я отношусь к нему с уважением. Потому что вот я понимаю, что никто в России не проделал такой мощной гуманитарной работы, как проделал ее Пушкин. То есть человек, который смог описать. Мне плевать, какой он прозаик, мне плевать, какой он поэт. Но он смог описать весь известный ему мир культуры и соотнести его с современным русским сознанием. От драмы до эпиграммы, до прозы, там не знаю до чего. Вот тоже это все как-то меняется. Но, опять же, не я для Пушкина, а Пушкин для меня. От этого выиграю я и Пушкин.
0: Я предлагаю снова обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. Если у вас по ходу нашей беседы с Игорем Яркевичем возникают какие-то вопросы, соображения, мы с радостью вас послушаем.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание вас выслушать, попросту говоря, да, беспредельно.
4: говорит.
0: Алло, алло.
4: Сашенька.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас не очень хорошо слышно.
4: Да, Сашенька.
0: Да, вот сейчас хорошо.
4: Дорогой, да. Скажи, пожалуйста, ты не планируешь в ближайшее время или там, в какие-то отдаленные времена встречу с сиамским близнецом?
0: Вопрос понятен.
1: Я уже здесь, я уже в студии.
0: Вопрос понятен, спасибо большое. Дело в том, что вообще в наше время заниматься планированием чего бы то ни было очень сложно, тем более встреча с сиамским близнецом Энджелсом Унторшином. Поскольку человек сейчас целиком занят научной работой, в Москве его практически не бывает, и, конечно же, если он объявится, я с радостью приму его тут в свои объятия. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам очень беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
5: Здравствуйте. Два случая.
0: Да.
5: Один случай фетишизма.
0: Да.
5: Моего соседа поймала группа жильцов, когда он сожительствовал с пылесосом. Фетишист пылесосов.
1: Она пылесос поймала или соседа?
5: Группа соседей поймала его.
1: Пылесос.
5: Фетишиста, когда он сожительствовал с этим пылесосом иномарс, иностранной фирмой. И второй случай по поводу ловли лошадьми водоплавающих. Это я видел, как жеребец яйцами глушил рыбу.
0: Ну,
5: но
0: это
5: ему
0: известно.
5: Пришлось это прекратить, его поймала рыбоохрана.
0: Да, понятно, спасибо. Спасибо. И снова беседуем с Игорем Яркевичем. Игорь, а вот литература, да, то есть вот современная литература, на ваш взгляд, может ли какой-нибудь ее представитель стать, так сказать, вот на эту полочку литературного фетиша? То есть так, чтобы человек, значит, только при одном взгляде на книгу этого автора уже чувствовал, ну пусть не сексуальное, но какое-то все равно аномальное возбуждение. Если есть такие люди, к примеру, то кто это?
1: Вы знаете, поскольку у меня находят много сумасшедших, которые, в общем, правдами-неправдами узнают мой домашний адрес, мой телефон и так далее, и так далее. Я очень неловко чувствую себя в роли фетиша, не потому что мне неловко, а просто потому что мне скучно. То есть я могу им дать больше, чем как фетиш. Хотя я могу ошибаться. Кто из современных авторов? Ой, мне кажется, лучший автор — это «Русская жизнь».
0: Ну,
1: самый лучший и самый фетишистский. А мы ей как-то помогаем. Я ей как-то помогаю или, наоборот, мешаю.
0: А с другой стороны, вот, например, люди, которые покидают родные пенаты, да, на какое-то время, вот, может быть, как раз вот то, что они называют словом ностальгии, на самом деле реально есть следствие лишения, так сказать, национального фетиша, как вы думаете? Может такое быть? То есть, может быть, это все-таки случай, ну, как это ни странно, медицинский, потому что, например, реально существуют люди, которые, для которых предметом фетиша является, скажем, березка или снег. Вот реально так. То
1: есть... Ну, это немножко из разных сексуальных областей, березка и снег.
0: Безусловно, ну да, да, конечно. Но тем не менее, теперь, если такого человека переселить куда-то, где не бывает снега и березок, он не понимает, что с ним происходит. Это, попросту говоря, как вот, например, лишить человека трусиков юной наездницы. То есть он будет чувствовать себя неуютно. Он никому не сможет реально признаться, что это происходит, потому что у меня украли трусики юной наездницы, понимаете ли, да?
1: Ну, по поводу ностальгии, вы знаете, у меня тут достаточно жесткие представления. Если помните, у замечательного или не очень, или совсем не замечательного писателя Чехова, которого я лично очень не люблю и совсем не люблю.
0: Чехова, да?
1: Да. Вот у него есть, что надо из себя по капле выдавливать раба. Он ошибся, из себя надо по капле выдавливать ностальгию. Ностальгию просто надо себе глушить, как рыбу, вот этот самый жеребец с яйцами.
0: Вот, да, да. То есть да. побеждать, вот да, это, то есть да, не поддаваться, да. скажем так, абсолютно. Пораженческим, скажем так, настроениям тоже, да, видимо?
1: Нет, ну просто это все, понимаете, это все безнадежно скучно. Снег, ну, наверное, можно увидеть сегодня на экране монитора. Угу. И уже все, и удовлетворить ностальгию.
0: Ну, понятно, хотя многим, конечно же, нужно пошупать.
1: С другой стороны, понимаете, когда я шел к вам, вот я прошел по Арбату, очень красиво. Очень красиво, действительно, но это не имеет никакого отношения к ностальгии. Не знаю, к чему это.
0: Я вас понимаю.
1: Ну, снег, действительно, вот он только что выпал, и тепло, и хорошо, но к ностальгии это... А ностальгию надо, вот как говорил Чехов, надо из себя выдавливать, как раба, и в итоге выдавить...
0: Но тем не менее, я вот...
1: Есть куда более, более интересные примеры и более глубокие примеры фетишизма. Ну, например, я вам сейчас скажу. Южная ночь, раз уж юная наездница, то пусть будет южная ночь.
0: Да, да.
1: Ну, куда, ну, южная ночь, ну, лучше...
0: Лучше фетиш.
1: Конечно, да. Конечно, лучше снега, лучше.
0: А вот, вы знаете, так, если уже говорить немножко о Чехове, то есть я очень люблю его.
1: Так.
0: То есть, на мой взгляд, это такой очень... Ну, хороший очень писатель. Я не буду такими терминами оперировать, как там великий и так далее. То есть у меня даже по-другому. Вот по писателю у меня другие идут градации. К примеру, мне интересно читать. И все. Мне безразлично, что говорят о том или ином писателе. Например, многие там ругают вот этот Пелевина, да. Mm-hmm. А я вот с интересом его читал. Мне безразлично мнение тех, кто его ругает, потому что мне было...
1: Только вы знаете, давайте собутыльников мы не обсуждаем. Нет, моих.
0: Это я просто как... Да. Вот.
1: То есть я не могу говорить о них плохо.
0: Я понимаю, да. А что касается вот Чехова, я вот был большой перерыв между вот прочтением его у меня где-то, ну, может быть, года два. И тут решил по новой перечитать и нашел вот все то, что раньше меня даже у раннего Чехова очень резвило и казалось смешным. Вы знаете, очень грустно.
1: Почему?
0: Практически. Вот сложно понять, то ли это какие-то изменения в моей психике произошли необратимые, но те рассказы, которые меня веселили, а сейчас вызывают какие-то очень горькие чувства. Там тот же, например, рассказ «Сценка», вот, где человек вот застрелился неловко. Раньше я как-то так думаю, ну да, вот да, масса вещей, которые казались легкими, на самом деле являются жестким Грузиловым вот сейчас. Может быть, я так воспринимаю неправильно. Вот как вы считаете?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас буду вас опять же ломать.
0: Давайте.
1: Как мне очень нравится Чехов до вот ранней. То, что называется, мне кажется, это все сильно, ловко, мощно, сочно напит. Там действительно описаны очень хорошо все языковые догмы, языковые схемы, штампы. Чехов, «Трех сестер», «Вишневого зада». Это мне все очень не нравится. Мне кажется, это чудовищно скучной литературы. А Чехов, вот «Хамелеона», то, что вы назвали.
0: Да, да, да.
1: Это все очень... И очень жалко, что он пошел не в ту сторону. Что он вот перестал быть им и стал Чеховым «Вишневого сада». Это очень все скверно.
0: Ну, вы знаете, опять же, если брать условия жизни в то время... Ну, то есть, как тогда жили люди, вот.
1: Мы
0: же не представляем себе этого. Ну, например, Чехов очень точно передавал, даже, ну, не побоюсь этого слова, передавал запахи, которые в то время веяли в городе, да. То есть, когда, например,
1: какой-то... Запахи?
0: Просто запахи. Вот я, например, их ощущаю, когда перечитываю Чехова, я ощущаю, как пахнет в прихожей у того или иного персонажа, когда туда заходит там главный герой, да, вот, к примеру, там получить деньги там за невесту 400 рублей, от которых он сперва отнекился. Он приходит к доктору, там будет его с утра, этого доктора, я ощущаю вот ощущаю эту атмосферу, да. Вот. И, вы знаете, я бы не сказал, что мне, например, эта атмосфера нравилась. То есть там было, ну, в общем-то, жить-то в то время было печально, Игорь, ну, согласитесь. Мы бы с вами вряд ли там в то время выжили. Неизвестно, как бы нас сломало.
6: Ну, и значит, не надо там было жить.
0: Не надо.
6: Нет, Саша, я опять вас начинаю ломать.
0: Конечно.
6: Понимаете, писатель передает только одно, как пахнет слово. Он передает один единственный запах. Возьмите любого среднего беллетриста чеховской эпохи. Он так вам все передаст. И запахи прихожей, и столовой, и, не знаю, мансарды, и кого угодно. Только вам что делать с этими запахами. Чехов, конечно, передает только свой собственный запах, и он в этом прав. Так же, как, наверное...
0: Естественно, он как он его ощущает.
6: Знаете, я сегодня прочитал о себе в учебнике литературы. Угу. Мне стало очень грустно.
0: То есть вот когда читаешь о себе.
6: Да, да.
0: Ну, в принципе, я могу сказать следующее, что вообще грустно быть, скажем так, живым классиком. Если уже о вас пишут в учебнике литературы, то это говорит только о том, что... ну, что... что от вас, вероятно, не ждут чего-то более нового.
6: Вы знаете, сейчас все очень сложно. Дело в том, что могут просто не знать. Скажем, они пишут о романе «Как я и как меня», но они не знают секс-литературу, потому что наши издатели до сих пор боятся его печатать, несмотря ни на какого живого классика.
0: Ну,
6: и сейчас... в этом они правы. На самом деле. Потому что я чувствовал себя очень неуютно, если вдруг вот стали, знаете, принимать на ура. Ну, вот, то есть мне нравится вот такая полузапрещенная слава. Вроде как бы я с ней ужился, она со мной ужилась.
0: Это не то, что полузапрещенная слава, я бы назвал такой немножко, да. Она такой ограниченной, то есть славой, то есть именно вот не беспредельной. Ведь есть беспредельная слава, которая, к которой, кстати, многие стремятся, это ошибочное устремление.
6: Они просто не знают. Вы знаете, поскольку меня, как бы сказать, в какой-то момент вдруг стали узнавать в метро, я чувствовал себя очень неловко.
0: Это очень неловко.
6: У меня, может быть, не очень хорошая форма в этот момент, понимаете? Вот в чем дело. То есть, опять же, знаете, как я хочу, может быть, в момент, как вот этот жеребец глушить яйцами рыбу, а вдруг вот подходит человек и говорит, вот вы, вот Игорь Яркевич, говорит, да, и не дает глушить яйцами рыбу.
0: То есть, ну, я вас очень хорошо понимаю, хотя, вы знаете, тут немножко странно мне то, что как раз большое количество ваших коллег, да, я, кстати, прямо скажу, это не комплимент. Я, например, считаю, что создание вот прозы, да, это, ну, максимально серьезное, что может быть в искусстве. Потому что, конечно, художник, понятно, он творит, но он может, скажем так, какой-нибудь одной палитре придать картине полновесное очарование, да. А музыка, даже в сочетании с хорошим текстом, это всего лишь 30% полноценной прозы, которая должна передавать все. Она должна быть ритмичной, она должна быть, скажем так, очень информационной и, как я сказал, прежде всего, интересной. Вот. И поскольку действительно хороших писателей крайне мало, то вот у вашего брата есть такая слабость. Это, так сказать, они любят, чтобы их любили. Вот вы как первый человек из этой области, из писательской, который чувствует себя неуютно, когда его узнают. Остальные, как правило, говорят, а меня вот сегодня в метро узнали, у меня взяли автограф. Вот. И меня это, кстати, не настораживает. Я считаю, что писателю это простительно. Любовь к себе.
6: Саша, знаете, опять же, я буду сейчас ломать вас, вот как мне уже... Да. Я вообще же удивляюсь, что вы еще до сих пор сидите и приятно себя чувствуете.
0: Да нет, Игорь, я затем тут и нахожусь, чтобы... Да,
6: понимаете, я вышел в нелитературное время. Ну, что делать? Надо называть вещи своими именами. Это было действительно... То есть, вот вы знаете, это был 92-й год, когда я вышел. Вот вдруг вот я стал много печататься там и так далее, книги стали выходить, и ничего. И вот было достаточно неуютно в этот момент.
0: Неуютно?
6: Не очень. Ну, нет. Ну, потому что я-то работаю. Я вкладываю огромное количество энергетики в то, что я делаю. Естественно, я хочу получать не прежде всего какое-то количество ответной энергетики. Плевать на метро, на узнавание. Ну, естественно, прежде всего нужна ответная энергетика. И она вот... А потом вдруг она пришла. И все как-то вот... так мелко, очень мало, но пришла.
0: Ну, это, в принципе, можно, как бы, видимо, сравнить с концертной деятельностью. Когда,
6: конечно, конечно.
0: Да.
6: Конечно.
0: Но, с другой стороны, опять же, ведь если вас что-то толкает на написание какого-либо произведения, это как говорит о, ну, согласитесь, о значительно большем количестве внутри вас энергии, нежели у человека, которого не толкает. А Бог тебе, в общем-то, велел делиться, Игорь. Поэтому тут, как бы, роптать на то, что вот кто-то вот там происходит у вас, ну, откачивание энергии, помимо вашей воли, это, может быть, не совсем правильно.
6: Вы знаете, я не зря среди моих читателей, в общем, много музыкантов, и со многими я, кстати, дружу. Uh-huh. И, судя по всему, презентация той книги, которая выйдет в Агриусе в феврале под названием «Свечи духа и свечи тела. Рассказы о смене тысячелетий», она пройдет именно в музыкальном клубе. Кстати, я вас приглашаю туда с удовольствием.
0: Спасибо.
6: Читателей не могу пригласить, клуб будет закрытый.
0: Да, это правильно, это очень правильно.
6: Ну, они увидят книгу, им этого хватит. Нет, естественно, понимаете, вы очень правильно сказали. Работая за компьютером, я, наверное, испытываю многие...
0: А вы, извините, вы за компьютером,
6: да,
0: пишете?
6: Да, не надо, компьютер для меня удобный пишущий машина.
0: Я целиком согласен, но...
6: Я за ним совсем недавно, и это не принципиально.
0: А мне кажется, принципиально, потому что я, в принципе, ну, тоже так иногда балуюсь, но я все больше стишками, да, я вот не могу сочинять на компьютере.
6: У меня очень просто, все равно я пишу от руки.
0: Вот та же самая.
6: У меня очень простенький компьютер, все очень просто.
0: Ну, ноутбук вот этот, я знаю. Вот
6: нет,
0: это.
6: Не ноутбук, у меня нормально, как у вас стоит, но, да. В общем, он очень простенький. Компьютер, я умею на нем только набирать, ничего не больше делать, только набирать тексты. Нет, просто я, вот мы заговорили о музыке, работая за компьютером, я испытываю многие ощущения, которые испытывает музыкант на сцене.
0: Я вас понимаю. А вот тут бы хотелось все-таки мне так, ну, немножечко, если вы позволите, вернуться вот к методу написания, да. Вот представьте себе, ведь Чехов, mm-hmm. к примеру, да, он писал пером. Ну, так, утрированно.
6: Вообще тоже пишу пером. Вот, не знаю, хорошо или плохо.
0: Нет, это же отлично.
6: Ну, ручка, я не знаю, как это называется.
0: Но у них же совсем было по-другому. То есть это целое, представьте себе, целый культ. То есть чернильница, перо. Вот это ощущение, скажем так, пера в руки, энергетика птицы, которая все летала, все видела.
6: Из которой выдергивали перья, чтобы...
0: Да. Но тем не менее, я, например, считаю, что это каким-то образом корректировало вот написанное.
6: Вы знаете, если говорить серьезно, мне кажется, это совершенно несущественные моменты.
0: Игорь, для меня, я сейчас буду с вами
6: вот,

0: Эти вы игривые. Однако.
1: Нет, ну...
0: Нет, я машинку не трахал, и не было у нас с ней никакого сексуального контакта. Мои бы девушки меня не простили, честное слово. И они бы мне это не дали. И правы, что не дали. Но все-таки девушка лучше в машинке, согласен.
1: Безусловно, живая женщина.
0: Вот. Рядом с русской женщиной красивой не лежала ни одна пишущая машинка.
1: Целиком сам. Ну, причем не обязательно с русской, вот, например,
0: да,
1: недавно мне попалось
0: с любой.
1: Да, ну, собственно, извините, я так смущаюсь. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, если вы, опять же, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
2: Вам не кажется, господа, что, может быть, лучший способ борьбы с фетишизмом – это просто его популяризировать? Надо показывать и объяснять людям.
0: А мы этим и занимаемся в данный момент.
2: Какой кайф можно ловить от разных предметов.
1: А простите, вот,
0: а
1: почему именно борьба с фетишизмом? Вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте честно, вот вы инкогнито, да? Вот мы, например, даже сейчас отключили определители, не видим, где вы живете, не видим вашего лица и все такое, понятно, да? Вот. Вот скажите, вот лично вы, да, вот как мужчина, да, что является для вас фетишем? Или так скажем...
0: Или даже фетишом.
1: Фетишом, да. Что вас больше всего возбуждает, скажем, в женщине или в мужчине? Ну, неважно, имеется в виду сексуальное возбуждение.
2: Очень много.
1: Я как пример приведу. Вот у меня был корешок, которого дико возбуждали беременные женщины в белых штанах. Вот. Что вас, что тревожит вашу душу, скажите, вот?
2: Красивое тело.
0: А что значит красивое
2: тело? Красивое белье.
0: А что значит красивое тело?
1: А, вот, вы сказали белье. Он сказал белье, Игорь.
2: Красивая обстановка, музыка сексуальная.
1: Так.
2: Очень много вещей. Мне просто кажется, что у каждого наберется не меньше, чем там сотня.
1: Согласен, но тут есть другое, понимаете? Вот, например, вы идете по улице или пришли в кабак, сидите с друзьями, бухаете. Тут входит она, да?
2: Да.
1: Давайте уберем вот это, что целиком ее образ вас сразу возбудил.
2: Да, вы... просто на ней красивая шелковая блузка там.
1: Вот уже, вот вы сказали, шелковая блузка. Видите, то есть, значит, вы, когда говорите бороться с фетишизмом, вы предлагаете бороться с шелковыми блузками, другими словами.
2: Нет, наоборот.
1: Да.
2: Я предлагаю всем объяснять, что, ребята, смотрите, даже шелковая блузка может просто вот сводить с ума. А вы говорите, а вот есть беременная женщина в белых штанах, тоже такая. Я посмотрю теперь на беременную женщину в белых штанах, может, меня тоже... Забьет.
1: Обратите внимание, ну, это действительно, у меня был товарищ, вот Мишей звали, он просто, как видел беременную женщину в белых штанах, его перло со страшной силы.
2: Так вы представляете, когда народ пообменяется всеми кайфами и всеми своими фетишами, может быть, как бы всем станет ясно, что этот изм совершенно не такой уж и опасный и страшный.
1: И что он у всех общий.
2: Будет восприниматься нормально рядом с беременной женщиной.
0: Саша, вашего корешка звали Михаил Лермонтов, да?
1: Нет, попроще. Спасибо за звонок вам. Игорь, ну тут нужно вот мне это сходить там вниз, проверить, разгрузить. Давайте снова ненадолго прервем нашу беседу, если вы не против, и продолжим ее через некоторое время.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю вам, что в гостях в программе «Монаранси» сегодня писатель Игорь Яркевич. Игорь, а вот как вы считаете, такая форма, скажем, писательская, как то, ну, просто конспектирование чужих рассказов, подслушанных в ресторации, в кабаке, в такси, является ли честной формой писательства?
1: То есть, ну... Если делается талантливо, то да. Все, что делается талантливо, все является писательством. Я, в общем, честно говоря, конечно, я это использую.
0: То есть описание, вот, скажем, эпизодов

0: рассказанных кем-то. Из...
1: Конечно, безусловно. Угу. Другое дело, как я это делаю, понимаете? То есть, естественно, я это делаю, то есть это все проходит очень жесткую обработку.
0: А вот, например, насколько я знаю, хотя сейчас это тоже все реже происходит, если журналист берет какое-то у тебя интервью, там, да, то честный журналист потом в черновом виде тебе его показывает и говорит, если что-то так не так...
1: Нет, вот, этого ни разу не было.
0: А у меня случалось, и как-то я так... Правда, вот, как я уже сказал, в последнее время все реже и реже. Если, например, какой-то вот вам ваш хороший знакомый рассказывает историю из вашей жизни, вы ее описываете.
1: Ну, прям практически... Мой знакомый историю из моей жизни рассказывает?
0: Нет, из его, извините. Да, извините, из его, да, конечно же. А вы, например, ее описываете практически достоверно, не искажая там никаких фактов. А вы потом даете ему почитать? Ну, ведь человек может, узнав себя и свою жизнь в вашей книге, как-то немножко напрячься.
1: Да, может, ничего страшного, пусть напрягается.
0: Пусть напрягается, да. Но понятно.
1: Нет, правильно. У меня было это, когда я редко описываю, но несколько раз я описывал действительно конкретных людей, которые себя узнавали. Они не были мне благодарны.
0: Не были?
1: Не были. Ничего страшного.
0: А то есть, вот я так понял, что все-таки описание их, оно было, скажем так, с большей долей негатива. Ну, к примеру, вот...
1: Мне можно, поскольку я себя описываю с такой долей негатива, что мне это можно делать.
0: Нет, ну, вообще писатель без какой-то самой иронии, без умения смеяться над собой, это уже...
1: Ой,
0: печальное
1: их...
0: зрелище.
1: Ой,
0: мы не будем называть имена, но...
1: Сколько их писателей без самой иронии. Вы знаете, не хочется об этом говорить, но да. Вот каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, это бывает нечасто, но это бывает... мне становится так стыдно за мою профессию. Очень стыдно. Совсем стыдно.
0: А я вот уже, честно скажу, очень давно не заходил в книжный магазин.
1: Ну и правильно.
0: А, кстати, вы знаете, что появляется же ведь сейчас совершенно отдельное, скажем так, ответвление, вот, контактов между читателем и писателем. Это вот интернет. Вот независимое, скажем так, независимое средство распространения информации. Вот если какую-то из ваших книг вдруг кто-то не печатает, вы можете смело опубликовать ее на сайте.
1: У меня есть сайт.
0: Вот, и люди могут же туда заходить.
1: Нет, у меня есть сайт в интернете. Вы знаете, дело вот в чем. Я пока вижу в интернете только слабости.
0: Ну, я признаюсь тоже. К примеру, я захожу, я вот расскажу историю, которая со мной была.
1: Мне я сейчас просто закончу.
0: Да,
1: мне
0: извините,
1: кажется...
0: пожалуйста.
1: Нет,
0: да.
1: И вы
0: я
1: меня...
0: так волнуюсь.
1: Вы извините, я сам волнуюсь. Нет, дело просто, интернет, мне кажется, просто пределом экзистенциального одиночества человека. Я не знаю, это мое ощущение, не мое, но там такие... Нет, понимаете, дело в том, что какие-то мои вещи начали ходить по интернету вообще без всякого моего на то согласия, несогласия. То есть пока мне кажется, что интернет – это стимуляция графоманов. То есть я хотел бы, как вы понимаете, первое ошибись, сказать, да, интернет – это стимуляция писателей, там, артистов, художников, политиков. Мне кажется, такая стимуляция графоманов. Вот им там уютнее. Им там уютнее, чем кому бы то ни было.
0: Именно потому, что не приходится преодолевать сложности всех вот этих переговоров с издателями, которые, кстати, являются неотъемлемым атрибутом жизни писателя. А я вот в этом уверен. Я, например, считаю, что...
1: Саша, понимаете, издатели, к сожалению, такие же точно графоманы, как зачастую и кто угодно.
0: Да.
1: Нет, там другое. Там есть действительно вот этот экзистенциальный момент выхода, понимаете, вот выхода из этого одиночества, который только это одиночество и усиливает на самом деле.
0: Да, да, я, наверное, с вами соглашусь.
1: Вот там, дело независимо от издателей, не издателей, никого...
0: Нет, ну давайте вот давайте вернемся туда, вот на улице, скажем так, Санкт-Петербурга, там 1850 год, к примеру.
1: Григорьев?
0: Да. Туда, да, вот туда вернемся. Вот представляете, он написал там, например, роскошный роман, да, и он его в рукописном виде, он его несет издателю. Нет, он садится в карету, не в карету, а на этого, на извозчика, он едет к издателю, да. Вот само это действие, выход из дома, опять же, запах улицы, сам этот путь к издателю, навозные лепешки лошади, да, мы понимаете, там с зонтами, да, все это и составляло ту ауру писательскую, и даже те сложности. Издатель ему говорит, вы знаете, мы не готовы там в журнале «Нива» там опубликовать.
1: Это не было «Нива».
0: Ну, я образно говоря, какая разница.
1: Отечественные записки.
0: Отечественные записки. Не будем мы пока публиковать. Он дико обламывается, начинает пить в трактире горькую с извозчиками. Все это есть.
1: И пишет прекрасные вещи.
0: Пишет прекрасные. А сейчас этого... Ну, вот какие сейчас стимуляторы? Вот, давайте,
1: Саша,
0: скажите,
1: опять
0: какие.
1: Я, да. Опять я сейчас начинаю вас обламывать. Вы знаете, мне просто не очень, не то, что неинтересно. Поскольку для меня контакты с издателями — это очень будничная вещь. Мне кажется, тогда это тоже происходило так же буднично. Но всегда вдруг что-то появлялось неожиданное. Вот опять же, Аполлон Григорьев, который написал самое классное русское стихотворение 19 века. Мне кажется, вы даже догадываетесь, какое. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная». Это рок. Ну, полный рок.
0: Рок, да,
1: это
0: рок.
1: Потом это написано. Там же... там давайте не будем обременять нашего замечательного радиослушателя и слушательницу всякими литературными
0: изысками. Еще третьего тоже, потому что настрой сейчас слушает.
1: Да. И, но это написано уникальным для русской литературы размером, с ударением на четвертом слоге. Так не писали до Григорьева, так практически не писали после Григорьева. И, безусловно, это рок, потому что, ну, какое... Как, вот это, гитару можно услышать практически каждый день, да? Где-нибудь, как-нибудь. Потому что Григорьев не написал ничего, он ничего больше не написал, в принципе. Он классный критик. Кстати, он лучший русский критик, но в поэзии он больше ничего не сделал, близко не приблизился.
0: Ну, а достаточно уже.
1: Достаточно. Вот, да. Опять же, который пил, очень крепко пил. Кстати, все русские типажи Достоевского списаны с Григорьева, с которым они очень дружили. Григорьев во многом помог Достоевскому. То есть он был его практически крестным отцом. Кстати, фразу «Пушкин – это наше все» – это сказал Григорьев. Это не Достоевский. Это первое это сказал Григорьев. Пушкин – это вот действительно наше все. И вот он, вот, понимаете, вот он где-то в русском сознании, где-то на отшибе. До сих пор такая маргинальная фигура, которая, в общем, где-то там на задворках Гоголя, Пушкина. Мало кто его знает. Хотя гитару знает. Все, ни одно стихотворение так не знают, как знают гитару. Понимаете, ну, я абсолютно равнодушен к поэзии, но, наверное, я сейчас вспомню, ну, строк 20-30 этой самой гитары семиструнной. Поэтому вот пил горе... Понимаете? Ну, грубо говоря, у талантливого человека все получается. Талантливый пить горькую, и не горькую, и сладкую... Но нельзя делать талантливого человека фетишом. Ни одного, ни Пушкина, ни Григорьева, ни меня, никого там, не знаю. Не надо этого делать, потому что это приведет к катастрофе, к чему нас во многом и пришло, если вернуться к фетишам.
0: Ну да, сложно с этим не согласиться.
1: Пусть он будет, вот пусть, чем он будет меньше фетишом, тем нам будет с ним удобно, потому что мы будем его понимать все новые смыслы, да, в нем и в Пушкине, и не в Пушкине, в ком угодно.
0: И ему, кстати, будет легче.
1: Ему будет, конечно, конечно, потому что, ну, сколько они все, наверное, переворачиваются в гробу. Помните, да, это замечательное 200-летие Пушкина средь шумного бала случайно. Когда там, то есть я вздрогнул, когда вот идешь по Москве и видишь средь шумного бала случайно. Пушкин, который был написан лет через 20 после того, как... То есть, действительно, кто виноват? Пушкин. Ну, и вот, опять же, пример фетиша.
0: Очередной. Да, да, какие-то вот такие дебильные вот эти.
1: Да, да.
0: Кто там? Пушкин.
1: Да. А кто лампочку будет вставлять в подъезд?
0: Пушкин.
1: А кто будет отвечать на звонки радиослушателей? Пушкин.
0: Послушаем, кстати, эти звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут тоже Саша.
0: Очень приятно.
2: Вы знаете, Александр, вы забыли сказать гостю, почему не звонят женщины, потому что они занимаются переворачиванием куриных окорочков.
0: Ну да, да.
1: В 2 часа ночи?
2: Да, конечно. Да, вы знаете, просто они готовят еду к утренней смене, поэтому это не удивительно.
1: А что вы называете куриными окорочками?
2: Ну, это вот, да, то ладно. Да. Но это союз-контракт, который, да.
1: Понятно.
0: Да. Так что у вас, Александр, вот, за мысль или
2: у
0: вопрос?
2: У меня вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот очень часто люди любого возраста, женщина, мужчина, неважно какого пола, разговаривают с цветами, с растениями. Вот, и причем... Что странно, что цветы отдают какую-то энергию человеку, когда у него возникают какие-то проблемы. Вот у меня вопрос, может ли явиться этот фактор каким-то элементом фетишизма?
1: Конечно, может. Спасибо. И должен. Это, ну, это действительно очень яркий пример фетишизма. Особенно, ну, как...
0: Здесь, Игорь, есть еще один момент. Ведь надо сразу же тут вспомнить не просто, что там, например, они обнимаются, разговаривают с цветами, да? Если помните, была такая повальная мода увлечения вот, там, отсосать, ну, я имею в виду энергию, у дерева. Вот, то есть, когда они во всех парках обнимали деревья, и тут дело не в фетишизме, они, к этому делу. Люди, женщины, как правило. Вот, а дело к человеку, придумавшему это учение. То есть предметом фетиша здесь было не дерево это несчастное, а тот, кто придумал это. Ну вот, что касается растений, к примеру, ну, может быть, есть правда в том, что там некий кактус, в общем-то, берет негативное от там монитора, да, к примеру.
1: Некий кактус — это почти как у Райтина, некая капа.
0: Да, да, да, вот. Но реально это не есть, то есть тут не само растение предмет фетишизма, а, скажем так, как не странно, общественное мнение на этот счет.
1: Нет, но если говорить о примере фетишизма, ну уж для России это просто вот водка.
0: Да.
1: Вот и все, понимаете.
0: Водка вами... и тетка. Помните, замечательный классик сказал: водки съем бутылочку, взгромоздюсь на Милочку, а потом в парилочку.
1: То есть, если мы с вами сейчас начнем говорить о водке, просто надо отменять все программы «Эхо Москвы», чтобы мы с вами кончили, ну, хотя бы, я не знаю, к марту говорить о водке.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Как о примере фетишизма.
0: Да, действительно так и есть. Это и валюта, и фетишизм, и... Кстати, вы знаете, вот родственные финны, они тоже ведь, скажем так, только для них это несколько такой дефицитный вид фетиша. Вот. Но на самом деле, когда они приезжали там через Финский залив в Санкт-Петербург, то они дико возбуждались именно на этот фетиш. Как ни странно, северная народность.
1: Это... Нет, мне кажется, они просто нормальные такие кондовые жлобы. Вот можно было нажраться, чего у них в Финляндии, и не понял бы никто. А тут вот ты нажрался, как свинья. И вроде все в порядке. Вот утром... Это нет, ну, это, понимаете, как бы сказать... Финны не показатель, они слишком провинциальны, о них сложно говорить. То есть там вот ничего из них не выжить, кроме их провинциальности. Ну вот нажрался, как свинья, тебе все сошло с рук.
0: Безусловно.
1: Да, вот, ну, упал...
0: посреди Питера.
1: Да, посреди Питера, а тебя еще и подняли, и на тебя еще смотрят, как на героя.
0: Да, да, да.
1: Ну и дальше что, и что там? Ну а русский человек это, понимаете, делает каждый день, и все нормально, и хорошо.
0: Безусловно, но тогда к этой же области можно отнести, то есть, ну, как к фетишу, да, отнести и соленый огурчик, и квашеную капусту, в принципе, то есть все
1: грибочек.
0: То, грибочек, то есть опеночек хрустящий, клюква, то есть...
1: Абсолютно, все те... абсолютно, то, да, что да. Называется правильно, вы знаете, тут... Это все действительно очень интересно, но ведь солений нет нигде в мире, кроме
0: нигде,
1: нас.
0: Нигде, совершенно. Вот, а мало кто об этом знает. Вот вы сейчас сказали, я боялся это сказать, потому что думаю, сейчас скажу, а мне типа начнут говорить, что я обманывал. А вот теперь я вот, когда мы вдвоем, я утверждаю, это солений, это только русское.
1: Притом, вы знаете, это все очень глубоко. Я думаю, что там есть какая-то мистика, которую мы сами уже не очень понимаем, потому что это, конечно, язычество. Это стопроцентное язычество.
0: Конечно, да, да, да.
1: Как это все начиналось, поди сейчас пойми. Но вообще грибов-то, кроме России, практически же никто не ест.
0: Никто боятся. Боятся. Ну, только какие-то синтетические, типа шампиньонов там. Но и то это стали позже. У нас их...
1: Вы ели эти шампиньоны? Же есть невозможно.
0: Невозможно. Я целиком с вами согласен. Да, да, целиком согласен. То есть, в принципе, как... Да, да, это есть какой-то, может быть, идолопоклонничество.
1: Что такое вываренное, вымоченное... Да. То есть, ну, по-моему, перчатку съесть приятнее, чем этот самый шампиньон.
0: Вот женскую, кстати. А вот, знаете, вот, например, ведь раньше-то как люди ходили... ходили за грибами, не просто вот шли, как сейчас, молча, да еще некоторые свое ружье берут, чтобы отбиваться от конкурирующих грибных организаций. Вот. А раньше они ходили с песнями или там читали заговоры, типа, например, «Гриб мой, гриб, приди ко мне».
1: Земля, ну это, естественно, что-то автохтонное, там, вот, язык, да. Ну, тут даже не надо. Другое дело, что мы это потеряли, понимаете?
0: Ну, целиком утеряно.
1: Никакой кастанеты тут рядом не лежал.
0: Это все у него настолько... Да, он просто начитался где-то, может быть, там, Достоевского.
1: Он начитался русского автора, которого кроме него никто не знал.
0: Да, кстати. Да.
1: Которого он убил и съел, как гриба.
0: Да. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Игорь Иванович, здравствуйте. Это Харрис говорит.
0: Доброй ночи. Харрис. Да, здравствуйте, Харрис. Рассказывайте.
3: Я вот немножко то ли забегая, то ли наоборот притормаживая беседу, хочу вот обратиться к замечательному, вот, к замечательной второй книге из трилогии Игоря, которая называется, если не ошибаюсь, «Как меня не изнасиловали».
1: Это не вторая книга, это вторая часть романа.
0: Триптиха, назовем это так.
1: Я бы не смог написать книгу целиком, извините, я бы не смог бы написать такую книгу, «Как меня не изнасиловали».
3: А по-моему, как раз вот можно написать именно большую книгу о том, как не изнасиловали.
1: Вы знаете, найдите мне хоть одного писателя в мире, который бы написал такую книгу.
3: Вы знаете, мне кажется, вот я вот почему к ней обратился, к этой вот части, потому что мне вот очень понравилось название, потому что о том, как изнасиловали, можно написать просто маленькую брошюрку, она всегда, они все будут одинаковые.
1: А вы не читали?
3: Не написала, всегда будет одинаковые.
1: А вы ее читали?
3: А?
1: Вы ее читали?
3: Конечно, читал.
1: А, ну понятно.
3: Вот. А вот, поскольку речь идет об этой книге, об этой части, вот, о том, как не изнасиловали, вот, мне кажется, очень, вот, как сказать, очень много можно об этом написать. То есть, очень много
1: вот
3: способов
1: написал.
3: Не изнасиловать.
1: Вот я написал.
3: Вот. Потому что можно, например, не изнасиловать, так сказать, из-за того, что какие-то внешние факторы, там, мимо кто-нибудь прошел, там,
1: вы знаете,
3: а можно... А?
1: Вы знаете, это, я не знаю, в качестве шутки, я однажды говорил, ну, есть у меня и там читатели, с одним ментом, который работает в спецотделе. Вот он предлагал сделать эту книжку настольной брошюрой для борьбы с сексуальными маньяками у них в отделе.
3: Ну, нет, ну я просто имел в виду, что написать-то можно это о разном вот способе. Ага. Можно просто, например, не пойти насиловать. Это тоже способ не изнасиловать, правильно?
0: Да.
3: Да.
0: Да, да.
3: Ну,
1: нет,
3: спасибо.
1: Нет, ну тогда это будет как я не изнасиловал, да?
3: Да, кстати, тоже.
1: Вы знаете, книга-то как раз об этом.
3: Ну, она, я понимаю, наверное, конечно, больше о том, она как... не об этом, она называлась иначе.
1: Да.
3: Например, как разводить, не знаю...
0: Кошек,
3: да,
0: к примеру, кошек.
3: Навозник, да.
0: Кошек.
3: Кошек можно как кормить, как причесывать.
0: Или, например, «Здравствуй, утка» называлась бы книга.
3: Ну, это были бы стихи детские, я думаю.
0: Нет, почему?
3: Ну, или, например, наоборот, роман.
1: Нет, вы знаете, дело в том, что вы все правильно говорите. Естественно,
3: конечно.
1: Второй план... Нет, ну, действительно, это книга о том, как выдавить из себя насилие, прежде всего, и вся трилогия об этом.
3: А,
1: как,
3: ну, конечно, конечно.
1: То есть, как в себе-то...
0: Хотя, извините, что я перебиваю.
3: Да,
0: вот, да, на самом деле ведь во многих, скажем так, ну, во многих культах и во многих, ну, скажем так, взаимоотношениях с другим полом, да, элементы насилия являются обязательными для, скажем так, придания особого сладострастия связи. Я не беру в виду там садомазохизм, там, да, но тем не менее, в любом случае, когда мужчина, так сказать, телесный болван мужчина взгромождается на телесный болван женщины, как бы то ни было, это уже насилие, понимаете? Насилие телесного болвана над телесным болваном.
3: Вообще-то, может, и телесный болван женщины мордаться, надо сказать,
0: конечно, да.
1: Понимаете, вот. В качестве шутки там я вывел такой предмет, который помогает в борьбе с маньяками сексуальными, наджопник называется, который вот спасает. Так мне несколько раз предлагали его на полном серьезе запатентовать.
3: Ну, это интересно, конечно, да.
0: Да. Спасибо вам, Харрис, за ваш звонок. Нет, все-таки вот целиком как-то вот говорить, что насилие — это такое слово, которое, ну, оно чересчур негативно, да, оно чересчур несет себе негативный заряд. Это сразу воспринимается, типа, совершили насилие, то есть там насильно упрятали в кутузку, отсюда же. Вот. К примеру, с точки зрения сексуальных игр, насилие может быть и не так плохо. Вот. К примеру, мы проверяли вот здесь, и часть женщин была очень довольна как раз именно поиграть в эту игру, вот, которая называется «Изнасиловать». Да, поймать и изнасиловать. Я даже больше скажу, эта игра называется «Брать». брянщина. То есть несколько молодых людей встают на балконе второго этажа, а снизу бегает один из их товарищей, у него завязаны глаза, и несколько обнаженных женщин. Вот. Друзья сверху указывают ему правее, левее. Каждая женщина намазана еще разным пахучим составом. Ту, которую он поймает, то тут же на месте вступает с ней в связь. Это называется брянщина. Конечно, элемент насилования есть, но все довольны, все смеются.
1: Я вам сейчас расскажу. Да. Куда более худших вариантах насилования. Нас в России, к сожалению, очень много насиловали словом.
0: Да.
1: Нас так насиловали Пушкиным, Достоевским.
0: Да это еще...
1: Да,
0: это хорошо,
1: Игорь. Кого-то там спасет. Нет, ну мы же... Спасибо. Мы потеряли наш козырь. Мы потеряли понимание мира через слово. С чем, к сожалению, вот все это изнасилование, что русское сознание потеряло свой, может быть, главный козырь. Понимание мира через слово. Мы не можем понимать мир через образ, да? Мы не можем понимать его через музыку. Через слово у нас это здорово. Там есть ирония, самоирония, энергетика. Вот мы сейчас это разучились делать.
0: Согласен, согласен. Ну, давайте сейчас снова прервемся ненадолго, а затем...
1: На маленькое изнасилование.
0: Да, тут я привел пару персонажей. И все-таки вот, возвращаясь к теме фетишизма, да, ведь много о чем мы сегодня говорили, но можно все вещи, которые мы обсуждали, как-то поделить на два основных направления. Первое – это смоделированный, то есть фетишизм, предметы фетишизма смоделированные искусственно с целью манипулировать людьми. И, скажем так, предметы фетишизма природные, ну, то есть, которые были созданы самой природой. Ну, прежде всего, это, конечно, сама женщина, в общем-то, вот, рыба, ну, которая плавает в реках, в общем-то, извините, я болею. Сама
1: рыбой или женщиной?
0: Сама сенокос. Вот это почему я не случайно сказал сама сенокос, потому что сенокос это, в принципе, женского пола, всем известный. То есть она сенокос, всегда говорили, мы сейчас пойдем, в общем-то, на сенокос, потому что она уже, в общем-то, вот тут страда, дескать, да. Вот. И... Например, многие наши радиослушатели, особенно радиослушательницы, они остерегаются и опасаются того, что появится, опять же, какая-то новая форма. Вы о ней, в принципе, говорили, но это не очень уверенно и конкретно. А появится новая, специально синтезированная форма фетишизма. Вот он будет проявляться в различных, скажем так, предметах обихода. И цель создания этих предметов, попросту говоря, производство самых жутких манипуляций над фетишируемыми мемами. Да, вот. Что это может быть, непонятно. Но, кстати, вот интернет нами уже обсуждаем, уже стал этим, согласитесь, да?
1: Нет, очень понятно. Конечно, мы с вами говорим, знаете, как такие хорошие мужские, как бы сказать, шовинисты. Вот пример фетишизма же. Мужчина, конечно, фалос.
0: Да, фаллический символ.
1: Мы живем в постсексуальную эпоху. Чем дальше, тем больше фалос будет, конечно, предметом фетишизма. Поскольку в постсексуальную эпоху чудовищно не хватает секса.
0: Ну, вообще, вот мы проводили исследования многочисленные. Все-таки действительно доказано, что женщины подвержены вот именно... этому явлению, то есть фетишизму, в значительно меньшей степени, нежели мужчин. Вот вы бы могли это объяснить?
1: Вы знаете, мне кажется, это просто плохо проводили исследования.
0: Нет, этого нет. Были выделены большие средства. Нет, конечно, часть из них мне удалось отмыть и похитить.
1: Ну, а феминизм нам куда девать?
0: А феминизм, это вы считаете, есть форма проявления фетишизма?
1: Естественно.
0: Вот это интересный такой, в общем, действительно подход.
1: Но куда нам девать феминизм?
0: Но, с другой стороны, все-таки феминизм, он свойственен, скажем так, рациональному западному восприятию мира. В России как-то, мне кажется, это не особо. Что ж, русские женщины, русские тетки опять остались без...
1: Почему мы так не любим русскую женщину?
0: Нет, я наоборот люблю. Я наоборот люблю русских, это женщин.
1: Ну, конечно, ей нужен фалос. Ну, куда она без него денется?
0: Никуда.
1: Ну, в том-то и дело. Другое дело, что мы, понимаете, Мы никак не можем найти слов для того, чтобы об этом сказать. И она не может найти слов. Время от времени она говорит, что вот в России нет секса.
0: Вот они говорят об этом. То есть пытаясь как-то заострить на этой проблеме внимание.
1: Скрыть свою тоску по фалосу.
0: Нет, я тут с вами, конечно же, соглашусь целиком и полностью. Вместо того, чтобы искренне и прямо сказать, что, дескать, давайте уже начнем. Наконец-то.
1: Помните замечательный анекдот про огурцы?
0: С трудом. Наверняка, конечно же.
1: Очень смешно. Значит, покупает женщина огурцы на базаре, говорит, мне поменьше и побольше. Мне поменьше, но потолще. А другой говорит, а мне подлиннее, но поуже. А третий говорит, а мне все равно, мне для салата.
0: Мне для салата, да. Ну что, я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам, если вы не будете против. Сейчас я...
1: Звонки были бы не против.
0: Звонки тоже, чтобы не были против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: А вы прям как в Госдуме.
0: Да. А у вас есть ли какой-нибудь вопрос, уважаемый? Да, судя по всему, нету. Просто была такая реплика.
1: Человек дозвонился и упал.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
5: Игорь.
1: Здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
1: Здравствуйте, Карина. Доброй ночи.
5: Да, вот у меня вот несколько сразу вопросов возникло.
0: Угу.
5: Вообще очень интересно вас слушать.
1: Спасибо.
5: И у вас, как бы вот Александр, Игорь, у вас происходит такая дуэль, ну такая, знаете, добродушная.
1: Если все
5: ну,
1: бы так... дуэли были такие.
0: Да, тут Карина еще сразу, я опять же честно признаю, что сценарий этой программы был нами с Игорем написан неделю назад при участии Рафика Пантелеймоновича в Дуэли. То есть талантливейший сценарист. Если вы думаете, что все, что происходит, это как вживую, вы,
1: когда
0: конечно,
1: он был нами написан?
0: Неделю назад.
1: А, да, конечно.
0: Да.
1: Извините. Писать да, скайпами, знаете, как девичьи.
0: Да. Говорите, да.
5: Александр, вот мне кажется, сейчас вы немножко лукавите, потому что вот я помню, вот так получилось, что послушала вас в сотрудниках, и вы там вроде говорили, что у вас беседы происходят спонтанно.
0: Ну, дело в том, что с моим собеседником в программе «Сотрудники» был один из руководителей станции.
5: Угу.
0: Вот, а здесь ценятся именно, так скажем, вот, ну, вольные интерпретации, которые рождаются, грубо говоря, прямо-таки вот по ходу программы. Я не мог признаться ему, что я настолько слаб мозгом und фантазией, что готовлю все свои эфиры заранее. Я продумываю до тонкостей за неделю, то есть я вот сейчас вернусь с эфира и начну продумывать следующее. Какую музыку ставить, какую фразу сказать, Карина, это правда.
1: А какие у вас вопросы, Карина?
0: Да.
5: Да. Вот, Александр, вот...
0: Ловко какую-то вот перевели прям.
5: А?
0: Да. Нет, это написано в сценарии тут. Какие у вас вопросы, Карина, написано в сценарии, да, говорите.
5: Ну, вот я еще хотела спросить, во-первых, хотела поблагодарить за музыку, очень интересная музыка, песенки такие симпатичные.
1: Спасибо.
0: Мы, да, очень старались, вот. Конечно.
1: Особенно это ко мне за музыку.
0: Да.
5: Нет, ну и к вам тоже, вы все-таки как-то...
1: Да, между прочим.
0: Да, по крайней мере, не кричит, выключай эту гадость, как делают другие гости.
1: Не ставь русский рок.
0: Да, не ставь русский рок, да.
5: Угу. Вот, Алина, а вот теперь к Игорю я хочу спросить кое-что. Игорь, вот вы говорили о профессии женщины.
1: Так.
5: А вот именно она должна такой профессией заниматься. Ну, вы извините, я так не грубо, а просто. Ну, так,
1: это
5: вопрос...
1: зависит от женщины, наверное.
5: Ну, вот вы говорите...
1: Да какой угодно.
5: Ну,
0: простите, Карин, вы имеете в виду как бы одну какую-то профессию, что ли, или список ну, рекомендуемых, или просто область, в которой женщина должна быть, на взгляд Игоря, занята? Вот.
5: Ну вот дело в том, что вообще-то мы живем в Европе, я тоже европейская женщина,
1: угу.
5: Но мне как-то довелось быть на юге нашей страны. И там,
0: то есть
5: там...
0: в России?
5: Нет, не России.
0: А, извините.
5: Вот, ну бывшего СССР. И так. Там женщины, они, конечно, в общем-то, ну как-то более такие домашние были. И у них, конечно, они мужчину именно вот возводили в идеал, чего, в общем, здесь как-то нет. И вот немножко, Игорь, вот вы как-то чуть-чуть такой с иронией сказали, может быть, даже с обидой, насчет женщины-врача. Но дело в том, что я не врач, я вообще по специальности музыкант.
6: Так.
5: Вот. А как вы относитесь к женщине-музыканту? Ну, я так не хочу восхваляться, но не к певице, а вот просто...
0: Ну, а в частности, вот давайте вот разберемся. Вот, например, вы, Карина, на чем исполняете, да?
5: Что?
0: Вот вы, Карина, на чем исполняете?
5: Ой, вы знаете, дело в том, что у меня вообще такая специальность, мне ее, мне как бы родители туда засунули.
0: Так, так.
5: Вот.
6: Вы пианистка, да?
5: Да нет.
0: Неужто баян?
5: А?
0: Неужто баян?
5: Да нет.
0: Губная гармошка, Игорь, я понял.
5: Нет.
0: Флейта.
5: Виолончелистка.
6: А, игра на нервах.
5: Угу. Вот. И представляете, вот я сколько проучилась, так. И потом я все-таки поняла, что виолончель не женский инструмент.
6: Абсолютно, я абсолютно с вами согласен.
0: Я тоже. Вот альт женский.
5: А?
0: Альт женский. По утверждению Башнета, вот он говорит, альт женский.
6: Знаете,
0: инструмент.
6: Я знаю,
0: поэтому
6: один инструмент,
0: он любит женщин. Да?
6: Я знаю, один, я знаю такой замечательный инструмент, на который женщине играть не переиграть. Это только ее инструмент.
0: Термин вокс.
6: Фаллос.
5: Это какой?
6: А? Фаллос.
5: Да ну вы все судите.
6: Вот знаете, там так можно играть, и только женщине.
5: Нет, вы понимаете, Игорь, дело в том, что вы немножечко сейчас вот острите так, и немножечко так, ну уж извините, так с сарказмом и с какой-то обидой. Ну а вот все-таки вот для души ведь нужно же что-то. И поэтому я сейчас, в общем-то, на фортепиано играю, немножко другим занялась. Вот. А вот именно вот женщине, вот, ну как вот себя...
6: Серьезно? Вы знаете, я
0: спасибо,
6: знаю...
0: Спасибо, спасибо за звонок.
6: Спасибо, я знаю несколько. То есть я их просто лично знаю, очень талантливых женщин. Музыканш.
0: Вот которые на заднем плане у нас играют.
6: Да?
0: Вот секунду играют.
6: Да.
0: Вот послушайте. Вот это поет вот рыженькая, вот это ее зовут Анька Копчик. Как вот она вам? Давай, Аня, давай. А вот на этой байде вот играет с много струн. Машка Якудза. А третий я ничего не знаю.
6: Кажется, для меня начинается новая жизнь, если прослушиваю.
0: Вот, да. Ну, теперь потише, девочки, да. Прошу прощения, потому что...
6: Нет, на самом деле, мне кажется, что в музыке это все хорошо. Количество талантливых мужчин и женщин и бездарных там примерно одинаково.
0: Да.
6: Там-то все в порядке.
0: Да,
6: вот там
0: да.
6: Вот... То есть на каждого Филиппа Киркорова есть своя Алена, если так же доводить до конца.
0: Безусловно, на каждого Брайана Ферри есть своя Шаде.
6: Да.
0: Ну, сейчас снова буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с писателем Игорем Юркевичем. А вот взаимоотношения. Я знаю, что, например, вот ученые друг друга очень не любят. Мы, вот музыканты, к примеру, помогаем друг другу постоянно, принимаем участие в записях друг друга и так далее. Ученые же, братья, друг друга ненавидят, воруют друг у друга опыт, эксперименты, в общем-то, лапают лаборанток с соседних лабораторий. И, ну и вообще всячески происходит такое. Вот что касается писательского мира, каковы там отношения? Может ли, например, быть такое, что вот вы попали в затруднительное положение? Вот вы...
1: Невозможно. Абсолютно. Дело в чем, писатели потеряли язык общения друг с другом. Мы просто вот не общаемся друг с другом. То есть, ну, естественно, мы все знакомы, и, наверное, я знаю всех, и о ком бы мы сейчас не заговорили, но просто нет смысла общаться друг с другом. Вот это конечно, трагедия.
0: На самом деле. С писательницами?
1: То же самое. Этот писатель — это вне половое существо. Писатель.
0: Вот, кстати, тут мы подошли к одной теме. Я постоянно этот вопрос задаю всем, потому что мало кто на него может ответить. Вот, смотрите, женщина... Врач, женщина-инженер, женщина-журналист, женщина-писатель, женщина-певица. Почему только эта область певческая имеет, скажем так, какой-то половой признак применительно к женщине? Вы не анализировали ситуацию филологическую столь печально?
1: Знаете, Ахматова очень хорошо говорила о том, что женщина-писатель — это типа собачий математик.
0: Да, да, да, да.
1: Нет, на самом деле, женщины-журналисты, самые мои неудачные интервью — это с женщинами-журналистками. Мне несколько раз делали операции. Я много занимался спортом, у меня были всякие травмы. Это у меня глаза интеллигентные, просто на самом-то деле все не так красиво. Мне делали несколько раз операции женщины-врачи, это было ужасно.
0: Вот
1: это... Я сейчас, объясню, почему.
0: Да, да, да.
1: Потому что женщина в подсознании просто убеждена, что боль может испытывать только женщина в один момент, когда она рожает. Да, она абсолютно не верит. То есть у меня была просто операция, когда меня не взял наркоз. Я орал, как...
0: Или его своровали.
1: Нет, его не своровали, он не взял. Это был такой местный наркоз. Я орал, как 10 Зои Космодемьянских.
0: Я понимаю.
1: Она мне не поверила. И потом, в общем, когда я объяснил, почему я орал на следующий день, она сказала: ой-ой-ой-ой. Хотя, в общем, это подсудное дело, по-моему. Ну, просто подсудное. Ну, хорошо, что я вот это смог выдержать, а если бы не смог, ну как?
0: Да, можно могло бы сердце не выдержать, боли и попросту.
1: Дело не в этом. Ну, сердце, там, не знаю, не сердце.
0: Ну, психика могла тоже.
1: Психика, да.
0: Реально.
1: Конечно, это все ужасно больно.
0: Я понимаю.
1: С другой, вы знаете, это мне так помогло, как писателю. Вот я сейчас вспоминаю, я даже где-то написал, что светлая ему память, Святослав Федоров, это было Федорова в институте.
0: Клиника Федорова.
1: Да, клиника Федорова. Вот это мне очень помогло. То есть это мне помогло по-новому оценить и себя, и вокруг меня окружающий мир. Так что еще неизвестно, кто прав, а кто виноват. Ну, как всегда.
0: Понятно. Ну, в принципе, я тут тоже вашей точки зрения придерживаюсь целиком. Женщина, она может быть, скажем так, сестрой милосердия, там, подать воды, в крайнем случае сменить повязку, но никак не быть, скажем так, хирургом.
1: Абсолютно.
0: Целиком с вами согласен. И предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если вы не против, чтобы
1: сейчас
0: не забывать.
1: Сейчас позвонит женщина-врач, которая будет обижаться.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Вам аналогично.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот подумал тут и понял, почему вот женщина-врач, там, да, вот женщина-архитектор и вот женщина-певица.
0: Да, интересно.
2: Дело в том, что мне, как мне кажется, вот смотрите, вот певица, например, да, вот сразу видно в том, что она делает, вот эти вот половые ее признаки. То есть она там поет вот так высоким голосом, там, да?
0: Ну почему есть, например, певицы, к примеру, вот это...
2: Но это нехорошая певица, Александр.
0: Согласен, простите.
1: А про кого мы говорили, о какой певице?
0: Ну, мы не будем называть ее.
2: Зачем имена?
0: Да, зачем? Ну, он нехороший.
1: Филипп Киркоров?
0: Нехорошая певица.
2: Ну, да, да, да, вот, конечно. Ну, да. Все-таки прозвучало это имя.
0: Угу, да.
2: Не хотелось бы о нем говорить.
1: Но это же
2: вот. А женщина-архитектор, вот смотрите, например, да. Или женщина-врач. Угу. Она вот, врач я имею в виду, она вот раз кого-нибудь там на операции зарезала.
0: Так.
2: Ну и вот никаких половых признаков-то не осталось на действии. Ну,
1: если зарежет, то не осталось никаких половых признаков.
0: Как не осталось никаких?
2: Ну, как это? Ну, в действии ее половых признаков же не замечено, правильно?
0: Ну, то есть не понял я, извините.
2: Ну вот смотрите.
0: Простите
2: вот,
0: за тугодумие, но
2: я... Представьте себя, что вы вот женщина-певица, да?
0: Так.
2: Вот, и вы поете с таким вот женским голосочком.
0: Принимается.
2: И вот все вот так вот слушают и думают, ну какая тёлка, а?
0: Да-да-да-да-да.
2: Вот, и вот как раз вот этот вот фетишизм дальше идет, вот этот, который обсуждался.
0: Да.
2: А вот, например, если вы женщина-архитектор, вы дом построили, вот, а на нем доску повесили, вот этот дом был построен там Клавой такой-то, да?
0: Да.
2: И вот люди, проходящие мимо, они как бы не обращают внимания, у дома-то половых признаков нет.
0: А, вот вы о чем.
2: Да,
0: понял,
2: вот
0: понял.
2: О этом, конечно.
0: Так же, как нету половых признаков у операции, пусть успешно проведенной или неуспешно. Ну, вы знаете, я целиком, наверное, с вами здесь соглашусь, хотя бывали случаи, когда, например, мы находили на домах с проектированными женщинами-архитекторами там и сям маленькие грудки, вот, которые, в общем-то, тайком они сами прилепляли, видимо, ночами.
1: Просто... Да, чтобы Саша, как-то... у меня к вам вопрос.
2: Не хочется, наверное, быть вот женщиной-архитектором.
1: Саша, а есть такое понятие?
2: Архитекторшей быть. Вот мне кажется, поэтому маленькие грудки, они вот и лепят.
0: Лепят повсюду, да.
2: Да, и вот
0: да.
2: В результате хирургических операций они тоже, вот знаете, бывали такие случаи, что вот они как бы начисто убирали половые признаки.
0: Угу.
2: Вот, и чтобы в этом чувствовалась рука женщины. Ну, вот женщина такой, знаете, одинокая, которая как бы там... испытывает недостаток в мужском обществе.
0: Угу, понятно, понятно, понятно.
2: Вот, такие дела. Но это так вот соображение.
0: Ясно. Спасибо, спасибо вам.
1: Саша,
0: спасибо.
1: У меня к вам вопрос. А есть такое понятие женщины-радиослушатели? А то почему-то звонят одни мужчины.
0: Ну, вы знаете, Игорь, дело в том, что, во-первых, мы не можем стопроцентно по голосам как-то идентифицировать звонящего, во-первых.
1: Все правильно.
0: А во-вторых, я считаю так, что поскольку беседа у нас чрезвычайно серьезная, беседа очень умная, то...
1: То женщинам скучно, да?
0: Нет, нет, просто они...
1: Они не решаются.
0: Это раз, и два, они, как бы это сказать, будучи женщинами тактичными, а нашу программу слушают только тактичные женщины, они просто не вмешиваются в серьезный мужской разговор. Хотя...
1: Ну пусть мешаются.
0: Я пока не разрешаю.
1: А, ну понятно.
0: Да,
1: то есть они просто боятся помешать двум взрослым серьезным мужчинам.
0: Взрослым, двум взрослым серьезным дядькам помешать, да, внедриться и как бы...
1: Говорить о них.
0: Говорить о них. Хотя я заверяю вас, что они, конечно же, слушают и имеют свое мнение. И наверняка мы сегодня ночью это мнение, оно будет озвучено кем-нибудь из представительниц прекрасного пола. Это я...
1: То есть просто очень хочется услышать женщину-радиослушателя.
0: А радиослушательницу или радиослушателя?
1: Ну, кстати? Как типа собаки математика.
0: Понятно. Ну вот, теперь хотелось бы поговорить еще о такой вещи, как иллюстрациях книжки. К примеру, я считаю, что ее быть не должно. Мое такое вот.
1: Правильно.
0: Может быть, я ошибаюсь.
1: Правильно, правильно.
0: Да, как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, у меня всегда вокруг этого скандалы, поскольку у меня все настолько уходит в слово, что дать мне визуальное изображение очень-очень сложно. То есть, вы видите, вот даже одна книжка там, она вообще без... То есть, даже там на обложке нет иллюстрации.
0: Да, вот я вижу. Суд, секс,
1: литература. Да, кстати, на второй тоже нет. То есть...
0: Но вот на женских...
1: И не женских есть.
0: Нарисована баба с крылами.
1: Это немножко отсылает, я вам сейчас скажу, к Эрнсту. Не к Косте Эрнсту, а к такому Максу Эрнсту.
0: Понятно. Ну, в принципе, здесь, вот, как я для себя это понимаю, то есть есть иллюстрации, на самом деле, любая иллюстрация, к чему бы то ни было, кстати, как и экранизация, по какому...
1: Это убийство, да?
0: Вот, совершенно верно, убийство воображения. Абсолютно. То есть, хорошо, что вот в этом, ну, хоть в чем-то, видите, мы с вами согласны, хотя мы согласны во многом, но я акцентирую именно вот то, что...
1: Это абсолютное убийство. Нет, ну просто иллюстрация — это было достижение советской власти типа балета.
0: Извините, я нервничаю.
1: Я сам нервничаю. Нет, это действительно было такое вот типа парткома, месткома. Нет, в книгах не должно быть иллюстрации. Абсолютно.
0: Ну, в серьезных книгах.
1: Согласен. В любых серьезных,
0: ну, в детских. В детских, может быть. Например, маленькая ворона снесла яйцо. И вот показано, как она прет
1: яйцо. Представляете ворону, сносящую яйцо?
0: С трудом.
1: Вот и я тоже. А дети? А детей-то жалко. Детей, вот и мы видите эту ворону, сносящую яйцо. Нет. Над детьми, кстати, над детьми вот было принято почему-то при советской власти издеваться по полной программе. Кстати, сейчас эта традиция продолжается.
0: Есть такое.
1: Кстати, если мы заговорили о писателях, вы знаете, я их вижу, наверное, как и вы, только я, у меня нет ни друзей, ни сам я... То есть я написал книжку, вот, то есть первая часть романа «Как я и как меня», «Как я обосрался», вот это там о детстве, такое русское детство, и светлое, и тяжелое, и не знаю, какое угодно. Но, как мне кажется, самые закомплексованные люди в мире — это детские писатели.
0: Вы знаете, я более того скажу, что один из них, вы его очень хорошо наверняка знаете, и он все
1: вы сейчас меня знают. Назовете.
0: Нет, нет, я его называть не буду просто. Вот, он, например, годами пишет одну детскую книжку, о чем честно и признался. По его, скажем, заявлению, он годами пишет одну детскую книжку, а, скажем, вот наш с вами диалог буквально в течение часа губит в ребенке все то светлое и доброе, что вот он создает годами. Это действительно реально.
1: Да, пусть губит, ничего.
0: Пусть губит, конечно. Ой, значит, конечно. Слабо создает, Игорь, слабо создает.
1: Ну, пусть ребенок будет крепким. Ну, что ж мы так детей-то не любим? Ну, пусть
0: не
1: они
0: то,
1: будут
0: что не
1: сильными.
0: Любим, не уважаем.
1: Нет, мы-то с вами, кажется, уважаем.
0: Нет, они.
1: Нет,
0: да,
1: вы знаете, я вообще, вот, знаете, я, честно говоря, раз мы заговорили о фетишах, то есть мы говорим с вами, я с интересом думаю, вот как может женщина трахаться с детским писателем?
0: Я вообще не понимаю, как вообще женщина может или с человеком...
1: Нет, как с писателем может, я знаю даже как.
0: А вот да, а как с детским
1: писателем, это, конечно...
0: А вы знаете, есть еще одна категория людей, это тележурналисты, создающие подростковые программы. Им самим уже может и по 40 быть лет, но все равно у них остаются вот эти элементы тинейджерства, то есть какое-то искусственное омоложение. То есть человек может быть молодым духом, может быть оставаться в душе, несмотря на уже взрослый организм, ребенком. Это естественно и хорошо, но когда...
1: Это катастрофа. Я вас сейчас...
0: Нет, это то, что вот сейчас я сказал, это не катастрофа. У них катастрофа.
1: У них катастрофа. Первый и последний раз отказался участвовать в диалоге с журналистом, когда вот какой-то, как вы сказали, журналист мне предложил что-то сказать, выступить в программе о наркотиках.
0: Программа о наркотиках. Это модная
1: тема.
0: Да.
1: Я ему говорю, ты понимаешь, что на дворе третий виток наркотической революции. Он посмотрел на меня, вы знаете, как на Ньютона, который вот что-то открыл, там, не знаю, на Эйнштейна. То есть он не очень понял, о чем идет речь. Он просто хотел, чтобы я вот сказал, что наркотики употреблять плохо. Это, конечно, плохо, но это надо говорить другими словами на третьем-то витке наркотической революции.
0: Совершенно с вами согласен. Более того, все эти антинаркотические программы телевизионные на самом деле реально только помогают дилерам осуществлять их торговлю и повышают аппетит этих же самых наркоманов. То есть служат, так сказать, совершенно не тому, чему хотелось бы, чтобы они служили. И как это люди не понимают, это загадка.
1: Вы знаете, мне кажется, здесь вот этот фетиш, о чем мы с вами... Вот он фетиш, кстати. О том, что достаточно сказать, что это плохо, и все сразу поймут, что это плохо, и так делать не будут. Вот слово ведь... Слово самый главный фетиш. Главнее любых трусов, наездницы... Главнее любых, не знаю, наркотиков, тем более, что в России, к сожалению, мы же воспитали этот миф, взрастили его, взлелеяли, вхолили, выхухали.
0: Выхухали и вхолили. Да, в принципе, со словом нужно обращаться очень осторожно. Особенно это касается, кстати, информационных ведущих, телеведущих.
1: Это просто катастрофа.
0: Да, то, что там происходит, садомия и угар, и полный негатив. состоянии контролирования своих языков, то есть когда там посредственный мозг, он, попросту говоря, всего лишь диктор, а высказывает свое мнение, считая его почему-то компетентным. Это, ну, преступление. То есть слово выпущено, как это, есть же хорошая пословица, да, слово не воробей, терпыр, там назад что-то его никуда не сунешь. Вот, пожалуйста, нельзя забывать об этом.
1: Знаете, все очень смешно. Я тут просто недавно мы ехали с моим приятелем в машине, у него работало радио, и там, значит, диктор говорил о спорте, о баскетболе. И вот он, значит, говорил о том, как какие-то баскетболисты где-то хорошо попадают. Он сказал роскошную фразу, оговорившись: «Уровень попадалища».
0: Уровень попада. Хорошо, что не попадалово. Вот. Ну что же, Игорь, буквально у нас остается тут вот минутка до того, как придут люди. Вот видите, они уже пришли и мы хотят отобрать у меня прайс, собственно, опять. Давайте снова прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с писателем Игорем Юркевичем. Соответственно, как вот вы считаете, стремление к писательской деятельности, да, это все-таки генетически или связано с впечатлениями, которые накапливает тушка человека, вот общаясь, так сказать, с себе подобными в ходе жизни? Ну-ка, вот давайте вот на примере Пушкина. Почему Александр Сергеевич начал писать, а не лепить, например, или рисовать? Почему? Всегда задавал я себе этот вопрос вместе вот с Машкой Якудзе.
1: Знаете, я вот что могу тут сказать. Дело в том, что мне, как представляется, это все очень близко к оргазму. Но тайна оргазма – это последняя тайна 21-го и, может быть, даже будет 22-го уже века. Никто нас не приблизил к тайне оргазма.
0: То есть вы имеете в виду к технологии, как это происходит?
1: Ко всему. Как это, от чего это происходит, как это происходит, чем это заканчивается.
0: И чем это чревато?
1: Чем это чревато, чем это не чревато. Вот когда ученые нам расскажут о тайне оргазма, жизнь потеряет всякий смысл, поскольку ее можно будет моделировать.
0: Согласен, но тут есть, извините, что я так перебиваю, есть один такой момент, что мне кажется, что оргазм относится как раз скорее к области головного мозга, нежели к области вашей тушки самой телесного болвана, да? А головной мозг сам себя постичь не сможет, и это же понятно, то есть как можно изучить самое себе, поэтому тайна оргазма, она так и останется на века неразгаданной. Ее невозможно будет разгадать.
1: Я, по крайней мере, не хотел бы жить во времени, когда эту тайну разгадают. Головно и к телу, и головному мозгу, и, не знаю, ко всему она относится. Вот писательское вдохновение, оно оттуда. Я, честно говоря, про себя не могу сказать, вот почему я сделал так, а не сделал иначе. И, естественно, про Пушкина я тоже не могу это сказать, потому что там вроде все понятно, и в то же время ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Достаточно слабый, кстати, человек.
0: Ну, я бы так не сказал.
1: Если вы мне поверите.
0: Если верить историческим...
1: Абсолютно среднестатистический член эпохи. Ничего больше там нету. И в то же время вот он сделал столько, сколько до него не делал никто, и после него тоже никто не делал.
0: Не знаю, по-моему, он был очень, так скажем, беспредельно честен. И,
1: сколько там таких честных в этой эпохе. Все они честные, один честнее другого.
0: Однако за женщинку вступился, из-за чего и погиб.
1: Все они вступали за женщин, все. Да. Там не было того, кто не вступался за женщин.
0: Нет, но однако, если сравнить, то есть, вот, на мой взгляд, как раз среднестатистический обитатель той эпохи, это как раз тот вот перец, который застрелил Пушкина. То есть мне почему-то кажется, что вот в то время такого всеобщего все-таки всеобщего немытья, они же никто не мылся и были, в общем, достаточно грязны физиологически, Пушкин был уникален, но, по крайней мере, даже всем своим внешним видом это...
1: Уникален был Гоголь. Пушкин не был уникален, поверьте. Именно поэтому он сделал больше всех. Потому что, вы знаете, вот сделать больше всех может только не уникальный человек.
0: Ну, Гоголь совсем другой, если верить легенде о том, что когда выкопали его гроб, да, для эксгумации или что-то такое, он лежал там лицом вниз.
1: Это все фигня. Дело
0: я не буду спорить.
1: Я говорю только о прозе. Что да. Гоголь, ну, конечно, это роскошная проза. Это единственный человек в России, который смог написать пьесу на уровне прозы. Ну, не было после «Ревизора» не было ни одной пьесы в России, написанной на уровне прозы, о которой мы не говорим. Да, это вот, понимаете, это драматургия. Ну да, это все слабо, но это драматургия. Вот так там надо. Нет, уникален, я не знаю, Чаадаев, уникален Лермонтов, уникален Аполлон Григорьев. Но это немножко попозже.
0: Это попозже несколько, да.
1: Это уже такой следующий сын эпохи. Но Пушкин, вы знаете, в Пушкине я не вижу никакой уникальности, если честно. Абсолютно никакой. Нет, и именно в этом его сила.
0: Ну вот все-таки я тут с вами не согласен. Ну представьте себе, то время, да, Россия такая, достаточно суровые времена, и вдруг вот появляется такой... Ну то есть у меня почему-то какие-то ассоциации вот с Пушкиным, да, как приблизительно... Как приблизительно вот с Паганини. То есть, ну, сложно, конечно, так вот словами это объяснить, Паганини. Но я чувствую, что Пушкин для своего времени был дико неординарным все-таки.
1: Знаете, он неординарен для следующего времени, своей гармоничностью. Вот в чем его загадка. Потому что не было в истории русской литературы более гармоничного человека, который был бы и авангарден, и не авангарден, и прозаичен, и поэтичен, и умен, и глуп, вот так же, как одновременно умел это делать Пушкин. Понимаете, у Пушкина есть колоссальные провалы. Мы немножко отходим от фетишей, но поверьте, они есть. И это, кстати, печально, потому что Пушкину подражали не только в его силе, но и в его слабости. Что очень тяжело сказалось для дальнейшего пути русской литературы. Скажем, Пушкин вообще не знал философии. Никак ее не знал. Ну, просто не знал.
0: Игорь, тут есть такой момент. Вот, к примеру, я знаю очень много людей, которые знают философию, но я, например, с ними не хотел бы отмечать Новый год, потому что, несмотря на глубокие познания, вот, скажем так, философии, а также просто они начитанные, они от этого не перестали быть дебилами, попросту говоря. Действительно так. То есть, может быть, это и хорошо, что Пушкин не знал философии. Не обязательно знать, главное чувствовать. Он мог чувствовать то, что другие были вынуждены студировать годами.
1: Но просто не надо было Пушкину подражать в его незнании и философии. Вот в чем все дело.
0: Ну, это уже, извините, слабоумное общество. То есть берет, скажем так, за предмет обожания вот целиком со всеми недостатками. Это неправильно, конечно.

0: Эй-эй, там, или хай-хай, или как они там делают, коммуны в Рибану. Пожалуйста, кожу себе пересади черную, создай там, вот, да. Однако вот, они этого не делают.
1: Вот, вот, понимаете, вот опять же вы со мной соглашаетесь, даже сами этого не понимаете.
0: Нет, согласен, я, почему
1: что,
0: я...
1: Потому что музыка здесь никак не сойдется с философией, поэтому вот они берут поверхностный уровень и идут дальше. Ну, каком-то, то есть последний негр, выясняется, больше понимает философию, от этого он делает ту музыку, которая, в общем, является искренней, свободный, и который можно подражать уже в России. У нас никак не происходит,
0: соглашусь с вот. Вами. Давайте послушаем мнение наших глубоко уважаемых из Москвы. Одевайте наушники, сейчас я напомню номер телефона еще раз.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Это звонит припозднившийся радиослушатель.
0: Да, ну, сокращенно ПЗ.
1: Мужчина-радиослушатель.
3: Да, припозднившийся мужчина-радиослушатель.
0: Сокращенно ПМЗ. Да. ПМР, извините. Да.
3: Хотел бы сказать, вот, опровергнуть ваше изречение про оргазм.
0: Да, это было бы интересно.
3: Ну, как считается, что одной системы невозможно, ну, познать больше или равно этой системе системы. А в данном случае оргазм является как бы частью системы под названием головной мозг. Угу. Поэтому познать можно его все-таки.
1: Вы познали?
3: Нет. И еще...
1: Ну, так, а что же вы нас обманываете? Говорите, что можно.
0: Да,
3: ну, и еще вот... Нас сказали, что к этому мы до сих пор не приблизились. Я хочу сказать, что все-таки вот тантрический секс как бы приближается к этому.
1: Ну, только как бы, к сожалению.
3: Да. Угу. И еще вот про фетиши я хотел бы.
0: Давайте, говорите.
3: Ну, человек вынужден иметь фетиши, так как является рабом вещей. Нельзя просто сказать, что человек владеет вещью. Это, прежде всего, вещь владеет им.
0: А извините, тут такой еще момент. Вы знаете, что, например, не обязательно, вот, так сказать, фетиш должен быть как-то визуализирован в вещь. Это может быть запах, к примеру.
3: Да.
0: Ну, вот, не обязательно предмет.
1: Слово.
0: Слово,
3: мысль.
0: Да.
3: Мысль, да.
0: Мысль. Или, например, знаете, гримаса. Вот, например, так сказать, брезгливое выражение красивых губ красивой женщины. Многих как-то дико возбуждает. Вот, это тоже никак не обращается. Ни слова, это не предмет. Согласны?
3: Да, безусловно.
0: Вот, и в связи с этим, видите, опять же, мы... так сказать, сталкиваемся с неким тупиком, потому что мы даже не можем сейчас определиться вообще, что же есть на самом деле такое фетишизм. Вот, то есть, ну, и понятно, уже сейчас, на сегодня, понятно, что принесенные вот в студию трусики юной наездницы, сокращенно тюн, в общем-то, является самым примитивным...
1: Самым
0: невинным при этом средством фетиша. Вы согласны с этим?
3: Да. А, кстати, да. Не могли бы вы уподобиться модным диджеям и разыграть эти трусики?
0: Вы знаете, к сожалению, они принадлежат не нам, и юная наездница, в общем-то, она появится, с утра придет за ними, и я хочу сказать, что она, конечно, юная, но очень большая и дико свирепая. Если не найдет своего трусника, то поотрывает нам с Игорем все, что торчит. Да, да, так что спасибо.
1: Вы нас пожалеете и не рады.
0: Ну, еще, видимо, телефонный звонок сразу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Алло.
4: Юбилей.
0: Вас очень плохо слышно, не могли бы вы погромче?
4: 10 лет было у вас там.
0: Было там у нас, да, десяточка была, да. Было совершенно.
4: Да, и я хотел бы вам присвоить такое свое имя.
0: Ну, давайте, попробуйте.
4: Не то, что эхо Москвы, а эхо Моськи. Помните, такая собачка была?
0: Да, конечно.
4: Крылова.
0: Да, да, да. Спасибо, это...
4: Ну, вот я вам присваиваю... Это такое звание. Угу. И я думаю, что оно установится так. И народ подумает и присвоит так, и будет такое всегда.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Это, видимо, автор каких-то фельетонов раньше человек.
1: Это писал. Крылов звонит.
0: Да, да, да. Это очень смешная шутка у него была. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам.

0: внимание, говорите, пожалуйста.
1: Алло,
2: да. Это Эхо. Ух, ну наконец-то.
0: Здравствуйте, да, да.
1: Эхо Москвы, да, вы сдали слушательницу. Вот я прошу прощения, просто вам дозвониться невозможно.
0: Ну, понятно.
1: Я бы хотела вам задать такой вопрос. Угу. Какое место занимает религия в системе фетишизма?
0: Религия.
1: И молитвы, и все прочее. И как вы к этому относитесь?
0: Понятно,
2: знаете,
0: спасибо.
2: Плохо. Очень плохо. То есть мне, как, наверное, крещеному, у одного замечательного, знаменитого нашего священника, грех об этом говорить, но я ничего не могу поделать. Ну, плохо. Мне кажется, православие стало откровенной религией бюрократов.
0: Я вот со своей стороны хочу сказать, обратите внимание, кто сейчас больше всего, вернее, кого чаще всего можно встретить в церкви. Это либо совсем нищие люди, то есть бедные и убогие, да, либо люди на дорогих иномарках с телохранителями, модными девками с сиськами. Как-то средний класс представлен в меньшинстве. Это говорит о чем? Это говорит именно о том, о чем сейчас сказал Игорь, собственно говоря. Вот. А если брать вообще как предмет фетиша, то, ну, безусловно, мы помним случаи, и даже поговорка отсюда пошла: «Заставь дуру Бога молиться, она лоб расшибет». То есть, в принципе, когда люди начинали биться в подучи и вот впадать в какую-то религиозную истерику, практически это тоже истерика. Истерика своего рода ведь оргазм, Игорь, согласитесь, да?
2: А, понимаете, тут вот какая штука. Об этом надо говорить немножко осторожнее. Не потому, что тут есть чего бояться, а просто потому, что на дворе третье тысячелетие, и все другое.
0: Все другое.
2: Невозможно вкладывать в религию тот смысл, который в нее вкладывали, ну, хотя бы даже...
0: До революции,
2: естественно.
0: Я целиком согласен.
2: Естественно, при том, что, понимаете, даже примеры сильных людей мы все равно не понимаем. Мы не очень понимаем, кто такой Серафим Саровский.
0: Конечно.
2: Кстати, мы не понимаем, кто такой Иоанн Кронштадт. Их можно назвать, там, не знаю, Брянчанинов. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, равнодушно. Но это не означает, что к этому, что это не надо переосмысливать.
0: Мало того, я хочу сказать, что вот меня, например, настораживает очень сильно это то, что не появляются новые святые. Простите, может быть, за такую вот...
2: Почему вот они взяли, сделали святым Николая II, очень слабенького царя?
0: Ну как, ну это же было сделано практически на официальном уровне каком-то, да? То есть раньше такого не было. Раньше там народная молва разносила.
2: Саш, ну
0: а сейчас ничего
2: царь
0: не разносит.
2: Ну слабый царь, ну что?
0: Ну он добрый был, Игорь.
2: Ну мало, ну, это, мало этого,
0: а
2: мало.
0: А почему? Ну нет, ну вообще добрых людей вообще
2: потому,
0: мало.
2: Потому что глупостей он много наделал.
0: Для человека
2: его уровня недопустимо.
0: Но вот эти глупости
2: почему
0: пошли ему во вред, прежде всего.
2: Пардон, а народ почему должен страдать?
0: Ну, да, вообще, конечно, надо было бы вот спросить у народа, который жил под этим царем, хотя хочет ли народ видеть его святым. Да, да, пожалуй, вы тут, да, уступлю я вам тут эту пальму первенства. Какое модное слово, пальма первенства, сокращенно ПП в дальнейшем.
2: Кокос первенства.
0: Кокос первенства. Ну, давайте сейчас снова ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим наше общение.

0: Ну вот, кстати, возвращаясь вообще к женщине, ведь многие женщины пытаются действительно каким-то образом проявить себя в мужских профессиях, то есть стать вот наездницей юной. Ей, например, все равно, что затем все-таки вот ее, так сказать, бельишко является предметом фетиша для некоторых. Многие идут в пожарную охрану, в какие-то воинствующие организации. Конечно, все это делается для того, чтобы доказать миру и окружающим, что, дескать, вот мы можем, но при этом, заметьте, Игорь, но никогда, то есть нельзя верить в женскую солидарность. То есть не бывает, например, понятия...
1: Можно, да?
0: В мужскую можно, конечно.
1: А в женскую... Только если в нашу с вами.
0: Нет. Нет, реально, когда, например, мне знакомые женщины говорят, вот у меня есть подруга лучше, да ты что, это моя лучшая подруга, я в это не верю. У них дружбы не бывает.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что там просто все... Опять же, мы, мужчины, к сожалению,
0: да,
1: формируем женский мир по нашему подобию. И это наша дикая ошибка. Вы знаете, вы очень хорошо сказали. Вот многие женщины хотят вернуться в женские профессии. Например, наездница, которая,
0: да,
1: изначально женская профессия. Потому что, ну, амазонки, ну куда нам без них? Нет, мы, опять же, мужчины до того запутали женщин, и они благодаря нам уже сами себя запутали, что... Многие профессии, они, мне кажется, вообще изначально женские. Женщинам там уютнее. Я не знаю, может быть, пожарная охрана – это тоже изначально женская профессия. Вот литература – это не женская профессия.
0: Ну, вот этом... Откуда, например, вот это взялось? Коня на скаку остановит, дескать, в горящую избу войдет. А? Это же не просто.
1: От глупости. Так. Вот это я могу сказать. Там больше ничего нет, кроме просто пошлости и глупости.
0: Но, тем не менее, это же наблюдение со стороны.
1: Вы видели хоть одну женщину, которая останавливает на скаку коня?
0: Видел вот на Арбате недавно.
1: Какой-то
0: здоровенный новый русский дебил сгромоздился на коня. Конь понес, так вот она остановила. И
1: нет, я тоже видел, я даже знаю этого коня, это был я. Но это был единственный случай.
0: Вот, но тем не менее, а в горящую избу тоже...
1: Горящая, нет, я тоже знаю. Одна женщина вошла в горящую избу моей,
0: да,
1: души.
0: Вот, вот, опять... Кстати, да, вполне возможно, что это аллегория всего лишь.
1: Конечно,
0: коня нас какого остановит, это имеется в виду.
1: Это, мне кажется, это такая же четырехстопная
0: глупость, ямба.
1: Да, ямбовая, хорейная глупость, как умом Россию не понять. Вы знаете, один мой персонаж, вот он так долго говорит, вот хорошо, умом Россию не понять, а чем же тогда понять-то ее? Вот где-то нужна сноска, комментарий. А чем тогда? Вот, ну, не фалосом же, правда? Хотя можно и фалосом, наверное.
0: Не, ну он, наверное, имел в виду душу, там, душой, там, понятие, опять же, вот, к примеру, почему вот так тоскливо поет пастух на брянщине? Вот кто мне ответит? Вот,
1: кстати,
0: скажите, да, почему?
1: Кстати, вот, опять же, роскошный фетиш, вот эти строчки, которые мы с вами цитируем, да, о фетишах?
0: Да. Да.
1: Ну, просто роскошный фетиш. То есть любой фалос дохнет перед избой горящей, конем, который кто-то там на скаку, умом России. Любой фетиш тут просто от зависти задохнется 10 раз.
0: Конечно, люди, которые создавали эти строки.
1: Это были, понимаете, это были не лучшие их строки.
0: Не лучшие.
1: Абсолютно.
0: Но, знаете, и не худшие.
1: Ну и не лучшие.
0: Ну и не худшие. То есть, скажем так, если усреднить это, то мне так кажется, что это были, ну, хорошие строки.
1: То есть поэзия все-таки должна быть графоманией, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. А вы заметили, что вот, к примеру, ну, такие строки, как там это самое, там, из речки вылезла Наташка, морская, в общем-то, черепашка. Они народу значительно ближе, чем восьмистопный ямб какой-то. Вот. И естественно, то есть это своего рода, ну, такой лубок. Лубочное искусство всегда, так сказать, притягивало людей. Оно было примитивным достаточно. Где-то граничило с китчем, да, причем с таким, с не очень хорошим его проявлением. Но, тем не менее, почему-то народ это любит. И, к примеру, ну, понятно, что там «Ромео и Джульетта» в переводе Пастернака. Вот я очень смеялся, когда читал, невзирая на все мое уважение и к тому, в общем-то, и к другому, и к двум этим. Вот, но,
1: Пастернак.
0: Да, но тем не менее, к примеру, я отдаю себе отчет, что, скажем, вот Наташка-черепашка гораздо ближе к сердцу среднестатистического гражданина, нежели, в общем-то, «Ромео и Джульетта» и вся вот компания в переводе Пастернака, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, это безусловно так, но ведь это же трагедия этого гражданина.
0: Да, я с вами целиком согласен.
1: Ну, да, так, ну и жалко, ну жалко человека, вот он так вот живет и родился мудаком, и умрет мудаком. Ну так жалко же его.
0: Так, а с другой стороны, вот давайте теперь посмотрим об этом, да, вот если бы он не был мудаком, то кто бы тогда для нас с вами растил бы ту самую нечервивую картошку? Вот представьте себе такую, такую ситуацию. Мы это обсуждали тут совершенно недавно. В программе был Александр Гелич Дугин. И он
1: ох
0: сказал...
1: Ты,
0: он,
1: этот меня так полил в газете «Завтра».
0: Вот, может быть, за дело. Но смысл в том, что он сказал грамотную вещь, что в давние времена у любого ремесленнического клана, да, будь то сапожник, там, люди, которые занимаются выпечкой, там, булочник, да, была своя культура. Она могла быть там смешной, да, для каких-то людей, выходцев из аристократических семей.
1: Для оружейников она была смешной.
0: О, да, но тем не менее это было. Сейчас практически мало того, что полностью отсутствует вот эта вот профессиональная клановость, да, к примеру. То есть какую музыку слушают таксисты? Да ту же самую, которую там, в общем-то, моряки дальнего плавания. То есть практически нету вот этого. Это единственная, кстати, вот вещь, которую надо дробить. То есть потому что таксисты должны слушать одну музыку, а моряки дальнего плавания другую. Вот.
1: Это все чушь.
0: Это
1: все чушь абсолютно. Просто, понимаете, плохие философы, каким, безусловно, является вот этот Дугин, конечно, есть какая-то клановость, просто ее надо немножко больше чувствовать. Ну, конечно, то, что отличает только таксистов, ну, может, не в музыке, может быть, в сексе. Вот, знаете, у таксистов фаллос растет по-другому, чем у моряков дальнего плавания. Ну, просто надо им в трусы заглянуть, вот и все. Вот философы зациклились на каких-то своих глупостях.
0: Здесь речь идет, понимаете, не о изучении вот этого явления, скажем, таксистов, да, о корыстном подходе. То есть для того, чтобы таксисты были вежливы и лучше ездили, не хамили, да, не курили в своем салоне, им нужно создать культурную, скажем так, подушку. Вот и все. То есть, ну, к примеру, это то, чем занимается вот Барри Алибасов. То есть группа «Нана» — это реальная культура для людей, которые выполняют те функции, которые, вот, к примеру, вот Игорь Еркевич никогда не будет выполнять. То есть вот они картошку растят и так далее. Это то необходимо. Есть... Ну как? То есть, ну вот именно так и есть.
1: А какую картошку растит Барри Алибасов?
0: Он не растит картошку. Он создает культуру для людей, растящих картошку.
1: Он делает это бездарно. Вот чем себя
0: он делает это феноменально талантливо. Он делает.
1: А
0: это.
1: Вообще-то да, конечно.
0: Вот,
1: вот.
0: Да.
1: Растит нечервивую картошку.
0: В том-то все и дело. Это надо понять. Надо понять всю прелесть Филиппа Киркорова, всю прелесть группы «Бзделки». Вот, даже
1: ну, хорошо, ну мы поняли, дальше что делать. Ну, мы поняли всю эту прелесть.
0: Что делать? Нам-то это вообще не нужно.
1: Так, ну мы поняли.
0: Неинтересно.
1: И что теперь?
0: Ну что, хотя бы не ругать.
1: А никто их не ругает.
0: Ругаете вы.
1: А, да.
0: Да.
1: Пардон. Вот, я больше не буду.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я дозвонился?
0: Да, безусловно.
2: Я с вопросами о возражении относительно Пушкина.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, вас очень плохо слышно, уважаемый.
2: Я с возражениями о фетише Пушкина.
1: Так.
2: Но это не значит, что я недоброжелательно отношусь.
1: К Пушкину?
2: Нет, к вам.
1: А.
2: Значит, вы уверены, что он все-таки слабый человек?
1: Да.
2: Я с вопросами возражений.
1: Да, уверен.
2: А вот, по-моему, слабый, несомненно, Тургенев. Но к компенсировавший это умом своим.
0: Простите, вот я тут вас перебью немножко. Вы знаете, что Тургенев, он был не слабый, он был очень добрым человеком. То есть,
1: ну, не слабее Пушкина, по крайней мере.
2: Я так долго дозванивался.
0: Да, извините. Нет, просто я как-то дико обижен за Тургенева.
2: На мой взгляд, слабым человеком был Тургенев, но компенсировавшим это своим умом. А вот достаточно прочесть рассказ «Казнь Тропмана».
1: Чего?
2: «Казнь Тропмана».
1: Да.
2: Вот у Пушкина как раз наоборот, его описание путешествия в Эрзрум смерти Грибоедова. Грибоедова. Это он как Гомер буквально просто ставит перед читателем, но жути никакой он не напускает. И у Пушкина очень много таких случаев. То есть я даже у него готов был как-то учиться воспринимать жизнь вот мужественно. Я считаю Пушкина очень мужественным человеком.
0: Я, кстати,
2: и у него было вот это его предков генералов и отличное вешать там артиллерийский огонь во время важнейшего морского сражения. В нем было буквально генеральское, военное, в нем это было.
0: Я, например, с вами целиком согласен насчет Пушкина.
1: Нет, я слабость Пушкина никому не отдам.
2: Он а бился... в чем она выражается?
1: Она выражается, вы знаете, в этом-то его, в этом и загадка Пушкина. О чем, кстати, я говорил, что гений должен быть очень среднестатистическим человеком. И не скрывать этого. Пушкин о себе говорил совсем не так. Он очень уничижительно о себе говорил, что он обыкновенный обыватель, слабый, ранимый. И, в общем-то, собственно говоря, так оно и было. Но это, не от, это никак не отменяет его загадки, его гармонии. Потому что у него, ему действительно удалось сделать эту гармонию силы и слабости. Как никому в русской литературе, как никому в русской культуре.
0: В принципе, Игорь, надо иметь уже определенное мужество, чтобы сказать про себя самого, что, дескать, ты слаб.
1: Вот. Ой, сколько людей так про себя говорят?
0: Так они говорят фальшиво, они что чтобы для понтов ради.
2: Я согласен, что он менее философичен, чем Лермонтов, например, но что он совсем не знал философии.
1: Вы знаете, если вы хотите защищать Пушкина от меня, это не надо. Я очень его люблю.
2: Да, и относительно гимна, я хотел вам напомнить его слова. Не изменяй течение дел, привычка душа держав.
1: Чего? Кто кого держал?
2: Привычка душа держав.
1: А. Понятно. Ясно.
2: А как вот относительно этого, если снова вернуться к вопросу о гимне?
1: Ну, плохо.
2: Но привычка душа держав...
1: Ну, привычка должна быть ясной, понимаете? Она должна, как бы сказать, быть...
2: Ну, тот предыдущий гимн, мы бы с ним пришли вообще, наверное, к пораженчеству традиционному.
1: В отличие от этого, да, с которым мы приходим к такой победе крутой.
2: Да, но предыдущий гимн, вы помните, что с ним происходило?
1: А что с ним происходило?
2: Что со страной происходило? Он был совсем недавно, в конце 19-го, что ли, века введен, и буквально пораженчество. Оно стало традиционным, и могла быть другая.
1: А какое было пораженчество? Кому мы там проиграли в 19 веке?
2: В начале 20-го сразу же несколько поражений.
1: Да, но это поражение при этом обеспечили такой мощный подъем России, какого не было после этого никогда.
2: Ну, во всяком случае, деникинцы поднимали тост именно за реванш.
1: Ну, может, они ошибались.
2: За реванши 45-го года, как они воспринимали именно реванши.
1: Ну, может, они ошибались немножко.
0: Да.
2: Сами даже те, кто исполнял этот гимн, признали, что это именно реванш, а тогда были поражения.
1: Вы знаете, то, что мы с вами в 3:30 ночи говорим о Деникине, я думаю, что это как раз обеспечивает России светлое будущее уже сразу, априори. Это очень вдохновляет.
0: Вдохновляет.
1: Да.
0: Спасибо вам за звонок. Но я вот все-таки за Тургенева хотел бы замолвить пару слов. То есть это не был слабый человек, это был дико добрый человек, который раздарил всяким
1: идиотам
0: все свои земли, и в конце концов даже единственную тропинку к роднику, которую он просил, чтобы она не закрывала, это бабища, скотина и сволочь, к его любимому роднику она перекрыла, то есть, хотя это была его бывшая земля. То есть он был дико нематериалистичен, может быть, в какой-то степени даже не устроен, но это не говорит о том, что он был слаб. Он был настолько силен, что любил людей просто больше самого себя.
1: Смотрите, какой фетиш мы с вами
0: развели.
1: Абсолютно. Тургенев у нас, Сильвестр Сталлоне, Пушкин, Рэмбо, Ну, уже вот дальше осталось только, не знаю, Толстого сделать Василием Алексеевым. И все будет хорошо.
0: Нет, ну я, тем не менее, все-таки вот считаю, что нельзя говорить о Тургеневе, что он, так сказать, слаб.
1: Нельзя, значит, не будем.
0: Значит, не будем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут такое у нас по пейджеру для всех. Непонятно. Душой России не понять. В раздумьях нынче не один я из-за принципа «прять» не написал. В общем, понятно, бредит. Почему все женщины-звезды шоу-бизнеса делают все силиконовые протезы? Имеется в виду, в общем-то, сысок. Практически...
1: Киркоров же не делает, правда?
0: Не делает. Несправедливо, что это себе не делают мужчины тех же профессий. Я считаю, ну, понятно. Александр, вы проигнорировали мое сообщение, ведь я могу изготовить для вас сценический костюм в виде штанишек с муляжом и стрепиться в нужном месте, пишет Лен. Лен, я был бы очень признателен, то есть даже можно вообще и без муляжа в этом месте, вообще все, что на халяву, то я люблю. То есть, к тому же, я хочу сказать, то, что не потеряно, то уже заработано. Правильно, Игорь?
1: Ну, халява, это, ну, вот это фетиш. Ой,
0: вот это вот фетиш.
1: Даже странно, как мы вообще не забыли про халяву.
0: Упустили такую тему, такую тему. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно говорить.
3: Господа, Александр, это вот опять я, Карина. Вы
1: Карина, здравствуйте.
0: Привет.
1: Доброй ночи.
3: Вот просто беседа у вас сегодня очаровательная. Александр, вот у вас хотел спросить, а возможно вот послушать вот в ближайшее время или, может быть, на концерте хотелось бы очень?
0: Вы знаете, был концерт в клубе «Бункер», но вот не далее, как в пятницу. Вот, а в ближайшее время непонятно, когда будет. И как-то, не знаю, если будет какой-то стоящий концерт, поверьте, я сообщу. А так вы много не потеряли.
1: Карина, а что же вы меня-то ни о чем не спрашиваете, а?
0: Да, вот.
1: А,
3: Игорь, ну вы знаете, дело в том, что вот вы довольно такой, ну как сказать, в общем-то, я так поняла, что вы можете ответить на любой вопрос.
1: Ну это вы так считаете.
3: И потом вот своим рассказом вы, в общем-то, как бы уже даже отвечаете на мои некоторые вот вопросы. Вот я вас слушаю, у меня возникает вопрос. И раз, вдруг вы ответили.
1: А вдруг я еще на что-то не ответил? Ну, спросите. А то я начинаю ревновать к Александру.
3: Да? Ну, что у вас спросить? Не знаю, мне кажется, вы очень симпатичный человек.
1: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, все бы так считали, мне бы было значительно легче жить на этом свете.
3: Честное слово. А вот, Александр, извините, пожалуйста, да. А как вот можно узнать вот о том? Просто, действительно, мне вот как музыкант просто хотелось бы вас послушать очень.
0: Ну, давайте вот сейчас прервемся, я вам поставлю песню, хорошо?
3: А, нет.
0: Мою
3: свою,
0: песню.
3: Да?
0: Да.
3: Угу. А на концерте?
0: А на концерте вот сообщим. Когда будет, я прям объявлю, хотя я не люблю этого.
3: Да?
0: Или на сайте, вот можете на сайте смотреть.
3: А какой у вас сайт номер?
0: www.laertsky.com.
3: Laertsky.com, да?
0: Да, на конце Laertsky Y. Извините за саморекламу.
1: Ничего, ничего, ничего.
3: Как?
0: Это я за саморекламу извинился.
3: Да ничего страшного. www.laertsky.com и все?
0: Да, и все.
3: Угу.
0: Спасибо, Карина.
3: Все, спасибо.
1: Вам спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну, все-таки спросите.
0: А уже все, я взяла. Ну что, я предлагаю сейчас послушать-то себя. Продолжаем беседу с Игорем Яркевичем. А вот, вы знаете, как я уже говорил выше, в самом начале нашей беседы...
1: Например,
0: ниже, да. Да и выше я говорил, и ниже. Я, кстати, даже и сбоку, помнится, как-то говорил. Вот меняется, скажем так, восприятие того же... Чехова, лично моим телесным болваном, да, и вот как вы считаете, к примеру, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да, будем ли мы согласны, а все же записывается, вы знаете, да, что все записывается, будем ли мы согласны с тем, что мы говорим сегодня, скажем, через 10 лет, то есть насколько на ваш, скажем так, вот писательский, мудрый действительно взгляд стремительно будет динамика изменения мировосприятия. Вот, ну, давайте вот вашего вдруг вы через 5 лет уже будете думать, да господи, да что я там говорил, да как же я мог вообще такое говорить? Вот.
1: Если серьезно, я, наверное, уже к утру буду думать. Утром я же буду, ну что? Нет, это хорошо, что меняется. Другое дело, понимаете, я не хочу быть оптимистом. Я не уверен, что эти изменения будут качественные. Конечно, все будет меняться, но пока...
0: А почему качественные? То есть, может быть, наоборот, то есть мы же не автомобиль BMW 518 87-го года, который меняется всегда в худшую сторону. Вот. Человеку присуща мудрость. То есть процесс старения, особенно для мужчины, это прежде всего, я считаю, накопление какой-то мудрости, жизненных впечатлений.
1: Неизвестно.
0: Ну, я неизвестно. Согласен, но хотелось бы как-то все-таки верить в... Да, вот
1: верить в... Я, понимаете, в русском мире, к сожалению, пока очень мало качественных изменений. И в женском русском мире, и в мужском русском мире. Все-таки два разных мира, да?
0: Согласен.
1: И в детском русском мире, я не знаю.
0: Да.
1: И в животном русском мире. Мало качественных изменений. Поэтому, ну вот, да, хочется сказать, да, через 10 лет мы станем все такие мудрые, что Германия нам простит все долги, а Мадонна переедет жить в Россию.
0: Кстати, здесь я вот, извините, видите, как я взволновался. Я дико возмущен. Что это вообще такое? Я вот не понимаю. Вообще этих понятий Германия нам простит, мы там заплатим, не заплатим. Я считаю, что просто конкретно каждый немецкий гражданин, так же как американский гражданин, должен каждому российскому гражданину дикий прайс. Просто дикий прайс за все то, что Россия пережила, то, что мы им по сапатке не настучали. Это действительно так. И когда ведутся разговоры о каких-то долгах, это все, я считаю, высоко непатриотично. Я считаю, это пораженческая политика. И давно нужно было встать и заявить, какие бабки? Бабки только с вас. Вот причем мы готовы брать даже бабки золотыми перстнями и зубами с убиенных немецких граждан.
1: Знаете, это все правильно.
0: Да.
1: Просто мы настолько все умные и радикальные, что мир пока еще к этому не готов.
0: Совершенно верно. И, кстати, это хорошо, так... что он не готов. Да, потому что должно быть все внезапно, внезапно.
1: Мы должны им еще так немножко объяснить, в общем, чуть-чуть. Ну, что мы и делаем, собственно говоря.
0: Да,
1: целиком. Так что все в этом плане нормально. Другое дело, что мир тупой вокруг. Ну, плохо он все это понимает. И чего-то от России еще требует. Вместо того, чтобы просто отдавать.
0: Чтобы просто отдавать.
1: Вообще, вы знаете, если говорить серьезно, ведь русский мужчина, он очень классный.
0: Да, вообще,
1: только пьет много и курит, а так ничего.
0: Вообще все, что связано с Россией, это классно. Я считаю, что даже самое негативное русское должно пользоваться беспрекословным авторитетом везде.
1: Например, русский фетиш.
0: Русский фетиш, да. Просто дело в том, что это уникальная страна. Я уверен, что исчезнет сейчас Россия со всеми ее там недостатками и со всеми ее прелестями. От этого слаще не будет никому. То есть, да, там проиграна эта мерзкая, скажем, холодная война. Проиграна, может быть, культура...
1: А почему проиграна?
0: Ну, мне так что-то для красоты слова. У меня написано в конспекте игр. У меня в конспекте написана программа, что надо так сказать. Я так и говорю. Нельзя это своего лечить. Да. Вот. Проиграна культурологическая война. Повсюду Бон Джови, он там ТВ, собственно, да. Вот те люди, которые, так сказать, считают себя победителями в этой войне, на самом деле дико ошибаются.
1: Проиграна сексуальная война.
0: Сексуальная вообще... Да.
1: Презервативы появились.
0: И иностранные, опять же, презервативы. Да. То есть, по сути, по своей, я хочу сказать, что тот человек, который сейчас дико радуется тому, что он выиграл эту войну у России, на самом деле... лишен очень многих радостей, потому что пройдет немного времени, он почувствует себя опустошенным, лишенным, скажем так, вот этого вечного противовеса, с которым был вынужден сожительствовать. Да,
1: если он не почувствует, ему презерватив на лоб натянет.
0: Да мы ему просто по сапатке, да, просто по сапатке. Ну что, следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания.
4: Самое доброе утро.
1: Да. Ну, почти доброе, почти утро.
0: Да,
1: ну
0: рассказывай.
4: Ну, во-первых, доброе.
0: Безусловно.
4: Да. А насчет почти, черт его знает, может, почти утро.
0: Угу.
4: Ну, во-первых, я вас нещадно люблю. Огромное спасибо, то, что вы есть. Если вы позволите,
0: Позволим.
4: Три коротких четверостишия, посвященные радиостанции «Эхо Москвы».
0: Ну, попробуйте. Хотя, честно говоря, сразу хочу вас предупредить, что я, например, небольшой любитель вот такого рода...
1: Коротких четверостишей.
0: Да, все это какой-то филитонизм и напоминает, знаете, как напишу стихотворение, поздравление к дню рождения.
1: Праздник журнал «Крокодил».
4: Да, ну, вот меня Геннадий Двоевич, фамилия моя Чурилин.
0: Да, очень приятно. Да.
4: Мое воинское звание генерал-полковник, я очень военный человек.
0: Простите, пожалуйста, товарищ генерал, читайте.
1: Генерал-полковник.
4: Генерал-полковник, я герой Советского Союза.
0: Тогда мы слушаем.
4: А вот теперь, если можно,
0: да.
4: Умом Россию не понять, в раздумье нынче не один. Я из-за принципа опять не написал российский гимн.
1: Гениально.
0: Да, ну вот вот.
1: Ну просто гениально. Хотя Россию умом не понять, кто-то об этом уже писал.
4: Ну, это цитата.
0: Вы знаете, спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам за стихотворение.
4: Теперь второе.
0: Да.
4: В Думе думают о меркантиле, а в правительстве взятки берут. Лишь у нас есть Шандыбин Василий. Где же в мире такого найдут?
0: Ну, не знаю. А мне по кайфу Шандыбин, он смешной. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот несмотря на все такое...
4: Я тоже от него кайф ловлю.
0: Вы знаете, у него очень умные глаза, на самом деле. Вот...
1: Вы оба фетишисты какие-то,
0: нет,
1: Саша.
0: Нет, просто...
1: Вы генерал-полковник, ну что ж вы...
0: Я...
1: У вас, оказывается, есть фетиш Шандыбин. Вот вы и раскрылись.
0: Нет, нет. Игорь, тут дело в том, что в последнее время,
4: Игорь,
0: да, на политической...
4: Игорь, не ревнуйте.
0: Да, не ревнуйте.
1: Такого не заревнуешь.
4: Не ревнуйте.
0: На политической арене появляется огромное количество, так сказать...
4: А теперь как вам следующее?
0: Да.
4: Может, совести праздник настанет, а в Кремле чудом в разум войдут. От Гусинского просто отстанут, у Устинова все отберут.
1: Вы знаете, вот спасибо, мы забыли самый главный русский фетиш – совесть.
0: Да, совесть. Не, даже не так, Игорь, не так. Срамотень.
1: Срамотень, да.
0: Срамотень, это срамотень. Ну, то есть, да.
1: То есть водка и совесть. Вот, наверное, как-то они часто так взаимозаменяются, да?
0: Да, да, да, да. Срамотень, то есть великорусская срамотень. То есть настоящий русский человек после дичайшего бухалого и угара испытывает попадалище и срамотень. То есть он чувствует какое-то беспокойство. Причем, как правило, это беспокойство, ну, природу его можно объяснить тем, что вот то время, которое он мог бы потратить на,
1: ну,
0: на посевную,
1: да, да,
0: он,
1: да,
0: в общем, да, бегал за бутылкой. То есть понапрасно потраченное время. Он чувствует себя облапошным. В то время, пока, как говорится, немцы требовали долги, он пил, к примеру, вот, вместо того, чтобы надрать им задницу.
1: Саша, другое, да, дело. Я чувствую, как хорошо ко мне начинает относиться радиослушатель. Карина меня назвала симпатичным человеком. Генерал-полковник пожалел.
0: Целый генерал-полковник.
1: То есть это почти, в общем, уже любовь писателя и народа. Ну, еще немножко, и будет взаимный оргазм так.
0: Ну, я предлагаю снова сейчас буквально... А вообще нет, зачем? У нас еще есть время, достаточно даже много. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Алло. Алло, алло. Поговорите чуть громче, как-то печально.
5: Алло.
0: Да-да-да, вот теперь нормально.
5: Это опять запозднившийся радиослушатель.
0: Сокращенно МПР, да.
5: Да.
0: Говорите.
5: Вот вы там хороший тост сказали про Россию.
0: Так.
5: Давайте за это и будем.
1: Чего?
0: Чего?
5: Ну, давайте именно за это сейчас и...
1: Ну, это вы-то выпьете, мы-то, понимаете, не
0: пьем. Работе, мы на работе,
1: да.
0: Но, тем не менее, спасибо, спасибо. Надеюсь, что с вами сейчас там масса народу конкретно накатит. Спасибо.
1: Но одному пить не надо, это вредно.
0: Хотя, с другой стороны, проводились эксперименты, вот знаете, Игорь, то есть, опять же, мы проводили эксперименты вот с целью изучить природу срамоты вот этой, да, постбудунистической срамоты. Так. Так, так,
1: почему? Постгуманистической?
0: Постбудунистической.
1: А, слушайте, хорошо я оговорился. Еще один великий русский фетиш – гуманизм.
0: Гуманизм.
1: Гуманизм.
0: Да, да, да.
1: Который тоже надо вышибать, да, из человека, как...
0: Ну, в принципе, существует такая теория. Мы как-то пытались ее внедрить. Это вот самое «будь жестоким, предавай и обманывай». То есть, как говорится, выбить клин клином. Потому что сейчас настолько искажены понятия о гуманизме, о добре, о зле, что нужно ввести в культ, например, злобу, недоверие, обман, то есть обсчет.
1: Это все тоже гуманизм получается, понимаете? Только...
0: Гуманизм?
1: Конечно, конечно. Вы говорите человеческими категориями, что такое злоба.
0: А как-то нам быть? Как нам быть?
1: Быть, ну, вы знаете, просто гуманизм — это вообще колоссальное заблуждение человечества.
0: Безусловно.
1: То есть это не только русский фетиш, это вот... ну, то есть нам он просто очень тяжело достался, да, потому что ну, ни в одной стране так не унижался человек, а в то же время так не выдвигался гуманизм на вот какую-то там, на какое-то главное место. То есть смотрите, совесть, гуманизм, водка, фалос... Саш, мы уже с вами просто, я не знаю, словарь русских фетишей.
0: Еще знаете, что меценатство?
1: Ну, это тоже гуманизм, кстати. Человеколюбие.
0: Ну, не совсем, потому что гуманизм...
1: Знаете, замечательный ответ Фолкнера? Фолкнера спросили, является ли он антисемитом. Он сказал, да, я вообще людей недолюбливаю.
0: Нет, вот представьте, чем отличается меценатство от спонсорства, да? То есть спонсорство, это уже, в общем-то, есть тут такой рационализм, совершенно ничем не прикрытый. То есть я бы хотел, чтобы меня заметили. Я сотворю добро, но я хочу, чтобы мое имя, оно вот было. Вот. А меценатство отличается от гуманизма тем, что, в принципе, это желание проявляется. Там великий меценат Савва Морозов, к примеру. Но тем не менее...
1: Я так вам завидую. Мне, к сожалению, не пришлось столкнуться ни с меценатством, ни со спонсорством. Ну, в общем, вроде пока все получается.
0: Без них.
1: Да, да, да.
0: Ну, теперь давайте прервемся на музыку. Сейчас девчонки придут и, в общем-то, станцуют.

0: все-таки, что бы ни говорили, но женщина значительно выносливее мужчин. Вот уже практически мы с вами беседуем больше 4 часов, да, якудза и копчик продолжают столь же качественно выполнять свои функции, создавая нам этот прекрасный мелодический фон. Кстати, сегодня они создают его в последний раз, потому что она, начиная со следующих программ, снова будет небольшой симфонический оркестр играть произведение моего любимого Густава Малера, да. Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня гостит Игорь Яркевич. Кстати, потихонечку мы подходим уже к концу нашей...
1: Ну, еще неизвестно.
0: Да, да. Но, тем не менее, вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю, набрав номер телефона. Сейчас, девочки, тише.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да. Да.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Александр?
0: Да, безусловно.
3: Доброй ночи.
0: И вам также.
3: Я тут немножко хотел, Евгений говорит, хотел немножко добавить характеристики Тургенева.
0: Да.
3: Да, дело в том, что он долгие годы был резидент русской, это, российской разведки.
1: Советской разведки.
3: Так что довольно далеко это не все знают. Угу. И поэтому расценивать не совсем правильно его. А вот эта Виардо, это крыша, как теперь говорят.
0: Понятно.
1: Ну, симпатичная
3: так
1: такая крыша, да?
3: Это.
0: Но согласитесь, что человек, который был резидентом разведки, уже, так сказать, не может быть слабым, да?
3: Ни в коем случае, конечно.
0: Вот.
3: Годы. Он был, как теперь вы сказали, ваше превосходительство был.
0: Вот так.
1: Да. Знаете, я всегда думал, что Муму это какой-то зашифрованный... Да, это какое-то зашифрованное послание от Юстаса к центру или наоборот.
0: Спасибо за звонок. Ну, действительно, человек, мной очень уважаемый, я очень люблю Тургенева. Ну,
1: какой же русский не любит Тургенева?
0: Да, ну, не обязательно читать, а просто как персонаж.
1: Вот еще читать. Один фетиш Тургенев, да?
0: Тургенев. Нет, вообще, на самом деле, тут... русский фетиш образца 70-х, это вот как раз Галич. Согласитесь.
1: Ну да, в общем. Да, конечно. И очень слабенький фетиш, кстати.
0: Ну, в общем, да. И к тому же, как это не прискорбно, это фетиш для все-таки избранных.
1: И не прискорбно для избранных, что они взяли себе такой фетиш.
0: Вот целиком согласен с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи. Это Володя.
0: Здравствуйте,
4: Володя. Вы знаете, я, наверное, не по теме вам звоню, но...
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть
4: дело
0: громче,
4: просто,
0: Володя.
4: Просто очень-очень-очень плохие связи.
0: Погромче. Алло, Володя. Да, Володя, вы меня слышите?
4: Да.
0: Говорите, пожалуйста, немножечко громче вас.
4: Вот так.
0: Вот отлично, да, как говорится, трубку ближе к орденам.
4: Да-да.
0: Да.
4: Но только не к орденам.
0: К кадыку.
4: Дело в том, что я живу в районе ТЭЦ-21.
0: Угу.
4: И у нас здесь огромнейший пожар какой-то.
0: Вот сейчас.
4: Да. Он уже, наверное, 2 часа где-нибудь идет.
0: Угу.
4: Это для ваших информационных ребят. Ребят, разберитесь, что, кто.
0: Поджог.
4: Нет,
0: что вообще происходит?
4: Что горит.
0: Понятно, хорошо, я передам. Где вы, говорите, живете?
4: Это в районе, это Бескудниково.
0: Бескудниково, черт, мы сегодня туда едем.
1: Да мы сейчас просто туда поедем, я думаю.
0: Съездим,
4: да,
0: и посмотрим.
4: Да, это, вы понимаете, ну, километра на два шел черный дым.
0: Ну, вы знаете, как вас, Володя зовут, да?
4: Да.
0: Володь, ну, у страха глаза велики.
4: Нет,
0: во-первых,
4: нет,
0: ночь.
4: Поверьте мне, что я могу определить.
0: Нет, ну, я ни в коей мере не, так сказать, не...
1: Может быть, это горит память о Тургеневе?
4: Да нет, ребят, нет.
0: Ну, понятно. Вопрос, да. Спасибо. Спасибо, Володь. Обязательно мы передадим информационному ведущему вот вашу, так сказать, вашу информацию.
1: Это Тургенев обидел за то, что мы назвали его слабым и пошел черным дымом.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Кто ж там смеется все время?
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
5: Очень приятно.
6: Да, нам не менее приятно.
5: Я дозвонилась.
6: Да.
5: Замечательная у вас передача.
6: Программа только давайте
5: сразу. Программа замечательная, передача, это очень легковесное слово.
1: Да, не то слово.
0: Это типа в тюрьме.
5: Не то слово.
6: Да, да.
5: Ну, я хочу спросить Сашу.
6: Так.
5: А, вот вы согласны с тем, что доброта предполагает умеренность какую-то?
6: И что предполагает?
5: Я сейчас выключу приемник, потому что я вас не слышу.
6: Да, уже сделайте это.
5: Доброта предполагает чувство меры.
6: Безусловно.
1: А чувство меры предполагает доброту.
5: Ну, одно слово.
6: Да, я с вами целиком.
5: Другое предполагает другое.
6: Целиком.
5: Вот ваша передача замечательная. С одной стороны. С
6: так.
5: Другой стороны, она добрая должна быть.
6: Угу.
5: И вот Саша Лаевский, ну, совершенно гениальный человек, потому что он в состоянии вести такую сложную передачу, такую сложную полемику и, в общем-то, одновременно быть добрым человеком при всем при том, что он говорит. Алло?
6: Да, я понимаю, но мне просто несколько, так сказать, неудобно, что вы меня так хвалите.
1: Он краснеет, смущается.
5: Нет, вы не смущаетесь, потому что вы совершенно гениальный человек, вы действительно добрый человек. И, ну, в общем, я не знаю другой такой передачи, которая бы давала вот столько положительных эмоций людям.
6: Вы знаете, ну, спасибо.
5: Внимание, к вам в основном звонят тоже добрые люди.
6: Безусловно.
5: Вот Карина.
6: За 9 лет существования программы нам, ну, с диким трудом удалось каким-то образом вот всех демонов немножечко спровадить. Вот.
5: Да, вы их как бы отпугнули.
6: Да,
5: очень
6: да.
5: Очень здорово.
6: Спасибо вам за звонок.
5: Я хочу еще сказать, что...
6: Да, конечно.
5: Ну, вот у меня небольшая претензия, маленькую претензию можно будет сделать?
6: Да, конечно, можно. Хоть и большую можно, чего же мы готовы.
5: Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, ну, некоторая упертость и принципиальность, это же тоже фетишизм.
6: Упертость и принципиальность, что это, извините?
1: Фетишизм.
5: Некоторые проявления фетишизма.
6: Ну, безусловно. Причем, если эти черты, скажем так, не природные, да, вот, а как бы навеянные, ну, скажем так, работой, то есть, ну, необходимость устроить именно таким образом взаимоотношения с коллегами по работе. Вот я буду строгим и принципиальным в своем департаменте.
5: Да, ужасно, строгим и принципиальным.
6: Да, совершенно.
5: Например, пытаться, предположим, все подвести под одну теорию. Это тоже некий фетишизм.
6: Угу.
5: Ну и, предположим, настаивать на определенных фетишах. Это тоже некий фетишизм.
6: Совершенно.
5: Вот, мне кажется, ваш гость несколько упорно говорит, предположим, много про фалос.
6: Угу.
5: Я против фалоса ничего не имею. Прекрасный фетиш. Но, тем не менее, некий фетишизм в этом тоже присутствует. Мне кажется, вот вашему гостю свойственен этот фетиш.
1: Кто свойственен, извините?
5: Вот несколько фетиширует он фалос.
6: Да, понятно.
5: Он постоянно о нем говорит. Вот несколько зациклен он на фалосе. Как вы считаете, Саша?
6: Спасибо. Ну, я, понимаете, я так считаю, что Игорь Иркевич упоминал, конечно, его частенько, вот этот данный предмет. Но мне кажется, что как-то он, ну, может быть, пару раз только переборщил, так сказать, не к месту.
1: А так борщил, как надо.
6: А так борщил, в общем-то, нормально.
5: Ну, на самом деле, нормально. И он тоже добрый человек.
1: Спасибо.
5: Что вы критическом отношении к Пушкину и Тургеневу?
6: Все понятно.
5: Побольше таких гостей.
6: Спасибо, спасибо вам. Удачи с прошедшим, там, с наступающим также. Ну, Игорь, я думаю, что это оставшееся время мы все-таки с вами потратим на прием телефонных звонков. Я еще раз напоминаю номер.
1: При таких радиослушательницах, ну...
6: Иначе и быть не должно.
1: Иначе и быть не
2: должно. Телефон прямого эфира. 203-19-22.
6: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Доброй ночи.
6: Да, рассказывайте.
7: Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Я просто...
6: Здравствуйте, Виктор.
7: В компьютере, да, как вы угадали, я в компьютере слушал по MP3 ваших очень много песен. И
6: да.
7: Там была Алла Эрски. Я, как бы, ну, Алексей, естественно, там было 203 песни.
6: Да.
7: Про муравья больше с него понравилось.
6: Ну, я очень старался, да, чтобы...
7: Следующий вопрос у меня к вам.
6: Да, говорите, пожалуйста.
7: Вот мы все тут фетишисты собрались в количестве 13 человек.
6: Так.
1: А кто главный фетишист?
7: Главный фетишист Валера.
6: Понятно.
1: Валера, привет.
7: Валера, вам привет.
6: Да.
7: И тут у нас висит плакат в виде ковра. Там узбек в кепке.
6: Угу.
7: Он смотрит на всех. Мне кажется, что это фетиш.
1: И занимается фетишизмом.
6: А тут, понимаете, если это плакат с печатной продукцией, да, то, ну, не несет в себе это такой вот нагрузки, как, скажем, если бы это был ковер ручной работы.
7: Это ковер ручной работы, причем из Персии. Из Персии прошлого века.
6: Тогда это... там конкретно опасно около
1: него. А почему
6: там
1: узбек, если он из Персии?
6: Да это не важно, Игорь. Главное, что, ну, просто человек с определенным складом скул и глаз.
1: А это узбек, которого сослали в Персию за какие-то его узбекские фетишизмы.
6: А что вас так вот беспокоит, собственно? Ну вот, в конце концов, вы можете попробовать это перевесить его лицом к стене. То есть... Или попросту засалить его дико.
7: Ковер прибит гвоздями к стене.
6: Да, я понимаю.
7: Причем в центре головы узбека, там, где находится его нос небольшой, там главный гвоздь с такой вот железной наклепкой, чтобы не оторвать просто.
6: Ага, то есть хозяйка, в общем-то, данного ковра, так сказать, думает о будущем, он фундаментально строит дом. Вы знаете, в таком случае здесь...
7: естественно, квартира съемная, но она задумывается просто о том, чтобы все было в порядке.
6: Ну, я вот все-таки на вашем месте бы пошарил бы под этим ковром, может, оттуда вывалится какая-нибудь нычка или что-нибудь, что вам пригодится, потому что это не просто так, столь фундаментальная вещь достается для людям, снимающим квартиру.
7: Ну, мы шарили, марихуаны там больше не осталось.
6: Не осталось. Вот видите, но я был прав, все-таки, в общем-то, она была. Вы знаете, спасибо большое вам за этот звонок. Сейчас мы попросим Игоря прокомментировать это.
7: Пусть он почитает про гимн, но как бы вот...
1: Про что он почитает?
7: Гимн. Пусть он свою версию гимна. Вот как бы о подонку Степанцова 100 рублей.
6: Понятно. Ну вот, давайте все-таки про гимн не
1: будем
6: знаете,
1: больше. Я в очередной раз понял, какие скучные люди-наркоманы. Какие у них неинтересные глюки. Абсолютно. Тем более они все путают. Узбеков с персами, марихуану с ковром.
6: Гвозди,
1: да. Молодые собой. Люди, не принимайте наркотики, потому что будете такими же скучными, вот как этот молодой человек, который все перепутал и не в состоянии всего лишь 4 часа утра связать пару слов связано. Уж лучше, я не знаю, там ухаживайте за девушками.
6: Или за кошками.
1: Да, собственно. Да.
6: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Знаете, волей судеб я не могу уйти.
6: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
8: Как бы да.
6: Угу.
1: Что же вы такой грустный?
6: Не хочет,
1: не хочет
6: говорить. Ладно, Игорь, прервемся буквально на секунду на композицию. Uh,
0: Ну и вот потихоньку подходит к окончанию наша беседа с писателем Игорем Яркевичем. У вас еще есть возможность задать ему вопросы. Практически красной нитью сегодня через нашу беседу проходила тема фетишизма. Вот. Мы, на мой взгляд, рассмотрели ее со всех сторон. Нашли массу положительных и массу не очень положительных сторон. Кстати, отрицательных, Игорь, согласитесь, почти мы не обнаружили, как это не парадоксально.
1: Нет, дело в том, что просто действительно все фетишизм. И мы не можем уже вот это вот не принять. То есть наверняка, помимо колоссальных неудобств, которые он приносит, есть действительно у него очень большие достижения. Ну, опять же, если вернуться к нашему с вами любимому фаллосу, то чем это плохо? Это же замечательно, культ фаллоса.
0: Ну...
1: Особенно для женщин.
0: Тут плохо или хорошо, даже об этом нечего судить, потому что если было плохо, то его бы просто не было, поскольку огромное количество, скажем так, зданий до сих пор строится вот неосознанно, скажем так, принимая данные формы, то мы как бы и
1: то есть,
0: проверено временем, как говорится.
1: То есть с нашими фетишами не надо бороться, от них просто надо отстраняться и с ними играть.
0: Или создавать какие-то новые формы. Но вы знаете, что меня беспокоит? Что в последнее время люди, занимающиеся синтезированием и производством предметов фетишизма, все-таки, так скажем, создают какие-то ремиксы на уже имеющиеся вот предметы, да? А ничего своего реально существенно нового никто не производит. Вот это меня искренне огорчает. Не потому, что я хотел бы, чтобы было больше предметов фетишизма, а я бы просто хотел, чтобы как-то гибкость человеческого мозга проявляла себя полноценно во всех областях, в том числе и в этой. Чтобы люди могли генерировать идею, и не только ее генерировать, а, так сказать, доводить ее до логического завершения, воплощать. Вот. И мне кажется, что вот именно вот эта область создания фетишизма и вот
1: фетиша,
0: да, это как раз то, где, с чего, по крайней мере, можно начать. Сперва вы создадите какой-то новый образ фетиша, затем вы создадите, к примеру, автомобиль, который легко утилизируется и так далее. Вот о чем речь, почему мы затронули эту тему. И не потому Игорь упоминал так часто вот этот вот фаллос, что, дескать, там он для нее является предметом фетиша.
1: Это производящая сила.
0: Абсолютно.
1: От этого уйти?
0: Никуда вообще не уйти от этого, да. И я все-таки как-то так втайне надеюсь, что многие задумаются об этом и скажут себе, зачем я в тот момент остановился. То есть почему? У меня же была хорошая мысль, хорошая идея. Зачем же я продал квартиру, а деньги пропил вместо того, чтобы вложить их, так сказать, в реализацию производства своего изобретения, к примеру. И это уже будет, так сказать, первый шаг в правильном направлении, да?
1: Саш, ну давайте опять же, мы так перенасыщены оптимизмом, который нас никуда не привел в итоге. В любом случае, надо, конечно, шевелить мозгами, надо шевелить фаллосом и сочетать шевеление мозгов с шевелением фаллоса. Вот это, по-моему, какая-то оптимальная все-таки форма существования.
0: Я с вами абсолютно и полностью согласен. И предлагаю опять же все-таки попробовать послушать телефонные звонки. Может быть, наконец, демоны утихомирились. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Меня зовут Надежда.
0: Здравствуйте, Надя.
9: У меня вопрос к Игорю. Вот как вам кажется, вообще, вот, ведь человек устроен гармонично. И вот то, что вы сейчас сказали о шевелении мозгов и шевелении фаллоса, ведь это вот, наверное, все и взаимосвязано.
1: Конечно.
9: У тех людей, у кого это все гармонично, у тех и они воспроизводят что-то, ну, ценное для общества, для людей. Остальные это общая масса такого быдла,
6: Что? Нет, ну зачем? То есть, ну, что же? Так нельзя тоже говорить, ну, понимаете?
1: Но они же в этом не виноваты.
6: Они не виноваты. Во-первых, как мы уже правильно сказали, то есть человек, который создает собственный фетиш, он не берет в своей жизни как маячок какой-то чужой общественный фетиш. Это, кстати, дико мешает. Знаете, старые герои мешают. Игорь, знаете, мешают старые герои?
9: Еще у меня такой вопрос. Да, а вот почему у нас так плохо как бы развиваются деловые качества? Это тоже фетиш или отсутствие фетиша?
1: Вы знаете, кстати, вот мы, это очень правильный вопрос. Мы забыли вместе с водкой и гуманизмом еще один великий русский фетиш – лень.
9: Я хотела бы, коль вы люди искусства, ну хотя бы вот на примере западного искусства, ну скажем, от авангарда.
1: Да.
9: Ну вот посмотрите, даже наш Шагал, Малевич, Кандинский, достаточно такие фигуры известные в авангарде, но они не стали такими великими, все-таки мы...
1: Они не стали великими?
9: Нет, они великие, но не до такой степени, как бы раскрученные, то есть мы не умеем

0: на Германию. Вот, например, человек, который везет что-то на аукцион наш, да, он должен ставить вопрос так, что все должны мне, а не я должен. И, исходя из этого, задирать дико цены. Вы знаете, купят, да.
1: У нас какой-то фетиш ложной скромности.
0: Вот правильно. Вот видите, вы совершенно правильно сейчас...
2: И ложной скромности, и скромной лжи.
1: Да.
0: Да. А еще, кстати, мы тут забыли еще об одной форме фетишизма. Это смекалка. Истиннонародная
1: смекалка. Истина у нас всегда была. Развита.
0: Да, да. Но смекалка, знаете, что это?
1: Смекалка, она на более низком уровне, мне кажется.
0: Ну, безусловно, что...
2: А для вас это трагедия?
1: Нет, конечно. Чем больше это будет в людях, это хорошо.
2: Ну вот видите, вот мы с вами в итоге и пришли к тому, что все, конечно же, надо шевелить и мозгами и фалосом.
1: И не забывать про... Я согласна с вами.
2: Да, да.
1: Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо, до свидания. И все еще есть у вас, уважаемое, время позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю Игорю Яркевичу. Соответственно, номер телефона вы, я думаю, помните. Я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире и все такое прочее. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да.
3: А вы психологи, да?
2: Да. Психологи с большой дороги.
3: О, здорово, да, то я проснулась.
2: Понятно. С добрым утром.
3: Ага, с добрым утром.
0: Чем мы могли бы вам помочь?
3: Да вот я встала, посмотрела, все вещи на месте.
2: Так, вот ничего не украли, да?
3: Ага.
2: А должны были украсть.
3: Так здорово.
0: Вы знаете, кстати, да, это совершенно правильно. Вот как вас зовут?
3: Маша.
0: Маша, спасибо за звонок. Игорь, вы вообще понимаете, вот насколько Маша, насколько она крута?
2: Не то, то есть, слово.
0: Она вот это... этим самым, то есть, вселяет в себя оптимизм. То есть она, просыпаясь, это же все равно, что, то есть, китайская гимнастика.
2: Да, по-моему, это просто Жанна д'Арк наших дней.
0: Да, я, честно говоря, в восторге от такого подхода к, вот, к ситуации. Проснуться утром, найти радость в том, что у тебя ничего не пропало, это истинно разумный подход, особенно в наше время.
2: Ну, наркоманский голос. Что-то там есть.
0: Человек спал просто, Игорь. Ну, почему вы так плохо думаете о людях, вот о Маше в частности?
2: Нет, я не хорошо думаю.
0: Плохо.
2: Наверное, я все-таки ошибся.
0: Плохо думаете, наркоманский голос. Не, настоящие наркоманские голоса в это время дико бодрые.
2: Ага.
0: Я смею вас уверить.
2: Маша, извините.
0: Да, вот так. А вот следующий телефонный звонок нам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечерок.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Или это доброе утро, не знаю.
0: Рассказывайте.
4: Скажите, вот о такой фетиш, как я слышу, что в регги-музыке как бы присутствует такой культ, как потребление зеленой травы. Это что, это фетиш или что? Вот как вы относитесь к этому? Можно такой вопрос? Если, конечно, можно, это наше...
2: Вы знаете, вот и что касается регги-музыки, то хорошо, но только в регги-музыке.
0: Вообще, то есть тут нужно говорить о другом, что регги-музыка сама по себе для многих уже фетиш. И действительно, она несет очень такие добрые...
2: Вообще, это не музыка, это философия.
0: Да. И это массаж, великий массаж, расслабляющий, вибрации, которые исходят от этой музыки, они действительно целебны. Вот. А все остальное, то есть, как ни странно, это является сопутствующим.
2: Саша,
0: а не наоборот, Игорь, не
2: Саша,
0: наоборот.
2: Как вы относитесь к такому великому регги-музыканту, как Филипп Киркоров?
0: Я
2: тут
0: поражен.
2: Видел его на экране телевизора с дредами, если я правильно говорю.
0: Я был поражен такому перевоплощению. Наконец-то человек встал на правильный путь. И я думаю, что скоро мы увидим его на фестивале «Ямайка», выступающем вместе с «Альфа Блонди». Он затмит, конечно же, всех, потому что он играет и делает настоящие регги.
2: Я думаю, раз мы заговорили о Галиче, то, наверное, еще был один регги-музыкант, вот Галич.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
4: С вами говорит Валера. Я хотел бы у вас узнать, как, например, то есть вот я

0: много раз слышал, что, например, наркоманы, вот, они очень относятся к фетишу, вот, и я хотел бы...
1: К какому фетишу они относятся?
0: Ну, вот, к общему. Вот, я хотел бы задать вопрос, как это соотносится, то есть...
1: Наркоман и фетиш?
0: Да.
1: Ужасно это соотносится.
2: Понятно, спасибо.
1: Ужасно. По голове надо бить таких наркоманов и такой, такой фетиш.
2: Не, ну, кстати, как правило, вот те люди, которые занимаются этим всем, да, для них, естественно, фетиш – это вот, как говорится, сам прибор и, в общем-то, проникновение его в телесный болван.
1: Это тоска зеленая.
2: Игорь, тут ситуация не в этом. Дело в том, что сейчас как раз вот эти антинаркоманские молодежные программы, которыми пестрит телевидение, да, они являются новыми формами наркофетиша. Вот в чем проблема.
1: А какие они... программы молодежные, которые...
2: Я как-то пару раз тоже включался. Сидят какие-то демоны в наушниках и обсуждают какие-то грудники, вот эти темы, да, у этих, у которых торчат, и прайса нет, чтобы купить медузы, свисают из всех губ немеренной длины. Они, естественно, пойдут, убьют бабушку, потому что их раздербанили со страшной силой на это дело, на дозу, понимаешь? Вот, вот что грустно. Да, ну не будем о грустном. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Не, на самом деле, фетиш – дело хорошее.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Игорь, я считаю, что вот эта фраза и поставит, наверное, точку в нашем сегодняшнем разговоре. Точнее не скажешь.
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Спасибо, что вы
1: Пушкин
2: пришли.
1: Пушкин бы не сказал точнее.
2: Да что там Пушкин. Сам Стаканедо бы не сказал. Извините, я болею. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Удачи вам.
1: Спасибо.
2: Творческих успехов и больше хороших книг.
1: Спасибо.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Здравствуйте, Валентин Афанасьевич.
1: Здравствуйте.
0: Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии. И вы знаете, совершенно странно, вот наши радиослушатели как будто прям, ну, знаю и предчувствую о том, кто у нас сегодня будет в гостях, стали задавать еще в первом часе вопросы, касающиеся непосредственно вашей непосредственной, даже, скажем так, деятельности в какой-то степени. Вот, например, приходил вопрос, касающийся рекламы средств, механических средств для увеличения, я прямо вот сейчас его ищу, этот вопрос, да, касающийся увеличения массы женской груди. Вот заметьте, как сформулировано, вот как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. То есть не размера, а массы. Мне почему-то в данном случае с хорошей точки зрения показалось, что этот вопрос задавал ваш, ну, в какой-то степени коллега, поскольку масса — это все-таки ближе к, скажем так, весовой категории, нежели...
1: Безусловно. Безусловно. Мне очень удивительно, что, не зная, кто будет в студии, радиослушатели задают вопросы заранее, поскольку я впервые вообще посетил радиостанцию, а тем более такую уважаемую радиостанцию. В моей жизни это первое общение с журналистами, и мне приятно, что этим человеком были вы. И вот этот вопрос, который я все-таки думаю, что вы заранее подготовили, он в какой-то степени затрагивает меня.
0: Нет, я бы дам вам...
1: Ну, я слышал о таких журналистских штампах, что...
0: Почитать. В смысле?
1: Что?
0: Да, что не будет, тут есть все написано.
1: Нет, но дело в том, что все-таки, если действительно ответить на этот вопрос, то тут можно что сказать о массе груди. Масса груди может быть увеличена путем вливания расплавленного свинца. Это наиболее радикальный способ. Еще с древних времен мы, специалисты потребительского рынка, нечистые на руку из нас, которые были всегда, они использовали этот способ, значит, контакт свежего мяса с свежеспиленным брусочком свинца на протяжении 2-3 часов, он увеличивает вес мяса приблизительно на 10% без визуального вреда для здоровья.
0: А как в данном случае здоровье мяса?
1: На вкус не отличается.
0: Угу. И вы знаете, опять же тоже пришел вопрос. Саша, расскажите о правильном питании молодых, о диетологии и ПЖ. Я не знаю, что значит ПЖ. Вы, видимо, как главный консультант, это знаете. Опять же, как будто предугадали они.
1: О почках животных, наверное, идет речь.
0: А, да,
1: почки животных продаются. Могут, да, употребляться в пищу. Это так называемые субпродукты. Но я все-таки думаю, что надо сначала рассказать радиослушателям, кем я являюсь на самом деле.
0: Я уже сказал, вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
1: Вы совершенно правы.
0: Валентин Афанасьевич Жим.
1: Но сейчас у нас в стране сложилась такая система.
0: Никуда. А, извините, я думал, вы о политической ситуации.
1: Нет, нет. Дело в том, что просто бюрократические названия должностей членов и как и правительства, и в то же время тех сотрудников, вот в частности меня, которые помогают, обеспечивают работу нашего правительства, они не всегда отражают истинный род занятий. Я, например, сейчас в данный момент занимаюсь тем, что курирую, консультирую так называемую первую столовую, которая находится при аппарате правительства, то есть находится в доме правительства Российской Федерации. И я утверждаю меню, утверждаю рацион наших уважаемых министров и заместителей вот, их и, так сказать, всех, кто с этим связан. И почтенно для меня то, что, несмотря на то, что правительство сейчас работает новое, старое правительство ушло уже в отставку, но мои, в общем-то, навыки и знания востребованы остались.
0: А скажите, пожалуйста, вот действительно старое правительство ушло в отставку, но тем не менее я знаю, что человеческий организм, он привыкает, скажем так, к определенному рациону питания, выработанному
1: годами. Безусловно.
0: Вот скажите, а как отставленные, уволенные, они пытаются ли каким-то образом сейчас частным порядком навести с вами контакты на эту
1: Безусловно.
0: Тему?
1: И вот вы заметите, что за время, которое прошло с начала работы нового правительства, которое, ну, то есть не более месяца, как вот я себе пошил новый костюм. То есть мои впервые в жизни я стал заниматься частной практикой, поскольку еще в годы молодости, конечно, мою работу мясником в так называемом Елисейском гастрономе можно назвать в каком-то смысле частной практикой, потому что ну тогда вообще мясники были на вес золота, а я был одним из лучших мясников города Москвы.
0: Да, вот. Я даже помню, вы, так открою маленький секрет, взяли главный приз на конкурсе тогда. При Хрущеве устраивались конкурсы такие. Он, по-моему, назывался «Золотой топорик 94». Вы разделали тушку свинки.
1: 63
0: даже. А, прошу прощения, конечно. Конечно.
1: Да, ну, этот топорик у меня в рамочке. Ну, он действительно, в действительности не золотой. Он,
0: безусловно, позолоченный, в то же время, но даже зубы золотые не делали.
1: Просто даже до сего дня мне приятно вспоминать о своей боевой молодости, глядя на это вот.
0: А скажите, вот с тех пор, или вернее тогда, когда вы взяли золотой топорик, вы могли себе представить, что вы станете личным, ну не диетологом, скажем так, а ну в какой-то степени, да, диетологом, человеком, следящим за качеством продуктов, поставляемых в правительственные, в общем, кабинеты и так далее. Я ведь знаю, что даже сорта чая именно вот вы отбираете, что...
1: Да, все идет через меня, то есть... Начиная даже, более того, от сортажа приборов, то есть сортажа металла, из которого изготовлена столовая посуда, столовые приборы, соответствующие глины, которые применяются для изготовки тарелок, блюдец, чашек.
0: А вот,
1: это все утверждается только...
0: А также вот я знаю, что и блины тоже вы утверждаете, вот блины для изготовления уже непосредственно блинов.
1: Более того, я утверждаю как состав блинов, так их и размер. И скажу вам по секрету, количество дырочек на блине строго регламентировано. То есть мною отработана рецептура, по которой... среднее количество дырок на блин приблизительно в рамках 160-180 на блин приходится.
0: А, скажите, пожалуйста.
1: Это наиболее благоприятное для человека количество дырочек вот именно в этом продукте.
0: А вот ПП, то есть такая должность ПП, то есть повар-президент, он является вашим подчиненным или
1: нет,
0: это другой
1: подразделение? Нет, это другая система. Я не хочу о ней говорить. Я занимаюсь только с правительством. У президента свой повар и свой такой же консультант, то есть там своя такая альтернативная структура.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, а вот немножечко хотелось узнать от вас, ну, о каких-то, может быть, вкусах вот уже уволенных, да? Вот. Ну, например, вот я знаю, что сейчас вы каким-то образом помогаете разобраться с продуктами питания бывшему... Вот,
1: Давайте не называть фамилии, будем называть должности, а так будет всем, всем будет проще и понятнее.
0: Бывшему премьер-министру. Вот, И вот скажите, пожалуйста, вот каковы сейчас заказы? И только на него вы работаете или и на семью? И каким образом, например, вы делаете вот этот частный контроль за продуктами? Понятно, что у вас в доме правительства стоит специальная аппаратура. Там, и,
1: ну, дозирующая.
0: Да, вот. А что касается вот здесь, когда вы, я видел, приезжаете на вашем джипике вот с чемоданчиком этим туда, и то есть что в этом чемоданчике, что...
1: Ну вот сегодня в этом чемоданчике находится тушка поросенка свежая, и я все-таки надеюсь на то, что где-нибудь через часок-другой мы с вами ее покажу я вам, как надо рубить, вспомню молодость, тряхну, может быть, даже в прямом эфире. А вообще, конечно, в этом чемоданчике, вы не смотрите, что он такого стального блестящего цвета. Дело в том, что в этом чемоданчике некоторая контрольная аппаратура в основном мною возится.
0: Для туда еще такой... и порося влез как-то, собственно. Получается, что размер порося маленький или это аппаратура?
1: Нет, ну вы посмотрите на размер чемодана, вам все станет ясно, что
0: я вижу поросенок
1: полугодичный.
0: То есть... Ну, в общем, да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот все-таки...
1: А запрос?
0: Да, непосредственно, вот, чаще всего, что сейчас ест бывший, вот, уволенный?
1: Ну, вообще, он всегда любил пельмени. И поскольку я тоже к ним неравнодушен, я предложил ему порядка 8 разнообразных видов пельменей. То есть туда входят традиционные наши пельмени с мясом, говяжьим. Вот. Помимо этого, рыбные пельмени. Вот, поскольку родом он из Оренбуржья,
0: да.
1: Вот, я там тоже бывал, специально изучал, так сказать, местных кулинаров, произведения местных кулинаров. И хочу вам сказать, что традиционная пища для того края до сих пор остается, ну, естественно, подготовленная надлежащим образом мной, остается в его рационе. И даже после того, когда, так сказать, случилась вот неприятность эта, он пришел ко мне и сказал: «Валентин, защити». Вот. Ну, что, и значит, поэтому я... почву его, его любимыми. Он больше всего любит пельмени со стерлядью. Это, так сказать, национальное.
0: А скажите, вот я знаю из ваших, так скажем, закулисных каких-то разговоров, я думаю, это не будет большим все-таки секретом, что некоторые члены правительства, как уволенные, так и те, которые сейчас вот присутствуют,
1: сейчас,
0: они...
1: Сейчас, конечно, те, которые уволены, я хочу сказать, что дело в том, что, конечно, я уже теперь работаю непосредственно за их деньги. То есть, если раньше мне платило правительство, ну, в их лице, то теперь они вынуждены платить из своего кармана. А, соответственно, новое правительство... сохранил мою ставку, так сказать.
0: И... Кстати, впервые вижу, чтобы спортивные костюмы шили, потому что я знаю, там шьют как-то, в общем, на заказ костюмы деловые, а у вас действительно, ну, какой-то необычный.
1: Понимаете, дело в том, что невозможно ходить по цеху разделочному и по цеху горячему в смокинге. Поэтому, как наиболее оптимальный вариант, я избрал именно спортивный костюм, поверх которого я обычно одеваю халат.
0: А-а-а.
1: Белый халат, который у нас в производстве является основным атрибутом. Потому что если вы увидите человека, торгующего или работающего с мясом, не в белой одежде, то это человек, который не уважает не то что вас, он даже не уважает себя, потому что мясо — это исходный продукт, на котором вообще должен базироваться рацион человека.
0: Вот отсюда я и хотел бы с этой стороны, как говорится, тихой заводи нашей беседы подплыть на своих мощных веслах, да. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что с поступлением частных заказов от бывших уже теперь членов правительства вы берете на себя, скажем так, ну, практически всю работу, начиная от добычи продуктов питания,
1: безусловно, у нас
0: чуть ли не от выращивания, заканчивая подачей на стол. Вот,
1: да.
0: Мне бы хотелось, интересно, ну вот опять раз мы говорили о бывшем уволенном уже нынче премьер-министре, то, например, мясо для пельмешков, вот это стерлядка, как вы сами ее вылавливаете, какой критерий тогда, или у вас есть помощники все-таки?
1: Со стерлядкой тут дело несколько сложно, поскольку стерлядь, вообще осетровые рыбы сейчас потерпели большой урон от деятельности человека. Все это связано с сильной экологией. Вот. А Поэтому районы вылова стерляди, они ограничены. И подчас, конечно, я избирательно к стерляди, как к любому другому продукту отношусь, но предложение на рынке стерляди не такое широкое, поэтому иногда приходится что-то выдумывать, как-то там выпаривать, вываривать, устранять.
0: А скажите честно, никогда ли вы не клали ему вот обычную селедку,
1: нет,
0: купленную? Понятно.
1: Да, так дело, вот, дело в том, что касаемо, он любил, да, шпроты. Селедку он не любит. И одно из его так называемых чудачеств — это заложить шпроту за ухо на манер курильщиков, которые резервную сигарету закладывают. То есть вот в таком же виде это все выглядит. Но дело в том, что это давняя привычка. Ведь в Оренбурге с рыбой всегда было туго, поскольку район, прямо скажем, степной, безводный. И с молоду вот это вот рачительное отношение к рыбе, оно закрепилось. И вот и теперь, когда есть возможность и кушать стерлядь, и вот этот вот симбиоз стерляди и пельменей, он вот как раз породил вот такие вот кулинарные изыски в моем творчестве. Потому что я считаю, что вообще вот в мире, так сказать, я первый сделал пельмени из стерляди.
0: А скажите, пожалуйста, а вот каковы все-таки, если таковые вообще имеются, вот какова разница и насколько велика величина всей разницы, то есть ВВСР, вот между вкусами и запросами нового вот кабинета министров и уже вот уволенного?
1: Ну, вы знаете, дело в том,
0: насколько вам пришлось перестраивать вот вашу работу, деятельность?
1: Тактика у нас такая, то есть мы что делаем? Мы первоначально, пока не изучили запросы нового, ну, вообще, поскольку и в старом правительстве иногда менялись и министры, и особенно часто их замы, мы сначала предлагаем так называемый диагностический перечень блюд, то есть для нас диагностический. Человек просто заказывает, предлагается определенным образом составленное меню ему, и вы по, так сказать, тому, какие блюда он заказывает, мы приблизительно в течение недели составляем картину его, так сказать, кулинарных пристрастий.
0: То есть, да, там индивидуальный сугубо подход.
1: Безусловно,
0: это,
1: безусловно.
0: То есть, не та столовая, как вот, то есть там организована подача в кабинет и все это.
1: Нет, в той столовой там тоже все хорошо организовано.
0: Ну, я бы не сказал.
1: Ну, та столовая, понимаете,
0: я же она, в самом, да, начале грязная, беседы хотел сказать, немножко, что какая-то там, вот я помню, там я бывал еще до начала вот этих всех политических изменений, частенько заходил, там все было в чистоте и в порядке. Сейчас это все превращено в какой-то коммерческий буфет.
1: Ну, давайте все-таки мы не будем говорить об аппарате президента.
0: Мне кажется, туда поставляется все-таки из ближайших ларьков пиво и так далее.
1: Ну, вот я... дело в том, что плохо обвинять конкурента. Это некорректно в его отсутствии.
0: А вы там?
1: Безусловно.
0: А-а-а.
1: Поэтому я лучше буду говорить о, так сказать, той, о своей вотчине.
0: Ну, в той-то тоже, кстати, не совсем.
1: О своей вотчине. Вот,
0: своей
1: вотчине. У нас, вы знаете, у нас проверки регулярные. Прокуратура нами занималась одно время. И никаких хищений и нарушений демического профиля никаких у нас не было выявлено. Об этом соответствующие есть документы. Вот. А все-таки что же касается нового кабинета, пока мы сосредоточили наши усилия на основных, на лидерах нового правительства, и уже приблизительно составлены такие черновые меню.
0: Ну вот давайте для примера, что любит потреблять новый вот сейчас, который пришел на смену.
1: Ну, дело в том, что возраст сказывается.
0: Да.
1: Поэтому мы впервые за последние три года.
0: Ну как старый, он пожилой вроде он такой, да?
1: Ну,
0: уже,
1: в общем,
0: в возрасте,
1: да,
0: уже, скажем так, это...
1: ровесник.
0: Да, считай. А там все-таки такой молодой, и этом примере мы можем каким-то образом проанализировать.
1: Вот я что и хотел сказать, что впервые за последние три года мы вынуждены были закупить концентраты производства зарубежного. То есть, если последние три года я как бы корпел над тем, чтобы составить нормальное меню, основанное на наших исконных русских национальных традициях, из наших русских природных источников, то теперь приходится наряду с все-таки закреплением того, что мы уже добились за эти 3 года, также приходится и заниматься тем, что вводить какие-то новые вот эти вот концентрированные продукты, которые, в принципе, вот как вы вначале сказали правильно, в современной рекламе по телевидению мы видим. И, видимо, то, что молодой, так сказать, вот преемник, может быть, еще не, так сказать, не сильно разбирающийся в реальном положении дел на ниве калорий.
0: А может быть, тут знаете, что скажется, Валентин Афанасьевич? Его, ну, скажем так, еще не приученность, что ли, пользоваться вот этими благами. Благами,
1: да, согласен, да, с вами. Хотя, в принципе, ходят слухи такие, что он ведь, если вдуматься, он мог и до этого себе позволять, в общем, достаточно нормально питаться, потому что на сегодняшний день, вот по нашим ценам, средний рацион ежедневный человека, вот, который обслуживается у нас, в нашей столовой номер 1, он приблизительно равен там порядка 270 новых вот деноминированных рублей.
0: Это в то день,
1: есть, в принципе, да? Да, в день. То есть, в принципе, я хочу сказать, что человек, который занимает столь ответственный пост, он может и, в общем, достаточно спокойно себя содержать. Тем более, что расходы оплачивает правительство.
0: Вот, если прийти, например, вот в какой-то достаточно дорогой ресторан или ресторацию, то там может стоить
1: разговор.
0: И 600,
1: там,
0: собственно.
1: Там это обман народа.
0: Да, и 600 рублей может стоить.
1: Может. Может вот, и стоить и 600 американских е.
0: Да, а тут вот получается, что вроде как для государства, ну, это там еще наверняка налоги туда-сюда, вот содержание каждого в плане пищеварения так обходится, но ваша услуга,
1: дорого.
0: Тут ваши услуги тоже, вы же как диетолог, вы же ни туда, ни сюда, вы же не пойдете налево,
1: не
0: понимаешь,
1: пойду.
0: Грязной рукой не схватишь за хвост, рыбу бить не станешь, я об коленку и говорить, чертово животное.
1: Я тут недавно ударил,
0: но я видел это,
1: в том,
0: да,
1: что привезли просто как раз со стерлядью, вот смешной случай был недавно, привезли с якобы уже копченую рыбу, одна оказалась живая, и все женщины наши на разделке предварительно... Они,
0: а вот женщины на разделке в возрастах, мне просто интересно, ведь
1: до 38 лет.
0: По идее со сменой аппарата
1: до 38 лет.
0: Ведь каждый, как каждый премьер-министр, он
1: ну,
0: своих уводит, всех приводит своих. То есть каким образом
1: потому
0: там они приводят?
1: Потому что старше уже женщина так,
0: может,
1: уже не в том соку.
0: Понимаете, он скажет,
1: том,
0: дескать, та женщина,
1: женщина
0: не годится,
1: уже
0: и
1: переходит
0: куда девать.
1: Порог 40 лет, то тут уже...
0: Ну, там и климакс, и неряшливость, может быть.
1: Безусловно.
0: А вот что касается все-таки вкусов. То есть, бывало ли так, что они заходили, или их помощники, к вам на кухню, дабы каким-то образом... А с другой стороны, она опытнее после этого, да.
1: Нет,
0: зайти,
1: ну,
0: типа,
1: это,
0: там,
1: это,
0: ну,
1: это
0: как бы щипнуть, знаете,
1: хитро-хитро.
0: Там,
1: мы
0: раз,
1: в основном
0: раз,
1: стараемся,
0: да,
1: тех, у кого один,
0: да,
1: муж.
0: Нет.
1: Ну, почему же нет? Дело в том, что большие... сексуальные похождения женщин, они накладываются на том, что женщина начинает сравнивать. А нам нужно, чтобы она раскатывала тесто на протяжении всего времени, что она работает в нашей столовой, так же, как, вот, как она начала вначале его раскатывать, так же и по увольнению. То есть у нас строгое разделение труда присутствует. Если кто-то крутит мясорубку, он должен ее крутить, и больше никаких.
0: А почему не сделать, скажем, мясорубку с электроприводом, как у нас на радиостанции стоит, вы постоянно работаете?
1: А, вот понимаете, вы как наш новый молодой. Дело все в том, что все продукты должны быть натуральные, продукты должны обрабатываться натурально. И более того, я давно этот тезис двигал в жизнь, что вот этот вот фарш для домашних котлет мнут руками, вы, наверное, знаете.
0: И что переходит энергия.
1: Безусловно.
0: В таком случае...
1: И
0: вот
1: более того,
0: мною
1: были
0: племена...
1: проведены, было поручено химической,
0: да,
1: лаборатории провести анализ... выделение ручных потовых желез у тех так называемых разминателей. Вот, и отсеян, был произведен отсев, и из 10 мы выбрали 2, у которых потовой состав наиболее соответствует вкусовым запросам. То есть, в принципе, скажу так вот навскидку, что вот эти люди, когда они разминают котлеты руками, мы экономим до 56% соли.
0: А скажите, вот рацион питания самих разминальщиков фарша, ведь очень важный состав, скажем так, пота, он тоже зависит в какой-то степени от питания потеющего.
1: Ну, тут Вообще совокупность факторов, воздействующих на потовые железы, достаточно широка, и питание составляет в них не более 30% в сумме, в суммарной доле воздействия. Я все-таки хочу вам сказать...
0: Скажите, вот, а если, например, вот, вот правда ли это, ходят слухи такие, что в правительственной столовой у всех вот поваров, ну, там, а там уже нету младших поваров, подповарков и надповарников?
1: Есть. Да, ну, есть всех... младшие такие, ну как они младшие, то есть они занимаются черновой работой по штату, они у нас как младшие числятся для того, чтобы люди получали нормальную зарплату, они занимаются, ну, понятно, почисткой картофельных, вот, нарезкой хлебных.
0: Правда ли говорят, что вот они все работают в специальных, ну скажем так, типа наподобие намордника как раз и в перчатках, чтобы кто-нибудь из них там, например, не плюнул или козявка у него не вывалилась?
1: Строгий. Дело в том, что
0: контроль не в этом дело. А тогда зачем тогда как же отбор? Это же высшая каста разминальщиков уже. Они прямо тут уже.
1: Нет масок, о чем вы говорите. Просто у нас в практике работы существуют 15-минутные перерывы через каждые 40 минут работы для отсморка поражения кишечника.
0: А вдруг кто со зла, например, она
1: пришла... Со зла специальный контролер стоит, а потом, вы понимаете, у нас высокосознательные люди только работают. То есть мы с улицы людей не берем. Вот если вы сейчас даже захотите, даже вы вот захотите сейчас к нам устроиться, ну, допустим, резать хлеб, вы должны будете пройти строгую комиссию, не только медицинскую, но еще и, так сказать, по всем остальным линиям работы. У нас вот также первый отдел до сих пор есть.
0: А вот что касается выпечки хлеба, отбор зерновых, комбайнеров для нее, ведь, может быть, кто-то
1: комбайнеры
0: пописал на это зерно.
1: А что касается пописал, то дело все в том, что я уже давно двигаю теорию о том, что все, что случилось с продуктом до его потребления, это естественный процесс. Конечно, если исключить из него заражение радиационное, химическое или еще либо какое. То есть, если, допустим, зерно растет вот в поле, и на него постоянно, регулярно в один и тот же день вот какает орел, который пролетает над этим полем, то ничего странного в этом нет, потому что так и должно быть. И как раз очень даже плохо, если он на него не какает, если их истребили за счет того, что рядом стояла Нововоронежская атомная электростанция. Понимаете? Вот. Поэтому, естественно, регионы, из которых мы подбираем зерновые, они заранее все продумываются, отбираются. То есть это регионы, которые экологически чистые, Оренбуржье, Поволжье. Вот. Там, где сортовые хорошие сорта пшеницы, такие селекционно отобранные, из которых определенные сорта хлеба пекутся. Потому что
0: помол вот этих хлебов, он разный, опять же, от запросов. То есть где-то получится, например, для примера, там, например, одна помол, для другого вида, там, пример, третий, там.
1: Или все-таки вы уж прям совсем из наших...
0: А дома?
1: Ну, они вольны сами печь, чего хотят. Вот, потому что я, например, знаю, что бывший министр топлива и энергетики, он любил очень печь так называемую простую пышку. То есть это, ну, вот видели раньше, помните, были такие круглые, по 3 копейки они стоили, такие круглые булочки.
0: Назывался сметанник.
1: Да-да-да, вот типа такого, он самостоятельно в плане хобби, то есть кто-то ходит на охоту, кто-то на рыбалку, вот кто-то пельмени, значит, а вот он так. И нормально, муку, естественно, мы ему, потому что наша мука, она, естественно, более высоким контролем отличается, более высоким качеством, но подчеркиваю, все исходное сырье чисто российское. Только вот в последний месяц мы вынуждены были закупить непроизводимые вот на территории России концентраты.
0: А вот скажите, пожалуйста, что... да, прошу прощения, мы совсем забыли про наших уважаемых радиослушателей. Вот вопросы следующие. Во-первых, от Савелия целый ряд вопросов. Первое. Что такое... непонятное словосочетание, что-то тут сбилось. И да, и не забудьте спеть песню «Вот кто-то с горочки спустился». Это, видимо, речь идет о публикации в одной из газет, где было написано, что в правительственной столовой, когда повара готовят, то они хором очень хорошо поют эту песню. Даже
1: Не только эту. Дело в том, что вообще музыка положительно влияет не только на таких...
0: То есть их заставляют петь.
1: Да, это как бы по разнарядке, как своего рода строевая такая песня. То есть, ну, у нас этим занимается. Я этот, честно, вопрос не консультирую. Я знаю, что у нас занимается особый подотдел там этим вопросом. Вот. И, так сказать, по графику составляется график, разучиваются песни, и просто люди, поскольку радио вот в наших цехах запрещено, то есть мы не включаем, поскольку современная молодежная музыка, она может пагубно сказаться на калорийном и витаминозном составе потребляемой пищи, и тем более приготовляемой.
0: Угу. Гость Александр, вопрос. Входит ли в его меню для правительства севрюжья выпечка, растягаи и
1: входит,
0: щи с начесом? Растягаи
1: входят. Вот на, какие щи?
0: С начесом.
1: Нет, таких щей мы не варим.
0: Ну, вот, я потому тоже первый раз слышу.
1: Растягаи, естественно, это такое исконно русское национальное блюдо. Вот, я знаю, что где-то в 5 экземплярах ежедневно мы делаем.
0: То есть любят все-таки члены правительства.
1: Да, да, да. Угу. Но я хочу подчеркнуть, что у наших, в нашей столовой индивидуальное меню. То есть могут люди заранее заказывать. И у нас, в принципе, так же существует, как в советское время существовал четверг, рыбный день у нас. Вот, понедельник мы даем несколько такое расслабляющее питание, поскольку, учитывая то, что прошли выходные.
0: Там они все сами съели чего-то. А вот да. Бывают пересечения таких, что, например, дома наестся, там, скажем, какой-то рыбы с чешуей прямо и так далее.
1: Вы
0: и
1: имеете
0: там...
1: в виду форшмак?
0: Да, да, да. А потом, например, может, его пробьет на канат мощный, с позволения сказать, а дело... он придет на работу и там поест, а после этого его пробьет, поскольку пища все-таки переварится в понедельник. А ну, вас, значит, давай судить, дескать, знаете, что же там пер нашего вица пробило?
1: Нет, ну, во-первых, дело в том, что у нас очень строгий подход к качеству продуктов, как я уже говорил, и только человек с отсутствующим желудком может, то есть, практически говоря, с прямой кишкой, у трахеи может вот, сделать так, как вы сказали. То есть нормальный человек, питаясь в нашей столовой, не испытывает ни изжоги. Угу. Не тем более каких-то явлений, которые можно назвать слабительными. То есть, конечно, если вы заранее попросите у нас, поскольку я, у нас одна из женщин министров, дело в том, что она страдает запорами, и
0: да,
1: нам приходится составлять
0: приходится составлять
1: особую диету для нее, угу, для того, чтобы каким-то образом стимулировать работу кишечника. Ну, туда входит целый ряд блюд, я думаю, не стоит на этом заострять внимание.
0: Вот интересный вопрос. Как насчет семечек? Ведь каждую трудно проверить. А также насчет прудовой рыбы. Ниточкин задает.
1: Дело в том, что семечки как таковые, мы этим вообще вопросом не занимаемся. То есть семечки у нас в виде подсолнечного масла. То есть в виде конечного
0: вот если,
1: продукта.
0: То есть они с собой могут приносить?
1: С собой это их личное дело. Они пусть разбираются с тем, у кого они покупали, если что-то им не понравится.
0: Знаете, а сыпется, что касается... сыпется просто вопросы.
1: Вы напомните, что-то она еще там, оно или кто там, что-то еще после семечек или перед семечками. Что-то.
0: Про рыбу.
1: Про прудовую рыбу, то есть карп имеется в виду?
0: Ну и прудовая рыба, ёршик, знаете. Ёршик это окунёк, опять же, скажем, красноглазый окунёк с жаброй огромный, проплывал.
1: Дело в том, что рыбу мы получаем из одного из рыбных хозяйств, который заключен договор с правительством России, и у них свои взаимоотношения. Еще ни разу не было случая появления в рационе безглазой рыбы. То есть это наиболее опасный на сегодняшний день вот вид рыбы, который действительно может нанести вред здоровью.
0: Вот интересный вопрос. Вопрос обоим. Нам с вами, да. Любите ли вы такое русское национальное блюдо, которое называется тюря? И как к этому блюду относится президент со своей братьей?
1: Я же вам говорил уже в начале передачи, что кухня, вот она не наша, понимаете? У нас кухня, которую делаем мы. За ту кухню я не могу вам отвечать. Я, конечно, знаю о том, пользуется или не пользуется, но дело в том, что за глаза говорить я не могу. Я могу говорить только о своем ведомстве. Я могу сказать, что никакой тюри, а вот фрикадели из рыбы или тельное, это всегда пожалуйста.
0: Ну, в принципе, я, то есть, тюрю постоянно делаю для утренней смены. для мух мы тоже делаем, да. А вопрос, почему-то вас профессором назвали. В ваших учебниках нет ли объяснения слов шкалик, стопка, лафетник, шинкальная и такого блюда, как осетровая солянка? И как правильно ее делать, спрашивает Савелий. Тут, я думаю, Савелий попал аккурат в цель, поскольку, кстати, пришло тут еще сообщение насчет Lakscom, это как раз компания Pager, у нас эта компания, напоминаю, его номер 913-29-29, абонент Монморанси, вы можете задавать Вадиму Афанасьевичу ваши вопросы. И еще напомню вашу должность, что вам тоже, что вы главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления. Вот почему такое название и что касаемо солянки и шкалика?
1: Ну, что касается потребления, тут дело в том, что тут такой взят узкий аспект слова потребление, то есть потребление продуктов питания. Я уже говорил о том, что название должности, оно скрывает под собой такие темные стороны. И вот дело в том, что не так уж благозвучно звучит там по вопросам пищи, поэтому вот, было выбрано по вопросам потребления, поскольку и оклад повыше, сами понимаете. А значит, что касается шкаликов, это все уже не применяющиеся сейчас в кулинарном деле меры объема жидкости. То есть это какой-то русофильский такой старославянский язык. Вот, конечно, может быть, за глаза кто-то называет шкаликом бутылочку, маленькую бутылочку с водкой. Угу. Вот, мы это не применяем.
0: А что касается осетровой солянки,
1: я вам сейчас на скидку рецептик дам. Не обязательно осетрина. Солянку готовится из любой рыбы, лишь бы кости от нее легко отделялись. То есть, в принципе, существует такая рыба,
0: определенный широк такой.
1: Существовала такая рыба ледяная, помните?
0: Да, во льду
1: водилась. 53 копейки стоила, но костей вообще не было.
0: Причем все почему-то думали, что она замороженная, она реально просто во льду в таком виде и жила.
1: Безусловно, она рыба-стояк еще второе название. То есть,
0: да, ну это специалисты называли.
1: Да, ну дело в том, что нам по роду работы приходится оформлять договора, в которых присутствуют латинские названия под продуктов потребления.
0: Нам, кстати, тоже часто приходится
1: печатать. Да, поэтому я волей-неволей образован в вопросах как их теологии, так и зоологии. Вот, поэтому, что касается все-таки солянки. Значит, вам необходимы такие ингредиенты. Рыба. Любая. Любая совершенно рыба.
0: Причем можно даже взять голову рыбы и главную мясорубку. Ничего, что я вмешиваюсь.
1: Без костей лишь бы.
0: Перемолоть можно мелко.
1: Без костей рыба.
0: А если растолочь? Растолочь.
1: Но дело в том, что надо применять зубчатые толокушки.
0: Понятно, понятно.
1: То есть плоской толокушкой вы не растолщите, так как необходимо. Надо все-таки некоторую мелкость фракции соблюдать. То есть крупинки рыбы не должны быть менее 5 мм в диаметре в среднем. Очень хороша солянка из мойвы, поскольку можно просто-напросто мойву мелко порубать. Ну, она сама мелкая, то есть вы берете, вот как макароны, и вот так вот ножом, прям вот так порубили, вот, и, значит, у вас получается такая своего рода, ну, соломка такая. Вот, значит, это первое. Вот, значит, для приготовления солянки вам нужна, во-первых, рыба, во-вторых, сливочное масло, в-третьих, тушеная капуста, то есть заранее желательно потушить капусту, с такими вещами, как соленые огурцы, головизна, репчатый лук, это по вкусу, а вот такие вещи, как сухари, оливки, лимон, это необходимо. Значит, все это рыба нарезывается, ошпаривается, моется, вот, тушеная капуста пассируется, вот. В рыбу, значит, все это смешиваете, смазываете маслом сковороду, добавляете томатный соус. И, в общем, рыбу с гарниром и соусом закрываете капустой, посыпаете сухарями. Вот, готовую солянку вы можете подавать с ломтиками лимона, но дело, в общем, по вкусу. Но главное, что я вам хочу сказать, что осетрину не обязательно использовать, можно обойтись, в принципе, той же самой шпротой из-за уха. Ну, это по выбору.
0: Угу. А вот интересный вопрос, касающийся... Много приходит вопросов, но я вот сейчас хотел бы остановиться на таком...
1: Давайте лучше не будем останавливаться, будем продолжать.
0: А, да, давайте, да, конечно. Вопрос к вам, Валентин Афанасьевич. Имеется ли реальная опасность путем изменения рациона вашей клиентуры влиять на политическую ситуацию?
1: Безусловно,
0: в стране?
1: Я ждал,
0: например,
1: этот вопрос.
0: С помощью добавления специй, подпись
1: я ждал
0: П.
1: этот
0: и
1: вопрос.
0: Чайковский.
1: Да. Ждал этот вопрос. Была у нас комиссия из ФСБ вот недавно и как раз ставила передо мной этот вопрос. Я отвечаю на него нет, невозможно, не доказано. А там как хотите, так и думайте. Официально, не, так сказать, учитывая презумпцию невиновности, ничего на сегодняшний день сказать и откомментировать это никак не могу я.
0: А известно, что на кулинарные пристрастия известных политических деятелей сильно влияют знакомства с различными самобытными личностями. Так, например, в рационе Олега Лобова после его знакомства с Сека Асахара появились неожиданно жареные морские черви. Таковой продукт, однако, исчез сразу же после ареста предводителя ОМС Энрике. А как повлияло на вкус нынешнего премьера Кириенко его дружба с главой другой секты, с так называемой церковью Саентологии? Ну, вроде бы уже глава-то этой церкви давно почил, как говорится.
1: Сосиски он стал есть.
0: Ну, то есть черпающий достаточно ответ.
1: Причем такие куриные сосиски. Вот о чем я и говорю, что нам приходится... Это не русское блюдо, куриная сосиска. У нас на Руси никогда не делалось сосиски из курицы. Сосиски делали свиные и телячьи.
0: Повяжьи. Три вида было. Назывались колбаска.
1: Да. Понимаете? А сейчас нам приходится заменять вот... Потому что куриная отрасль у нас сейчас стоит. Барвихинская птицефабрика второй год не может наладить отопление свое. Угу. Наш поставщик куриных. Угу. Приходится покупать вот эти куриные заменители, концентраты, добавлять свинину, чтобы подаваемую...
0: Это натурализация,
1: дескать. Да. И вообще, давайте о сосисках мы, о куриных пока не будем.
0: Ну, вообще неприятное.
1: Ну, потому что, понимаете, это пища, которая не защищает людей. Пища должна отвечать двум вопросам. Первое – защити. Второе – замени.
0: Угу.
1: Вот, понимаете? Что? И употребляя концентрированный, вы не первого, то есть не защитить не сможете, не заменить. Вот.
0: Целиком с вами согласен. Еще целый ряд вопросов. Вот, например, интересно, организуете ли вы, но это, правда, не совсем к вам, Валентин Афанасьевич, но тем не менее вы наверняка сможете ответить, организуете ли вы во время обеда выступление музыкантов? И можно ли рассчитывать? Да, ну, администратор группы КС спросил.
1: Не организуем,
0: то есть у нас они в тишине любят, да, приедать?
1: Да, я же вам говорил, что у нас практикуются, значит, речитативные распевы. Вот, по типу строевой такой.
0: Нет, а это имеется в виду во время обеда уже, когда...
1: А, во время обеда? Дело в том, что это дело, личное дело. Так сказать, у нас... я же говорю, что столовая — это только по, так сказать, определению. Питание происходит не коллективно. То есть при желании может быть коллективное питание. У нас есть такой, так, ну, классический зал для столовой.
0: Нет, он, например, садится, например, когда министр...
1: Это его личное дело.
0: Он может заказать себе кого-то, музыканта.
1: Это его личное дело.
0: Понятно.
1: Я, к сожалению, никак не могу оказать протекцию, потому что иногда даже мне одно время я выступал самодеятельностью.
0: А
1: у меня еще, так сказать, остались вот эти вот... Хочется иногда попеть, даже самому не удается никак вот.
0: Откуда у вашего народа, кстати, такая любовь к бальному танцу? Вот что Махмуд, я знаю, вот что...
1: Ну, видите, видимо, белые халаты нас роднят.
0: С одной стороны, вы же ведь воинственные, а с другой стороны, видите, душа-то нежная.
1: Ну, воинственные, это вы имеете в виду то, как я рублю?
0: Безусловно. Кстати, мы сегодня обязательно еще в прямом эфире разделаем порося этого замечательного, да. Но сейчас вот вопрос. Готовите ли вы вымя? Если да, то как? Подпись Александр Лаерский.
1: Ну, дело в том, что вымя...
0: Я, кстати, видел недавно в универмаге написано вымя и лосиные губы.
1: Нет, вы понимаете, дело в том,
0: нет,
1: что...
0: Губы лосиные еще.
1: Нет, это все присутствует. То есть помимо лосиных губов мы еще готовим и лосиные ноздрю. Это, так сказать, очень
0: деликатесный... А всю переднюю часть морды?
1: лося. Ну, это спиливается обычно. Это все спиливается. Передняя часть морды лося состоит из ноздревых и губных. И, ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь.
0: Безусловно.
1: Поэтому, что же касается все-таки, давайте о вымени. Два слова буквально я вам скажу. Самое главное в вымени, оно должно быть тщательно, тщательно разрезано, промыто, и в нем не должно находиться остатков молока, что является главным, поскольку эти остатки, они могут сохранять в себе следы загрязнения микробными.
0: Катышки.
1: Вот. Но вымя обычно варится. То есть мы... Почему обычно? У нас обычно варится. Вообще практикуется три способа обработки вымени. Варка, жарка и тушка. В смысле, затушь. То есть, почему мы практикуем один? Вареное вымя просто очень любит министр транспорта. Вот. И... Ну, вообще процесс трудоемкий. То есть, вообще вымя варится где-то 6-7 часов.
0: А в чем причина? Вроде мягкое, все тискают, и просто массаж.
1: Дело в том, что железистость вымени одна из самых высоких, и там практически такого мясных волокон как таковых не содержится. То есть там идет чистая такая железа. Несмотря на податливость, варится она так же приблизительно, как и язык.
0: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. После небольшого перерыва мы продолжим наше общение с ним. И в гостях у программы «Монморанси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И мы закончили, вот, кстати, на сосисках предыдущий наш с вами разговор, касаемый нынешнего рациона питания вот господина Кириенко, в частности. А вот такой вопрос пришел достаточно, на мой взгляд, интересный. Потребляют ли члены правительства такие продукты, как гамбургеры?
1: Ну вот понимаете, в том-то вот весь и ужас.
0: Вот, ну, нового, да, вы имеете в виду?
1: Да, сейчас, наверное, да. Ну и в старом вот молодые, так называемые, преемники. Угу. Они, конечно, тоже, поскольку к тому времени, как они сформировались как политические фигуры. Я знаю, что в Нижнем Новгороде был открыт ресторан «Макдолис». И поэтому в немалой степени это повлияло на то, что...
0: На вкусы.
1: Да, да. На вкусы. Пришлось нам осваивать вот эту вот так называемую высокую американскую технологию производства.
0: Да, вот я нашел вот сообщение, вопрос к гостю. Да, нравится ли членам нашего правительства хот-доги, гамбургеры и прочая пища, богатая углеводами? Подпись Киселев. А я просто вот хотел сразу дополнить вопрос господина Киселева, весьма, на мой взгляд, занятен. А ведь, скажем, гамбургер, приготовленный не в Макдональдс, это уже не гамбургер, по идее.
1: Почему? Но... Гамбургер вообще это не... так сказать, мы узнавали.
0: Но имеется в виду специфика, что... специфика или
1: нет,
0: там...
1: Нет, ну, безусловно, да, он есть... отличается, конечно, он отличается. Почему он отличается? Потому что там идет так называемый прессованный кролик. То есть это, конечно, может быть своего рода раскрытием тайны. Дело в том, что все мясо, которое используется в вот этом вот ресторане быстрого приготовления, это мясо кролика. То есть поступают они туда тушками, вот в тех вот в красных грузовиках, которые снуют по городам-миллионерам нашей страны. Да, с надписью «Мандолис» на бортах. Вот они, как правило, под завязку бывают загружены тушками кроликов без шкурок. То есть тут они убивают двух зайцев. Почему? Потому что, естественно, цель такого крупного ресторана, в отличие от нашей цели, это заработать бабки, как они говорят, американские деньги. Вот. И для того, чтобы поставить это дело на широкую ногу, еще на заре вот становления этой сети быстрого обслуживания было предпринято решение вместо традиционного мяса коровы, либо же свиньи, либо же барана, использовать такое мясо, как мясо кролика. Ведь кролики — это не только полезный пищевой продукт, но еще и ценный мех, который можно выделать и продавать. А особые перспективы для, как казалось, менеджером Соединенных Штатов открывал российский рынок в плане того, что здесь одно долгое время кроликовая шапка считалась, ну, одним из самых дефицитных товаров. И в свое время мало, наверное, радиослушателей знает об этом, что те самые кроличьи шапки, которые шились вот в советское время, они были целиком почти на 99% пошиты из американского кролика.
0: Ну, безусловно.
1: Который закупался.
0: Да,
1: вот.
0: Да. И... Уважаемый гость, как по поводу отходов? Достаются ли они животным, либо запаковываются
1: имеется
0: в пластиковые...
1: Имеется в виду мясная обрысь?
0: Да. Либо запаковываются в пластиковые пакеты для людей на продажу в универсам. Очень интересный вопрос, на мой взгляд.
1: Ну, мясную обрысь мы продаем, безусловно. Продаем зоопарку московскому, потому что кормление крупных хищников... Оно в последнее время находится под непрестанной опекой мэра. И я лично знаю, что вот мэр нашей столицы взял шефство над двумя медведями и одним гепардом. И сам вечерами скармливает. И пока вот на то, что мы поставляем, как бы для нас это отходы, мы воплотили в жизнь лозунг моего прежнего начальника «Отходы в доход».

0: стоит. У нас действительно, если входишь в столовую, то буфет находится с левой стороны, там выпечка действительно продается. И в этом нет ничего удивительного, потому что, понимаете, невозможно содержать большую пекарню для производства, допустим, ну, 200 килограммов готовой продукции. Мы производим в день где-то тонну, чтобы самоокупаемость хотя бы была на уровне 10-50%, чтобы...
1: А зачем? Ведь вы же вроде как...
0: Ну, дело в том, что мы-то вроде да, но нам же тоже неинтересно платить квалифицированному работнику зарплату 800 новых рублей. Там, понятно. Поэтому приходится изыскивать какие-то дополнительные средства для того,
1: чтобы... Вот скажите, а качество этой выпечки продаваемой, оно...
0: Высочайшее.
1: Понятно. Господин Джим, я еще хочу сказать, не Джим, а Валентин Афанасьевич Жим, причем пишется через «ы». У вас такая уникальная фамилия, что даже вот на вашей родине...
0: Вроде... А я, в свою очередь, хотел бы добавить, помните, к тому вопросу, а губы крупного рогатого скота должны быть тщательно очищенными от волоса, потому что наличие волоса на губе может просто загруженному мозгу политика...
1: Я понял.
0: Губы, поступившие с шерстью, опаливают.
1: Я понял ваш намек и вопрос о фамилии вашей снимаю, да. Так, господин Джим, верно ли утверждение, что рыба гниет с головы?
0: Нет.
1: Петр спрашивает.
0: Все зависит от того, какой стороной своего тела она вылезает из холодильника. То есть наружу торчит. Если у вас рыба торчит гребнем спинным из плохо прикрытой крышки холодильника, она запросто может начать гнить с хвоста.
1: То есть, в принципе, рыба — это как озеро, которое цветет с подветренной стороны.
0: Безусловно. То есть были случаи, когда рыба гнила изнутри. То есть вообще в рыбе гниет первым, вот так вот, по статистике на сегодняшний день, в рыбе первым загнивает печень.
1: Угу. Валентин, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках.
0: Валентин Афанасьевич,
1: да,
0: меня называть, потому что...
1: Ну да, да, извините, да, Валентин Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, побольше о куриных кубиках с магний, просит Денис. Но я думаю, что нужно вообще все куриные кубики,
0: том, что
1: супы зацепить.
0: Наши куры, которые в Барвихинске, я уже говорил, их сейчас к нам не поступают, но они действительно дефицировали кубиками. Дело все в том, что... Ну, тут, понимаете, вопрос утилизации, я так понимаю, кубиков имеет в виду радиослушатель. Ну, кубиков. Это утилизация кубиков, она... Куриный помет, он всегда, в общем, высоко оплачивался этими дачниками. В общем, я думаю, что с этим сейчас проблем нет. Дело в том, что Барвиха просто стоит.
1: Какие методы вы используете для поднятия аппетита? Спрашивает Саша Айвазов.
0: Ну, вы знаете, Саша, нам не нужно поднимать аппетит. К нам приходят люди, когда они действительно хотят есть, потому что у нас есть вкусно. И вот вы, Александр, были же у нас.
1: Да, да, благодарю вам.
0: Что вы хотите сказать, что вас было за уши, это не оттащить.
1: Ну, еще бы такая возможность. У меня вопрос к Валентину Афанасьевичу. Собираетесь ли вы выступать за легализацию легких наркотиков в контексте повышения тонуса и аппетита, утренние слушатели?
0: Да я же вам уже только что сказал, Саша.
1: Нет, это утренний слушатель.
0: А, это другой?
1: Да.
0: Дело в том, что нам не нужно повышать аппетит. Понимаете? Почему не нужно повышать аппетит? Саша, ну вы же у нас были в столовой.
1: Да.
0: Ну и что, ваши за уши не оттащишь?
1: Ну еще бы такая возможность.
0: А по поводу наркотиков, ну что я вам могу сказать? Конечно, животных откармливать наркотиками нет смысла, потому что мясо от этого никаких...
1: Ну, говорят,
0: наоборот, иссушает организм, и, допустим, поросята, откормленные коноплей, они, в общем, ну, имеют слабые потребительские качества, но зато щетина у них растет. Это используется в такой промышленности, как вот, знаете, кисти, вот, скобяная, да, промышленность, да. Там это применяется, в кулинарии это нет.
1: А расскажите, пожалуйста, о женской диете, а также об

0: Ловерокообразных и креветочных зубов, подпись.
1: Женской диете в каком смысле? В контексте питания министров?
0: Да, потому что наверняка и министры у нас женщины есть ведь.
1: Встречаются в последнее время все чаще. Ну что я вам могу сказать? Мы вот, конечно, диагностируем, то есть пристрастие. Как я уже говорил, составляется диагностическая карта, то есть предварительные наброски меню, которые мы предлагаем женщинам. Вообще, половая дифференциация меню, она, ну, так скажем, достаточно выражена. В чем это заключается? Для мужчин после 40 мы применяем больше возбуждающих средств, возбуждающих соусов, то есть соусы на основе природного острого астраханского перца. Также добавляются всеразличные пряности, подчас в небольших количествах, поскольку дело это сугубо индивидуальное. Вот. В меню мужчины присутствует больше белковая пища, богатая протеином. В пище же женщины подчас мы применяем... Вообще, рацион женщины, как я полагаю, должен состоять из продуктов, которые бы стимулировали действие гормона эстрогена, так важного для женского организма. И поэтому женщинам рекомендуется употреблять так называемые продукты, изготовленные из эмбрионального животного, то есть из молодого поросенка. Яйца куриные должны обязательно быть в рационе в том или ином виде, возможно, даже и в омлетах. Ну вот, то есть тут такая, как бы, подход такой, достаточно прямая пропорциональность. То есть мужчина должен есть крупные куски, женщина мелкие и, по возможности, мягкие. Но это, так сказать, основное правило. Ну, конечно, вы можете спросить, а не кормите ли вы женщин солониной? Кормим, вымачиваем ее по 12 часов. Вот. И после этого она ничем, собственно говоря, не отличается от натурального мяса. Почки можно давать говяжьи.
0: Ну, что касается, да, ЖЖП, животных почек, это... Насколько вообще они... Вот, потому что сейчас и свиньи продают почки, и курьи почки, и потроха всякие. Бери, не хочу.
1: Ну, тут
0: мы можем знать, что, например, вот курьи почки – это не есть просто размельченные свиньи почки.
1: Ниоткуда.
0: Ниоткуда.
1: Только после проведения большущей экспертизы вы можете установить истинность происхождения продукта.
0: Кстати, зачем курица почки? Она же не писает.
1: Дело в том, что у курицы почка включена в пищевой тракт. То есть это своего рода такой подотдел печени.
0: Ага. Считаете ли вы, это к вам вопрос, Валентин Афанасьевич, достаточными предписанные ГОСТом 87-го года меры профилактики позитивизма при приготовлении пищи? Если нет, то какие дополнительные меры вы предпринимаете?
1: Санитарный контроль у нас строгий, я уже говорил. Меры мы принимаем такие: визуальный осмотр принимаемых на работу.
0: И то ощупывание, есть, я знаю, вы проводите также перистальтическое, да, ощупывание, не только... пальпацию.
1: Нет, это уже не мы проводим, это медики. Они нам дают справки, в которых все конкретно расписано. Какое сердце, какая диафрагма, размер ушей важен.
0: А почему?
1: Хотя, в принципе, зачем уши надо, всех чтобы... видов к нам. Люди всех с ушами всех видов поступают к нам. Но тут нас волнует, чтобы в ушах не было волос.
0: И серы. Или серы, неважно.
1: Нет, наличие серы. Дело в том, что вот эта вот повязка, о которой вы говорили, она носит характер не защиты от выделений носоглоточной, а защита от стека серной. Потому что при длительном вращении мясорубкой может образоваться такой несанкционированный выброс вот именно таких вот непроизвольных вещей, поскольку человек не может контролировать выход серы из уха.
0: Не может.
1: Вот. На сегодняшний день таких людей не замечено в окружении правительства. Возможно, где-то они встречаются. Мы с ними не сталкивались.
0: Вот скажите, Валентин Афанасьевич, каким образом лично вы переживаете, скажем, ну, какой-то возврат? Даже не то, что возврат, а, к примеру, вы видите, что назад на мойку, я знаю, что вы лично стоите и смотрите, и потом даже вот, ну, ничего это страшно, если я это скажу, так просто роетесь вот в этих остатках еды и смотрите, насколько тщательно было съедено то или иное блюдо. Если,
1: например... Ну, у нас в основном отход идет такой, как хлеб выбрасывается. Угу. Ну, поскольку, сами понимаете, в последнее время стало престижно, откусив кусочек, не доедать. И даже считается признаком хорошего тона оставлять недопитую бутылку на столе, недокусанный кусок солонины. Вот особенно женщины наши этим грешат.
0: Думские женщины, да?
1: Нет, дума к нам не относится. Прошу подчеркнуть. Думаю, так сказать, своя там. Своя система у них попроще.
0: Попроще, да. Я заметил.
1: Вот. Да. А что касается остатков, да, ну, дело в том, что тут мы двоякие, даже троякую цель мы преследуем. Во-первых, все-таки вот связанная первая цель — это с диагностической картой, то есть момент предварительного предложения меню, мы применяем это. Второй момент — это изучение микрофлоры ротовой полости клиента. Вот. И третье — состояние санации его зубов. То есть тут я работаю в непосредственном контакте со стоматологами, потому что не всегда можно напрямую заставить прийти на медосмотр зубной вице-премьера или чиновника рангом пониже, и приходится прибегать вот к такой практике такого скрытого санирования ротовой полости.
0: А многие из ваших клиентов — люди пожилые. Случается ли у них ностальгия в виде супа из лебеды, или они больше судачка, спрашивает нас Татьяна Буланова.
1: Понятно. Судачка, причем не просто судачка. Судачок, он ведь, сами знаете, бывает и запеченный, а бывает и филе. И многие заказывают и жереха. Ничего, я вам скажу, удивительного в этом нет. А на вскидочку вот рецептик котлеток из судачка.
0: Вот это было бы интересно.
1: Это у нас второй вице-премьер, ответственный за энергетический комплекс, очень любит. Вам нужно для этого судак, мука, сухари, яйца, соус двух видов, можно кетчуп, можно просто сухое молоко, маслица нужно растительное, хорошее растительное масло. Филе режете широкими кусочками такими, но тоненько. Немножечко отбивайте. На рыбу посыпайте вот этим вот сухим молоком, только не густо, не густо. Вот, ну, кто там в зависимости от доходов, может шампиньончиков подложить или свежие грибы, вот сейчас пойдут скоро. Вот, после этого сыпите солью, перчик по вкусу, вот, свертываете вот этот вот филе в виде сигары. То есть, ну, делаете такой, как, ну, вот как язык трубочкой складываете вы, также свертываете рыбку. Вот, все это панируйте в белой панировке, вот в указанных сухарях, и опускайте во фритюр. Изумительный вкус. И вы сможете почувствовать себя, ну, если не вторым, но уж главным по энергетике.
0: А вот скажите, пожалуйста, что касается ведь рыбных блюд, да? Насколько я знаю, у вас две кухни, то есть в одной приготовляют рыбные блюда...
1: Птичьи еще.
0: То есть, чтобы не было случайного смешения пуха, чешуи и шерстки.
1: Нет, ну, вообще у нас существует, у нас большая подготовочная, собственно говоря, база, то есть чешуя в том виде, о котором вы думаете, она не попадает на стол.
0: Хотя... Нет, я имею в виду, просто вылет может произойти из-под ножа, значит, разделаю еще рыбу в тарелку, разделаю еще мясо.
1: Специальные приборы,
0: там...
1: это так называемый специальный нож для шелушения. Uh-huh. Вот, и под него, собственно, из-под него нет. И, то есть, у нас цех распланирован все в соответствии с ГОСТом, санитарными нормами и разделочной, то есть, подготовительная часть работы она проводится в отдельном помещении. Вторичная разделка во втором и непосредственно готовка уже проводится в третьем и раздача, как обычно.
0: Вот интересную тему понял Джефф.
1: Какую же?
0: Джефф, тут что касается... да, Валентин Афанасьевич, используете ли вы в названии блюд сказочные мотивы? Вот вообще интересно, у вас, я же заметил, там, например, есть блюдо, например, которое называется «Локоть президента».
1: Нет, нет, это... Локоток, просто есть блюдо. Локоток, но никаких, когда ели, так называли. Нет, ну, дело в том, что остряки всегда в любом коллективе найдутся.
0: Меня вот им прям угощали.
1: Ну, не знаю, кто вас угощал.
0: Нет, ну, сказали, вот, ну, второй.
1: У нас в основном такие стереотипные названия, как, ну, сами понимаете, Геркулес, овсяная каша. Тут, собственно говоря, нечего и выдумывать.
0: Это для публикации в прессе, видимо, а внутренний это тоже скрытое меню, я знаю, у вас на
1: весь. Нет, дело в том, что сотрудники правительства, чиновники, они не так высоко летают, как вам кажется. С воображением у них достаточно скупо. Поэтому название у нас примитивное. Если это баклажан, то мы пишем баклажан. Если пишем мясные консервы, то, значит, они пишутся в меню как мясные консервы. Гусь, утка, индейка мы обозначаем. Гусь, утка, индейка. Шашлык у нас шашлык. Почки телячки мы никогда не напишем, что это ножки фри. Понимаете?
0: Ну, то, чтобы было проще, чтобы...
1: Да, а там уже, как они между собой это называют, это их личное дело. Я просто знаю, что шницель из филе курицы они называют ножка Вити.
0: Как-то странно. Локоть президент, ножка Вити. Ну да, да, вот ножку Вити я уже не смог попробовать, потому что накормили, конечно, меня там очень, очень мощно. А вот скажите, они же, по идее, должны каким-то образом предвидеть свое меню, может быть, на неделю, например, говорить. Мне...
1: Да, разнарядка соответствующая составляется.
0: А если все... потом происходит изменение? То есть вы накупили на неделю продуктов, потом раз, он говорит, нет, сегодня я неожиданно, за час...
1: Ну, нам это выгодно, потому что я за долгие годы работы, конечно, могу за 5 минут вам сделать из вот этой вот туши, вот что сейчас здесь лежит, я за 5 минут вам разрублю ее так, что любой мясник с рынка позавидует, и мы этим попозже займемся. А вообще, так сказать, все это входит в дополнительную смету непредвиденных расходов, а то, что не востребовано, естественно, разносится по домам, потому что вся система общепита раньше была построена на том, что люди уносили с собой так называемые излишки. И как с этим не боролись, до сих пор это сохранено, и поэтому я уже включаю, поскольку опытный работник, я заранее 10% пишу, так сказать, на естественную убыль.
0: Ну что ж, вы опытный хозяйственник. Надеюсь, что вы станете мэром Москвы скоро. Валентин Афанасьевич, когда у вас будет проводиться День открытых дверей?
1: Спрашивает. Не будет.
0: Вопрос к гостю. Можно ли приносить в вашу столовую свои бутерброды или обыскивать, чтобы не накормили какого-нибудь оппозиционера?
1: Дело в том, что правительство у нас единое, монолитное, оппозиционеров у нас нет. Оппозиционеры есть только вот в этом Думе. Есть оппозиционеры. Вот я вчера одного видел даже по телевизору. Вот. А что касается наших, у нас все единым блоком. Вот. Бутерброды, пожалуйста, приносите, распивайте даже спиртные напитки, если у вас пропуск есть в Белый дом. Ради бога, милости просим. Но для гостей у нас отдельный зал.
0: А вот интересные, кстати, вопросы, прям такие мощные вопросы сыпятся, я даже не успеваю их зачитывать.
1: Сертифицируйте.
0: Вот нужен ли вам со стороны дегустатор?
1: Нет.
0: Спрашивают. Не нужен ли вам график роста благосостояния российского населения?
1: Что-что, какой график?
0: А, ладно, забудем. Вот интересный вопрос. Фаршмак у вас делают из сельди или из кильки в вашей столовой? Из чего лучше делать? Видимо, женщина спрашивает.
1: Фаршмак урознь.
0: Это ну, вот ваш фаршмак район, фирменный
1: вообще,
0: кремлевский
1: фаршмак. Говоря, блюдо сугубо мясное. И с этим женщина, видимо, мало знакома с этим блюдом. Она услышала где-то слово. Я просто знаю о том, что одна парфюмерная фирма выпускает
0: духи,
1: да. И дело в том, что там действительно использован запах рыбы и бабочки. С этим ничего.
0: Наоборот, бабочки сказать... рыбы только.
1: Нет, ну, безусловно, но понимаете.
0: Ну, понятно, рыба, да.
1: В основном, вообще, конечно, форшмак готовится из мясных консервов. Ничего в этом зазорного нет. Консервы консервам рознь. И к нам поступает консервы особого закрута.
0: А вот все-таки насчет форшмака. А как его приготовить? Вообще, может быть, вы скажете ваши фирмы. Но вот я же знаю, что заместитель, вернее, второе лицо, вот как раз из Нижнего Новгорода, постоянно улыбающее, оно как раз...
1: Ну, если вы очень просит, я могу вам сказать.
0: Конечно.
1: Как, вот как берете консервы, да, гуляш.
0: Форшмак пониже Городский, давай.
1: Да, берете консервы гуляш.
0: Я знаю, я видел это. Нет, я не видел, как готовят, я видел в меню.
1: Кладете в сотейник.
0: Нижний Город.
1: Знаете, что такое сотейник?
0: Сотельник,
1: да.
0: Конечно. Конечно.
1: Добивайте до кипения. Вот это все у вас фракция должна закипеть. Дальше берете консервы, мозги жареные. Это дефицитные консервы. Сейчас их так просто не купишь. Ну, если вы хотите наш фирменный форшмак, я вам говорю. Панируйте смесь полученную. Припускайте. Добавляйте белые грибы. Гарнир, отварной картофель. Подавайте.
0: То есть больше ничего не надо.
1: Больше ничего.
0: И вот он это ест.
1: Да.
0: А я записан, ну не я, тот вот, не я, понимаете, я записан на понедельник, на прием к министру культуры. Могу ли я рассчитывать посетить в понедельник столовую номер один и воспользоваться вашим меню? Павел Ключ.
1: Можете. Но для гостей цена несколько выше. Наценка 27% составляет.
0: Так они платят деньги за это? Или
1: конечно.
0: Или из них вычитают?
1: Нет, дело в том, что взаимоотношения членов правительства и нашей кухни, они поставлены на финансирование государства. То есть мы, в принципе, бюджетная организация. Но у нас за счет того, что мы имеем право отпускать в розницу продукты и блюда приготовленные, мы пополняем кассу вот так. То есть гости платят наличными, а члены правительства, чиновники, они по лимиту, вот по талонам у нас питаются.
0: Угу. А скажите, вот меня сейчас заинтересовало, а часто ли, скажем так, лидеры думских фракций и малых точек Российской Федерации, скажем, пытаются перебраться вот именно к вам в дом правительства,
1: частенько,
0: чтобы там отужинать?
1: Частенько. Они приходят ко мне и говорят: защити. Но... я не всегда могу это сделать. Не потому, что я злой и коварный человек. Нет, наоборот, я добрый и улыбчивый. Дело все в том, что не таков уж велик бюджет нашей столовой, что мы могли кормить даже симпатичных нам лидеров проправительственных фракций бесплатно. А денег у них не всегда не хватает. Не всегда хватает. Иногда не хватает.
0: А вступали ли вы в контакт с инопланетянами? И знаком ли вам герой Советского Союза, летчик-космонавт-строитель Юрий Степанович Кабанов? Спрашивает Жердяев.
1: Ну, дело все в том, что после того, как...
0: После того, естественно, который на смену пришел ему.
1: После того, как вы снимите кожу, надо удалить кости, понимаете? Вот та радиослушательница нас о чем спросила.
0: Вы еще не ответили, я вас перебил.
1: Мякоть надо пропустить через мясорубку. И обязательно надо добавить белый черствый хлеб. Но он должен быть без корок. Потому что если вы добавите с корками, это будет уже, конечно, не то. И после этого селедочную массу по вкусу можете заправить. Хотите перцем, хотите лучка добавить. Ну, в общем, это все дело сугубо индивидуально. Но перед подачей обязательно надо полить маслом или сметаной. Но это по вкусу. И сбрызнуть сверху таким тонким слоем. Ну, можно по вкусу соус там какой-то.
0: Вот предлагают организовать постоянную поставку крокодилов для вашей столовой. Олег Горкуша предлагает. Вот скажите, в принципе, вот крокодилье мясо или мясо аллигатора, или вот мясо черепа. Да, понятно. Что же, следующий вопрос. Валентин Афанасьевич.
1: Мы, конечно, учитываем просьбы. наших каких-то праздничных случаев, допустим, юбилейная дата какая-то, или, ну, 20 лет, 30 лет в аппарате, там, или просто...
0: А спиртные напитки каковы, как спиртные напитки? Потому что я почему-то не наблюдал. Вот я был днем у вас.
1: У нас есть отдел розничной торговли. Это то, что вы видите в дорогих
0: вот
1: магазинах.
0: Это, да, вот,
1: да, да, то есть ассортимент такой же. И мы сами готовим наливки. Наливки мы... То есть у нас есть цех как бы такого спиртного. То есть там на основе чистой водки. Не буду говорить, с какой марки, потому что сейчас все побегут ее покупать. Да. Вот марка прозаическая.
0: А может быть, вы дадите нам сейчас рецепт вот вашей замечательной наливки, которая там висит в меню, называется «Слюнка Тани».
1: Сейчас две минуточки полистаю. Нужно... Она у меня записана просто здесь. Я, так вы понимаете, с наливками я дела не имею.
0: А ну вы же, да, вы же все разделываете.
1: Да, я в основном, так сказать, имею дело с, ну, такими вещами, как мяско. А, значит, наливка такая. Ну, самое вот главное именно, иметь хорошую... Вообще у нас делаются наливки на чистом спирту.
0: А вы только что говорили на водке вроде.
1: Нет, для своих людей мы делаем на спирту наливки, понимаете?
0: А,
1: потому что в продажу мы, естественно, пускаем то, что в розницу. То есть нас же спрашивают радиослушатели, вот я приду, я хочу у вас купить. Он на спирту у нас наливки не купит. Но для, так сказать, если вы хотите фирменный рецепт, прям вот фирменный рецепт.
0: Ну да, вот
1: я
0: фирменный
1: вам сейчас
0: рецепт
1: постараюсь...
0: наливка, которая называется слезинка.
1: Слезинка Тани.
0: Тани
1: вы хотите, да? Ну, значит, вам необходимо взять... Литр спирта берется. Литр спирта. Только спирт должен быть не медицинский, как вот многие сейчас думают. А, возьму-ка я там, да? Вы еще, извините, денатурату возьмите. Нет. Берется питьевой спирт. Это очень редкий такой продукт. То есть в настоящее время его можно купить за полярным кругом только. То есть там он, ну, как бы... в порядке вещей, то есть вместо водки продается, поскольку там температура, она ниже. Ну, это все знают, смотрят же. Вы смотрите прогнозы по телевидению? Ну, вчера сказали, что там холоднее, чем в Москве, из этого следует, что там пьют спирт. Да, но это философия. А что же все-таки значит, литр спирта берется? Далее, по вкусу, то есть и по наличию. Вы берете только обязательно свежие ягоды должны быть. Обязательно. Если это брусника, это брусника. Если это черника, это черника. Значит, на литр спирта берется 500 грамм очищенной, помытой ягоды. Ягода желательно ручной сборки, не купленная на рынке. По рынкам не надо ходить искать ягоду. Надо самому пойти в лес и собрать. Иначе у вас ничего не получится. Значит, ягода варится... в 500, то есть на 500 грамм ягоды 500 грамм воды. Закрывается в скороварке, чтобы вода не уходила. Все это 3 минуты кипятится. И вот этот вот полученный сироп смешивается со спиртом, охлаждается. Добавляется сахар по вкусу, кто как любит, послаще, покислей. Вот. И самый весь секрет в том, сколько выдерживать. Вот сколько, вы думаете, надо выдержать? Ну вот как ваше мнение?
0: Ну я вот думаю, да, 7,5 минут.
1: Откуда вы знаете?
0: Но дело в том, что у меня моя...
1: Вы правы, нет, 5 минут вообще. То есть все думают, недалекие люди, вернее, далекие люди от кулинарии, они думают, что чем дольше стоит, тем лучше. Совершенно неправильно, очень сложно удержаться. Понимаете, от смешивания таких двух истинно природных... вещей, как ягодный сироп и спирт. И вот только 5 минут, чтобы сбить вот эту температуру, пьется в горячем виде. Ну, какие там еще у вас есть ко мне?
0: А, вот Валентин Афанасьевич, да, продиктуйте, да? Пожалуйста, рецепт изготовления антилопов тигры, которые приготавливаются из тигры недавно. Антилопов тигры, которые приготавливаются из тигры, недавно съевшего антилопу, говорят, что начальные...
1: Не знаю, мы такого блюда, это вам надо обратиться в посольство африканской страны, где это животное живет.
0: А вот
1: мы
0: вам...
1: из исконно русских.
0: Вы знаете,
1: мы
0: есть...
1: Мы делаем... Берем окунь, который съел вот только что вот эту вот уклейку. Это мы делаем уху. То есть прям вот ловим окуней, которые предварительно насытились уклейками. Это мы варим, да, прям очищаем только, то есть не потрошим. Только снимаем чешую и плавники, голову. А все варится. И очень вкусная уха. Называется уха рыбацкая.
0: А вот скажите, вот эти вот микрорыбы, которые являются жертвой уклея, да, она вот тоже специально где-то выращивается, поскольку это что должно быть?
1: Безусловно. Чисто. Безусловно. Есть, безусловно, это специально. Конечно, мы же с вами в самом начале говорили о том, что у нас весь процесс питания поставлен под контроль. То есть животное, которое предназначено в пищу первому вице-премьеру, оно отслеживается нами с момента рождения, вылупления, если это птица, значит, проклевывания, если это рыба из икринки, и до момента попадания на стол оно находится на контроле. Раньше это были люди, то есть физический контроль осуществлялся. Сейчас это на смену людям пришли электронные сложнейшие приборы. Деньги налогоплательщиков расходуются экономно. Вот. И никто не может сказать нам, что мы перерасходовали свой бюджет. Да, он, конечно, немал. Но, тем не менее, со своей поставленной задачей мы справляемся на 100%.
0: А скажите, вот откуда же вы берете тогда, например, зелень, вот эту укроп, петрушечники в этом?
1: Ну, за зелень у нас отвечает специальный человек, он родом...
0: Растят-то где ее? То есть, в смысле, это же какие у вас объемы? То есть, смотрите, у вас должно...
1: Там. А, понятно. А вот... растят сейчас, раньше растили, когда еще был СССР, растили ее в Средней Азии, в тех районах, где зимой тепло. Вот, сейчас с отсутствием среднеазиатских поставок, сейчас мы пришли на кавказские источники. Вот, это Северный Кавказ, вот Пятигорск, там вот Дагестан. Ну, сейчас вот видите, тут вот на этой неделе случилось непоправимое в Дагестане. Мы, наверное, будем вынуждены. Ну, там хорошие селекционеры, они... кинзу хорошо выращивают там, ну тоже, естественно.
0: А вот пользователи там... кинза вот популярностью у членов правительства, потому что ведь это же на любителя, например, я вот люблю все даже мазаться ей иногда.
1: Все на любителя. Вот вам сейчас положи пельмени, вы их есть не будете, а вот один любитель, видите, до сих пор заказывает у меня их. Поэтому у нас наша задача предложить полнейшую широту выбора изнуренному работой чиновнику, а уже его, так сказать, прерогативу выбрать то или иное. Поэтому, конечно, кинза воняет мерзопакостно, но нам приходится ее завозить.
0: Как вы миритесь, вот, что вот вы...
1: Ну а что делать?
0: Вы же я видел, сами вот стругаете и морщитесь.
1: Вот, вам сейчас тоже жмут наушники, но вы же вынуждены в них сидеть. Вот, понимаете? И у нас так же. И мне они жмут. Вот, и стул подо мной, можно сказать, на трех ногах стоит. Я вот здесь уже третий час балансирую.
0: А это потому, что вам нужно было вот поставить не четвертую ножку стула вот в этот тазик с водой, а ноги. Это же для ног тазик вам
1: в этом
0: подарок.
1: Дело? Ну,
0: конечно,
1: вы знаете,
0: потрясаться немножечко.
1: Знаете,
0: вот, опустить это, видите, это специально, чтобы вам вот удобно.
1: Так да, удобно. Сейчас, да, вообще вы правы, сейчас... Ну,
0: кстати, стало, уже нужен тазик, смените. Тазик сейчас лучше меня, кстати, потеплее водичка.
1: Да, холодная водичка здесь.
0: Сейчас заменит. Вот спрашивают, как вы стерилизуете кухонные приборы? Действительно,
1: кипячением.
0: Вопрос.
1: Кипячением.
0: А вот не как хирургически, не в специальных лавах.
1: Автоклавах.
0: Лавеласах.
1: Эти приборы достаточно дорогие.
0: Автодуни еще есть.
1: Это уже, понимаете, это прибор уже, который вышел, так сказать, из употребления, вот в том виде, в котором он был задуман. Мы практикуем кипячение, поскольку у нас всегда вот это еще повелось с Андрея Андреевича Громыко, ныне покойного.
0: Кстати, он тоже ведь ваш клиент был.
1: Безусловно. Он... Ему в память врезалось как-то мы в застольной беседе. Я все допытывался, говорю: Андрей Андреевич, почему? Он мне сказал: Валя, в 43-м, когда меня везли на аэродром, я увидел на вокзале где стояла зима тогда. Ну вот, а на вокзале, значит, вот эти вот люди, которые ждут эшелона, или беженцы, там, военные, неразбериха. И вот во всем вокзале светлым пятном ему запомнился котел с надписью «Кипяток», к которому выстроилась такая очередь с чайниками, с подходящей тары. Люди набирали кипяток и тем самым, так сказать, обогревались. И по его настоянию до сих пор у нас, как память такая, значит, круглосуточный котел с ручной, собственно говоря, то есть на дровах он. Вот, и этот котел у нас круглосуточно, значит, он топится, и поэтому, ввиду того, что кипятка у нас залейся, вот, поэтому мы стерилизуем, так сказать, традиционными методами.
0: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей. На мне был...
1: мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на скидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
0: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот не каждому она по плечу.
1: То ну,
0: вот
1: можно раз, попробовать, да, самому как-то изловчиться.
0: То вот есть... как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
1: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
0: Ну, это капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда-сюда, либо в правую руку, либо в левую он вылетит, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
1: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
0: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то,
1: по-моему... Порядком, я думаю.
0: Порядком около 100
1: А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю. Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли, вот, и подсолнечное масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
0: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов, конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница, я попробовал совсем... Ну,
1: овчинка выделки стоит.
0: Да, овчинка того стоит, но с другой стороны, ведь он же может хитрой бестией перелезть на соседний участок, приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три... Ну,
1: вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом джанджоли, сейчас всех дачников...
0: Разбередили.
1: Да, и... По-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
0: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
1: Ну как раз уже осталось промыть. Сходим, промоем.
0: Да.

0: бабушкам отвез. Ну, встретил полное непонимание. И даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: А скажите, вот скажите, пожалуйста. Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете,
0: чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу, и, как это, собственно говоря, не странно. Ну, не может же почтенный мясник, один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве, за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, как сейчас это модно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье. Ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ. Но случилась оказия. На даче загородной резиденции их приняли. То есть к нам они не приехали. И вот я все эти 8 порций бабушкам нашим привез. Встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось. В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот вашим, скажем, соседям? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной, да, комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет, как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну, а что? Конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно... был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Но оказия случилась. Заказали нам 9 порций ичмиадзинской талмы. Изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень в них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий. В отличие от всех остальных, ну, так скажем, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления

0: Валентин Афанасьевич. Валентин Афанасьевич. Проводится исследование канатов после приема пищи членами правительства.
1: Ну, мацун с солью и чесноком или с корицей вообще подается отдельно. А что же касается пеньки, она используется в кулинарии. Но в отдельных случаях.
0: А что такое джанджоли?
1: Это тот же самый мацун, но без соли.
0: Угу. Валентин Афанасьевич, это не вы ввели талоны, спрашивает Ниточкин.
1: Ну, вчера я ввел какие-то талоны в аппарат. Ну, это называется, по-моему, кредитная карта сейчас.
0: Ага, понятно. Я напоминаю вам, что в гостях программа «Монморанси» – главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню и о контроле за качеством питания членов правительства. Скажите, вот, Валентин Афанасьевич, а вам не доводилось помогать каким-то образом в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы вроде живете в обычной, это
1: комнатной квартире. Ну, ничего удивительного здесь нет, поскольку для такого маститого, не побоюсь этого слова, мясника, который на протяжении 30 лет держит одно из ведущих мест в Москве, жить в трехкомнатной квартире просто не к лицу, поэтому я живу в пятикомнатной, но она, правда, не в центре Москвы находится, за городом, в ближайшем Подмосковье. Вот, соседи все хорошие, пожилые бабушки, то есть случаев несанкционированного полаза не наблюдается. А вот, кстати, недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана, и заказали нам ичмиадзинской талмы 10 порций. Сделали. Правда, нужны были овощной перец, нужен был свежий. Достали. И тут получается такая ситуация. Они должны были у нас в столовой обедать, а поехали в загородную резиденцию. Хорошо, и вот я все эти 10 порций привез нашим бабушкам. Ну, правда, поначалу они решили, что я хочу их отравить. Ну, потом съели с удовольствием и даже нахваливали. А наиболее популярным у моих соседей, по моей рекомендации, на сегодняшний день являются грибы, запеченные с брюссельской капустой.
0: Ну, капустка, да, капустка, это замечательное блюдо. А я хочу попросить вас начать все-таки...
1: Рубить,
0: поскольку дело в том,
1: ну,
0: что...
1: подождите, вы говорите, достану, сейчас я вам достану.
0: Помогу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. Речь у нас идет о составлении меню.
1: Ну,
0: и для членов правительства. И, кстати, хочу напомнить, что наш сегодняшний гость, дайте я держу, он в прошлом был лауреатом премии.
1: Тут брызгает компьютер тут у вас.
0: Отсюда, осторожно.
1: Да, да.
0: Кружечка. А был лауреатом премии «Золотой топорик 63». Так как является еще... знатным забойщиком. Кстати, мы забыли, что вы еще и забойщик.
1: Ну, дело в том, что забойщик забойщику розы. Я действительно забивал скот. Это было в молодости.
0: Я надеюсь, вы не имеете в виду кубинские события.
1: Нет, нет, нет, это было несколько раньше.
0: То есть это не национальная неприязнь.
1: Не путать с событиями в Западном Берлине.
0: А, да.
1: Нет, дело в том, что, если быть откровенным, я начинал свою карьеру работника пищевой промышленности с забоя скота. То есть, как бы, прошел путь от чистильщика обуви до руководитель конвейера. Ну, было трудно.
0: Давайте я придержу вот за это.
1: Первый. Нет, сейчас я отвлекусь, вам не вызвали ностальгические воспоминания.
0: Не, ну вы топорик пока держите, вы его не бросайте.
1: Первый мой порось был...
0: Послушайте, а доску?
1: Я же подстелил, попросил газетку здесь. Вот, uh-huh. Она лежит, сейчас uh-huh. мы ее расправим. Да, ну все нормально. Сейчас самое главное... Давайте все-таки вернемся к разделке. Бог с ним, с забоем. Ну, было, кстати, было.
0: Кстати, вот смотрите, сообщение хорошее.
1: И совершенно не жалко.
0: Александр Лаерский, перестаньте валять дурака. Вас очень внимательно слушают. Специально выспались, чтобы слушать вашу передачу. Аллочка и другие. Откуда Аллочка и другие? Значит, что на вашем поварском жаргоне поросенок — это дурак. Что сейчас мы именно вываливаем вот в этом... Зачем вы вываливаете в панировке вот, в принципе, сырого подсвинка?
1: Я вам что хочу сказать. Разделка свиной туши.
0: Камеры нет нигде, даже странно.
1: Разделка свиной mm-hmm. туши, она очень ответственна и сложна. Хотя на ней существует три этапа, так же, как с тушей баранины мы имеем дело, то есть то же самое. Но в данном случае мы имеем тушу.
0: Вот вы ручку возьмите, чтобы...
1: Нет, зачем ручку сейчас? Угу. Давайте сразу...
0: Рубать,
1: да.
0: Нет, давайте доску вот, так надо сейчас... вам, или вы так будете?
1: Да прямо здесь, на газете. Чего?
0: А стол?
1: Ничего, у вас столы тут крепкие, я вижу, из натурального дуба выдержат. А потом уже не такой большой поросенок, в конце концов. Угу. Вот, значит, первая операция. Сейчас мы будем... снимать подкожный слой жира с, собственно говоря, угу. свиной. Вот видите, вот этот вот кусочек сала, который я отрезал. Вот этот вот.
0: А вот поливаете вы водой.
1: Дело в том, что поскольку здесь достаточно так все не очень санитарно происходит, поэтому приходится поливать.
0: То есть это не для того, чтобы не было, чтобы нагрев.
1: Нет, не волнуйтесь, все будет чисто. Так, сейчас. И важно, очень важно не более 1 сантиметра срезать, потому что внутри то сало, которое ниже, вот видите, сейчас вот я отрезаю вот здесь вот этот вот кусочек.
0: А что такое за скреб был?
1: Это,
0: вот...
1: это я как бы, ну, плаченку же надо как-то вскрывать.
0: Осторожно.
1: Есть, вот этот кусочек, который я сейчас вам положил, вот его, в принципе, на выброс. То есть это можно отдать референтам, или как это, в принципе, не идет.
0: Ну, бросьте в угол как-то.
1: Да. Угу. Вот, значит, теперь дальше.
0: Вот как, видите, как здесь... называется этот кусочек, кстати, чтобы, ну, на профессиональном...
1: Это шпик называется, это шпик.
0: А.
1: Сейчас самое главное, скорейки из задних ног его срезать, потому что это наиболее такие товарные куски мяса, которые вы сможете потом попросту отдать. Ну, себе мы возьмем, естественно, лучшие куски, в смысле, вам я не нуждаюсь, а вы себе возьмете самый лучший кусочек. Вот я вам рекомендую вот этот вот кусочек кореечки. Сейчас я вот его вам...
0: Пилка у вас какая замечательная.
1: Пилану.
0: Скажите, а вот в обычном целлофановом пакете я могу это мясо хранить?
1: Конечно, только его нужно хранить таким примороженным. Вот возьмите себе, вот в газеточку я вам заверну. Так,
0: давайте.
1: Берите. Вот, хорошо.
0: Тяжелый, кстати. Вроде маленький подсвинок.
1: Я же вам...
0: Послушайте, а вот ведь такой подсвинок такого размера, сколько ему, кстати, вот?
1: Ну, на вскидку 6 месяцев.
0: Его же можно было и целиком, по-моему.
1: Можно было. Ну, сейчас, подождите, надо заднюю ножку отрубить от него.
0: Ага. Ну, кстати, вот... Вот. О, смотрите, как... Ну, а сейчас он молочный еще, или уже
1: не
0: молочный?
1: Ну, мы сразу разрубим.
0: Давайте.
1: Вот сейчас, для того, чтобы радиослушателям было понятно, я сейчас пишу, что мы сделали. Мы, значит, сейчас вырубили заднюю ногу одну, сейчас вырубим вторую.
0: А вот вы не поваляли дурака в ту сторону, кстати.
1: Ну, налево здесь ветер. Ноги вообще можно и после обвалки. Я просто волнуюсь. Угу. Дело в том, что в прямом эфире я еще этим не занимался. Ну, то есть это вот. И вот это вот, значит, сейчас я вам заворачиваю.
0: Давайте тоже.
1: Вот. Это ноги, так, отложите. Это, значит,
0: не смотрите, вот на пол закапал соковую.
1: Где?
0: Вот чуть-чуть, да. А, ну это ничего. Спасибо, вот.
1: Угу. Да, значит, теперь дальше.
2: Лопатка.
1: Давайте лопаточку скроем,
0: Давайте.
1: Лопаточку сейчас мы срежем ее. Разверните, помогите мне.
0: А скажите, вот так, смотрите, держите, он же у вас даже не разделанный, Смотрите, вываливается все. Смотрите. Ой.
1: Изумительная лопаточка. Вот жалко, радиослушатели нам не могут сейчас увидеть этот вид. Возьмите вот ее.
0: Прям сырую в руки, а я не могу. Давайте на газету.
1: Ну давайте. Вот туда положите справа, вот на монитор, на этот. Вот,
0: угу, да. Да. Вот а почему она, кстати, не протекает, в отличие от остальных? Вот, вот.
1: Газетка?
0: Да.
1: А почему она должна протекать? Вообще это специальные газеты из редакции правительства. Это уже у нас же есть специальные. Наша газета отвечает двум основным требованиям при в Белом доме, своя типография. Два основных требования. Во-первых, чтобы не протекало, во-вторых, чтобы не царапало. Этим двум требованиям газета для правительства Российской Федерации удовлетворяет. Так, вот что сделать с обрезками, нас спросят. Ну, я думаю, что у вас же женщины тоже, здесь есть. Здесь же женщины на радиостанции работают.
0: Ну, плохо,
1: вот они АЗУ, там фарши могут с них сделать, котлетки, тефтельки.
0: А вот скажите, а вот ребра куда
1: из этого? Сейчас я вам отрежу кусочек вырезки. Самый такой вот, просто, так сказать, лучше не бывает.
0: Как-то вы ловко орудуете.
1: Безусловно, 35 лет стажа, что вы хотите. Я начинал с хряка. Я того хряка до сих пор помню. Он 140 килограммов увешали.
0: И тоже его, по-моему, целиком.
1: Да, с одного удара завалил.
0: А вот, скажите...
1: Да,
0: вот,
1: ну возьмите. Давайте. Это вот лично вам.
0: Да,
1: вот,
0: а это можно прямо давайте сразу. Вот это тяжелый кусочек.
1: Тяжелый, да. Сейчас хотя в обычных поросятах вырезки не более чем 500-700 граммов. Наши селекционеры добились, что до 1,5 килограммов вырезка при весе поросенков 40-50.
0: А вот скажите, вот меня интересует
1: Вы говорите.
0: Меня интересует пятачок.
1: Вот, опа. Вы хотите
0: пятачок? Ну, отлетело. Нет,
1: вы хотите пятачок?
0: А его можно ли вообще употреблять в пищу?
1: Можно.
0: А как его тоже рубить? Раз вы же можете осторожно там все...
1: Нет, ну дело в том, что с пятачками тут, в принципе, так же, как и со всем субпродуктом остальным. То есть его надо вымочить. Перед тем, как вы используете пятачок в пищу, его надо вымочить. 2-3 дня.
0: То есть что первое должно по правилам отрезаться? Вот этот хвостик или пятачок?
1: Хвостик. Конечно, хвостик. Хвостик это так сказать, вообще в пищу не употребляется, только в виде каких-то вот...

0: От да. топорика я вижу вот мелкие косточки, так сказать.
1: А это мясная обрезь. Ну, дело в том, что она же, ее надо только тщательно перебрать и промыть ее. В холодной воде надо. Вот. И есть же, наверное, животные. Я знаю, у вас здесь вот... Я когда пешком поднимался к вам на 14 этаж, на 10 и 12 ну, этажах есть, я задумал... А что же вы мне не сказали?
0: О, простите.
1: Ну, неважно, уж дошел. Здоровье тоже у меня это хорошее. В общем, лишняя тренировка мне не помешает. А на 10 и на 12 этажах при входе я заметил собачки у вас там. Ну, можете отнести, есть, да. Вот, значит, все-таки вот к пятачкам. Пятачки всех видов скота надо тщательно очищать от волоса. Основание пятачка должно быть разрезано. Это обязательно. Иначе вы его не сварите. И перед варкой надо тщательно промыть в холодной воде. Пятачки только вареные. После того, как их отварили, можно уже и обжарить, и все. Но обязательно перед жаркой пятачка обязательно сварить. Иначе вы просто обломаете об него свои коренные ирисцы. Да. Ну, вернемся теперь...
0: Будьте простите, здоровы,
1: пожалуйста, да. Просто
0: а как годы... вы, кстати, профессионально. Вот у вас годы... голова-то развернулась от порося, от нашего, от дурака почти на 180 градусов.
1: А кому
0: как,
1: голову?
0: Как птица.
1: Кому голову?
0: А голову? Ну, главному на холодец, безусловно.
1: Ну вот здесь давайте я грудинку сейчас отполосую. Здесь немножко так подрубим. Вот, и вот посмотрите, я сейчас все сейчас разложил перед вами, да, да, вот получилось у нас, сейчас еще вот здесь немного тут добить, вот, все, хорошо, теперь,
0: пополам,
1: правда, значит, смотрите, вот это сюда, это тут, это здесь, вот, получилось у нас с вами 9 частей.
0: А голова?
1: Ну, голову это отдельная часть, вот она же лежит. Пятачок мы не считаем как часть, это лично вам, вы сварите сегодня. Только, главное, а можете, да, в принципе, засушить и на брелок, вот у нас делают брелки специальные.
0: Или, я знаю, пуговицы
1: ремесленники делают. Раньше, да, раньше пуговицы делают. Это вот для модниц.
0: Да.
1: Сейчас вот эти большие же, вот ботинки с толстыми этими подметками модные, и вот такие же пуговицы. Вот, а вот тут вот посмотрите, что у нас получилось. Вот кореечка, видите, вот кусочек, это кореечка.
0: А вот чем он отличается, скажем, корейка от грудинки?
1: Это разные вещи.
0: Я вижу, что...
1: Ну, грудинка же у нас с вами где? Вот грудинка.
0: Да.
1: Видите, она спереди. Спереди.
0: Угу, угу.
1: А корейка у нас, кстати, это как бы задняя часть грудинки. Вот посмотрите, вот она, видите, вот. Это вот задняя, видите, тут вот хребет.
0: Так, подождите, а ведь получается,
1: что... А это вот как бы лицевая часть, то есть вот это вот, а где вымя, это вот грудинка.
0: А вот это...
1: Где хребет, это вот корейка получается.
0: А получается, смотрите, что у него ребра по кольцу идут вроде.
1: Безусловно, но вот разруб же он, видите, произошел, вот посмотрите, вот он, видите.
0: Говорят, кстати, похож на человека, вот
1: по этой самой, смотрите. Если... Очень многие покупаются.
0: Они похожи, разве?
1: Похожи, очень многие покупаются. На рынках же не всегда продают хорошее мясо. Поэтому, вот видите, тут на ухе, вот на этом ухе. Вот видите?
0: Я
1: вот
0: вижу клеймо, да.
1: Вот
0: да.
1: На этом ухе, вот клеймо, видите?
0: Да, вот я вижу, да.
1: Вот. А если вы покупаете мясо на рынке, клейма не видите, вы прям можете бежать к директору рынка и говорить: «Защити». Потому что защити в смысле от нарушения закона о потребителе. То есть тут явно обязательно
0: можно
1: еще
0: кричать,
1: обращать
0: «замени».
1: Внимание. Нет, «замени» надо кричать, это уже если вы с продавцом.
0: А.
1: Вот. Можно к милиционеру подбегать и говорить «устрани». То есть тоже это может, так сказать, иметь место.
0: А вот скажите, вот...
1: Нет, это я себе возьму. Вы на
0: потрошки
1: это...
0: вы так как бы к себе, да, все?
1: Нет, это
0: берем в потрошках.
1: Ну, простите, какие же это потрошки? Я же привез потрошенного поросенка. Это ножка передняя, я окорочок такой, я же.
0: А куда же? А вот и
1: маме
0: что
1: должен.
0: Можно делать с потрошками? Вот, если вот,
1: ну,
0: вот
1: у нас их здесь нету, но вообще, так сказать, свиные почки — это изысканное блюдо русских купцов было. На протяжении многих лет. Да. Вот, например, давно известен... Вот вы знаете, что такое ливерная колбаса?
0: Ну, в голодный.

0: года до Земляны.
1: Сейчас, между прочим, ливерная колбаса в таких вот учреждениях, как супермаркеты, доходит в цене
0: ножик вам дать?
1: До 40... Не,
0: я просто нет, вот я взял тут это, попробовать порезать, как у вас ловко, и не выходит.
1: До 40 тысяч стоит.
0: Соскальзывает, кстати. Что с колбасой?
1: Ливерная, представляете?
0: А что из-за идет чего? Туда?
1: Из-за того, что туда идет натуральные легкие,
0: ага,
1: натуральные почки, и обязательно должно быть горло. Горло. Горло свиньи обязательно должно. Потому что настоящая ливерная колбаса делается и из свинины, и из говядины. То есть потрохи смешиваются в пропорции, в зависимости от наличия тех или иных ингредиентов. Но вот это дорогая горло, то есть вот оболочкой для колбасы служит горло, предварительно вымоченное и вываренное.
0: А вы такое делаете вот в правительственной столовой вашей?
1: Мы делаем спецколбасу. Вот как это не будет сейчас неприятно сказано, но есть так называемая колбаса дочерняя, она называется. То есть, ну, вот есть такие распространенные, докторская, любительская, они у нас тоже делаются. У нас есть колбасный цех, такой свой специальный мини-цех. А колбаса дочерняя, она чем, собственно говоря, знаменита? Ну, во-первых, туда она делается из вырезки как свиной, так и говяжьей. То есть, ну, это все проворачивается в мясорубках в ручных, подчеркиваю. Добавляются специи, приправы, варится. Но самый в ней смак – это оболочка. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас есть элитные родильные дома.
0: Ну.
1: Но, как многие могут подумать, что мы имеем с ними взаимоотношения. Нет. Нет, потому что у тех женщин, которые рожают в этих домах, пуповины очень слабые. Они не выдерживают не то, что набивки колбасой. Из них нельзя сделать даже сосиски. Вот те пресловутые сосиски, о которых мы с вами вначале говорили.
0: Касаемо саентологии, да.
1: Да. Околонаучные сосиски, в переводе на русский язык. А мы... работаем с губерниями. Вот мы первая правительственная организация, которая работает с регионами напрямую, потому что в регионах самые здоровые женщины. И пуповина женщины из региона на порядок крепче пуповины, допустим, дочки известной эстрадной певцы, которая рожает.
0: Ты вот послушай, это же прямо-таки каннибализм.
1: Почему? Почему? Дело в том, что это обычно это считается как, ну, в хирургии это как вот в акушерстве, это побочный продукт, утилизируется. Мы провели анализ, выяснили, что это наиболее удобное вместилище для элитной дорогой колбасы. Это эксклюзивная колбаса. Вы ее не купите ни за какие деньги.
0: А, то есть... кто же ее ест? Я могу только догадываться.
1: Очередь стоит. Потому что наш приток пуповин не так богат. То есть наполнитель-то у нас, слава богу, можно обеспечить. А вот сама оболочка, она, сами понимаете, достаточно... должна быть достаточно выдержанная, потому что она вымачивается в специальных составах где-то на протяжении 2-2.5 месяцев.
0: А женщины как на это смотрят? Они как долю какую-то или...
1: Им платят.
0: Ага, понятно. Так вот, а скажите, а вот такое блюдо, как купат, известно, вот как вы можете его охарактеризовать? Вот сейчас по Москве просто завал купат.
1: Купаты как... купатым розынь. Наши купаты – это купаты. Ведь там же используется та самая фирменная натуральная оболочка, о которой мы с вами только что говорили. И наши купаты, они действительно, ну, очень вкусные. Здесь недавно приезжал к нам посол Германии фон Штутгарт в столовую. Может быть, не Штутгарт, я не помню. Я помню, что фон... Вот, фон действительно был в здании тогда завышенный, я имею в виду радиоактивный фон. Почему? Потому что недавно приехал главный по атомной энергетике, у нас ужинал, и этот человек настолько светится, что после него помещение просто фанило. У нас стоит традиционная радиологическая защита своя, потому что, ну, сами понимаете, люди достойные, и невозможно же так вот все это на самотек пускать. Надо, чтобы все было гайгуль. Поэтому у нас все службы работают как положено.
0: Будьте здоровы, да.
1: А что касается купат, вообще фирменным блюдом наш это рыбные купаты. То есть, причем из такой традиционной для домашнего обихода рыбы, как навага. Ни одна домашняя хозяйка, скармливая навагу своей оголтелой... Нет, кошки.
0: А, нет, просто я думал, что грудью вскармливают некоторые сорта рыб.
1: Грудка наваги берется, вы правы, грудка наваги берется. Для купат берется грудка наваги, то есть не спинка, как обычно, а грудка. Вот то, что остается после выпотроши, кишечник, вот эта вот часть, где, так сказать, жаберные...
0: Ну вот вы показываете на поросенке, тычинки жаберные вот эти. А, ну понял, понял. А вот скажите, вот, ой, какая штучка смешная. Вот не пробовали ли вы набить поросенка рыбы, к примеру, и всю эту конструкцию
1: вы
0: там,
1: знаете,
0: в масле,
1: в кагале? Знаете, у нас есть
0: нет,
1: так называемое...
0: в казуаре зажарить.
1: Нет, это все... Это...
0: Мы почему хорошо беру... Или, например, берешь свиную ножку, запихиваешь ее в навагу и жаришь. Вот, какие такие предметы с предметом. Или, например, целиком гриб берете. Гриб.
1: Экспериментами. То
0: есть, и гриб этот пихаете вот в животное, животное
1: после рабочего
0: в пищу.
1: Дня остаемся на часок-другой.
0: Может, ну в гриб-то ничего нельзя же запихнуть.
1: Что-то, да. И мы начинаем экспериментировать. То есть, если у нас есть подручный теленок, потому что сейчас вот эти новые веяния, они подразумевают наличие телятины, поскольку опять же региональные вот люди, они
0: привыкли к телятине. А ведь часто корову выдают за телятину, говорят, что детский это одно и то же. Причем, хотя теленок, корова разные животные.
1: Нас пытались недавно обмануть, существует, оказывается, индустрия
0: создание.
1: Отделки, она во всем. То есть берут, делают как? Строят огромные микроволновые печи промышленные. Угу. Берут целую живую корову туда.
0: А то и статься маленькую. Я слышал, что уже и статься бывает.
1: Ну, это, наверное, все-таки перебор. Я думаю, что не более чем три коровы вот на сегодняшний день.
0: Ну, три коровы уже статься, они уже...
1: Ну, вот, прям включают эту микроволновую
0: печь.
1: Я же говорю,
0: статься.
1: Вот, корова усыхает и выдают ее под видом телятины. Когда начинаешь рубать вот так вот, вот я просто на этом кусочке...
0: А вот,
1: да, немножечко, на двоих, да. Вот когда начинаешь рубать,
0: скажите, а правда ли, что мясники едят
1: ломается
0: сырое
1: топор.
0: Мясо. Ну
1: да,
0: вот пробуй.
1: Да, кровь пьем мы.
0: А вот можете вы прямо сейчас при мне вот съесть?
1: А здесь я же просто... нет... А, мясо съесть? Просто... Конечно могу, конечно. А, ну... Сейчас вот-вот.
0: И что, прям вот проглотите?
1: Вот глотаю же.
0: Ну и как?
1: Ну, ничего. А вы тоже попробуйте. Вот, знаете, вот возьмите.
0: А можно я просто...
1: Кусочек.
0: А у меня даже соли нет.
1: Возьмите кусочек. Угу. Ну а зачем?
0: А что это? Откуда этот кусочек?
1: Ну это вот грудинка вам самый лучший. Это
0: нет,
1: то, что...
0: Нет, я имею
1: в виду,
0: с какой части?
1: То, что из чего... Ну, грудка. Вот, то, что под выменем.
0: А можно я лучше вот эту...
1: Заднюю хотите?
0: Да.
1: Ну, там возьмите там... вырезочки, сейчас я вам отрежу.
0: Вот вырезочки, вот немножко
1: сейчас
0: потоньше. Можно,
1: сейчас я вам отрежу. Вот, возьмите вот этот кусочек, вот, вот, пожалуйста, вот.
0: Пахнет, кстати, вообще ничем.
1: Ну, это же отработанное специальное мясо.
0: А солить его только...
1: Дайте, я запью только сейчас это.
0: Давайте.
1: Сухомятку это нельзя.
0: Мне тоже оставьте. Кстати, да, спасибо. Так, ну.
1: Только вы потом не бегите ко мне и не говорите «защити», потому что... То, что вы сейчас сделали, вы сами отчет себе отдавали. Я-то тренированный, слава богу, 40 лет.
0: А может, думаете, надо ресню, да, пробить?
1: Ну, вы знаете, я не так буду строг в своих суждениях, но что-то близко к этому может произойти. Просто
0: ну,
1: я боюсь,
0: страшно,
1: что вам надо запить это крепким спиртным напитком сегодня.
0: Обязательно, да.
1: Вот это, не сочтите это как уговаривание, это рекомендация. То есть это, можно сказать, что мой вам такой, ну, как сказать, рецепт. Uh-huh. А, конечно, вот вернемся все-таки к купатам. Купатам.
0: А вот, ведь скажите, ведь блюда делятся на две категории.
1: Купаты купаты.
0: Нет, на три категории. Первая категория — это вот то, что мы сейчас практически сырые, да? Ну вот, да. Или там, например, бывает, да, что зажарьте-ка мне бифштекс с кровью, вот она говорит часто нам, да?
1: Нет,
0: вот,
1: она бывает... нам так не говорит, потому что mm-hmm. она, вот я же вам говорил в начале передачи, что она вот у нас это... В общем, дело в том, что жареное мясо не способствует перистальтике. Мы, если можем ей зажарить, мы зажариваем ей только свиное вымя. Потому что, в принципе, вот я сейчас раскрою вам секрет, что свиное вымя – это лучшее слабительное. Все это эти вот их мизимы, физимы, которые рекламируют по телевидению, это все не то. Пойдите на рынок, оно недорогое, как ни странно, потому что не все еще знают всю кулинарную медицинскую наклонность.
0: Вот сами пупырышки имеются в виду.
1: Безусловно.
0: То есть, а какое же количество вот этих пупырышек необходимо для ее прокорма?
1: 10 грамм на килограмм веса.
0: То есть, если она весит, у нас сколько она весит?
1: Центнер.
0: Ага, центнер.
1: Ну, просто я так вот центнер оперирую, потому что у нас же, ну, промышленная работа идет. Поэтому, ну, может быть, чуть плюс-минус.
0: А есть какое-нибудь блюдо из костей такое? Вот именно
1: есть
0: из костей. Я не имею в виду холодец или студень, а вот, например...
1: Из костей бризоль.
0: А не могли бы дать его рецепт? Потому что вот костей очень много сейчас продают.
1: Куриные.
0: СН, суповой набор.
1: Только я вот сейчас вам могу дать, поскольку это наиболее распространенный, ну, как мяско. Наиболее распространенный. Ну что, плохо скажете?
0: Ничего.
1: Наиболее распространенные — это куриные кости. Обычно их пытаются скармливать животным, но они у них застревают поперек горла. Вот недавно нам привезли коровку. Нам. И представляете, ушлые наши фермеры, вот эти новые, заключили мы с ними с дуру договор. Но вот получилось так, что кормили ее костной мукой куриной. Рядом была птицефабрика, и подчас просто несвежих дохленьких птичек скармливали вот этой коровке, дабы она вес...
0: Ужас,
1: да, я это обнаружила, знаете как.
0: Она из скорлупой ведь кормила,
1: чтобы... У нее торчало. Когда я стал рубить языки, в языке торчала куриная кость от куриного, вот, куриной ноги. И тут, конечно, все это на чистую воду вылезло. Но представляете, какой это был для нас удар.
0: Да, да. А скажите, вот интересный момент. Вот,
1: Вот насчет рецепта.
0: Да.
1: Значит, курицы, хорошо очищенные от мяса. Кости куриные, хорошо очищенные от мяса. Смочить надо в сыром яйце. Тоже куриным. Можно взять перепелиные. У кого денег много, может взять перепелиные яйца. Но у них тяжелее смачивать, потому что одна куриная кость...
0: У кого денег много, тот не будет из кости себе блюдо.
1: Это же бризоль.
0: А, извините.
1: Это же блюдо, это не средство выживания. Средство выживания — это солонину вымочил 12 часов. Порезал, вот так.
0: Да вы испортите всю вырезку.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Ну, это...
0: Можно собрать.
1: Это для мамы кусок, ничего.
0: Да.
1: Вот. И быстро, как только вы смочили, постарайтесь, чтобы скорлупа не налипла. Самое главное. Чтобы не налипла скорлупа, да. Бросайте на сковородку. Сковородка должна быть с жиром разогретым.
0: А какой жир вот туда лучше?
1: Куриный. Вот который вы с ножек желтый срезаете из буша.
0: Угу.
1: Вот. Вот этот жир не выбрасывать. Вот его бросайте, разогревайте. И в этот жир бросайте кость, смоченную в желтке. И сейчас же, не давая стечь яйцу, кость перевернуть и дожарить на слабом огне до готовности. Готовность кости наступает в среднем через 32 минуты.
0: А почему именно куриные? Вот нельзя ли взять, например, вот от этого?
1: Ну, вы сможете 3,5 часа выжаривать говяжью кость в масле.
0: Нет.
1: Ну вот, поэтому...
0: Не, ну какая-нибудь женщина, скажем, сможет.
1: Я боюсь, что она прибежит ко мне и скажет: защити.
0: Ага.
1: Послезавтра. Понимаете? Это никому не нужно. Поэтому я говорю о куриной кости, которую... Никогда она мне не скажет «защити». Она наоборот скажет «молодец». Вот. Поэтому Еще одно «но» очень важное. При подаче бризоль надо полить маслом. И подать со сложным овощным гарниром. Что такое сложный овощной гарнир? Ну,
0: да,
1: вот сейчас пошла крапива. Молодая крапива. Осока. Это те, кто на даче. Чесночок вот листовой зеленый. Мелко шинкуйте. Очень мило. На две кости до 300-400 граммов зелени. Зелень должна сложной быть, то есть разных сортов.
0: А потреблять как эту кость?
1: Она мягкая становится.
0: Мягкая,
1: прям, да? Вот так берете вот так вот, а и кусаете.
0: Просто брызоль.
1: Да. Угу, а это вот, кстати, от этого пошло. То есть во французском языке вот покус кости как брызоль. Вот. Как у нас хрум, да, хрум вот говорят. Хрум, а у них хрум, брызоль, да. Брызоль, да. Ну вот просто хрум, сленг хрум, такой, хрум, да. Хрум. Ведь мы же называем, как у нас петух кукарекой, как кокареко. Вот у нас, да?
0: Да.
1: А вот у вас как?
0: Кокареко.
1: Вот. А во Франции он па-па-па. То есть интонация та же самая, буквы другие. Так и здесь.
0: А, понятно. Ну, а вот. Мясо куда с этой куры девать?
1: Ну, это досъедается.
0: А, понятно. То есть, в принципе, понятно. Так все-таки вот насчет еще смешанных.
1: Не, ну, блюд. Хотите, можете скормить кому.
0: А скажите, вот я знаю, тройной дуплет есть у вас такое блюдо. Есть. Вот не могли бы вы о нем немножко рассказать? То есть, это вроде бы как раз поросенок, такая матрешка раньше она называлась, но потом вот личным указом, я знаю, президента запретили это название.
1: Нет, ну вы уже усугубляете, то есть, насчет указа. Не было никакого указа, просто...
0: А почему изменили
1: просто
0: название?
1: Ну, дело в том, что название изменялось дважды. Изначально это блюдо называлось как помидоры, фаршированные мясом. Mm-hmm. То есть бралось три помидора и два сорта мяса.
0: А вот тройной
1: дуплет. Это вот как, поэтому. Знаете, три листика, вот эта игра, да? И вот тот, кто ест, наперсочек. Должен был угадать, где тут вот это мясо, а где то.
0: А,
1: вот, понимаете? А тот вот, который в тот момент это мясо ел, фаршированные эти помидоры, да? Вот получилось так, что прилипла вот кожица с помидора, ну, представляете, вот эта тоненькая, да? Она у него залепила переднюю поверхность зубов.
0: Это
1: вот
0: страшно.
1: Это вот, понимаете?
0: Это страшно.
1: Вот, и налипла на язык. То есть такой был жесткокожный сорт помидора, который вот залепил вот эту ротовую вкусовую полость. И то есть человек в этот момент был, ну, прямо скажем, нетрезвый.
0: Угу.
1: Вот. Я только без всяких намеков говорю. Ну, с кем не бывает. И что-то ему привиделось. В общем, ему показалось, что он съел прям живую птицу. Живую птицу съел. Понимаете? Вот, потому что, видимо, ощущение, когда у тебя весь рот заляпан вот кожей помидора, ты ешь мясо, то есть ощущение, что перьями забито, а не этим. И вот так вот случилось. И после этого вот это вот все... конфликт. И вот почему я, собственно, и не хочу об этом, о той ветви власти говорить.
0: Угу, угу.
1: Вот, понимаете? Потому что, в принципе, видимо, телятина, она для всех телятина.
0: Я имел в виду, видимо, немножко другое блюдо. Все-таки я перепутал. Блюдо-матрешка, это когда вы большого поросенка запихиваете более маленького.
1: А, это вы имеете в виду вот это? Нет, ну там не так. Там берется, значит, действительно, на первом этапе два поросенка, потом забивается туда кролик.
0: А зачем?
1: Вот. Ну, то есть, вот так, матрешка именно. Матрешка — это 4.
0: То есть, два поросенка? Вот.
1: Нет, большой, меньше.
0: А ну, кто самый совсем большой вот это?
1: Самый большой — боров. Вот, да, он берется боров. Вот, значит, в него такой подсвинок такой средний. Ну, вот, что вот сейчас, как мы разрубили, приблизительно такой. Ну, естественно, уже потрошенный, обезглавленный, вот. Туда это все заправляется.
0: Не в разобранном виде.
1: Нет, нет, ну что вы, что вы. Сначала берется большой боров, значит, вот он по, так сказать, по центру вот так рубится, вот так приблизительно.
0: Угу,
1: здесь
0: угу.
1: Рубится, значит,
0: опять
1: вот так
0: по-моему.
1: Раз это, да. Вот, раз туда, значит, этот, туда в него кролик уже обезшкуренный. Вот, и вот это все, а в кролика уже там овощи тушеные, все это, значит, между каждым вот этим отдельным тоже прокладывается тушеными овощами, все это запекается вот в автодуне, в этой огромнейшей, которая у нас стоит там, вот, и, в общем, очень вкусно это все. Но это когда массовый какой-то прием делегации, чтобы всем по кусочку досталось.
0: Ну что же, я сейчас соберу все вот это и я очень благодарен вам, Валентин Афанасьевич, что вы нашли время и пришли сюда. И, в общем-то, что это, наверное, первый за историю программы «Монморанси» случай, когда я отсюда ухожу с подарками, с такими
1: дарами. Ну, только, пожалуйста, не говорите мне завтра. Защити.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: в данное полнолуние. Я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный был бы один, я бы, естественно, ему нахамил. А поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку... по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
1: Добрый вечер.
0: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
2: Хари Рама, Хари Кришна.
0: Да. Да. Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Ой, извините, я так сказал, книжки. Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали. Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Далее, Евгений Калачев. Это тоже представитель группы Оберманекен.
2: Я скажу за Женю Калачева. Он да. Рад всех приветствовать своим... длиннопалым рукопярстным движением руки, да. Чтобы поздравить. Все-таки новогодие приближается.
0: Безусловно. Мало того, мне очень нравится его сегодняшний костюм, потому что вот косоворотка и фрак — это такое сочетание несколько необычное. Я думаю, что это весомый вклад в область высокой моды, на самом деле.
2: Ну, я как барон подарил моему другу, все-таки внуку комиссара Чапаевской дивизии, фрачок, чтобы как выглядел нормально перед Новым годом.
0: Да. И, конечно же, это Кирилл Преображенский. Тоже, может быть, ты о нем скажешь пару фраз каких-то.
2: Ну, это министр культуры сейчас. Это сейчас альтернативное, скажем, правительство организуется в Клиши. Я президент его, Анджей Захарович фон Брауш. У нас же тут же присутствует мой вице-президент Марина Озерова, да. И Кирилл Преображенский, министр культуры. Он будет вносить, в общем, весомую лепту в наше сегодняшнее мероприятие.
0: И вот, Анджей, ты знаешь, только что заходил женщина Беня к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры, собственный. Вот. Ну, я сам себе министр, вы знаете, то есть, что я босс вообще кругом и всюду. Вот. Но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими. То есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, переносцев, то есть имеется в виду птиц, с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювар, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там что-то и выживаемости, и мудрости в данной степени, мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
2: У меня есть масса мыслей, я их сформулировал моему правительству, и я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
0: А вон тут, там, вот еще
4: это, микрофон, да. Да, спасибо большое.
2: Хороший портфель.
0: Да не за что, ради бога, это я не думаю, мое все. Ты так думаешь, что это мое все?
4: Идея очень правильная, что вот в принципе нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
2: И, это проект Оберманекен, как мы знаем.
4: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до
2: Спасибо большое.
4: Имеющихся каких-то там...
2: Министр культуры, в общем, любит поговорить, у него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
0: Прав,
2: по многому,
0: безусловно,
2: да,
0: безусловно, нельзя прав. Поспорить, конечно.
2: И Обер-Манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
0: Безусловно.
2: Анджей Захарович фон Брауш.
0: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
2: Я думаю, время сейчас.
0: Нет, всегда. Время сейчас нету.
2: Время сейчас и время всегда — это только одно и то же.
0: Нет, только всегда.
2: А спросим нашего индусского
0: гостя. Вирджайло Барданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то у нас... завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
1: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло, а у вас холодно.
0: Будьте здоровы.
1: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, что по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, да, вот у нас существует такой как бы амулет. То есть когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек сюда между бровей прилепляют,
0: ну, мы все поняли. Спасибо, дорогой Вирджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахерам.
1: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждый и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
0: То есть вот ваша эта длинная коса,
1: да,
0: собственно,
1: она говорит о том,
0: ниже
1: что
0: ягодиц,
1: я
0: она...
1: да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных каст сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
0: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
1: Никогда.
0: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
1: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
0: Да.
1: А у нас много латекса.
0: Мы будем делаем... меняться.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Вирджай ответил на этот
2: прекрасно.
0: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, сейчас тебе. Браво, брависсимо.
0: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что. И,
3: Вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите, я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите и улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад у меня сказать, выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что меня все время задевает. Моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
0: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
3: Пожалуйста. Да.
0: Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: «Оберманекен». Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов, и сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
0: А тут... я вот тоже, был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли, и проиграл, собственно...
0: По трем позициям, то есть у тебя получилось.
2: Вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
0: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация... Никакая не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада это такая же хорошая песня, но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящена и, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. «Агент ФСБ 001». Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Йоника, наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райном Маунтхаузом, да, я помню, это чудное мгновение, предо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель-младший. Метра 2,5 ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел, играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнил партию органа в песне «Терезиденко Масада». Он был органистом группы «Оберманекен» полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили. И все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр. Например, сводный оркестр «Кантилябр» и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно, и повсеместно создавать их. Все будем дуть, дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем это так, чему отдать прерогативу? То есть, множению или
1: я понял, уменьшению? Мысли я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры. Потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры,
1: да,
0: они
1: да,
0: даже могут сделать. Выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да. Вот это главное,
0: да.
1: Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся эта как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: А ты знаешь, у нас в деревне, я скажу, под сырок, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас погонял, у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, и даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть он дирижирует стадом. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, да. Я
0: безусловно. Но там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню. Оркестр пожарных поет про меня. Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука... оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия Обер-Манекен осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать... сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балетов.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Но в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку Обер-Манекен. И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас, это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку. Да.
0: Совершенно сам согласен. Кнопочку вы имеете что в виду? Этой
1: кнопочку,
0: фразы?
1: Это не точечку на лбу нашего индийского друга.
0: Потому что
1: можно
0: я
1: нажать,
0: был...
1: да.
0: Кстати,
1: можем
0: заметьте,
1: можно
0: она
1: заиграть.
0: Пружинит. Так
1: а давайте
0: я
1: нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы
1: этот...
0: пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходило. Да, кто поет эту песню? Какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попадя кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, что не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш вкус?
1: Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Ну, взрослые, да, они, да, да, да. Смотришь на
1: моя
0: них.
1: Бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню...

0: могли, они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот, да.
1: Но
0: вот,
1: последнее, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию, и я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу. Ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение. Вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да, да, да. У меня это все было в детстве серьезно.
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Ну, я же вижу, Анжей, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть... Например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну, и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому — волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай — это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить, как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно это рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правая рука в Ганга. Да. И в нашей местности,

0: Поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
1: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13 мгновений осени».
2: Я знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
0: Нет, две серии, да.
1: К сожалению, прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
2: Да, и «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
0: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
1: О, вы знаете, это самое Виржай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
0: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
1: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич, городки. Афанасий, как городки, кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойник напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
0: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как майюрбханш.
1: Да.
0: Так вот, майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивался рис. Рис. Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
1: И маис.
0: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
1: Будьте здоровы.
0: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
1: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
0: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
1: Извините, а джут это что такое?
0: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
1: Понятно.
0: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
1: Да.
0: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
1: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте,
0: индусы,
1: что плохого.
0: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
1: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
0: Мышцатость.
1: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дираж Салюджа, кстати, занимается большим теннисом, старается...
0: Дело все в том, да. Что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
1: А, ну безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо вам большое, Виджай.
0: Да, уважаемый. Я хотел все-таки сказать, что вот...
1: Ну, конечно, говорите.
0: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи справа на левый берег. Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
1: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, кому адресована. Айраб, как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину – это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот, он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как это будете комментировать?
3: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Но вам даже... нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
1: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Витольевич Густав не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов «Барсеток». Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому безусловно.
3: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
1: Да. Что касаемо вот прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с умом. Потому что я знаю многих японских людей, я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы сумму, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, но не вперед, а в бок. Вот. Я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжка в ширину.
3: Да. Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже и на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный обычай.
1: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств. Автомобили, то есть мы выпустили сейчас Toyota, автомобиль, куда помещается только ботинки ее владельца, вот, остальное не помещается. И также здесь, то есть вот люди вот... здорово. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, а у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч. То есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, то вот эта вся байда. А мы, японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот, вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
2: Ну, мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
1: А, вот.
2: Конечно, обычаем.
3: Мне очень нравится
2: развлечения,
3: музыка, которая сейчас играет.
2: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
1: Да.
2: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новость или танцы?
3: Кстати, у вас уже была какая-то тут авиация.
1: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа
2: жуткие отростки. А, ну, конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
1: Итак, орнитологическая.
2: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
1: Ну вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите, он любит гладить только влажное.
2: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть
1: осинки.
2: Опери...
1: осинки.
2: И синки тоже любят. Осинки.
1: Любят, да.
2: Ну да, это любимый,
1: это
2: кстати,
1: камень в огород Виджая, он же синк.
2: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
1: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну там у него гражданство, все, то вот оно получается осинк.
2: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
1: Да, и,
2: в общем,
1: поп,
2: становится дендрофилом. Да. Как это не скучно? Как это не грустно, да.
1: Но, тем не менее, это факт. И мы вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот тут
2: да пусть ломает. Пусть...
1: Думаешь,
2: вот
1: да?
2: Я думаю, это сексуальная песня. Вопали березку заломали, вопали кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
1: А как тебе вот эта песня «Я нарву тебе цветов»?
2: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
1: Это вообще какой-то садомия полная уже.
2: Садомия, да. Ну, все
1: или,
2: песни.
1: Например, тогда «Кукурузное поле мое».
2: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
1: Безусловно.
2: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
1: Безусловно, да. Она же мало под рукой, и, в общем-то...
2: Нет, вот это вуалистость.
1: Рябчатость, я даже не попасть от этого слова.
3: Рекламная пауза началась.
1: Нет, мы просто обсуждаем сейчас это самое ботанику. Да.
2: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
1: Кукурузницам.
2: Которые любят птиц, да.
1: Песня?
2: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дармонекен». Это Анджей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист и режиссер, чего не попадя, Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитацию я видел.
1: Да, он как-то вроде
2: так... В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой.